0: и седьмой номер турнира Тейлор Фриц. Ну и мы с вами на футбольных полях. Сильнейшие команды Европы, команды готовятся, клубные команды, к своим национальным чемпионатам. Они проводят тренировочные матчи. В частности, вчера команда лондонский Арсенал, чемпион Англии, играл вчера в Дублине с Реалом Бетис, испанской командой, и был бит гости из Испании. Дублин — это Ирландия, конечно, ну, Лондон рядом, гости из Испании выиграли 3-1. В Гонконге играли Ювентус и Челси. Ювентус выиграл со счетом 1-0. Чем был интересен этот матч? На 71-й минуте в состав Челси вышел Михайло Мудрук. Это была его первая игра за последние 2.5 года. Мы с вами знаем, он был дисквалифицирован, ему разрешили вернуться в футбол. И вот он снова влился в свою команду Челси. В Перт, это у нас Австралия, встречались две миланские команды, Милан и Интернационали, и эта игра закончилась со счетом 1-1. Ну и, наконец, на Мальорке, прекрасный остров есть, команда Мальорка выступает в чемпионате Испании. Команда эта принимала вчера действующих чемпионов Европы, клубных чемпионов Пари Сен-Жермен. И футболисты Мальорка выиграли у Пари Сен-Жермен со счетом 3-0. Я полагаю, что болельщики особого значения тренировочным матчам не придают. Но вот тренеры этих команд очень внимательно следят за тем, как играют их футболисты в тренировочных матчах. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинин, с которого абсолютно не волнуют встречи футболистов. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас 6 августа. Поговорим о том, какая ситуация разворачивается интересная с послом Украины в Соединенных Штатах. Во-первых, посла нет. И в обозримом будущем нет кандидатуры на пост посла по двум причинам. Не так давно бывшая теперь посол Украины в США Ольга Стефанишина написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Не успела она вернуться из Соединенных Штатов в Украину, как нашлось объяснение, откуда возникло это собственное желание. Ей предъявили подозрение в злоупотреблениях в финансовых сделках. И назначили бывшему послу пресечение в виде залога, размер которого составляет 6 миллионов гривен. Значит, что же натворила Стефанишина? НАБУ, которая предъявила ей, с подачи которого ей предъявили подозрение, подозру, сообщает, что ее подозревают в незаконном обогащении на 13,9 миллиона гривен и недостоверном декларировании. То есть это финансовое нарушение. По версии следствия, в собственности чиновницы находились две квартиры стоимостью почти 11 миллионов гривен в жилом комплексе Fine Town, которые были зарегистрированы на подругу, а в пользовании квартира в столичном жилкомплексе Львовская площадь, которая зарегистрирована на ее мать, также парковочное место и несколько нежилых помещений в этом же ЖК, которые были зарегистрированы на отца, и еще автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D, не очень, между прочим, и дорогая машина. Сведения об этом имуществе чиновница не указала в декларации. Да, а Mercedes зарегистрирован на подчиненного. И также НАБУ сообщила, что Стефанишина вела переговоры о покупке дома под Киевом за 550 тысяч долларов, намереваясь расплатиться за него наличными и двумя упомянутыми квартирами в Файнтауне. Однако от сделки чиновница отказалась, предположительно из-за назначения на дипломатическую должность за рубежом, объяснили в НАБУ. Значит, вопрос, откуда деньги, Зин? Официальные доходы Стефанишиной не позволяли ей приобрести все перечисленное имущество. Значит, официально с начала 2024 года до середины 2025 года она заработала около 3,7 миллиона гривен. А только с ее банковских счетов было потрачено больше 4 миллионов. И сейчас, когда ей предъявили это подозрение и объявили о залоге, который она должна внести, чтобы оставаться на свободе в размере 6 миллионов гривен, она ответила: извините, у меня таких денег нет. Значит, что теперь дальше, как это будет? Ну, первый вариант, она пойдет в СИЗО. Второй вариант, что, как это нередко случается, в Украине друзья, товарищи, соратники, коллеги, они скинутся и внесут эти 6 миллионов гривен. Такое случается, повторяю, довольно-таки часто. Значит, но пока сбор денег в ее пользу не начался. Теперь, хорошо, с этим понятно, а как будет с вакансией? Кто займет это место? Значит, Зеленский предложил кандидатуру Рустама Умерова. Это человек, который, я не знаю, он, по-моему, все должности какие-то, которые временно освобождались, он их занимал. И сейчас, значит, он им Зеленский поручил стать послом Киева в Вашингтоне. Но Вашингтон отказал Киеву в согласовании кандидатуры Рустема Умерова на должность посла. Значит, Гончаренко, госдеп Гончаренко объяснил, Умера хотели все же подавать нам посла США, его кандидатура была предложена США, но в госдепе мягко отказали. И еще один оппозиционный

патриот. Их больше нет. В связи с этим киевляне переживают просто черные дни своей жизни, буквально. Потому что, ну, сотни дронов, которые, прошу прощения, на них отправляют, порядка 90% этих дронов ПВО сбивают теми силами, которые у них есть. Но когда в Киев летят баллистические ракеты, то их не сбивают, нечем сбивать, они сильно быстро летят. И их много. То есть десятки запускаются. И все это идет волнами, и, как мы уже неоднократно говорили, в советских городах военное производство находились, так называемые почтовые ящики. Они находились непосредственно в городах. И эта проблема коснулась и Киева. В связи с этим, если верить Министерству обороны Российской Федерации, то сейчас все эти предприятия, где производились дроны, где создавалась электроника для ракет и дронов, где они складировались, все это сейчас разносится в пух и прах российскими баллистическими ракетами. При этом Россия называет все эти производства, и все это звучит совершенно реально. Ну и, в общем-то, в каких-то комментариях, которые мы слышим с украинской стороны, эта тема тоже звучит. Официальных заявлений нет, мол, они там попали по складу боеприпасов, или они попали по складу, где хранились готовые дроны, или не попали по производству электроники для дрона. Об этом официальные власти, об этом, естественно, не говорят. Но об этом эта тема постоянно звучит в соцсетях украинских, в том числе патриотических комментаторов. В связи с этим мы знаем, из-за отсутствия ракет «Патриот» Зеленский летал в Вашингтон, поучаствовал в похоронах Линдзи Грэма, большого друга Украины, затем встретился с Трампом, обсуждал эту тему, но Трамп сказал, развел руками, сказал, ракет нет. Выбачай ты, батьку, ракет нет. И вот сейчас обсуждается такой вопрос. Вообще, откуда их взять? У нас тут проблемы, вы знаете, с Ираном война идет, и там нужны эти ракеты. И совершенно очевидно, что наше мощнейшее, самое, может быть, мощное в мире военное производство не справляется с этой задачей. Почему? Ну, потому что производство ракет для «Патриот» – это очень деликатное производство и очень дорогостоящее. Значит, расход этих ракет совершенно не соответствует возможностям этого производства на двух военных фронтах – в Иране и в Украине. Ракета стоит миллион долларов. Значит, если эту ракету запускают по летящей на объект баллистике, то, как правило, одной ракеты недостаточно. Нужно несколько. В таком случае есть шанс сбить эту баллистическую ракету, которая с неслыханной скоростью несется вам в объятия. И один залп обходится в миллионы долларов. И мало того, что он обходится в миллион долларов, дело в том, что производство не справляется с этими залпами. Потому что если Россия, допустим, запускает за ночь 10 баллистических ракет по Киеву, а иногда запускает и 20, то значит нужно как минимум 20 ракет для «Патриота» для того, чтобы справиться с этим, или, по крайней мере, не справиться, но минимизировать урон. И, значит, сейчас Зеленский громко плачет о том, что ракет нет, и Запад либо не хочет давать эти ракеты, либо не может. И он, значит, вопиет, дайте больше ракет. Теперь, значит, у нас возникает такой вопрос. Ну, и естественно, жертвы, гибнет мирное население. После вчерашней ночи в Киеве сообщили о 17 убитых представителях мирного гражданского населения и десятках раненых, потому что понятно, что прицельная точность — это все такая история для прессы, а попадает иногда не в то место, куда летело, а рядом. А рядом люди живут, потому что это города. Попадают по жилым зданиям, дети гибнут. Одним словом, картина ясная. Ужас. Кошмар. Тихий ужас. Но

0: Тут не стоит забывать, что это не просто варварская бомбардировка Киева. Это ответ на 40-дневную кампанию ракетных и дроновых ударов по России. И надо сказать, что об этом на Западе мало пишут, но хотите, все факты в прессе присутствуют. Эта кампания украинская, она была очень успешной. Я вам могу сказать, я сейчас вот зачитаю список, я тут подсобрал эту информацию для того, чтобы мои слушатели имели представление об успехе этой операции 40-дневной по принуждению России к тому, чтобы она села за стол переговоров. И главная установка для Киева в этих переговорах – это перемирие по линии фронта, а не заключение мирного договора. Временное перемирие, а там посмотрим. А там мы будем давить санкции, 5-е, 25-е, и заставим их остановиться. Ну хорошо. Значит, теперь поговорим об успехах Украины в этой кампании. Значит, тут украинская сторона, СБУ, которая занимается планированием этих операций, они сообщили об ударах по 14 нефтеперерабатывающим заводам и десяткам нефтебаз, резервуаров, насосных станций, терминалов и морской платформе на месторождении в Каспии. Среди ключевых объектов Омский НПЗ, это крупнейший в Российской Федерации НПЗ, который перерабатывает 22 миллиона тонн нефти в год. Значит, это пока что рекорд для удара для Украины, потому что Омский НПЗ находится в 2500 километрах от линии фронта. Затем это Ярославский НПЗ, Саратовский, Нижнекамский, Уфимский, Башкорстанский, Пермский, Волгоградский, Нижний Новгородский, Рязанский, в Киришах, это не знаю где, Тюмень, ничего себе, где Тюмень, Сызрань и так далее. Нефтебазы и станции в Твери, Ставрополе, Ростовской области, Башкорстане, терминалы в Услуге, Высоцке, порту Кавказ, Новороссийске и других местах. Значит, эти удары, эта серия ударов, она по разным оценкам вывела из строя от 20 до 45% национальных мощностей России в нефтепереработке. Значит, из-за этого производство бензина и дизеля падало по некоторым оценкам до 25%, на четверть. Значит, в России развернулся масштабный топливный кризис, особенно он коснулся Крыма, появились очереди на заправках, это все коснулось десятков миллионов россиян. Ну, частично это уже восстановлено, кризиса нет, но тем не менее, это был супер успешный и супер ощутимый для России удар. Теперь они же не остановились на нефтеперерабатывающей промышленности. В военной сфере были нанесены удары по аэродрому. В Энгельсе уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Были нанесены удары в Борисоглебске, в Крыму, в Сайках, Бальдейке, Гвардейском, Ханском, Адыгее, в Евпаторийском авиазаводе. При этом уничтожены или вывели из строя, скажем, два суперсовременных истребителя Су-35, два Л-39, ангары, где стояли Су-24 и Су-30, топливная структура, инфраструктура аэродрома. Поражены радары и комплексы ПВО в десятках мест. Значит, это теперь далее. Море и теневой флот. Значит, на Каспии и на Черном, в Азовском и Черном морях, прошу прощения, до Каспия мы еще доберемся, было поражено более 100 судов российских. И общие оценки больших, мы говорим о больших судах, но если собрать все с Каспием, то порядка 200 судов было поражено. Значит, в 130 милях от Новороссийска два морских дрона утопили контейнеровоз «Янина», который был связан с российскими заказчиками, значит, грузовместимость которого 100 тысяч тонн. Это гигантское судно утонуло. То есть Абсолютно это в высшей степени успешная кампания для Украины. Это абсолютнейший успех СБУ. Следует отметить. Но логика, простая логика подсказывает, что Россия ответит, и она ответила. И она отвечает постоянно. То есть ее ответ самый, ну хорошо, то, что там в Киеве им устроили черную ночь, это с жертвами, с разрушениями, уничтоженными предприятиями, выведенными из строя военными предприятиями, это как бы ягодки, цветочки. Какие цветочки? Или я сейчас не помню, что идет раньше, цветочки, наверное, сперва цветочки, потом ягодки. Теперь поговорим по ягодке, самое значительное. Украину де-факто сделали страной без выхода к морю. То есть выход есть, но он не функционирует. Самым тяжелым ответом для Украины стало выведение из строя Одесского порта и Ильичевска, который рядом с Одессой находится, двух портов, через которые Украина вывозила все, что она могла вывести, до 90% всего своего экспорта. В результате, да, она получала, она 90% вывозила, и через одесские порты в Украину поступало 80% вооружения, если верить моему любимому профессору Джону Мершаймеру. Теперь я ему верю. Теперь, значит, из-за того, что порты перестали функционировать, и западные суда, сухогрузы, нефтеналивные суда, они перестали заходить в эти порты, потому что им не дают, их топят тоже, или выводят из строя, и они, хромая, уплывают туда, откуда они приплыли. Из-за этого, если верить Алексею Арестовичу, вчера слушал его выступление, его разговор с Юлией Латыниной, если ему верить, то это привело к тому, что у Украины на ее складах находится 40 миллионов тонн зерна, которые она не может вывести из страны. Вывести все это через Польшу немыслимо, даже часть этого немыслимо. Потому что помимо всего прочего, сложностью с доставкой, открытостью железнодорожных путей для этого, есть еще одна проблема. Страны Восточной Европы, они тоже торгуют зерном, и для них Украина конкурент, поэтому они будут задерживать этот вывоз по понятным причинам. А для Украины единственная возможность торговать в обход этой тихой блокады была торговля через вывоз этого зерна и других сельхозпродуктов через Черное море. Таким образом, когда Зеленский планирует очередную операцию по целью которой является заставить Путина сесть к столу переговоров, Путин отвечает. И эти ответы для Украины носят совершенно катастрофический характер. Теперь у нас возникает такой вопрос. Вообще, какая логика всего этого? Заставить сесть к столу переговоров? То есть, значит, это понятно, что есть намерение принять какие-то условия России. Добиться компромиссного решения, но в целом принять какие-то условия России. В частности, если речь идет о том, чтобы становиться на линии фронта, то это предполагает потерю Луганской области. Она уже вся находится под контролем России, может быть, там 97,5%. Донецкой области, которая находится на 85% под контролем России, 70% Запорожской области и приблизительно столько же Херсонской. То есть уступка понятна. Она неизбежна даже на условиях Киева. Но если эти удары вызывают катастрофические последствия для ударяющего, то, может быть, имеет смысл пересмотреть свое отношение к этим переговорам и остановить это разрушение своей страны. Окей. Ну, это вопрос, на который не мне отвечать. На этом я свою украинскую часть выступления сегодня завершаю и объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами, а у нас их хоть отбавляй.
1: Спасибо. Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program в СК Learning Center.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. «Живите без боли». Эти слова связаны многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, я теперь возвращаюсь к нашему разговору о происходящем у нас дома, на родине. Значит, вчера, сегодня читаю просто в Нью-Йорк Пост, это на первой странице, замечательная история о том, как Мамдани, мэр Мамдани выступал на митинги на Статен-Айленде и как его там освистали. Ну, это, в общем-то, неудивительно, потому что мы знаем, что Статен-Айленд это относительно консервативный район. Я говорю относительно, потому что его всеми силами пытаются заселить неконсервативными людьми. Но что можно сказать? Пока остается самым консервативным из всех имеющихся в Нью-Йорке. И ехать туда, это просто с выступлением, это просто почти что гарантированно, то, что тебя освистают. И это произошло. Теперь, значит, популярность этого персонажа понятна. Даже те люди, которые голосовали на него, они недавно пережили большой шок. Значит, и вот об этом шоке я бы хотел поговорить. Это дополнение к налогу, surcharge, это гениальное изобретение, не налог, то есть налоги не поднимают. Человек может сказать, политик может сказать, я не поднимаю налоги, я не поднимаю налоги. Но он вводит surcharge к налогу, то есть человек, он все равно платит, и деньги поступают из одного и того же кармана. Но это не повышение налога, он знает, ему это должно быть легче переварить. А он, значит, получает. Surcharge, дополнение к налогу. Ну, хорошо. Вот, значит, в мае этого года штат Нью-Йорк, не только штат, не город, штат Нью-Йорк, принял дополнительный налог, surcharge, на вторые дома в Нью-Йорке. Пьедотер. Значит, этот налог, вернее, этот дополнительный налог продвигал Заран Мамдани. Катя Хокул ему сильно помогала. И 1 июля 26 года, месяц назад с небольшим, этот налог вступил в силу. Поздравляю вас, дорогие жители Нью-Йорка. Флорида ждет вас. Значит, какая была цель этого surcharge? Это обложить дополнительным налогом дорогие квартиры и дома, которые используются как пьедотер. То есть второе жилье, а не как основное место жительства владельца. И Мамдани, которому остро не хватает, как всегда, как всем социалистам, они планировали таким образом выдавить из нью-йоркцев еще приблизительно полмиллиарда долларов в год. Полмиллиарда. Значит, на кого должен был распространяться этот surcharge? Он должен был распространяться на то property, как у нас тут говорят, которое не является основным местом жительства. И это распространяется на кооперативы и кондоминиумы, которые стоят от 1 миллиона долларов и выше. И также это одно, двух и трехсемейные дома, которые стоят от 5 миллионов долларов и выше. Значит, что значит дом стоит, квартира или кондоминиум стоит 1 миллион долларов? Значит, с одной стороны, конечно, ну, миллион долларов – это невероятные деньги. С другой стороны, в Нью-Йорке очень много людей, которые живут со скромными доходами, со средними, назовем их средним-средним классом. У них квартира стоит $1 миллион и выше. Вот, например, у меня была такая квартира в Бруклине. Значит, я не могу сказать, что я богатый человек. Я скорее даже не средний класс, а средний-средний класс. Ну, хорошо, я понимаю, что по официальным позициям моя семья была семьей среднего класса. Но, тем не менее, в Нью-Йорке мы жили очень скромно. То есть, это наша стоимость нашей квартиры не определяла качество нашей жизни. Нам определяло в том смысле, что мы жили в удобствах и все в таком духе. Но сказать, что мы роскошествовали, этого я не могу сказать. Потому что это Нью-Йорк. То есть, эта речь идет о тысячах и тысячах квартировладельцев. Значит, если квартира, которая стоит больше $1 миллиона, это ваше основное жилье, то вы можете спать спокойно. На вас этот сюрчаж не распространяется. Но если вы живете часть года где-то в другом месте, например, во Флориде, потому что у нас есть здесь такие люди, их называют snowbirds, когда, значит, начинается зима, эти ребята не хотят мерзнуть, и они, значит, прилетают во Флориду. У них тут есть второй дом. Если у них есть дом там в Нью-Йорке, квартиры, дом миллион, стоимостью $1 миллион, они должны будут приплатить к налогу. Значит, какая приплата? Вот это важный вопрос. Но она составляет 4%, но, как всегда, формула не такая жесткая, там всякие есть допущения и так далее. Но мы можем смело говорить о том, что человеку придется заплатить дополнительно от 40 до 60 тысяч долларов в год в виде налога. То есть, если бы мне предложили 3 года назад заплатить, и у меня была бы еще собственность какая-то во Флориде, если бы мне предложили еще заплатить 40, скажем, 50 тысяч долларов дополнительно, то я, наверное, бы сделал все для того, чтобы продать эту квартиру и навсегда расстаться с Нью-Йорком, потому что у меня этих свободных 40 или 50 или 60 тысяч долларов не было. То есть вот в какой сегодня ситуации оказались десятки тысяч людей. Но какая проблема? Самое главное, это не самая главная проблема. Самая главная проблема, что Департамент финансов Нью-Йорка, ДОФ, разослал уведомление об этом сюрчарже значительно большему числу домовладельцев, чем изначально предполагалось. То есть, изначально говорили приблизительно о 10 тысячах объектов и, соответственно, налогоплательщиков. А список оказался в десятки тысяч этих людей. И десятки тысяч людей, получив такое письмецо, они просто обалдели. Просто у них челюсть отвалилась. Просто они не знают теперь, что делать. И это ошибка. Но это ошибка со стороны города. И город ничего не сделает для того, чтобы исправить эту ошибку самостоятельно. Он повесил эту задачу на тех людей, которые получили эти письма по ошибке. И, значит, у них есть возможность, им дали дату, по-моему, это 18 сентября. И они должны принести какие-то документы, которые подтвердят то, что они не имеют второго дома. Значит, они должны принести, я вот сейчас зачитаю. Значит, последняя федеральная или нью-йоркская налоговая декларация, это называется у нас на нашем американском income tax return. И там будет указан ваш адрес и место жительства. Ну, это как бы несложно. Или водительские права, там, где у вас написан ваш адрес. Или это даже, ну не знаю, счета за коммунальные услуги, страховка, банковские выписки. Ну, например, счета за коммунальные услуги. То если я могу принести там 12 этих биллов, где будет приблизительно одинаковый расход денег, то это как бы доказательство. Но тут что важно. Да, вот я сейчас проверил. До 18 сентября, дорогие нью-йоркцы, вам нужно вот принести эти документы и доказать, что вы не верблюд. Вот что меня, какая подлость, у меня другого нету слова, какая подлость этой ситуации. Город допустил ошибку, он ее не исправляет, он вас заставил исправлять эту свою ошибку. Вы спали спокойно или неспокойно, потому что у вас миллион других проблем, в Нью-Йорке у людей миллион проблем. Дети, работа, долги, планы. У любого нормального человека голова болит по этому поводу постоянно. Значит, теперь вот это, к этому списку головных болей прибавилась еще одна головная боль. Человек должен взять эти документы и послать их, где, после чего они будут рассмотрены. И этот Мандани, этот абсолютнейший мерзавец, он нагло заявил, я это слышал своими ушами, я смотрел, как он по телевизору. Мы создали ситуацию, когда мы дали возможность людям объяснить, что они могут избавиться от необходимости платить этот налог. То есть ты создал людям, нормальным людям, у которых миллион проблем, еще одну проблему, и теперь говоришь, да, но мы позволили, мы дали им возможность решить эту проблему. То есть как она будет решена, это еще бабушка надвое сказала, мы не знаем. Но он уже как бы с гордостью заявил, позволили людям, люди могут быть вовлечены в этот процесс. Он сказал, он использовал слово engaged, вовлечены в этот процесс, и они могут уклониться от уплаты этого налога на законных основаниях. Это возмутительно. Это возмутительно. Он людям создал проблему и заставил эту проблему этих людей решать. Причем это не люди, не проблема этих людей, это его проблема. Его, какая его проблема? Его проблема в том, что у него денег нет. И никогда не будет. Теперь смотрите, что интересно. Значит, этот парень, у него там бюджет на дыра миллиарды долларов. И этот surcharge, pied-à-terre, tax, surcharge, он, значит, обещает принести полмиллиарда долларов. 500 миллионов, дороги не валяются. Но у него есть другая проблема. Когда он проводит эту политику, то она приводит к тому, что масса людей из Нью-Йорка уезжает. Вот, не надо ходить далеко за примерами. Look at me, посмотрите на меня. Я был тот человек, который уехал из Нью-Йорка. По какой причине? Мы вышли на пенсию. Значит, естественно, доходы упали. Налоги остались теми же самыми. Инфляция сделала жизнь более дорогой. И, значит, ну, мы платили там мейнтенанс на нашу квартиру, когда мы уехали, он был уже под 2000 долларов. Ну, 1600, что в этом роде. Мейнтенанс. У нас была выкуплена квартира. Значит, то есть это... ты попадаешь в ситуацию, когда ты либо должен продолжать работать. Я вам скажу честно, что когда мне исполнилось 65 лет, желания работать у меня не было никакого. Вообще никакого. Я устал. Вот буквально. Значит, выход был либо снова возвращаться на работу и рассказывать вам о том, в какой стране замечательной мы живем. Хотя есть еще хуже. В большинстве случаев есть еще хуже ситуация. Либо же это просто снизить свои расходы и перейти на такое вот тихое существование. Там какие-то маленькие покупочки такие. Типа, если ты идешь за сыром, то ты будешь покупать не шестимесячный манчего или петит баск, а ты будешь покупать, я не знаю, голландский сыр в русском магазине. За 3,50 по-моему. В таком духе. То есть надо все, то есть все как бы минимизируется. Ты хочешь этого? Ну, и значит, мы прикинули и сказали, нет, мы этого не хотим. И переехали во Флориду. Здесь эти проблемы как отвалились. Здесь можно жить на самую скромную пенсию, которая у нас была заработана. То есть выход для миллионов нью-йоркцев, реальный выход из этой ситуации, это уехать из Нью-Йорка. Что ты теряешь? Ты много чего теряешь, это совершенно понятно. Ты теряешь первое и самое главное, что ты теряешь, круг общения. Это большая проблема. То есть все твои друзья, все твои родственники, все те связи, которые у тебя были в Нью-Йорке, ты теряешь. Это ты платишь, это самая большая расплата. Она не денежная, но она большая. Ну, и дальше, конечно, все эти культурные мероприятия, которыми славя Нью-Йорк, во Флориде этого нет, даже рядом. Что еще? Все. Вот это вот две вещи, которые теряешь. Круг общения и культурную часть своего существования. Во всем остальном, то есть, как бы на чашах весов Флорида перевешивает для людей до таких людей, как я. А таких, как я, большинство. Я принадлежу в этом плане, в финансовом смысле, к большинству, к подавляющему большинству. И вот что происходит. Значит, из Нью-Йорка уезжают люди. И когда уезжают люди, это уезжают налогоплательщики. В основной своей массе это уезжают налогоплательщики. Значит, сколько уехало? Потери Нью-Йорка, вот я проверил за последние годы, за последний год, может быть, не очень большие, 12 тысяч человек. Ну, а что такое 12 тысяч человек для города? Это не так много. Но на самом деле ситуация не такая простая. Общая потеря 12 тысяч. Но что произошло в действительности? Более 60 тысяч на самом деле уехало. Но одновременно в город въехало более 40 тысяч. И получилось, что потеря составила 12 тысяч. Ну что значит уехало? Допустим, скажем, 60, приехало 40. Значит, уехало 60, приехало 48. Значит, что произошло? Уехали налогоплательщики. А кто приехал? Вот это вот самое главное. Приехали люди в основной своей массе. Я не хочу обобщать и говорю, что абсолютно все 100% это приехали люди иждивенцы. Но тем не менее, из этих 48 тысяч огромное, подавляющее большинство это люди со статусом беженцев, это люди, которые, допустим, они не имеют статуса, но они в Нью-Йорке имеют право на социальную помощь и так далее, и так далее. То есть, это грубо звучит иждивенцы, но фактически, по факту, это иждивенцы. Это те люди, которые живут за счет налогов. Они получают Medicare, они получают фудстемпы, часто они получают субсидируемое жилье или помощь на оплату жилья. То есть уезжают из города налогоплательщики, а приезжают налогопотребители. Потому что для налогоплательщиков, таких как я, этот город становится не по карману. Вот это реальное достижение этого социалиста, который, как всегда, как это всегда происходит, он наобещал золотые горы, и молодые люди ему, естественно, поверили, потому что люди, молодые люди, они любят верить. Они знают, что они... Так то, что они знают, это никто до них не знал. И вот мы сейчас, наконец-то, мы наведем здесь порядок по-своему. И они выбирают своего такого вот типа, этого Мамдани. И они получают то, что они получили. Теперь, значит, я хочу обратиться к трудящимся. Если кто-то хочет поделиться своим опытом в этой сфере, то телефон на студии 718-303-9090. Телефон работает сегодня. Счетчики не работают, а телефон работает. И я даже сейчас готов его набрать для того, чтобы проверить еще раз, работает он или не работает. И послушать. Да, телефон работает. Все. Нам звонят. Значит, мой вопрос. Попал ли кто-то из моих слушателей в эту ситуацию, когда он получил письмецо о необходимости заплатить surcharge? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим, это Наум. У меня к вам вопрос. Вот этим налогом облагается второе жилье или есть ли оно не основное?
1: Ну, потому по что закону принятому, я вам отвечу, послушайте, подождите, если вы мне задали вопрос, так вы послушайте, я вам дам ответ, я вам дам точный ответ. Облагается налогом второе жилье, но проблема в том, что они разослали ошибочно тем людям, у которых это не второе жилье, а первое и единственное.
2: Это я понял, да, но вот в законе, вот скажем, вот у меня, предположим, у меня этого нет. Вот, предположим, у меня квартира или дом в Нью-Йорке, и это мой residential address. А у меня есть второе жилье во Флориде, в Техасе, или мое основное жилье. Облагается налогом?
1: Облагается surcharge. Ну, это не знаю, это вам нужно... У меня нет ответа на этот вопрос. Но у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, облагается. Наверное, облагается. Наверное, облагается. Наверное, облагается.
2: Окей, спасибо.
1: Не за что. Я должен сказать, что, ну хорошо, если у кого-то есть это второе жилье, допустим, во Флориде. Ну, мы так говорим обычно, если здесь у кого-то есть, я не знаю, квартира, допустим, потому что мы можем купить, здесь можно купить квартиру из того, что я вижу. Ну, даже за, я не знаю, за 100, за 150 тысяч долларов. Но и переезжать сюда на 2-3 месяца. Так за это тебя должны так наказать? За это тебя должны просто буквально наказать. Ты должен, а за это, то, что у тебя здесь небольшая, тихая, скромная квартирка, которая стоит там, допустим, 150 тысяч долларов, в каком-нибудь комплексе, куда ты приезжаешь на 2-3 месяца зимних месяцев, и ты можешь работать удаленно. Или давайте даже предположим себе такую ситуацию. Когда человек работает как каторжный, для того, чтобы его семья хорошо жила, муж, жена, дети, чтобы они на 2 зимних месяца уехали сюда, а он будет оставаться, продолжать работать, пахать как медный котелок в Нью-Йорке, он, его за это наказывают. Доброе утро.
3: Доброе утро. Мамдани, он не социалист, он просто рэкетер. Социализм — это когда все работают. А у него я должен работать 20 часов, а эти не работают, они не работать не будут вообще. Он будет с меня брать налоги для того, чтобы они все сидели. И он получал свой гешефт от этого. Понимаете? Дальше про второе жилье. Я тоже хотел купить во Флориде, в Палм-Косте, там, в консерватории хотел купить второе жилье. Но потом подумал, мне нужно платить весь год налоги, а приезжать я буду только на 3 месяца. Какой смысл? Я туда приезжаю, снял там себе жилье, дом за 3 тысячи или за 5 тысяч долларов, и все. Зачем мне там покупать жилье и платить за это раком? Прошу прощения.
1: Okay. Ну хорошо. Здесь я часто так слышу, что вот... Ну, Флорида. У нас просто получается, что это Флорида, это просто, как мы постоянно об этом говорим, потому что это стало своего рода символом, таким местом, где ты проведешь остаток своих дней. Мой случай, поэтому я этот образ с особой любовью развиваю. Поливаю, и он у меня просто расцветает на глазах. Но сколько людей у нас, например, приобретает какую-то дачку, например, где-нибудь в Кацкильских горах. Это же тот же самый случай. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я хочу ответить на вопрос, откуда у посла прошлого с Украины деньги. Мне нужен паспорт, и это не только паспорт. А вообще, войти в консульство невозможно в украинское. Только когда заплатила 1000, тогда только я...
1: А кому именно вы заплатили? Вахтеру? Паспорт. А кому вы заплатили?
4: Это не важно кому, посреднику.
1: Нет, это очень важно. Это именно важно. Это очень важно. Если вы нам рассказываете эту историю, надо было заплатить. Так вы объясните. Мы вас не спрашиваем вашу фамилию, ваш адрес, ваш номер Social Security. Если вы хотите сделать разоблачение, сделайте, кому вы занесли эти бабки. Иначе вам трудно поверить.
4: А какая разница? Значит, она тоже крышевала.
1: Так я вам говорю, какая разница. Разница в том, что иначе получается, что вы сочиняете. А если это есть, если это действительно имело место, то расскажите. Если это просто так, надо занести. Кому, когда, сколько. Ну, сколько сказала, 1000 долларов. Окей, мы сейчас об этом не говорим. У нас Украина, это первые полчаса, потом мы занимаемся нашими проблемами, с которыми мы сталкиваемся здесь, в этой стране. И я вам говорю, когда я услышал выступление самого Мамдани, который сказал, мы создали условия для того, чтобы нью-йоркцы имели возможность вступить с нами в диалог и объяснить свою ситуацию, и не платить этот налог, если для этого нет оснований, у меня перехватило дыхание. То есть ты специально создаешь ситуацию, специально, для того, чтобы у людей, у которых болит голова по миллиону причин, еще болела голова и по этой причине. И я абсолютно уверен в том, что масса людей, окажется, будут иметь большие проблемы, потому что они либо забудут, либо не успеют, либо миллион других причин будет не вступить в это дело. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Просто интересно, как вы говорите, кто должен отвечать? Всегда бедно отвечать. Богатый зарабатывает. Мандали на этом как раз и живут.
1: Вам надо выключить радиоприемник, а то получается, что вы как из Гранд Каньона звоните.
5: Интересно просто, а военные расходы как? Если надо... Стоит это 100 долларов, одна, один патрон. Потом 300-400 стоит. Все нормально, все тихо проходит. А здесь, прямо, такая большая самая лажа. Вот не бывает. Все бабки рулят.
1: Да, все, это вот все, что я понял из вашего выступления, это то, что бабки рулят. Это я с вами совершенно согласен.
5: Ну,
1: спасибо
5: все.
1: Вам за звонок. Про патроны я эту часть я не понял. Но про бабки рулят, это я понял. Ну, хорошо. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Это звонок с подводной лодки. Окей, хорошо. На этом я так смотрю сейчас на часы, уже у нас нет возможности продолжать этот разговор. Если кто-то захочет выступить по этому вопросу, то телефон у нас прежний, и в следующем часе у вас будет такая возможность. Если нет, то у меня есть еще одна тема, касающаяся того, сколько мы платим, за что мы платим и должны ли мы платить. Я в последнее время как-то столкнулся с тем, что масса людей...
6: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Этой осенью на стриминговой платформе Amazon Prime выйдет новый документальный сериал о первой леди Мелании Трамп, сообщил ее старший советник Марк Бекман. Точная дата премьеры пока не объявлена. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху представил богатству ответ на петиции, требующую увольнения министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Авторы петиции обвиняли его во вмешательстве в работу полиции. Нетаньяху уведомил суд, что не намерен увольнять министра и считает этот вопрос неподлежащим судебному рассмотрению. Вызывающий взрывную диарею циклоспороз проявился в 47 из 50 штатов, сообщили в CDC. Для более 500 человек потребовалась госпитализация, двое скончались. В стране порядка 10,5 тысяч подтвержденных случаев инфекции. Сильнее всего вспышка циклоспороза затронула Мичиган, Индиану и Огайо, а также Северную Каролину. Удача – это не случайность, а результат работы мозга и привычек человека. К такому выводу пришла японская нейробиолог Набука Накана. По ее мнению, везение можно развить так же, как любой другой навык. Люди, которых считают удачливыми, чаще замечают новые возможности, легче восстанавливаются после неудач и быстрее принимают решения в меняющейся обстановке.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
14: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
15: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
16: Борис Овезов, там все.
15: Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
16: Программа «Караван». Шляп с ними.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И сейчас, перед тем, как начать разговор на новую тему, я хочу напомнить вам о том, что один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе, причина артрита или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue в Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль: здравствуйте, доктор, мы от Термолинца, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, теперь я хочу пригласить в эфир дорогого гостя. Предварив это сообщением о том, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Это для владельцев бизнеса. Если вы владеете бизнесом, либо если вы хотите приобрести бизнес, и вместе с этим бизнесом вы хотите приобрести недвижимость, то есть это могут быть доктора, это могут быть адвокаты, это могут быть какие-то коммерческие, там, допустим, трак-драйверы. Это все, что угодно. Это могут быть люди, которые, допустим, владеют ресторанами. То есть если вы хотите приобрести билдинг, здание, и в нем работать, чтобы это был ваш офис, чтобы вы не платили рент лендлорду, или, может быть, если у вас уже есть какой-то билдинг, и вы хотите расшириться, открыть другое, допустим, местонахождение вашего офиса, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Мы делаем моргиджи, они называются, лоны, вот эти кредиты называются SBA. SBA-лоны, это как раз вот они рассчитаны на то, чтобы люди, которые будут занимать более чем 51% помещения, вы можете приобрести для своего бизнеса этот билдинг. Условия очень и очень выгодные. У нас сейчас много таких лонов. Минимальный down payment, который вам надо положить, это 10% минимальный. Но в зависимости, конечно, от состояния вашего бизнеса. Почему? Потому что банк потребует 3 года персональных tax-returns, 3 года бизнес-tax-returns, все ваши projections, то есть как у вас будет бизнес оперировать после того, как вы приобретете эту недвижимость, что поменяется в вашем бизнесе, почему вы сможете, допустим, работать из этого бизнеса, из этого нового помещения. То есть надо будет все показать банку, то есть там много будет работы, но люди покупают, и это очень хорошо. Мы радуемся за наших людей, что люди понимают, что лучше иметь свою недвижимость, даже коммерческую недвижимость, и уже работать из вашего собственного билдинга. Другое помещение вы, конечно, можете сдавать тенантам. То есть это первая тема. Вторая тема, у нас сейчас август, пришел месяц, и у нас сейчас есть много промоушен. Сейчас я говорю по поводу residential mortgage, люди, которые покупают дома, кондоминиумы, кооперативы. У нас сейчас несколько банков, которые прислали нам промоушен на август месяц. То есть либо процентная ставка меньше, либо, допустим, они платят за appraisal. Поэтому если вы планируете закрыться и сэкономить деньги, опять же, позвоните нам по телефону 917-397-3000. В эти выходные, потому что вот как бы моя тим работала, мы смогли помочь трем моим клиентам. То есть они уже много прошли, 2 дома было на Лонг-Айленде, 1 дом был в Нью-Джерси. И оферы постоянно перебивали. Они дают 600, кто-то дает 620, 650, перебивали. И риэлторы уже, как бы, мы работаем уже в группе, и очень хорошо, что то, что мы делаем, то есть мы звоним риэлстейтам, те, которые listing agent, то есть те, которые продают эту недвижимость. В двух случаях я даже говорил с владельцами дома. И потому что вот мы это делали, то есть мы говорим, общаемся, и пушим наши вот эти оферы, чтобы именно оферы наших клиентов было принято. Это помогло трем нашим клиентам. Поэтому мы очень проактив, то есть мы всегда помогаем и думаем о наших клиентах, чтобы они могли приобрести недвижимость. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Спасибо, Вадим.
0: Спасибо вам, Игорь. Я напомню, что по всем вопросам получения моргиджа вы можете позвонить президенту компании Great North Mortgage Игорь Ноблу по телефону 917-397-3000 Work with Happy People and Be Happy. 917-397-3000. Окей. Я теперь хотел бы поговорить вот о чем. Вот я постоянно слежу за тем, какие темы поднимаются в соцсетях, какие темы самые популярные. Я должен признать, что не все эти темы, которые поднимаются в соцсетях, как мне кажется, они могут быть интересными для моих слушателей. Мы все-таки тут живем в таком своеобразном заповеднике. И, скажем, американская молодежь, она, у нее свои как бы интересы и проблемы, которые они обсуждают, если это можно назвать проблемами. А у нас свои. Хотя наши дети, может быть, они уже есть это самое, наши, особенно наши внуки, они и есть эта американская молодежь, которая уже живет своими интересами, а не нашими. И я, в общем-то, понимаю, что мы всю свою жизнь жили очень прагматично. Это связано, то есть наши расходы были очень такими прагматичными. Мы, живя в Советском Союзе, может быть, мы как бы были тамошним средним классом, то есть не шиковали. Ну, если там, допустим, у кого-то была машина, то это считалось, что человек уже хорошо живет. Или джинсы, то это уже человек хорошо живет. Но в целом это все-таки было такое понятное шикование. Но здесь ситуация немножко изменилась. И я, в общем-то, понимаю, когда даже мы сами позволяли себе, например, выбирая машину, купить не Хонду, а Мерседес, или там не Тойоту, а BMW, то я тоже был одним из этих людей, который выбирал BMW или Мерседес. Но с возрастом как-то к этому ты начинаешь спокойнее относиться, потому что ты уже не хочешь произвести этой машине ни на кого впечатление, тебе уже не до впечатлений, и ты понимаешь, как бы, что не это главное в жизни. Но вот у детей, у них совершенно другая, у них совершенно другой подход. Допустим, вот если мы будем говорить о машинах, я тут недавно с этим столкнулся, что молодые люди не хотят ездить на Хондах или на Тойотах. У них свои значит, представления о том, какая должна быть машина, какая правильная машина. Ну, например, Мазда предпочтительнее, чем Тойота или Хонда. Почему? Кто-то, если мне скажет, что Мазда это более надежная машина, чем Хонда, то я в этом сильно буду сомневаться. Скорее будет все-таки Honda. Ну, это как бы проверенное качество. Но для детей, которым сейчас 20-25 лет, эта машина...

я столкнулся с такой вещью, что мы сами как бы себе обозначаем какие-то качественные вещи. Вот мы хотим, чтобы мы, и мы готовы потратить какие-то деньги для того, чтобы их иметь. То есть, например, ты можешь купить часы, я не знаю, если ты хочешь, допустим, если еще среди моих слушателей есть люди, которые любят механические часы, я знаю, такие люди есть. Я уже как бы на излете этого увлечения, но я это понимаю, еще понимаю. То есть у тебя есть два варианта. Ты можешь купить там, я не знаю, Rolex, или ты можешь купить, я не знаю, Patek Philippe, или ну, все эти знаменитые большие фирмы, которые стоят тысячи долларов. Или ты можешь купить механические часы Гамильтон, наверное, Хэмилтон. Ну, они же дешевле, там редкие стоят больше 1000 долларов. Да? То есть, если ты хочешь механические часы, вот, пожалуйста, у тебя есть выбор купить часы за 10 тысяч, за 40 тысяч или за 1000. И они будут механическими. Но название, то есть дело в названии. Причем сказать, что все эти знаменитые компании, типа там Rolex или Patek Philippe, или я не знаю, you name it, какие угодно, Tag Heuer или такие и дорогие, по-настоящему дорогие, что они идут лучше, чем идут Hamilton, это я сильно сомневаюсь. Или там Омега, которая, или Лонжин, ну скажем, Лонжин, ну да, есть дорогие Лонжины. Они идут лучше. Нет, это механические часы, они все равно будут отставать, или они будут спешить, все равно тебе нужно поправлять там стрелочку. Это не Apple Watch. Их надо все время подправлять. Я через это прошел, поэтому я это знаю. То есть сказать, что это идеальная вещь, нельзя, это престижная вещь. И было время, когда я это помню по себе, когда ты шел на встречу с кем-то, и люди смотрели, что на тебе. Они смотрели на тебе, какая на тебе обувь, какой у тебя галстук, какие у тебя часы. Это был просто ты вот встречался с человеком, ты видел, куда он направлял свой взгляд. Он тебя оценивал сразу же. Или когда ты приезжал куда-то, люди смотрели, из какой машины ты выходишь. Я всегда слышал здесь, что настоящие миллионеры, они никогда не привлекают к себе внимание. Знаете, их мало. Основная масса – это именно такие, которые хотят привлечь к себе внимание, потому что они таким образом заявляют свой статус. Но со временем как-то ты к этому остываешь, как мне кажется, как мне самому кажется. Я, во всяком случае, остыл. У меня больше нету такого особого желания ездить, например, на BMW, который я считал всегда самой лучшей машиной в мире. Я это считал, потому что я, например, никогда не ездил на Austin Master или на Мартине, или на Мазерати, или на Ламборгини. Поэтому я остановился на этом. Это была самая лучшая машина в моей жизни. Но недавно у меня так сложились обстоятельства, что я месяц ездил на BMW. Знаете что? Это не самая лучшая машина. По многим причинам. Главное, она жесткая, зад устает от долгих поездок. Это не то. Это мне больше не надо. Я уже понял. Мне это больше не надо. Я хочу Volvo. Она как диван. Ты едешь на диване. Совершенно другое дело. Но к чему я это все говорю? Что мы с возрастом понимаем ценность, реальную ценность каких-то вещей. Даже если мы когда-то сильно были увлечены ими. Но я вам еще приведу. Машина – это все-таки такой дорогой пример. Я вам приведу какой-нибудь. Или часы – это все-таки дорогой пример. Там тысячи долларов мы расходуем. Это когда-то ты эти часы там покупаешь раз, я не знаю, в 10 лет. Если ты их не собираешь, они покупаешь каждые 10 месяцев. Ну, или дней. Ну, вот есть, например, такая компания. Женщины знают. La Creuset. Да? Французская компания, они делают и наимут эти все кастрюли, там всякие Dutch ovens, все это чугунное, эмалированное, красивых цветов, таких красные, оранжевые, другие цвета разные. Ну, просто прелесть. Берешь в руки, маешь вещи. Это хорошая вещь. Но я недавно вот столкнулся с такой интересной проблемой. Я начал печь хлеб. Вот у меня такое увлечение. Sourdough, focaccia, там какие-то маленькие какие-то хлеба, исты, как дрожжевой хлеб. Это у меня новое увлечение. Мне очень нравится. И ты для того, чтобы печь это, надо иметь Dutch oven. И, значит, вот я встал перед вопросом. Какого покупать Dutch oven? Le Creuset. Она стоит $300. Я в конечном итоге купил себе Dutch oven, которая стоит в 10 раз дешевле. Значит, на всякий случай, если кто-то захочет, то, во-первых, миллион этих Dutch ovens на Амазоне вы можете купить за $40. Это миллион, буквально.

0: Я записал даже, как моя называется, Smith and Clark. Smith and Clark. Хотя название такое, как бы ВАСПовское, из Англии. Smith and Clark Ironware. Она сделана, понятно где, в Китае. Какими-то тамошними местными Мао Цзэдунами. То есть ее название должно быть не Смит и Кларк, а Мао Цзэдун. Но тут дело не в этом, как она называется, где ее произвели. Это несущественно. Она на вид мало чем отличается от Рекрузета. И главное, что когда я кладу в нее хлеб, ставлю ее в духовку, я получаю тот же самый результат. Но я сэкономил $250 на этом удовольствии. Это маленькая вещь. И я не знаю, вот насколько это важно для человека иметь вот это вот Le Creuset и платить эти безумные деньги. Для чего? Если с точки зрения эстетической ты приобретаешь приблизительно то же самое. Ну, я не хочу сказать, что абсолютно то же самое, это идентичная вещь, но приблизительно на внешний вид ты хрен отличишь. Если ты не прочтешь эту надпись Le Creuset, ты не отличишь никогда. Функционирует она точно так же. Она держит тепло. Это самое главное, и прогревается равномерно. И, значит, я провел такой research, за что я не заплатил эти лишние $250. У меня есть приятель один новый, он все знает, его Грок называют. И я спрашиваю, ты можешь мне объяснить толком, в чем разница между этой кастрюлей Le Creuset и Smith & Clark, которую я купил? И, значит, он мне отвечает. Значит, продолжительность жизни у Le Creuset больше. То есть она протянет лет 50. А Smith & Clark, он протянет 15-20 лет. У меня тут же возник встречный вопрос. А я протяну еще 50 лет? Значит, ответ понятен. Нет, не протяну. То есть именно из этих соображений Smith & Clark лучше. Или, знаете, сейчас есть, ну, во-первых, есть еще одна замечательная фирма, которая делает все то же самое, что делает Le Creuset. Она называется Марта Стюарт. Марта Стюарт лепит все то же самое. Но оно дешевле стоит. Там, я не знаю, чугун не такого высокого качества. Или эмаль не такого высокого качества. Но на 10-15 лет тебе этого хватит. И вот любой нормальный человек, он себя спрашивает, как мне кажется, я себя спрашиваю, за каким бесом я буду платить $300 за кастрюлю, если я могу за такую же кастрюлю заплатить в 10 раз меньше? Ну, согласитесь. Но тем не менее, у Le Creuset имя и стоит очередь в магазин. Ну, очередь не стоит, но во всяком случае я знаю, когда там объявляют дискаунт, 10% туда бегут домохозяйки покупать эту кастрюлю. Для чего? Ну, потому что это как игрушка. Я это понимаю. Это как игрушка. Все хотят иметь свою игрушку. Кто-то хочет иметь часы Patek Philippe или Rolex, а кто-то хочет иметь красивую кастрюлю от Le Creuset. Сковородки. Та же самая история. Значит, если это all-clad сковородка или это made in, это новый у нас теперь любимый прибор, значит, сковородка стоит $150-200. Да чего вдруг я буду платить за сковородку $200, если я могу купить за 50? Например, есть магазин Home Goods, я там покупаю Viking, кстати, те же самые all-clad, $50. Но, тем не менее, кто-то это покупает. Покупают люди себе игрушки. Но я вам говорю, ты эти игрушки можешь покупать только в двух случаях. Когда у тебя есть деньги, и когда у тебя есть стремление, и ты хочешь именно иметь эту игрушку. Но ты свои финансы, и ты свои желания можешь регулировать. Но ты не можешь регулировать желания своих детей. И ты становишься рабом их увлечение их игрушками. Вот об этом я хотел поговорить. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Да, доброе утро. На мой взгляд, Le Creuset, который у нас такие есть в доме, вот, имеет значение еще частота, насколько часто вы, так сказать, изготавливаете хлеб. Потому что если вы его изготавливаете раз в неделю, ну окей, раз в неделю у вас может и более слабого качества выдержит долго. Но если вы это делаете 5 раз в день, то ваша эмаль, наверное, быстрее, так сказать, придет в негодность. Вот. А, вот это вот мое соображение.
0: Ну, то есть... ну хорошо, у меня к вам вопрос, как владельцу Ле Крузета. Значит, ну... вы мне хотите сказать, что, вот, допустим, у вас там есть какая-то одна кастрюля. У вас, вы или ваши домочадцы, они этой кастрюлей пользуются 5 раз в день?
1: Да, ну окей, значит, во время ковида вдруг ни с того ни с сего, когда все сидели дома, был фулл хаус, вот, и когда почему-то из продажи пропала мука, то жена купила, короче, холлсейл 50 паундов. И мы, я думал, что мы эту муку будем кушать до нового пришествия. Оказалось совсем не так. То есть жена готовила хлеб, наверное, ну, 2 раза в день. Тоже савардо, все дела. Вот, так что...
0: Я извиняюсь, погодите, что значит 2 раза в день она хлеб готовила? От того, что магазин открыла хлебный? Савардо хлеб делается 3 дня уходит на приготовление буханки савардо. Закваска, один день да, уходит, да, потом да. Тесто это второй день, третий день это выпечка.
1: Но не все делает савардо.
0: Ну хорошо, окей, я, ну хорошо, вы знаете что, я еще раз говорю. Это игрушка. И ничего больше, потому что самые базовые Dutch Oven, Martha Stewart или Amazon Basic, они работают точно так же, я вам клянусь. Это игрушка, и больше ничего. И никакой разницы нет, ноль разницы в привычке хлеба.
1: На мой взгляд, есть еще одно соображение, честно говоря, вот это вот, то есть чугун, я думаю, что приблизительно везде одинаковый, но качество эмали, вот, то есть, честно говоря, не хочется кушать эмаль, то есть это как бы для внутреннего...
0: А чего вы будете кушать эмаль?
1: Да, ну, нет, потому что она снашивается под большой температурой, вот,
0: куда... И вы ее кушаете? Вы ее кушаете?
1: Ну, я условно говорю, то есть, если качество эмали...
0: Ну хорошо, я вам хочу сказать следующее. Значит, я пристально смотрю за качеством продукции, которой я пользуюсь. Я пока что не слышал ни одного сообщения о том, что эмаль с казана, который стоит $50, отваливается быстрее и попадает в вашу пищу, чем эмаль от Ле Крузета. Я такого не знаю. Это мы только что придумали такое. Но такого нет.
1: Ну, откровенно говоря, не хочется экспериментировать.
0: Ну, я с вами согласен. Но я вам доложу результат. Знаете, вскрытие моего тела в обозримом будущем, оно покажет, сколько у меня эмали внутри меня. Я вам скажу, мы столько съедаем всякого трэша, причем из реальных продуктов. Я вам скажу, вот я вам просто так в продолжение этого разговора, но хотя немножко отвлекусь по теме. Дело в том, что вот я недавно только осознал, почему такое огромное количество химикатов находится в продуктах, которые мы покупаем в магазине. Потому что задача производителей этих продуктов – продлить shelf life. То есть они делают хлеб, который может полгода лежать на полке, и с ним ничего не будет. Вот почему я хлеб начал печь, понимаете?
1: Да, абсолютно, абсолютно.
0: Но мне еще пока что никто не сказал, что эмаль на казане за $50 отваливается, попадает в мой организм быстрее, чем эмаль с крозы. Окей, спасибо вам за участие в передаче.
1: Мне просто интересно другое. Можно ли вас... Алло.
0: Ну, очень быстро, потому что мне надо уступить место новостям.
1: Да-да-да. Мне просто интересно, насколько обязательна эмаль. У нас в Киеве, например, были просто чугунные все принадлежности, да, без всякой эмали и все. И они служили вообще до скончания века.
0: Там я с вами согласен. Я с вами согласен. Ну, эмаль – это, во-первых, красиво. А потом удобно ее мыть. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: У нас сегодня в гостях начальник бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий Майкл Брук. Здравствуйте, Майкл.
8: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом я очень советую создать мой контакт в вашем мобильном телефоне. Запишите Майкл Брук 718-256-5610. При любой травме звоните мне немедленно, как можно быстрее, в любое время дня и ночи, в любой день недели. Мой телефон работает 24 часа в сутки. Я всегда приду к вам на помощь. Если необходимо, вызову скорую, помогу вызвать полицию и все, что требуется. Но главное, я вам сразу скажу, на что обратить внимание, чтобы у вас были все необходимые доказательства. Потому что во всех этих делах очень важно, чтобы доказать, что кто-то виноват в вашей травме. И вот как собрать эти доказательства, я вас сразу проконсультирую, вы будете уже иметь их, если нужно, там я скажу, что сфотографировать, на что обратить внимание и так далее. После этого я вас сразу же свяжу с адвокатом, он ответит вам на все ваши вопросы, и если вас все устроит, то начнет дело и получит для вас деньги. Итак, еще раз запишите мой телефон и заведите мой контакт в свой мобильный. 718-256-5610, Майкл Брук. Звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели.
7: Майкл, нам позвонил радиослушатель, с которым произошла следующая история. Он запарковался возле своего дома. Вечером ему что-то понадобилось в его машине. Он вышел, открыл дверь И когда он частично был уже в салоне своей машины, в нее врезалась другая машина, водитель которой, как скоро выяснилось, был пьян. Машина сильно пострадала, он, соответственно, тоже получил травмы. И его вопрос, как страховая компания будет рассматривать эту аварию и оплатит ли она ему его лечение?
8: Разумеется, я дам вам адвоката. Начнем немножко с конца вопроса. Оплата лечения. Так как он находился в машине, неважно полностью или частично, все равно оплачивает лечение страховка той машины, в которой он находился по закону штата Нью-Йорк. И адвокат заполняет специальную форму, она называется No Fault Application. Ее нужно заполнить обязательно в течение 30 дней с момента аварии. Неважно, кто прав, кто виноват в аварии. Лечение всегда покрывается до 50 тысяч, вне зависимости ни от чьей вины. Мой адвокат проследит, чтобы эта оплата произошла. Так что насчет лечения не волнуйтесь. Адвокат направит вас к врачу, который на хорошем счету у страховых компаний и который может пойти в суд как эксперт-свидетель, который хорошо лечит и который еще и близко к вашему дому находится. Все это организует адвокат. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Ни в коем случае не придется пользоваться своей обычной медицинской страховкой и тем более что-то платить из своего кармана. Что касается самой аварии, то, конечно, так как ваша машина была запаркована, то вы 100% не виноваты. Виноват во всем этот пьяный водитель. Мой адвокат будет его судить и получит деньги с его страховки и за материальный ущерб, который он нанес вашей машине, и за ущерб, который он нанес вашему здоровью. Я за всем этим прослежу. Мало того, если даже, например, вы женаты, ваша жена как бы испытывает какие-то неудобства в жизни в связи с тем, что надо за вами больше ухаживать и так далее, то от ее имени тоже можно вести дело и получить еще и ей деньги. И мой адвокат тоже всегда это делает. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, он вынимал вещи из багажника своей запаркованной машины. В это время другая машина врезалась в него таким образом, что он оказался сплюснутым между двумя машинами. У него был перелом обеих ног. Я дал ему адвоката. Так как он не был внутри машины, то его лечение оплачивалось страховкой того, кто его ударил, как пешехода. То есть это все равно те же самые 50 тысяч. Его лечение было оплачено отдельно страховкой виновника. Кроме того, у этого виновника, хоть он и был пьяный, но был достаточно обеспеченный. И страховка на его машине была большая. У него машина была коммерческая, поэтому там страховка была 1 миллион. И мой адвокат сумел весь этот миллион получить для пострадавшего мужчины. Так что, если что-то подобное происходит, звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. Создайте мой контакт в вашем телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
7: Ксения?
9: Майкл, у нас такая ситуация произошла. Я только вернулась с мужем из отпуска. Я шла впереди, он шел сзади. Я везла чемоданчик с собой из такси. У нас на драйвее, он у нас общий с нашим соседом, лежало какое-то бревно. Как потом выяснилось, сосед его оставил, потому что он делал какой-то ремонт, не обратил внимания. Оставил это бревно и не успел его убрать. И я об это бревно споткнулась в темноте, полетела и сломала себе палец на руке. Кто в этой ситуации отвечает? Будет ли страховка моего дома отвечать или его? Как это вообще происходит? Объясните нам, пожалуйста.
8: Разумеется, во всем виноват ваш сосед. И так как этот драйвей ваш общий, то он за него отвечает в равной степени так же, как и вы. В данном случае, раз он создал опасные условия для прохода людей, то есть не убрал это бревно, не оградил его никак, то страховка вашего соседа будет отвечать за ущерб, нанесенный вашему здоровью. Лечение в данном случае будет происходить за счет вашей обычной медицинской страховки, если она у вас есть. есть. Если нет, то мой адвокат договорится с врачами, они будут вас лечить на лин. А что касается ущерба, нанесенного вашему здоровью, перелома, то за это будет платить страховка вашего соседа. У меня была похожая ситуация, когда у женщины был общий драйвей с соседкой. Там была яма ровно посредине этого драйвея. Женщина много раз пыталась соседку убедить, что давай, мол, эту яму отремонтируем, даже ей письма посылала. Но соседка каждый раз говорила, что да, и так никогда и не собралась починить. Она ей писала, но тоже ничего не помогло. Потом она в темноте шла с работы, сама не заметила эту яму, свалилась и сломала себе руку. Потребовалась операция. Адвокат, которого я ей дал, сумел получить со страховки соседки 750 тысяч долларов. Ну, потому что он доказал ее вину и то, что она вовремя отказалась вот чинить этот драйвей. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-56-10.
7: Игорь.
10: Майк, я остановился на красный свет, а другая машина в этот момент ударила меня сзади. Водитель выскочил и стал говорить, что я остановился не на красный свет, а на зеленый свет. И то же самое он стал говорить полиции, когда она подъехала. Испортится ли у меня из-за этого водительский рекорд? И могу ли я получить деньги за не... Вот за то, что он разбил мою машину. Скажите мне, пожалуйста.
8: В данной ситуации виноват тот водитель, даже если бы остановились на зеленый свет по какой-то экстренной ситуации, например, побежал пешеход на красный, и вы, чтобы его спасти, затормозили, или животное какое-то побежало, или ребенок, всякое бывает. Все равно тот водитель, который едет сзади, должен держать необходимую дистанцию и соблюдать такую скорость движения, чтобы ни при каких обстоятельствах не врезаться впереди идущую машину. Для этого нужен опыт вождения и нужно соблюдение дистанции. Дистанция зависит от скорости. Чем больше скорость, с которой двигается машина, тем, соответственно, длиннее должна быть дистанция. Так что он явно виноват. Но если ваше здоровье не пострадало, то вам нужно просто обо всем заявить в свою страховую компанию, внимательно следить, потому что он уже начал вас обвинять, значит, он будет продолжать это делать, то есть он будет, как это ни парадоксально, вас судить, для того, чтобы у него самого меньше поднялась страховка. И вам необходимо защищаться. Если вы не будете это делать, то, значит, вы признаете его версию. И поэтому тогда у вас может подняться страховка. А вот если у вас в результате этой аварии пострадало здоровье, например, начало болеть что-то в позвоночнике, там, в верхнем отделе, в шейном отделе или в пояснице, появился какой-то дискомфорт, то тогда вам ни при каких обстоятельствах ни с кем не надо разговаривать и ничего нельзя делать самому. Все за вас будет делать мой адвокат, которую я вам дам. Он будет вести уже все переговоры и с вашей страховой компанией, и со страховой компанией этого водителя, и он будет доказывать в том, что вы абсолютно не виноваты в этой аварии. У меня был похожий случай. Ко мне обратилась семья. Мужчина ехал за рулем, жена сидела сзади. Они стали потихонечку тормозить, когда увидели, что они не успевают проехать, был желтый свет, поэтому они стали потихоньку сбавлять скорость и на красный плавно остановились. А другая машина торопилась куда-то и врезалась в них и не успела затормозить. Водитель стал обвинять их, говорил, что вы виноваты, вы остановились на желтой, вы не должны были. У них были довольно сильные травмы шеи, спины и поясницы. Когда они позвонили, они сказали, что у них уже очень болит, плюс у них еще там болело колено, рука, плечо, голова и так далее. То есть у них был там полный набор травм. И поэтому я немедленно связал их с адвокатом, адвокат послал их на лечение. Они лечились порядка 7 месяцев. И мой адвокат получил со страховки виновника каждому из них по 25 тысяч. У виновника была минимальная страховка. То есть 25 тысяч это было максимум, что можно было получить. То есть он получил все 50 тысяч для этой семьи. Итак, я еще раз напоминаю, мой телефон 718-256-56-10. Создайте мой контакт с мобильном и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос, сколько мы должны платить за игрушки, которыми мы пользуемся. Le Creuset, Rolex, Volvo, BMW. И какой в этом смысл? Ну, я понимаю, что все в конечном итоге зависит от того, какой у нас доход. Если много денег, то и ты хочешь эту игрушку. Почему нет? Но реально, насколько эти игрушки лучше вещей, которые стоят дешевле. И я вам скажу, что я сам, хотя уже мне пора задуматься о вечном, я нахожусь под влиянием этих вещей. И я так понимаю, что многие из нас, с ними происходит то же самое. Я вот приведу такой пример. Значит, в силу обстоятельств своей молодой жизни, у меня был очень ограниченный набор компаний, производящих джинсы, которые я носил. Я даже могу их назвать, все, которые это были одно время, это были Armani Exchange, мне очень нравился крой, потом перестал нравиться. Hugo Boss, это была, конечно, компания номер один годы. И еще одна компания, она относительно молодая, но, может быть, люди знают, Адриана Голдшмидт. AG просто называется, это были прекрасные джинсы. Ткань великолепная, но крой прекрасный, я всегда находил тот силуэт, который мне нравился. Но лет пять назад у меня встал вопрос. Да какого беса я должен платить за джинсы $250? AG стоит $245 плюс sales tax. Какого беса? Они что, лучше, чем... Я не знаю. В конечном итоге я выбрал компанию, которая называется Lucky Brand. Знаете, мне нравится. Ты когда покупаешь, там на ширинке еще такая бирочка, одна написана Lucky You. В смысле, тебе еще повезло, что ты меня носишь. Это чистая правда. Мне повезло, что я их еще имею возможность купить. Ну, потому что AG стоит 250, Lucky Brand стоит 80. Ну, есть разница? Есть. Но недавно я попал в такую ситуацию. Я захожу в Walmart. И ради интереса я увидел там мужская одежда. Это не то место, где я покупаю одежду 100%. Даже не подумайте, что я еще допустился до такого уровня. Но тем не менее, они продают Wrangler. Когда-то в Одессе в 1975 году, если ты носил Wrangler, ты был специальным человеком. Тебя уважали. Тогда какие были главные компании? Super Rifle, Lee, Wrangler, ну и Levi's, естественно. Ну, Wrangler был в этой, в пятерке, к самой главной компании. Здесь это дешевые брюки. Я не помню, я на них не смотрел. Но тут, думаю, ради интереса. Вспомнил молодость, подошел к ним. И я сейчас сделаю страшное признание. Я посмотрел на одну пару, на один крой. Я сейчас не помню, как называется. Regular, straight, что-то в этом роде. $25. Ткань вроде бы нормальная. Ну, может быть, не такая, как на AG, но $25. В 10 раз дешевле, реально, 10 раз дешевле. Думаю, ради смеха. Вот ради смеха я пойду померю их. Померил. Сидят идеально. Но $25. То есть, меня остановила эта цена. Я подумал, нет, так не бывает. Невозможно. Ну, невозможно, чтобы хорошие джинсы стоили $25. Невозможно. И я ушел, так их и не купив, по-прежнему ношу Lucky Brand, и по-прежнему меня вот точит эта мысль. А почему, собственно, невозможно? Ну, почему? Ну, пошили их где-нибудь в каком-нибудь Гондурасе, там, где стоимость труда невысокая. Я не знаю, какие еще там. Ну, не такой материал. Может, колени вытянутся быстрее. Они на любых вытягиваются, и на AG тоже вытянутся. Ну... Материал может быть не такой мягкий, но я их стирану 2-3 раза и будет нормально. То есть я понимаю, что во мне, у меня у самого в сознании живут эти тормоза. Но реально, насколько это важно? Ты носишь за $25 джинсы, за 80 или за 250? Это вопрос выбора, и этот выбор не всегда основан на прагматизме, которым мы руководствовались, когда жили нашей прежней жизни в Советском Союзе, когда зарплаты были невысокие, когда мама тебя учила, и когда ты, если ты сидел за столом, и тебе велели доесть все до конца. Так это не только было по той причине, что ты должен был есть и получать все эти витамины и калории и так далее, а еще и потому, что это считалось недопустимым тратить еду, тратить продукты. Недопустимо было, что мама купила там картошку за 25 копеек килограмм, и половину ей надо будет выбросить, потому что отказался есть. Вот это тоже было важным таким моментом. Но я как-то все пытался повернуть это на наших детей, которые, если они хотят AG джинсы, так ты вынужден покупать AG, твои соображения, Lucky Brand или Wrangler лучше, ты их отключаешь, и ты идешь на поводу своих детей. По простой причине, как у нас была такая поговорка, я думаю, многие слышали, что когда мы приехали в эту страну, мы съели ведро своего дерьма. И почему мои дети должны проходить через тот же самый экспириенс? И мы этого не хотим. И мы их балуем. И это приводит к тому, это не приводит к тому, что они становятся лучше. Они становятся балованными. И потом они голосуют за таких ребят, как мэр Заран Мамдани. Такие дела. Окей, я на этом сейчас завершаю свое выступление, потому что смотрю, время освобождать место у микрофона, и я передаю микрофон единственный и неповторимый. Сузан Малинари из Симони Малинари из солнечной Италии. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец, до новых встреч в эфире.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Скажите, как его зовут?
1: Брат. Слав. Ски. Миша. Брат, Слав, Ски, Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники.
5: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 августа. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Доу Джонса поставил новый рекорд, прибавив 263 пункта или 0,5%. 54349 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 13 пунктов, 0,2%. 7724 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26363, потеряв 222 пункта или 0,8%. Транспортный индекс минус 0,9%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, упал на 0,6% вчера. Сегодня нефть плюс 50 центов, $75, 72 цента стоит один баррель нефти. Также идут разговоры о том, что сделка между Ираном и по поводу Армузского пролива близка. Может быть, мы услышим в ближайшее время. Золото плюс 15-10, $4320, 30 центов стоит унция золота. Унция серебра минус 26 центов, $62 и 3 цента, 1 евро равен доллару и 15 центов. Доллар чуть поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги, дающие 4,348%, за 10 лет можно получить 4,643%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,199%, а это значит, что интерес поднялся, и цены на госбумаги упали. Бонды вообще упали, а интерес на бонды поднялся. А за границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,2%, Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 1,5%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Доу Джонса показывает плюс 102 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 7, Nasdaq минус 188 пунктов показывает в данный момент. Индекс компаний. У нас продолжается сезон отчетов, сезон отчетов компаний, которые дали отчеты. Из всех компаний надо отметить следующее. Peloton упал на 14% после своего отчета. Moderna получила разрешение от Министерства еды и лекарств для вакцины для людей старше 50 лет, и они акции поднялись на 4%. Но опять напомню, что в начале, когда они подали на разрешение на вакцину, Министерство еды и лекарств вообще не хотело рассматривать эту вакцину вообще, но потом теперь вот разрешили. Versant Media сегодня подскочила на 5%. Они сказали, что за целый год заработают больше, чем ожидалось, и объявили свои квартальные отчеты, и они были неплохие. Warby Parker упала на 7% после своего квартального отчета. IonQ, это Quantum Computing Company, поднялись на 3,9%. Отчет был достаточно хороший. SanDisk сегодня упал на 3%. Sigma, это Graphics Editing Application, упала на 14%. Отчет был совсем не очень хороший. DoorDash прибавил 4% после своего отчета. Zillow, это Real Estate Marketplace, упал на 11%. Western Digital упал на 15%. Salesforce упал на 5%. Duolingo упала на 7%. Bumble упал на 5%. Duolingo и Bumble – это обе компании, которые позволяют людям изучать иностранные языки, имеют application для изучения иностранных языков. AppLovin – интересная история. Они закрылись на 14.17.70. Сейчас они торгуются 342. То есть похоже, что они упали на 20%. И Diageo сегодня у нас с утра объявили о том, что они понижают свои расходы на 1 миллиард долларов, и акции упали на 7%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Из компании рейтинг, который был изменен, Amplitude, который закрылся вчера на 10 долларов, а наша компания Raymond James, аналитик, сказал, что они дойдут до 13 долларов, это 30% подъем, а они сказали strong buy. Это одна из компаний, которая был подъем. Также на strong buy у нас находится defense contractors, которые занимаются дронами, это Kratos и Karman. И я вижу, что была статья насчет SpaceX сегодня. Это не наша компания, но статья была SpaceX. И статья на CNBC, статья SpaceX, разговор идет о том, что SpaceX упала и может упасть еще больше. Напомню, что SpaceX вышла на биржу за 135 долларов. Они дошли до 225. Сейчас они 109. Они закрылись на 108.27. Сегодня они 109. Но вот вышла статья, что, возможно, они упадут еще больше. Вот, пожалуйста, самое главное новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту. Не доверяйтесь людям, которых вы не знаете. Всего вам хорошего. Или по всем вопросам звоните нам, Брэйма Джеймс. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы, и с днем рождения Женя Рубахина, здоровья и всего самого наилучшего. Будьте здоровы, всех благ.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Вы слушаете Дэвидсон радио.
13: Thank you. Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
13: Счастливое детство начинается здесь.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
15: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
5: Davidson Radio. Радио.
16: Американское радио на русском языке.
5: Davidson Radio.
16: Davidson Radio.
6: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
17: Ну, во-первых, я чрезвычайно действительно растроган и признателен всем поздравителям, всем донатчикам, всем, кто, в общем, в довольно суровой иммигрантской реальности позволил выжить мне, каналам и нам. Огромное спасибо вот то, что произвело на меня так вот серьезное впечатление. Это ролик, который прислал канал «Премия драйвера». Сейчас мы его поставим, но это необычайно зажигательное зрелище, посвященное моему дню рождения. Ладно, перейдем к вещам гораздо менее приятным. Ну, время может притуплять. Но время может и затачивать. И вот все, что происходит сегодня, потрясающе затачивает, обостряет ненависть и рознь между людьми. И, как внезапно выяснилось, планета – это совсем не то местечко, где в одном месте может твориться дикость и пещерщина, а все остальные могут поплевывать. Нет. Резонанс дикости и злобы расходится по всем континентам и заражает народы. Да, тут Путин, конечно, основательно приложился. Он выпустил на свободу тех бесов, над которыми, кстати, и сам не властен. Тех бесов, которые в любую минуту потребуют от него сгонять за пиво. И, конечно, не в рачьих лапках Путина удерживать те процессы, которые он своей роковой ошибкой 24 февраля 2022 года выпустил на свободу, опрокинув нас в совершенно другую реальность и в совершенно другую эпоху. Обидно, обидно, что из-за обычного серого дурака будет страдать весь мир. И пока непонятно, есть ли возврат обратно. Непонятно это, если оценивать оптимистически. И если быть реалистом, то понятно, что его нет. И мир будет абсолютно другим. Понятно, что вот реальное окончание войны может быть только с полным выводом русских за границы 91 года, с возвратом Донецка, Луганска и, разумеется, Крыма. А все остальное – это даже не заморозка войны. Это такая игра, знаете, замри-отомри. И Украина вправе вернуть себе свое, и она все равно это сделает. И вот только такая расстановка дел может быть реальной формулой реального мира. Да, это на данный момент нереально, но, значит, пока нереален и мир. И мысли о том, что Путина может принудить Китай или Трамп, это все из области грез. Это все из области конспирологии. В своем собственном воображении, а живет он только в нем, кремлевский упырь – это всемирная, почти всемогущая фигура, повелитель великой армии, владыка почти всех сил земных. Он невменяем, да, это бесспорно. Он не понимает ни своего калибра, ни уровня своего интеллекта, ни своих реальных возможностей. Следовательно, он вообще не способен следовать логике реальности, здравому смыслу и готов угробить все. Тем временем, ну, понимаем, да, что скандалов нет, есть скандалы, есть. Продолжается свистопляска, СМИ мусолят закономерный неизбежный взрыв в московском ресторане. Ну, вот это мусоленье,

генерал Чуйко, главком ВКС, и все как-то на этом делают упор. Хотя это странно. А что, вообще в Российской Федерации есть генералы, невиновные в массовых убийствах, в геноциде и в грабежах? Откуда такие генералы могут взяться? Расскажите. Замараны все равно все уже от первого до последнего генералишки. И все, то, что называется, там будут. Счастливчиком, ну, наверное, воздастся в траттории, и их голова покатится, ну, не абы как, а с куском пиццы в зубах. Ну, а кому-то повезет меньше. Разумеется, события не могло обойтись без старой горгульи Маши Захаровой. Маша, девочка-верблюд. Она встала на броневичок МИДа и огорошила публику тем, что вообще вот этот бучанский палач Чуйко, он ни при чем. А взрыв был коварной атакой на итальянскую кухню. Истинной целью являлись ризотто, брускетта, фокаччо и повар. Мысль, конечно, интересная. И подход нестандартный. Но вот, кажется, срок годности Маши, девочки-верблюда, заканчивается раньше, чем планировался. Сильно раньше. Но вообще вот этот загадочный оживляш, кстати говоря, он загадочный по поводу Вайлдберриса. Опять там что-то взорвали, сожгли. Но об этом говорить уже неинтересно. Понятно, что Вайлдберрис будет истреблен до конца. И уж больно соблазнительная мишень. И, ну, достаточно великие последствия. Но вообще должна была бы уже сложиться привычка к подрывам, устранениям, ликвидациям. Ну, понятно, что вот эта вся суета по поводу ресторана, она объясняется бесцветностью, летней бесцветностью информационного поля. И, а так, в общем, никаких оснований для ажиотажа, в общем-то, нет. Уже ясно, что все перемазанные кровью персоны СВО без исключения будут раньше или позже ликвидированы. И то, что и те, что с большими звездами, и те, что с совсем крохотусенькими звездочками, все они сознательно принесены Кремлем в жертву неизбежной украинской мести, которая не будет утолена, пока не сгниет последний свошник. И не за горами те времена, когда зарезывание, взрывание, взрывные расчленения больших и малых исполнителей геноцида станут вообще банальностью, о которых никто не будет даже говорить. Кремлю на всех этих своих слуг абсолютно наплевать. И у него, кстати, нет ни желания, ни возможности спасти и сохранить всех, кого он втянул в свое преступление. У Путина достаточно, как бы, я думаю, на это соображение, чтобы заранее списать всех, кого он в свое преступление вовлек. Режим фальшивого мира, если он будет, тоже будет, тоже не изменит этих судеб замаранных. Ни чины, ни звания, ни степени вовлеченности в СВО особой роли не сыграют. Я думаю, что живых не останется. Я как бы обладаю серьезным опытом общения с украинцами. Могу сказать, что очень хозяйственный и сострадательный народ. Они умеют входить в положение. И украинцы смекают, конечно, что ни у каких судов рук не хватит на всех участников вторжения, поэтому большую часть труда возмездия они готовы сделать в частном порядке.

0: всегда все будет получаться с первого раза, но месть – это ведь не боулинг. И количество подходов ничем не ограничено. И не надо тут делать нервы. Они вообще неуместны. И это все без вариантов. Вообще во всех военкоматах, штабах, призывных пунктах Российской Федерации должны были прямо над входом висеть объявления, предупреждающие о том, что месть Украины за участие в СВО неизбежна. Но таких оповещений почему-то пока нет. Ну, наверное, просто еще не подвезли ватман и краски. Так, ну ладно, впрочем, вот это дикое заявление, потешное заявление Захаровой о том, что это была атака на фокаччий пиццу. Ну, действительно, девочка-верблюд, расходная фигура. И количество глупостей, которые произнесла, ее, в общем, конечно, растратили, потому что у нее тоже есть гарантийные сроки и есть расходное количество глупостей, которые она должна была произнести. Но подбор замены Захаровой не будет проблемой. А версия о покушении на фокаччо и повара, которая была высказана старой горгульей и преподнесена как официальная заява России, почему-то в Италии вызвала сперва изумление, а потом и ярость. Ну, слушайте, пора было привыкнуть, что из официальных российских уст как бы ничто, кроме маразма, исходить не может, да, но итальянцы. Они, в отличие от России, не допускают до управления страной, до администрирования процессов откровенно больных людей. Тем более с такими яркими диагнозами, как у представителей МИД. Антонио Таяни назвал колоссальной ложью российскую версию, согласно которой в московском ресторане взрыв был устроен Украиной с целью запугать итальянцев. Ну, вот эту шизу, конечно, могло изобрести только ведомство Лаврова. Но более прагматично подошли всякие русские спецслужбы, которые после происшедшего категорически рекомендуют всякие посиделки, сходки, пьянки, банкеты, дни рождения. Госслужащим рекомендуют проводить только в закрытых воинских частях. И банкеты, кстати говоря, тоже. И ни в коем случае не в ресторанах общего пользования, потому что это все, да, стало смертельно опасным. Но надо понимать, что русская реальность, она немедленно выдавливает из себя любое инородное тело, то есть адекватных людей, и это не только в мирской, но и в духовной власти. Мы помним, что долгое время православные мозги утаптывали веселых поросенка. Это Гундяев, Ткачев там. А вот сейчас к ним присоединился некий Савва Зеленоградский. Ох, тот фрукт. Ну, мы понимаем, что, в общем, произошло. Русская церковь под влиянием власти, трона, режима и обстоятельств так глубоко засунула свой нос в вагины, что вынуть она его уже не может. И, похоже, она вросла. Это, конечно, очень живописное зрелище. Тем более, что, будучи самой голубой церковью мира, РПЦ должна ужасно страдать от вот этой дислокации своего носа. РПЦ бы заниматься любимым делом, У нее непочатый край работы, по пажитям бродят стада необработанных семинаристов. Церковь с гораздо большим толком потратила бы время на совершение, на совершенствование навыков там, дефлорации юных послушников, на развращение прихожан. Именно в этом деле набита православная рука, и, кстати, и не только рука. А вот теперь нет, вот куда затянул-то, а? Ну вот туда, куда ее затянуло, ее туда послал лично патриарх Гундяев. Собрал патриарх Гундяев епископов, митрополитов и отправил всех, вот как на малую так мачку, в большой вагинальный штурм. А все абортный вопрос, демография, призывники, окопное мясо Кремлю подавай. И поэтому иерархии с РПЦ ни на секунду не слезают с ушей перепуганных дамочек России. Ну, конечно, их преосвященство тошнит. Но понимают электоры, что иначе не будет успеха, придется рожать им самим. А теперь соусом к этому пикантному вопросу демографии и абортов не больше, не меньше, как вот общая смерть западной цивилизации. И вот епископ Зеленоградский Савва, он объявил Европу умершей цивилизацией, что европейской цивилизации вообще больше нет. Современный Запад – суррогат с антихристианским наполнением. Ну, бывает.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 23-й лунный день. Символ дня – крокодил. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией, но, возможно, из-за этого придется выяснять отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Удачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет вам сделать правильный выбор. Сегодня можете и смело доверять. Ракам звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола, от споров лучше воздержаться. А вот идти напротив, дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких возможно приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Настроение весов будет очень изменчивым в течение дня. А в рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамины, если они вам прописаны вашим врачом. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день, воздержаться от приема алкоголя, от близостей, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложились звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол будет к вам неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просят вас звезды. Сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможны недопонимания. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы, кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Ваша Юлия Юсупова.
5: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
6: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
13: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Понятно, что беда. Большая беда. Психи, конечно, бывают забавные. И они умеют там, ну, художественно умеют пускать слюни. Они едят на лету муху, играют на рояле отбойным молотком. Но вот как-то в управлении даже церквями, я уж не говорю про государство, они, в общем, не очень пригодны. Это к чему я все говорю? Разумеется, я это все говорю коровам, коровушкам, которые, в общем, поплатились, хотя ничем не дискредитировали русскую военную орду, не совершали очевидные измены родине. Но вы помните, что в 2025-м, в 2026-м кончилось это все в марте, начался вдруг необъяснимый массовый забой частных коров. Он не стал национальной драмой, несмотря на то, что ухитрились убить почти 170 тысяч ни в чем не повинных коров. И этот забой не взбунтовал владельцев. Ну, почему не взбунтовал, понятно, потому что в России нет особой разницы между коровой и гражданином. Режим, как известно, по своей прихоти убивает любую живность. Безрогий скот, он дохнет в окопах и в тюрьмах. А рогатый скот вот прям по месту обитания. И никаких таких причин даже и не требуется. Вот, в общем, как и ожидалось, ни у одной из 170 тысяч коровушек, забитых в 8 областях Российской Федерации, никаких заболеваний выявлено не было. Ни ящура, ни пастериллиоза, ни даже инфекционного ринотрахеита. И вот об этом, наконец, стыдливо и шепотом сообщили ветслужбы. Эта эпизоотия оказалась миражом, чьей-то выдумкой. Как выяснилось, вдохновленная специальной военной операцией, Министерство сельского хозяйства решило сыграть на опережение. Минсельхоз рассудил, что если он не нападет на ящур, то ящур может напасть на стада. Ну, я напоминаю, что это министерство возглавляет совершенно безграмотная, но очень набожная маразматичка, некая Лут. Она прославилась призывами к фермерам синхронизировать молитвы для избавления от саранчи. Ну и никто, разумеется, с министра Лут никаких шкур за это спускать не будет. И на вершине кургана из обгорелых коровьих черепов никто не усыпит эту тетку. Нет, она в огромном фаворе. А рядом с ней отбивает чечетку по этим черепам и патриарх Гундяев. Ну да, это уже даже не смешно причем. Потому что Гундяев, конечно, как патриарх РПЦ, обязан быть немного клоуном. Но вот немного, не до такой степени. А Гуня регулярно перебирает. Перебрал и сейчас. И Кремлю, конечно, надо учитывать, что людям показывать патриарха Кирилла нельзя ни в коем случае. Он может заговорить. Единственный вариант, в котором Гундяева можно предъявлять людям, это, знаете ли, вот то, что называется скляпом, типа шар, чтобы он что-нибудь не ляпнул. Но вот ему удалось сморозить очередную неистовую рекордную глупость. Гуня сообщил, что атомную бомбу придумали русские рабочие и инженеры. И что в этом придумывании атомной бомбы божественный замысел, который технологически вознес Россию над всем миром. Сопоставлять даты появления первых плодов Манхэттенского проекта, бомбежки Хиросимы и Нагасаки и первого испытания советского ядерного оружия, ну, это для Гуни задача совершенно непосильная. Но есть жесткий, общеизвестный факт, с которым спорить бесполезно. Абсолютно все секреты и технологии ядерного оружия украли и передали СССРу супруге Розенберг, американцы. А какую-то часть секретов передал втершийся в Манхэттенский проект безумный коммунист Клаус Фукс. И если бы не три, ну там не три, честно говоря, там были еще действующие лица, если бы не три этих жуликов, то никакого бы ядерного оружия у Совка бы не было. Там годов до, ну, годов до 55-х. Потому что собственные разработки советских физиков находились на допримитивном уровне. Не по причине скверного уровня самих физиков, нет, просто было и запрещено, и неблагословлено заниматься этим с точки зрения Сталина абсурдным проектом. Ну, Розенберги, супруги Розенберг, они за этот дикий поступок слива технологии секретов ядерного оружия СССР, они получили свои электрические стулья, а Клаус Фукс получил очень-очень солидный срок. И вот когда знакомишься с этими репликами министров, патриархов, ну, избавиться от ощущения того, что ты пересказываешь будни, а может быть и праздники психиатрической клиники, очень сложно. Но еще существует мифологема. Считается, что надо отделять от этого безумия народ. И это великий соблазн не только хороших русских. Но вот по их мнению, этот ангел народа извивается в кровавых цепях тирана. И, знаете, я взял и в телеграм-канале разместил очень, с моей точки зрения, характерное видео. Сейчас объясню. Там всего один человек. То есть, вроде бы, нельзя это видео считать какой-то репрезентативной штуковиной. Нет. Мы видим на этом видео, что, да, испитой, провинциальный, но на момент съемки трезвый, мужичок вываливает вот типовой стандартный набор русских представлений о роли России и мира. Эти представления синхронные и идентичны представлениям Патрушева, Белоусова, Путина. Ничего нового. Это опять грезы о том, как русские затаптывают и сравнивают с землей города Европы, как грабят и сжигают Лондон и Рим. Но нетрудно заметить, посмотрите на его счастье. Вот я давно не видел у русских людей на лицах с первых дней войны. Я не видел такого поразительного, сияющего, лучащегося счастья. И видно, что говорящему эти мысли и эти слова приносят вот прямо реальное физическое наслаждение. То есть хочу сказать, что, скорее всего, болезнь, несомненно, существенно тяжелее, чем пытаются представить себе все искатели компромисса с Россией. И такое уродство, как на видео, оно ведь не формируется ни одним телевизором. И такое не создашь и вечным страхом перед КГБ. Это именно то, что и называется словом «менталитет». И любой расизм, мелочь в сравнении с этим комплектом подлинно русских чувств. Это тот самый русский стандарт. И не Путин его создал. Путин только снял печати, отворил клетки и позволил народу быть самим собой. И этот веселый мордач на видео, он ведь не в смирительной рубашке, он не в палате с мягкими стенами, он не обколот галоперидолом. Нет, он не только на свободе, но его двойники доминируют во всех СМИ, в культуре, в политике и в управлении. И чуя в Путине, в кремлевском вурдалаке такого родного, коллективный вот этот мордач, затаптыватель Лондона, обеспечивает вполне реальные выборные победы, как самого Путина, так и все его обслуги. Мы не знаем, вот сколько таких этих мордачей, но фактом, безусловным фактом, является лишь то, что этих достаточно для того, чтобы все прочие плясали под их дудку. Ну, можно прятаться за красивые слова, за мечты, за надежды на какие-то волшебные перемены. Но есть вот фактура, есть реальность, есть война, диктатура, беззаконие, тотальное торжество подлости. И не будет ни малейшим преувеличением, а то, что всей этой мерзости, которую я перечислил, не просто комфортно, и что существует огромный слой людей, которые обеспечивает эту мерзость, и что именно эти люди создают правила жизни. Да, не все такие, но не такие они либо сломались, либо помалкивают, образуя, увы, пассивную массу пассивной поддержки вот таких вот. Ну, что касается событий в Сеуте, вы, вероятно, в курсе. Это действительно попытка захвата марокканцами города. Ну, разные интересные есть мнения. Есть большой философ современности. Я бы сказал, нападающий философ, один из самых знаменитых футболистов Италии, Марио Баллотелли. К слову сказать, он сам абсолютно чернокожий. Он гражданин Италии во втором поколении. И там все было очень чинно и выдержано. Он действительно безумно знаменитый и богатый человек. Он взял, шарахнул по западным мозгам заявлением о том, что мир, в общем, пора делить. Это радикально простая формула мироустройства. Италия – итальянцам, Европа – европейцам, Африка – африканцам. Точка, написал Балотелли в своем официальном аккаунте в Инстаграме. Ну и как ему отказать в праве называться большим философом? Кстати говоря, а вообще все к этой истории Сеута отнеслись вот прямо как к чему-то необычайному. Но на самом деле это не невинный курортный городок, а где сейчас марокканцы гадят в пляжные зонты и едят котов и кактусы из окон? Нет. А испанцы вот потрясены этим варварством как чем-то необычайным. Ничего подобного. А ко всему, что произошло, испанцам вообще полагалось быть готовыми, потому что Сеута – это город, который Марокко считает своим городом. Марокканцы в конце 17 века, в начале 18 века, братцы, 33 года осаждали Сеуту. Это была одна из самых кошмарных и кровавых осад и самых продолжительных, наверное, из всех осад крепостей и городов в истории человечества. А это было сразу после разрыва Иберийской унии. И вот этот марокканский султан решил вернуть Сеуту Марокко. И на самом деле успокаиваться и думать, что марокканцы забыли об этих своих намерениях. Да ничего подобного. Вот 33 года они осаждали, ушли с позором. Но и Сеута была практически полностью умерщвлена, разрушена и выбита. Так что у этой истории была предыстория, которую тоже, вероятно, является не лишним знать. Так, ну еще раз, дорогие мои, я вас благодарю за поздравления, за донаты, за то, что вы очень помогли выжить в эмиграции, очень помогли в тяжелейшие минуты, которые тоже, разумеется, были. И еще раз благодарю, значит, канал «Премию Драйвера» за зажигательную песню в честь моего дня рождения. Так, что с английской школы?
14: Пора.
0: Пора, говорит специалист. Пора. Да. Пора, мой друг, пора. В общем, все об этом вы найдете по ссылке, и не относитесь к этому уже вот как какой-то художественной подробности жизни. Ах, вот можно поучиться в Лондоне, а можно и не поучиться, нифига. К сожалению, придется учиться, потому что у России будущего нет, и впереди ничего, кроме диких событий, исходов, эмиграции, бегств и вообще всяких неприятностей, которые мы все, я надеюсь, переживем, в общем-то, нету. То есть, по крайней мере, почему очень многие прекрасные люди, которые люто ненавидят Путина, которые люто ненавидят войну, они есть в России, да, они вынуждены молчать, почему они неподвижны, почему им не двинуться, не бежать из России, проклятый языковой вопрос. Вот чтобы у вас не было такого, вообще не было бы для вас такого обстоятельства, как языковой вопрос, но озаботьтесь вы этим. Озаботьтесь уже прямо сейчас. Я, в общем, ну, просто можно я так искренне говорю, потому что меня растрогали подарки и поздравления. В другие дни я на эту тему значительно более лаконичен и сух. Да. Ну, напоминаю еще про возможность заказа книги «Происхождение личности и интеллекта». Могу сказать, что ну, если нет донатов или чего-нибудь такого приятненького, в конце концов, в качестве подарка можно просто подписаться и на YouTube-канал, и на Telegram-канал. Все, дорогие мои, слава Украине! Слава Украине, которая защищает всех, которая, в общем, взяла на себя эту великую функцию, которая вывезет ее, ну, скажем так, в один из ведущих народов Европы. Это вот мы еще увидим. И, как вы успели заметить, мои пророчества особенно противные, потому что они все сбываются.
1: Дэвид Зон, радио, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
14: Фомкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья.
6: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: Спасибо. В Нью-Йорке 10 часов утра.
7: WSNR, Jersey City.
6: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
6: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 бора города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, к которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. С 4 по 6 сентября пройдет 35-й ежегодный фестиваль воздушных шаров в Хадсон-Валли. Мероприятие состоится в Таймер-парке по адресу 249 Донкан Роуд. В течение 3 дней организаторы запланировали 5 массовых запусков и более 120 полетов. Посетители могут забронировать 45-минутный полет на воздушном шаре. Он стоит $350 с человека. Также гостей ждут вечернее световое шоу, фейерверки, фудтраки, живая музыка. Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее онлайн. На входе они не продаются.
10: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
12: Davidson Radio.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Davidson Radio.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрет диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
15: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя наша программа посвящена памяти ушедшей культуре. И у нас будет очень много песен еврейских на идыш. И так что все те, кто знает идыш, помнят и вообще любят красивую музыку, или те, кто хотят знать историю своего народа, то, пожалуйста, оставайтесь у ваших радиоприемников, и я думаю, вы получите большое удовольствие, потому что... Когда я готовил эту программу, я просто наслаждался этой красивой музыкой. Ну, а как всегда, конечно, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Frieden, in ständig sein mit ihren Nähnen. Vater, bleib bei mir.
1: Дорогие друзья! Я, знаете, сегодняшняя программа, конечно, абсолютно музыкальная. Я сосредоточилась на авторах и исполнителях на 30-х, 20-х годов. Материалов об этих авторах не очень много, о ком-то больше, о ком-то меньше. Поэтому будет очень много музыки. И вот первое у нас танго, которое прозвучало, вообще король танго, зовут его Яков Сандлер. Он родился в Румынии, в детстве был солистом хора. В 1938 году поступил в консерваторию Пиргола в Бухаресте и по окончании которой поступил в театр Барашашеум, расположенный на улице имени врача Юлиуса Бараша в еврейском квартале Бухареста.

А Яков Сандлер позже пел в цыганском джазовом оркестре и выступал на местном радио с репертуаром, составленным из румынских народных песен. И в 46-м году он репатриировался в Палестину, где записывался на студиях различных сопровождений оркестров в репертуаре из еврейских и румынских песен. И знакомство с Яковом Сандлером мы завершаем «Танго Маргарита».

знаете, дорогие друзья, вот готовят программу, и сейчас слушаю, наслаждаюсь. Я думаю, боже мой, какая культура ушла, какая жалость. И наша задача хоть как-то, по крайней мере, я вижу эту задачу, хоть как-то давать вам напомнить об этом, и чтобы мы знали, наши дети знали наше прошлое. И следующий автор, Зион Вильтер, изумительный совершенно еврейский певец, актер, композитор, комедиан. Он автор очень многих песен. Он родился в Бельце, в Галиции, в 13 году. Затем приехал в Вену. Он работал как журналист, но в 26 году возвращается в Вену и на театральную сцену. И играет в комедиях и оперетах. Кстати, изучает оперу и с известными учителями. И начинает свои туры по Парижу, Лондону, Южной Африке, Франции, той же Вене, Риге пел и так далее. Я хочу вам представить первую песню, которая называется «Я тебя никогда не покину». Это еврейская танго, Менцион Битлер и Шифра Лерер, его красавица-жена. Музыка.

Дорогие друзья, но вот слушая и готовя эти программы, я каждый раз мысленно благодарю интернет, но и тех людей, которые делают эту гигантскую работу, выставляя в эту вселенную буквально вот эти все песни, собирая их и так далее. Потому что когда человек занимается творчеством или восстанавливает что-то, ему обязательно нужен ответ. Вот наш ответ на это то, что мы находим эти материалы и благодарим этих безымянных часто авторов, которые дают нам такую возможность обращаться к нашему прошлому. И я хотел бы, чтобы наша первая часть закончилась изумительной песней, которую исполняет это, вот его жена Шифра Лерер. Называется «На жаль твоих слез». Это еврейская танго, и вот его перевод. «Мы сидим вместе в этой таверне, я и ты, а из твоих беспокойных глаз текут слезы, и текут слова, полные печали, полные жалоб, из твоих еще вчера улыбающихся губ. Ну не будь такая грустная, не будь на меня зла. Послушай, старик Иосиф играет на гитаре, а гости из трубок своих пускают дым. Спрашивают, или ты станцуешь им? Жаль твоих слез, девушка, все имеет свой конец. Девушка, пламя любви угасло, и только горит в стаканах вино. Жаль пустых слов, девушка, не засияет вновь, девушка, радугой красочных снов. Что сегодня возникло, завтра погибнет. Так давай выпьем за любовь, которой уже нет. Забудь себя, пойдем ко мне, счастье мне подари. Жаль твоих слез. Вот эта изумительная танго заканчивает нашу первую часть.

0: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
9: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Парк.
1: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: На Молдаванке музыка играет.

0: Друзья мои, ну пусть вас не удивляет, почему я вдруг среди еврейских песен ставлю блатную на молдаванке «Музыка играет». Исполняет, кстати, замечательный исполнитель этих песен Сергей Трофимов. А просто потому, дорогие друзья, что, конечно, в основе лежит еврейская песня. Композитором и, естественно, первым исполнителем этой песни была Нелли Касман. Она никогда не жила в Одессе. Она родилась в Проскурове, Хмельницком, в 1896 году. Ее семья уехала в Америку в начале 1990-х годов. И она начала играть в еврейском театре еще ребенком. И всю жизнь сочиняла музыку, пела и играла в театрах Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы. А слова написал ее муж Самуил Штенберг. Я вам предлагаю оригинальную, настоящую запись вот этой мелодии и песни, которая была осуществлена аж в 1923 году. А настоящее название этой песни – «Ох, Йосель, Йосель».
1: Geht zerreut, ihr fiel ich aufgescheut, mein Herz ist mir bei Gua Runa Schier. Es ist mir recht im Kauf, seh ich der Grun auf, ein bisschen Mensch, ein Wutes Quell auf mir. Die Liebe brennt erschreckt, ihr fiel ich scharf weg, wenn nur mein Jochen, mein Darling, mein Dir. Abuche, mein Schöner, mir so dankbar, seine Beiner, Jochen.
0: Ну что ж, а следующий у нас, вот, собственно, уже до конца нашей второй части, я буду вам рассказывать о совершенно поразительной женщине Изабелле Яковлевне Кремер, которая более известна как Иза Кремер. Удивительная судьба и замечательная певица. Она родилась 21 октября 1887 года в городе Бельцы Бессарабской губернии. И давайте вот, она вообще певица, артистка оперы и оперетты, она была киноактрисой. Давайте мы послушаем для начала первую песенку, называется «Ой, Абрам, мой старый муж, я тебя все еще очень люблю, так дай же мне свой ротик для поцелуя». Это такая еврейская песенка.

Изабелла Крамер родилась, как я вам сказал, в Бельцах, и у нее с ранних лет появились музыкальные способности. Первую песню на идыш она услышала в колыбели из уст своей матери. А когда ей было 5, увлеклась еврейской свадебной музыкой. А в юности писала стихи о нищете своего народа. 30 лет спустя Иза Крамер станет первой певицей, которая начала петь на идыш со сцены. Несмотря на семейные трудности, родители все вкладывали в музыкальное развитие дочери. И с 1912 года она в течение 2 лет училась в Милане у известного педагога Луиджи Ронци. И дальше она выступает в небольших театрах, затем возвращается на родину. Ее приглашали в Одессу, где она дебютирует в опере Пуччини «Богема». Затем следует партия «Виолетты» в «Травиате» и так далее. И вот я нашла, она исполняет русский романс, вот «Мчится тройка почтовая», это запись 28-го года.

0: А видите, она обладала очень хорошим, высоким сопрано. И если она училась в Италии, предположительно, конечно, она владела техникой бельканто. Но вот она гастролирует в Одессе, Петрограде, Москве. Всюду колоссальный успех. Иногда в этих городах Крэмер выступала и в оперетах. И среди оперет, в которых она участвовала, и были «Нищий студент», «Идеальная жена» и так далее. После революции в 1919 году Иза Яковлевна Крэмер вместе со своим мужем, редактором одесских новостей Хейфицем, эмигрирует во Францию. И вот я хотела бы, чтобы в связи с Францией мы послушали такую песенку, называется «Мадам Лулу».
1: Она была бы в музыке капричу, в скульптуре

позже, оставив мужа, она гастролирует по многим странам мира, приобретает мировую известность не только как прекрасная исполнительница песен и романсов, но и завоевывает себе славу как киноактриса. В гражданскую войну, надо сказать, публиковали сложные сообщения о ее смерти, которые, к счастью, не подтвердились. В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев в Варшаве. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в обществе еврейской культуры. Певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев. В 1934 году, во время своего очередного тура по Южной Америке, Иза познакомилась с Григорием Берманом, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. И 9 лет спустя они заключили брак по доверенности в Мексике. В начале декабря 43-го года Иза Кремер вместе с Морисом Шевалье, Марлен Дитрих и Вадимом Козиным выступила в концерте для участников Тегеранской конференции. А во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников. 19 ноября 44 года Иза Кремер дала концерт в Карнеги-Холл в нашем Нью-Йорке, а в марте 46 года на фирме Сева Рекорд вышли новые граммофонные пластинки Изы Кремер, популярные песни на еврейском языке. Вот давайте послушаем еще одно. Очень смешную песенку. Ну, почему-то кисточке сердито. И она начинает перечислять и папу шмаровозника, и маму тоже что-то. Там кто-то, брат большой вор, тетя гуляет с солдатом. В общем, родня большая, всем чего-то не хватает. А я на все не понимаю, так что не хочу их сделать хуже, чем они есть.

25 апреля 1947 года в зале Times Hall состоялся концерт из Кремер, который регулярно наезжала в Нью-Йорк из Рио-де-Жанейро, где певица тогда проживала. Из-за своей весьма активной общественной деятельности в Аргентине, где Иза жила с мужем, супруги пострадали. Берман потерял работу, а Изу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Иза Кремер передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт поддержку только что появившегося государства Израиль. Вообще, фантастическая женщина. И давайте послушаем еще одну песенку, которая называется «Младшую выдаем» или «Шире круг».

А все, конечно, вся ее деятельность привела к тому, что в последние годы ее карьеры в Аргентине певицу практически не было слышно, ее всячески замалчивали. И в 1956 году врачи диагностировали у Изы Кремер запущенный рак желудка. Она, вступив в общество Аргентино-Советской дружбы, даже готовилась приехать на родину, но за несколько дней до предполагавшегося отъезда ее не стало. И очень жаль, ей было так много лет по нашим сегодняшним понятиям, всего 69. И еще в 30-е годы она пела драматическую песню «Россия» Филареты Чернова о глубокой тоске по родине. Вы слышали ее замечательный русский язык. И, конечно, она была большая певица. Но вот так преданно посвятить свой талант песням своего детства, своего народа, это и так, невзирая ни на какие угрозы, выстаивать и продолжать свою линию, помогать евреям, память поддерживать о них и так далее. Вообще невероятно мужественная женщина и красавица необыкновенная. Я, как всегда, дорогие друзья, щедро делюсь с вами информацией, которую я получаю и которую вы можете, конечно, безусловно, тоже получить. Просто я провожу очень много времени в подготовке. Конечно, я отбираю самое лучшее, наиболее интересное, и всегда, как бы, естественно, под свой сценарий. А у вас есть возможность, если вы наберете любого из авторов, которые я вам сегодня перечисляла, и Зион Вилтер, и Шифр Лерер, и Яков Сандлер, и Нелли Касман, и, конечно, вот Изабелла Кремер, и Иза Кремер, то вы можете получить такое гигантское наслаждение там на несколько дней вперед, потому что одна другой песни интереснее, красивее, всякие интересные истории, связанные с ними и так далее. А я хотела бы, чтобы вы принимали тоже какое-то участие наше, не какое-то, я все делаю для вас. Поэтому вы знаете наш телефон 718-303-8000. И если у вас вдруг есть какие-то предложения, вы хотели бы, чтобы прозвучали какие-то песни, истории, какие-то связанные именно с историей еврейской песни, историей еврейских выдающихся людей, то я с удовольствием буду стараться реализовывать ваши какие-то предложения, если они мне, понятно, покажутся интересными. Сразу прошу прощения, если что-то буду отвергать. Поэтому, дорогие друзья, я хотела бы, чтобы мы закончили знаменитой песней «Mein Shtetle Bells». На идыше написано специально для Изы Кремер поэт Яков Якобс и композитор Александр Ольшанецкий. Она впервые исполнила эту песню в оперете «Das Lied von Ghetto», песня из гетто, поставленная в Нью-Йорке в 1932 году. Наши любимые сестры Берри и «Mein Shtetle Bells». Я прощаюсь с вами. Любите идышевскую культуру. Всего доброго. До следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Почти полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Ахмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Здравствуйте. ЦРУ сформировало новую оперативную структуру по кубинскому направлению. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», запуск работы этого подразделения позволит ведомству оперативно направлять больше финансовых, кадровых и технических ресурсов на решение профильных задач. Опергруппа уже начала набор вербовщиков, кураторов, шпионов и специалистов по кибероперациям. Мандат новой структуры ограничен по сравнению с проектом 66-летней давности. Цели группы – создать раскол в кубинской политической элите в надежде оказать давление на кубинцев, заявили источники. В ЦРУ отказались давать официальные комментарии по этому вопросу. Министерство здравоохранения начало процесс отзыва аккредитации у донорской службы Network of Hope за неоднократные попытки изъять внутренние органы у живых пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. «Мы выявили неоднократные ошибки в принятии медицинских решений, а также в системе контроля и обеспечения безопасности пациентов», – заявил он. Случай с Network of Hope стал вторым закрытием донорской организации администрации Трампа. Всего в стране действует около 50 донорских организаций. Пентагон организовал внеплановую встречу из-за критического истощения арсеналов ПВО после того, как Трамп лично отчитал ответственного за снабжение чиновника, сообщает NBC. Вашингтон-Пост уточняет, что Трамп потребовал от министра войны Хексета объяснений по поводу нехватки ракет. Хексет возложил ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга, обвинив того в сокрытии реального положения дел. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит опровергла слухи о конфликте, подчеркнув, что Трамп высоко оценивает работу Хексета. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%. 88 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп снова пообещал, что Ормузский пролив откроется очень скоро, а если нет, Иран получит очень сильный удар. Слова прозвучали в интервью Fox News после многочасового раунда переговоров с иранской стороной. Министр финансов Бессент за день до этого говорил, что договориться можно хоть завтра, но угроза звучит уже не первый раз, а пролив по-прежнему закрыт. Сейчас ко мне присоединяется мой коллега-журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Я приветствую наших слушателей и зрителей.
0: Пятый месяц войны. Что сегодня для Тегерана значит закрытый пролив, по-твоему?
1: Ну, для Тегерана, поскольку они все-таки живут там по принципу «чем хуже, тем лучше», да, как бы с одной стороны есть нефть, можно ей торговать, можно на ней наживаться. Хорошо, можно финансировать своих прокси, хорошо, с другой не будет, потерпим. Мы как бы служим высшей миссии, там ждем Мехди или как его там, своего, значит, такую фундаменталистско-шиитскую версию мессии, да, как бы можем мы пострадать. Помнишь, как Проханов Александр Андреевич сказал про русский народ в начале войны с Украиной, что если война затянется, если придется выживать, ничего. Наш народ — это народ бурундук, народ, как он там еще сказал, хомяк. Мы, если надо, будем там на как кору грызть еловую, да, но выживем. Вот настрой у нынешних лидеров Ирана примерно такой. Закрыт Ормузский пролив, это значит, что перекрыта как бы главная артерия нефтеносная для всего мира. Можно еще вдобавок попробовать с помощью хуситов йеменских закрыть и Баб-эль-Мандебский пролив, закрыть Красное море. Будем шантажировать, да, будем, что нам не понравится, обстреляем какое-то судно. Да, Америка нас обстреляет в ответ. Но мы его обстреляем, уже до Египта уже дотянулись, да, как бы. Дональд Трамп все обещает сделку. Сделка не наступает. Дональд Трамп грозится уничтожить целую иранскую цивилизацию, самую считающуюся древней из существующих на сегодняшний день непрерывных цивилизаций в мире. Я знаю, что евреи с этим бы поспорили, но это как бы другой критерий немножко. Дональд Трамп грозится. В решающий момент он откладывает. И все возвращается на круги своя. Этот вот Мар-а-Лагский балет, это уже даже не 1001, это 2002 его часть.
0: И ну вот смотри, у меня не просто ведь возник этот вопрос, как ощущают в Иране закрытый пролив, и не только для властей Тегерана, но и для людей, потому что я хочу сделать такой реверс в сторону американскую, как американцы, собственно, замечают этот Ормузский пролив. Вот, по-твоему, тема Ормуза вообще дошла до кухонного стола, цены на бензин, инфляция, насколько это сейчас замечает американский избиратель?
1: Ну, понимаешь, может быть, в этом как раз теоретически я не настолько глубоко копаю, как бы, особенно в сознание нынешнего президента США, в котором как бы настолько постоянно меняются ветры, что это сознание невозможно толком ухватить. Но, может быть, теоретически за счет на то, что, да, американский избиратель как-то посвыкнется с этим. Выбор в ноябре будет довольно любопытный. Мы имеем дело с республиканской партией, в которой почти выветрилось. Ну, так еще остаются кое-какие фигуры. Ну, самая яркая — Линдси Грэм ушла, Митч МакКоннелл тоже, так сказать, еле держится. Да, мы говорили с тобой об этом не так давно. Вот традиционное такое направление, неоконсервативное условно, оно почти выветрилось. И республиканская партия состоит из трамповских лоялистов и таких ультрамага, которым даже то, что делает Трамп, в частности на мировой арене, слишком много. Как бы кому-то слишком мало, нам с тобой, например. А для этих людей, для ультрамага, там мага ядра и так далее, слишком много. А с другой стороны, все более левеющая демократическая партия, которая довольно сильно расколота. И можно давать так, принять такой аргумент. Ребята, вы действительно хотите, так сказать, чтобы Мамдани в общенациональном масштабе пришел к власти в лице нынешних Congressional Democrats, да, как бы, может быть, все-таки лучше с Трампом остаться. Поэтому, понимаешь, если цена не взлетит еще там бешено, я не знаю, там на доллар, как-то люди свыклись. Бывали уже времена, и в, скажем, их правление Буша-младшего тоже удивительным образом, казалось бы, мы завоевали Ирак, одну из богатейших нефтью стран. И многие ставили это вот на вид Буша, что типа ты якобы, что он обещал там дешевую нефть. Она была довольно дешевая на начало его правления. Она как раз прыгнула в цене, несмотря на вроде бы взятие нами под контроль Ирака. Но люди терпели, и хотя проголосовали в результате решительно за демократов, сперва в 2006, потом в 2008 годах. Но бунтов-то не было каких-то бензиновых таких, да, как бы. И люди, ну, в России более, опять же, в России народ бурундук, да, как бы они привычны. Даже там мы не видим сейчас ситуации, когда Украина бьет по российским НПЗ уже даже в Сибири. Да, есть очереди, но люди пока еще не передрались окончательно. В Америке как-то люди переживают высокие цены на нефть и скачки, связанные с этим, цен на многие другие продукты. Как говорится, никогда так не было, что совсем никак не было. Поэтому аргумент у президента Трампа, у его однопартийцев, может быть такой, что это те временные трудности, через которые мы должны пройти, чтобы решить тяжелейшую проблему, в том числе национальной безопасности. Вот уж как они ее решают, это другой вопрос, да, как бы, но вот таким моралакским балетом. Но, по крайней мере, людей можно убедить, что придут демократы, будет только хуже.
0: Ну вот смотри, о причинах поведения Дональда Трампа все чаще говорят в разных СМИ, и там возникает вопрос, а чем воевать дальше. Буквально накануне агентство Reuters и телеканал CNN опубликовали разные цифры по разным ракетам большой дальности. И вот Reuters со ссылкой на источники сообщает, что за 5 месяцев войны с Ираном США израсходовали практически все запасы высокоточных ракет большой дальности, это «Атакамс» и другие. Плюс чуть меньше половины мировых запасов «Томагавков», около 65% перехватчиков «Патриот» и не менее 38% ракет для «ТААТ». Белый дом в ответ распространил слова Трампа о том, что боеприпасов у Америки больше, чем у кого угодно в мире, но эти сообщения в последние недели распространяются все сильнее из разных источников, разные цифры, и они, как правило, подтверждают друг друга. Так вот, если, конечно, это правда, я тебе этот вопрос задавал на прошлой неделе, но, тем не менее, конечно, президент должен оповестить об этом Конгресс, как минимум, не говоря уже про людей. Но если это, конечно, правда, это полная фиаско, если за 5 месяцев вот такой недовойны мы потеряли такое большое количество ракет. Но можно ли, по-твоему, доверять прессе в этих цифрах? Или же, вот у меня такое предположение возникло, может быть, смотри, это Пентагон торгуется за бюджет, который ему как раз-таки сейчас нужно утвердить. Может ли быть такое?
1: Ну, это тоже может быть. Знаешь, как бы Пит Хекс – это ястреб. Есть много сомнений у многих людей в его компетентности на таком высоком посту, как министр обороны США, министр войны США. Но, по крайней мере, он ястреб, и он считается, насколько я понимаю, одним из людей, которые настаивали на этой операции. И, в общем-то, если Трамп продвигает рекордные уровни военных расходов, военного бюджета уже не первый раз, возникает вопрос, а на что, собственно говоря, мы эти деньги расходуем? Если мы такие деньги отражаем, так надо их на что-то полезное уж пустить, получить какую-то отдачу. Надо понимать, что, понимаешь, с воздуха можно добиться только ограниченных каких-то результатов. Я как-то приводил, например, пример Дюнкерка, когда из-за внутренних там интриг Геринг убедил Гитлера поручить довершения разгрома союзнической группировки Люфтваффе вместо танковых войск Люфтваффе практически не справилась. Потому что в конечном итоге все решается на земле. С воздуха можно добиться многого, но только до определенного уровня. И, вероятно, для того, чтобы по-настоящему решить эту проблему с этим режимом, который то тебе закрывает Армуз, то открывает, да, как бы, нужна наземная операция. Я уже говорил о том, чтобы создать что-то вроде иранского варианта Идлиба. Да? Не захватывать всю страну, это очень тяжело, а вот захватить какие-то опорные точки. Дать туда, скажем, сойтись каким-то вооруженным группировкам, уже существующим, типа каких-то отрядов и курдских, и вот этих народных маджахедов. Может быть, появятся еще какие-то силы, возможно, какие-то сформируются... Может быть, прибудут из эмиграции сторонники династии Пехлеви вооружаться. Вот. Провести какой-то круглый стол у себя, скажем, а может быть, даже в каком-то из таких опорных пунктов захватить там какой-нибудь порт типа Бандер-Аббаса. Мне кажется, что это возможно. Я не военный эксперт, к сожалению, но мне кажется, что это возможно. И затем создать плацдарм, вот такую занозу на теле остального Ирана. Понимаешь, вот ты спрашивал, скажем, что для Ирана означает там закрытый Армуз, открытый Армуз. Ну, наиболее богатые нефтью территории Ирана, они в основном на Западе, насколько я понимаю. И населены в основном арабским населением даже, а не, собственно, иранским. Поэтому это дело такое, даже если у них не было бы этих нефтяных полей, они бы находили деньги для своего черного дела, для террора и в отношении своего народа и соседних народов откуда-то еще. У таких режимов никогда проблемы с деньгами не было. Как говорится, как бы, сынок, типа, мы там затягиваем пояса. Это что значит? Ты, папа, будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть. Вот как бы такой режим никогда меньше пить не будет. То есть никогда он не ограничит по-настоящему свою вредоносную деятельность, если ему не сломать хребет. А воли сломать ему хребет по-настоящему, видимо, президент Трамп никак не наберется. И, знаешь, вот у меня просто родился такой термин, возможно, я как-то сделаю собственный материал, «недоделки». Это то, что предлагает президент Трамп. Это не дилс. Это дилс, который не совсем формулируется и не совсем выполняется. Как Газа, как вот теперь с Армузским проливом, как по Украине, да, как ты упомянул, кстати, вот Патриот и Таады. Это бьет не только по американским и интересам и союзникам американским на Ближнем Востоке. Россия снова нанесла удар по Украине, и Зеленский сказал, что если бы мы имели вот эти средства защиты, патриоты, то мы бы смогли сберечь жизни тех, ну, вроде бы последнее сообщение было 17 людей, которые погибли в Киеве от последнего российского обстрела.

0: решиться не может. Даже хотя количество раненых американцев уже перевалило за 500. Там неделю-две назад была цифра 600, сейчас уже, наверное, больше. Погибших примерно человек 15, потому что я помню, что в начале конфликта
1: 18.
0: Погибло
1: 13. 18 вот. Погибших.
0: Да. И ты спрашиваешь, можем ли мы доверять цифрам официальным или же цифрам прессы. Ни тем, ни другим, к сожалению, не можем доверять, потому что президент Трамп – это человек, который дает... Он любит общаться с публикой, в том числе с прессой, но он любит давать только ту информацию, которую хочет давать сам. А пресса может в том числе и преувеличивать проблемы и количество там потерь, израсходованного оружия, потраченных денег и так далее, и даже количество пострадавших американских военнослужащих в попытке подтолкнуть Трампа к более решительному действию. Потому что я бы не удивился, если такие средства информации, как та же Wall Street или Fox News, были бы на это нацелены. Они все-таки традиционные ястребиные республиканские газеты, телеканалы, там и так далее, которые хотят, чтобы президент Трамп, раз уж он взялся за гушу, чтобы он не говорил, что он идет, чтобы он даже довел уже это дело до конца.
1: Алекс, есть еще одна тема, которую хочу с тобой обсудить. Она напрямую не касается Соединенных Штатов, и тем не менее просто сама по себе интересна. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет фактически возложил на Бениамина Нетаньяху ответственность за то, что Хамас укрепился накануне 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Беннет утверждает, что оставил страну в отличном состоянии, а нынешнее правительство проиграло информационную войну из-за некомпетентности. Вообще, этот тезис про управляемый Хамас и катарские деньги обсуждался в Израиле годами. Как ты считаешь, почему именно сейчас эта тема вновь вот всплывает на поверхность?
0: Ну, во-первых, выборы на носу, и Беннет, видимо, не оставляет планов или мечтаний снова стать премьером. Он, конечно, тоже жук еще тот. Он умудрился стать премьером, имея, как бы возглавляя партию, имеющую 6 мандатов. В каком состоянии Израиль был оставлен новой каденцией вернувшегося Биби? Ну, наверное, не в самом лучшем, если Биби сумел выиграть выборы в 23-м году. После чего, конечно, пошла свистопляска уже откровенная со всеми этими реформами, которые спровоцировали массовые протесты. В обвинении Биби в том, что он оставил Хамас усиленным, есть некоторое зерно правды. Если мы сейчас абстрагируемся от того, что это говорит Беннет, Биби, во-первых, заигрывал с Хамасом по поводу там, предоставления жителям Газы разрешений на работу в Израиле. И было впечатление, что дело идет к тому, что будет какое-то взаимопонимание, вот такой вот холодный мир. Биби всегда вел линию на делегитимизацию как бы более умеренных сил в том же палестинском обществе, в частности Абу Мазена и Фатаха, хотя как бы сравнивать Хамас и Фатах по умеренности, это, извиняюсь, разные сорта дерьма сравнивать, так сказать, по консистенции, запаху, цвету и так далее. Но, тем не менее, вот у Биби была такая идея делегитимизировать как бы более приемлемого партнера, довести ситуацию до какого-то либо лобового столкновения, либо до вот того, что противник отступит и вынужден будет хотя бы де-факто признать существование Израиля. И он в этом и просчитался. Он просчитался в том, что он уделял больше внимания там, расширению поселений на Западном берегу. В том, что вот мы видим сейчас товарища Бенгвира, а теперь товарища Смотрича, двух людей, которые, в общем-то, недалеко ушли по своему мировоззрению от всех этих там Хание и Машали и тех, кого они так ненавидят. Иногда тот, кого ты, с кем ты яростнее всего воюешь, больше всего на тебя и похож. Ну вот это тоже, кстати, одна из проблем Биби, что он задружился с одной стороны с этими гиперсионистскими ортодоксами, а с другой с несионистскими ортодоксами. Первые хотят завоевать все, что только можно. Считают, что вообще-то и Каир наш, и Дамаск, и Багдад наш. Другие не хотят своих учеников ешив давать в армию. Тем временем арабская партия РАМ предлагает, чтобы ее избиратели, израильские арабы, чтобы служили, по крайней мере, по месту своего проживания. То есть потрясающая ситуация. Еврейские партии, которые себя считают хранителями еврейской традиции, они не хотят

0: отдавать своих ребят в армию, говорят, что армия – это плохое влияние, дурное, да? А арабы готовы служить, по крайней мере, в какой-то, какой-то роли. Вот целая куча была факторов, почему Биби прозевал это нападение Хамас. Но, знаешь, до того, понимаешь, я не споксмен ни Биби, ни его оппонентов. В Израиле сейчас происходят постоянно очень интересные изменения. Вот на днях было сообщение, что очень уважаемый генерал, он полицейский генерал, по-моему, Сагалович, который в этом самом правительстве Беннета успешно боролся с преступностью в Израиле, в том числе арабской, сейчас считается, что при последней каденции Нетаньяху преступность вообще арабская, в частности, очень выросла. Как раз вот под носом у Бен-Гвира, который занимается в это время поддержкой еврейских экстремистов на западном берегу. Так вот, генерал Сагалович, возможно, пойдет на выборы как кандидат от арабского списка вот этого РАМ, этой главной арабской партии. Иногда такое раньше было, были еврейские политики в арабских списках, но это были ультралевые. Сагалович совершенно не левый. И как это отразится на динамике избирательной кампании, тоже непонятно. Как это отразится на перспективах генерала Эйзенкота, которого считают пока что самым главным конкурентом Нетаньяху за пост премьера, по итогам, возможным итогам будущих выборов, это все непонятно. Просто в предыдущие времена, мне кажется, Нетаньяху был все-таки успешным и правильным лидером для Израиля. Я уже говорил как-то, в 90-е годы он боролся с туфтой, которую гнали Клинтон и там Блэйр и прочие по поводу мирного процесса с тем же Фатахом. Сегодня Биби превратился сам в фуфлагона. Но когда он был избран в 2008 году и в течение дальнейших примерно 10 лет, он обеспечивал очень серьезный экономический рост в Израиле. Он обеспечивал технологический прогресс. Да, Израиль, ну и без того был не слабым государством в плане там, высоких технологий, но он вышел в одни из лидеров в этом отношении. Поэтому Биби тоже может сказать, что он оставил Беннету страну в хорошем состоянии. А тот не удержал, да, не удержал свою коалицию. Поэтому это такое, как бы, я бы предоставил более глубокий комментарий на эту тему людям, живущим в Израиле, выступающим как эксперты по израильской политике. В частности, есть такие люди в эфирах Артена Дэвидсон, мы их постоянно слышим, они представляют разные точки зрения. Вот, я бы был не против посмотреть дебаты таких людей, особенно когда выборы будут уже на носу, а не забудем, что израильские выборы будут буквально за примерно неделю перед американскими. И Израиль это поистине стал 51-м штатом Америки, когда мы ждем, мы гадаем, о чем говорили недавно Трамп с Биби. Он ему говорил, я тебя поддержу, или он говорил, давай, собирай чемоданы, я больше не могу тебя поддерживать. Или что? Он говорил, мы будем снова вместе бить Иран, или он ему говорил, не смей бить Иран. Вот. Но, по крайней мере, вот Биби это почти как, ну, премьер Израиля почти, сегодня почти как губернатор какого-то из штатов США. Мы смотрим на Вашингтон и гадаем, кого поддержит нынешний хозяин Вашингтона, кому он даст свой эндорс.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordichten Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара?
3: кукушка знает про годы. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. На экстренном совещании правления ФИФА в Марокко президент Всемирной футбольной ассоциации Джани Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров. Тем самым он заручился поддержкой руководства организации и сохранил свой пост. Хакеры встраивают шпионские модули в популярные программы для редактирования фото и просмотра видео для устройства Apple через русскоязычный Telegram, сообщили в лаборатории Касперского. Среди опасных программ оказались маркетплейсы, видеоплееры и фоторедакторы. Хакеры публикуют установочные файлы в мессенджере и предлагают пользователям купить сертификат разработчика. С его помощью зараженный софт легко устанавливается в обход официального магазина Apple, причем загрузка возможна даже без покупки. Злоумышленники начали получать доступ к данным пользователей iPhone через скрытые сообщения в приложении iMessage. Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 высотой с пятиэтажное здание и весом 4 тонны упала на поверхность Луны. Обломок дрейфовал в космосе больше года и врезался в спутник Земли на скорости 8690 км в час. НАСА заявила, что удар должен создать кратер шириной около 18 метров и глубиной 4 метра. При этом в агентстве подчеркнули, что столкновение части ракеты с Луной не несет опасности для Земли.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: В Вашингтоне фермеры спасли 150 буренок от лесного пожара. Почти 150 коров срочно вывели из опасной зоны в Конканулы, когда к общине приблизился Sinley Hickan Fire – крупный лесной пожар, который распространяется по засушливой местности на северо-западе штата. Фермеры и местные жители гнали стадо прямо по улицам. Площадь пожара достигла 85 тысяч акров. Спасатели пока не смогли взять огонь под контроль. Появились подробности о прыгнувшем с Бруклинского моста в Нью-Йорке. Им оказался 44-летний уроженец Казахстана Галымжан Абаэльдаев. Его румейт Джо Карадак рассказал в Нью-Йорк-Пост, что Галымжан активно критиковал власти своей страны, в особенности премьер-министра Алжаса Бектенова. По словам Карадага, сосед предупреждал, что прыгнет с моста в день своего рождения. Казахстанца, к тому же, тяготила скучная и неустроенная жизнь. Минувшее воскресенье Абаэльдаев поднялся на северную башню Бруклин-Бридж со стороны Манхэттена, где вывесил несколько флагов, включая казахстанский, после чего разделся догола. Сотрудники NYPD пытались отговорить мужчину от прыжка, но он не стал их слушать. Во время прыжка с высоты порядка 83 метров у него в руках был предмет, похожий на сумку. Абаэльдаев выжил. Сотрудники портового подразделения NYPD Harbor Unit достали его из East River и отправили в больницу. Позднее мужчине предъявили несколько обвинений в создании угрозы жизни и здоровью окружающих, нанесении граффити, непристойном поведении в общественных местах, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка. Вице-мэр Тель-Авива Гай Авнер вызвал мэра Нью-Йорка Мамдани на боксерский поединок. В заявлении для газеты «Джерусалем Пост» после публикации видео Авнер сказал, что решил бросить вызов градоначальнику, потому что бокс – это прямой спарринг с противником. Авнер упомянул антиизраильские заявления Мамдани, обвинил его в разжигании ненависти к еврейскому народу. «Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк, но вы, Мамдани, bad news», – говорит Авнер в обращении и добавляет, что все доходы от поединка могут быть направлены на благотворительность. «Мы можем провести бой в Тель-Авиве, не волнуйтесь, вас не арестуют», заявил Авнер, намекая на слова Мамдани, когда он говорил, что его администрация рассматривает возможность задержания Нетаньяго, если тот посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Позже Мамдани признал, что его администрация не имеет полномочий исполнять ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. В канцелярии израильского премьера назвали МУС пародией на суд и заявили, что ордер на арест Биби фальшивый. Адвокаты Луиджи Манджиони, обвиняемого в убийстве гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона, задействуют психиатрическую линию защиты на судебном процессе. Судья штата Нью-Йорк Грегори Карро сообщил, что юристы проинформировали его о намерении доказать, что их подзащитный страдал крайним эмоциональным расстройством в момент совершения преступления, и это лишило его самоконтроля. Если защита сумеет убедить в этом суд, то Манджиони могут направить в психиатрическое заведение, а не в тюрьму. В начале июня Карро выслушал доводы адвокатов за закрытыми дверями, пообещав обнародовать стенограмму встречи и ознакомить с ней обвинения. 28-летний стрелок преследуется по закону как в федеральном суде, так и в суде штата Нью-Йорк. Изначально в обоих судах ему грозило пожизненное заключение по делу об убийстве второй степени. Новый сценарий защиты не должен повлиять на календарь процесса над Манджиони. Отбор присяжных состоится 8 сентября. Тем временем заместитель окружного прокурора попросил привлечь к обследованию психиатра, подобранного со стороны обвинения. Следствие полагает, что мотивом нападения стало недоброжелательное отношение молодого человека к сектору медстрахования. В интернете публиковался текст, предположительно составленный Манджиони, в котором страховые компании обвинялись в наживе на пациентах. Сам Манджиони не признал себя виновным ни на уровне штата, ни на федеральном уровне. Он родился и вырос в Мэриленде, сын состоятельных родителей, учился в элитной школе для мальчиков в Балтиморе, потом закончил университет в Пенсильвании, получил степень магистра компьютерных наук. Его отец делал карьеру в недвижимости, а один из кузенов – известный политик. Delta и United запретили брать на борт человекоподобных роботов и устройства, похожие на животных. Ранее такое же правило ввела Southwest после того, как пассажир принес роботов в самолет. Авиакомпания опасается, что мощные литиевые батареи роботов могут загореться. А еще они создают трудности при досмотре и возможной эвакуации. Игрушечных мини-роботов и небольшую электронику по-прежнему можно брать на борт. Но ученым и инженерам теперь будет сложнее перевозить крупные прототипы на выставки и демонстрации, пока общего запрета для всех авиакомпаний нет. Департамент сельского хозяйства USDA начал проверки ранчо и магазинов, торгующих нелегальным мясом. С начала года федеральное ведомство получило более 900 жалоб на говядину неизвестного происхождения, которая продавалась в том числе онлайн с грубым нарушением санитарных норм. Процесс сертификации производителя занимает около 4 месяцев. Он требует нескольких инспекторских проверок и соблюдения правил разделки, хранения и транспортировки. Онлайн-торговля помогает мошенникам уйти от надзора USDA и продавать говядину неизвестного происхождения под видом бразильской, аргентинской или техасской. Нелегальная говядина также продается через соцсети. Будьте бдительны.
0: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая, рассказывая о главных событиях. Мы продолжаем.
1: Американские города, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, требуют от ФИФА выплатить обещанные средства, которые, по словам представителей оргкомитетов, до сих пор не поступили. Перед клубным чемпионатом мира прошлого года президент Федерации футбола Джанни Инфантино объявил, что каждый из 11 американских городов, принимавших матчи турнира, получит по миллиону долларов в качестве так называемого вклада в наследие – Legacy Contribution. Эти деньги предполагалось направить на строительство футбольных мини-площадок и финансирование социальных проектов. После этого города, готовившиеся принять матчи чемпионата мира 2026, поинтересовались, получат ли они аналогичную выплату за проведение значительно более масштабного турнира. Руководство ФИФА неоднократно устно заверяло, что каждый город также получит по миллиону. Официально федерация об этом не объявляла. Деньги до сих пор не перечислены. По словам двух руководителей оргкомитетов, им трудно понять, почему ФИФА, которая получила более 15 миллиардов выручки, до сих пор не перечислила сравнительно небольшие суммы городам, взявшим на себя значительную часть расходов по проведению турнира. При этом операционный бюджет самого чемпионата мира составлял около 3 миллиардов. Налогоплательщики профинансировали значительную часть затрат. В то же время основная часть доходов от продажи билетов, медиаправ, спонсорских контрактов, парковок и торговли на стадионах досталась ФИФА. Служба национальных парков выпустила предупреждение, что триумфальная арка высотой 250 футов, 75 метров, которую планируют построить в Вашингтоне по инициативе президента Трампа, окажет негативное воздействие на знаковые пейзажи столицы. Трамп предложил идею арки в рамках празднования 250-летия независимости США. Планируется, что она будет располагаться на противоположной от мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста. Согласно оценке ведомства, наибольшее воздействие будет оказано на мемориальную аллею. Парк Леди Бёрд Джонсон, Арлингтонский мемориальный мост, Арлингтонское национальное кладбище, Арлингтонскую усадьбу и национальную аллею. Из-за арки эти объекты могут потерять характеристики, благодаря которым получили возможность быть включенными в национальный реестр исторических мест. В отчете также указано, что арка повлияет на культурный ландшафт Вашингтонского монумента, трассы Rock Creek, потомок Parkway и мемориала Томаса Джефферсона. Напомним, в феврале несколько ветеранов войны во Вьетнаме, включая экс-посла в Армении Майкла Лемона, подали иск с требованием запретить администрации Белого дома строить триумфальную арку рядом с Арлингтонским мемориальным мостом. Они отмечали, что объект нарушит исторические виды Вашингтона. Кроме того, истцы обратили внимание на возможные помехи для воздушного движения и транспорта в этом районе. Фермер Бенедикт Люнеман вырезал на своем кукурузном поле неподалеку от города Зельм на западе Германии лабиринт, очертания которого представляет собой силуэты Путина и Трампа. Они изображены в виде младенца в подгузниках. Трамп держит в руках мяч в виде земного шара. Если смотришь новости, то часто удивляешься тому, что они вытворяют, объяснил свою композицию фермер. Лабиринт открыт для посещения. Туристам во время его прохождения предлагают пройти викторину. Как отмечает Deutsche Welle, один из вопросов звучит так. Каким правилам должен следовать президент США? Варианты ответов: А. Верховенству закона. Б. Шуму и суматохе. В. Правилам своей мамы. Лабиринт закроют после Хэллоуина. Канада примет участие в конкурсе песни Евровидения в Болгарии, сообщила государственная телерадиовещательная корпорация. Решение было принято после голосования на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Чехии, по итогам которого страна получила статус полноправного члена. В ноябре прошлого года правительство Марка Карни выделило 150 миллионов канадских долларов национальному вещателю для изучения возможности участия в конкурсе. Президент и генеральный директор CBC Radio Canada Мари Филипп Бушар заявил, что участие в музыкальном состязании позволит продемонстрировать канадские таланты на одной из легендарных сцен мира. Граждане Канады относятся к конкурсу с энтузиазмом и интересом. Департамент пляжей и гаваней округа Лос-Анджелес в штате Калифорния объявил о закрытии мест отдыха на мысе Пойнт-Дью, Малибу и дорог к ним по причине сильной эрозии, вызванной недавними приливами и волнами. Ориентировочную дату открытия власти пока не огласили. Westward Beach Road, по которой можно добраться до пляжа, закрыта до дальнейшего уведомления. Край обрыва неустойчив. Пляж Зума Бич популярен у звезд и туристов, а локации стали широко известны благодаря сериалу «Спасатели Малибу». В начале января 2025 года в Южной Калифорнии из-за сильных ветров вспыхнули смертоносные пожары, уничтожившие более 10 тысяч строений. Полностью локализовать возгорание удалось к февралю. Спустя полгода власти арестовали 29-летнего таксиста Джонатана Риндеркнета по подозрению в вымышленном поджоге. Всего погиб 31 человек. Страховые выплаты могут достичь 20 миллиардов, в то время как местные жители рискуют не рассчитаться с долгами по моргиджу. Эрозия, вероятно, усилит беспокойство домовладельцев, которые все еще раздумывают, стоит ли отстраивать свои дома заново или лучше продать их, комментируют эксперты. Многие жители ссылаются на бюрократические препоны и неопределенность в связи с изменением береговой линии Малибу.
2: Это «Пульс дня» по скриптум в эфире RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Нью-Йорк учит заключенных на водителей грузовиков. Программа Next Mile NYC зашла на Rikers Island. 40-часовой курс проходит прямо в заключении. Практику и экзамен сдают уже после освобождения. В июле ее распространили еще на 11 тысяч нью-йоркцев на пробации. А все потому, что отрасль осталась без тысяч водителей-мигрантов, у которых Трамп отобрал коммерческие права. Здесь мы видим две политики администрации. Первая – это Трамп решает забрать у всех, кто не является гражданином или грин-карт-холдером, коммерческие права. Это могут быть и U4U, это люди, которые ожидают убежища годами. Но, тем не менее, они работали, получали и зарплату, и зарабатывали для своих компаний деньги большие. И вот теперь, когда Трамп их права забирает, то, соответственно, отрасль индустрии остается с большой нехваткой, в кризисе и с большим запросом на рабочие руки. Как, по-твоему, это уживается в одной и той же администрации, в одной и той же политике? И, по-твоему, Алекс, люди, действительно, избиратели Трампа понимают, что он делает вот одной рукой, отбирает, другой пытается решить, и вообще, насколько это может быть безопасно, когда ветераны, да, сначала были, это были первые, кого Трамп направил, и тогда в соцсетях говорили, ветераны вообще хотят заниматься ли этим, и вот сейчас, пожалуйста, заключенные.
3: Если позволишь, на секунду я вернусь к предыдущей теме, я просто вот вижу текущая строка, что Пентагон заказал американским военным аналитикам разработать креативные способы наказать Иран. Может, это то, о чем я говорю. Ко мне Пентагон не обращался по поводу моих этих идей, там, да, создания иранского Идлиба, но может, это то и есть. Окей, смотри, что касается дальнобойщиков. Ну, я все-таки, если помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали эту тему еще с год назад по поводу, в частности, вот нелегалов, ну и просто людей преимущественно латиноамериканского происхождения, но порой, кстати, есть и наши бывшие соотечественники, которые работают дальнобойщиками, толком не зная английского. И, на мой взгляд, это неправильно. Если ты работаешь в стране, тем более ты путешествуешь куда-то, вводишь, да, работаешь вглубь страны, нужно знать язык той страны, в которой ты работаешь. Во-вторых, да, у Дональда Трампа во многих вещах вот как бы благое намерение, как он, по крайней мере, считает. Он же говорит, что у меня свой собственный моральный компас, которому я подчиняюсь. Я не подчиняюсь толком уже ни Конституции, когда не хочется ни международному праву, международных делах. У меня мой моральный комплекс. Я считаю, что нужно восстановить порядок, как я его вижу. Ни гражданам, ни легалам здесь не место. Легалам и гражданам места, эти люди должны иметь право на работы, о которых идет речь. Последствия того, что это лишает более дешевых и порой более сноровистых рабочих рук целой индустрии, он сперва не просчитывал. Точно так же он закрывал, например, там «Голос Америки», а когда пошла, когда случилась 12-дневная война в прошлом году с Ираном, вдруг снова резко начало его открывать, по крайней мере, ираноязычное вещание, да, как бы. Сперва нужно вот рубануть с плеча, да, сперва мы введем тарифы, а потом будем разбираться, кому слишком отарифили, кому еще недостаточно, да. И точно так же, в общем-то, здесь. Мы сперва делаем упор на то, что люди... Кстати, не забудем, это тоже ведь факт. Некоторые, по крайней мере, из людей... вот которых ты перечислил, либо нелегалов, либо, ну, you for you я не думаю, но вот большинство, ведь это в основном выходцы из соседних с юга стран, с Америкой, Мексики, Центральной Америки, среди них тоже есть люди с криминальным прошлым. Тут уже вопрос такой, ну, между своими и чужими преступниками, которых мы хотим перевоспитать и наделить какой-то работой, наверное, надо выбирать свои. И это не такая плохая идея, направлять на что-то полезное для общества и заодно способное прокормить этого же человека, человека, который отбывает наказание за какие-то преступления разной степени тяжести. Вот. Оказывается еще и, что и Райкерс, который многие призывают давно уже закрыть, может на что-то пригодиться в качестве такой вот крупной какой-то мега-водительской школы. Получается, что даже в этом есть какая-то польза. Вот. Но ветераны, опять же, хотят ли ветераны работать? Я, к сожалению, или к счастью, не ветеран ни войны, там, ни одной, ни другой иранской войны, ни одной, ни другой иракской войны, ни афганской. Я так и не послужил в американской армии, хотя в какой-то момент было близко к этому. Я не был ветераном, я не был человеком, пришедшим с войны. Но мне, честно говоря, кажется, что пришедшему с войны человеку любая работа достаточно как бы должна быть приятна и мила, если она дает прокормиться, если это ты можешь заодно смотреть хотя бы собственную страну, да. И к тому же у них же почти у всех навыки вождения машины-то есть. Если ты водил танк, например, ты, или БМП, ты точно умеешь водить легковой автомобиль. Даже если ты пилот, ты умеешь водить легковой автомобиль. Есть такое поверье, что трюки на киносъемках, которые трюки с участием автомобилей, например, там на фильмах типа «Приключения итальянцев в России», что обычно сажали, вот была история, что я уже не помню даже, кто был же режиссер этого фильма, что он посадил за руль машины пилотов, потому что пилоты лучше чувствуют как бы любое транспортное средство, как бы если ты водил крупное гигантское средство, ты поймешь и маленькое, да, легковушку. Вот. Поэтому я думаю, что, опять же, среди людей, которые сидят на Райкерсе, возможно, есть немало профессиональных угонщиков автомобилей. Тут пригодятся нормальным образом их способности. Потому что им, это, как говорится, это и охота, и зверей убивать не надо. Это и вождение, только воровать машины не надо, надо их водить. Всем и себе, обществу и себе на пользу.
2: Поэтому... Да, но все-таки, знаешь, это не так просто, как ты говоришь, водить. Это не быстро, люди, конечно, учатся на это месяцами, а некоторые курсы до 2 лет и тратят на это большие суммы денег, я имею в виду иммигранты, да, у которых забрали коммерческие права, люди платили до 10 тысяч долларов, чтобы получить их. И сейчас это все заменяется 40-часовым курсом в тюрьме, что звучит крайне неубедительно. И знаешь, вот я знаком лично с владельцами траковых компаний, которые просто в шоке. Они не знают, как можно нанимать таких людей в своей компании, потому что, знаешь, в траковом бизнесе нарушения водителей, они считаются, вот эти поинты, которые полиция дает, они приходят не водителю, они приходят компании. Из-за этого safety score компании идет вниз, и компания может получить и аудит, и вообще да, вплоть до закрытия там различные моменты, и страховка для них становится дороже, если скор плохой и так далее. А все это из-за того, какой водитель, собственно, у тебя нанят на компанию. И со стороны администрации это приправлено, как обычно, это приправлено ложью, потому что на встрече в Белом доме на прошлой неделе Дональд Трамп говорил о том, что они изъяли водителей-нелегалов с наших дорог, я имею в виду коммерческого транспорта. Это абсолютная ложь. Это просто невозможно. Алекс, как человек, который имеет сертификат safety директора, я учился в Техасе несколько лет назад на transportation, могу тебе сказать, это абсолютно невозможно. То, сколько уровней проверки, начиная с поступления водителя, когда для него делают MVR-репорт из полицейских участков, и заканчивая постановкой его на страховку и рандомными проверками со стороны Transportation Department и с разных там сторон, да, это просто исключено, это просто вранье со стороны администрации. Зачем это сделано, для меня остается большим вопросом.
3: Ну, смотри, я сам незадолго до Нового года побывал в небольшой автоаварии, и я был, машина, в которой я был, это был кар-сервис. Она, в общем-то, не виновата. Я считаю, что виновата другая машина. Но кар-сервис вела женщина, по-моему, гречанка или албанка, не очень хорошо говорящая по-английски. Я видел немало таких вот ситуаций. Вообще ведь такое вот... Я не знаю, как с дальнобойщиками. Я встречал, скажем, ребят украинцев, русских и так далее, которые работают дальнобойщиками. Я не знаю, они... U4U, или они грин-карт, или уже граждане, но тоже не все из них идеально говорили по-английски. Это ведь тоже может быть проблема. Человек иногда может даже неправильно прочесть какой-нибудь дорожный знак. Или неправильно, или не может, скажем, толком объяснить, что он везет и куда. Это тоже проблема. И это тоже может быть проблемой, наверное, для нанимателя. Но я говорю о том, что огромное количество людей, которые, может быть, по уровню ли владения английским или по стилю вождения самого транспорта, работают на вот этих работах, например, в городе водителями такси, Uber, кар-сервиса и так далее, которые иногда вызывают сомнения, честно говоря, что насколько у них квалификация, это же тоже касается, это же, в общем-то, тоже коммерческий транспорт, насколько я понимаю.
2: Это несколько другое, потому что, когда мы говорим о траках, это несколько этапов обучения, и раньше было 3 экзамена, сейчас не могу точно сказать, но вот, скажем, 10-12 лет назад было 3 экзамена. Общий экзамен, экзамен на остановку и отдельно, по-моему, был по трейлеру. В общем, это достаточно весомый пласт для обучения, знаешь, на коммерческие права.
3: Ну, слушай, я думаю, что те люди, которые, скажем, на Райкерсе или в похожих заведениях других, наверное, тоже будет какая-то подобная программа. Окей, если человек сидит 5 лет, допустим, срок, у него есть 2 года на то, чтобы обучиться вождению трака. Если позволишь еще просто вот по поводу того, что я попутно вижу в текущей строке, что на Кубе там снова отключено что-то и так далее, вот. Мы так заигрались с Ираном и даже с Украиной, мы уже не говорим о Кубе, и мы не говорим о Никарагуа, в которой мерзавец Ортега отменил выборы под лозунгом того, что, мол, никогда, мол, больше поддерживаемые империалистами янки партии не придут, я не дам им прийти обратно к власти. Мерзавец не является законным главой своей страны даже в глазах своих левых президентов, соседей, типа там нынешних президентов Мексики или Бразилии. И мы забыли об этом, мы ничего по этому поводу не делаем. Международный уголовный суд, извини, что я приношу совершенно другую тему, но просто вот поскольку я это увидел, Международный уголовный суд создан для того, чтобы наказывать таких, как Ортега. Вместо этого наш славный Рубио, который к тому же недавно начал повышать свой рейтинг в потенциале на выдвижение президента на 28-м году, он говорит, мы разберем Международный уголовный суд по кирпичику. Я не знаю, он выслуживается перед президентом Трампом, у которого тоже аверсия перед, в отношении Соединенных Наций или еще что. Но вот так вот получается, что президент Трамп обещал навести порядок и там, и сям, от дальнобойщиков до Ирана и Украины, в результате забросил даже свое полушарие. Как бы, наверное, одного человека на все сразу хватить не может, но тебе для этого дана целая администрация, кто-то может заниматься этим направлением, кто-то тем. Поэтому мы пока имеем вот такие вот недоделки, такие недосделки, недорешения, в том числе и с той темой, которую ты сейчас поднял, темой нелегалов versus доморощенных, так сказать, преступников, переквалифицируемых, переобучаемых в дальнобойщики, и кто будет опаснее на дорогах. Да, у президента Трампа очень часто намерения, благими намерениями дорогам в ад вымощена, мы это знаем.
2: Алекс, спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. А это был журналист Алекс Якобсон.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
9: В Нью-Йорке час ночи.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
1: В студии Наталья Быстрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 борах города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В 26-27 учебном году школьные округа штата Нью-Йорк вносят существенные изменения в расписание. Из-за нехватки водителей скулбас в некоторых районах центральной части штата начало уроков в начальных школах переносится с 8.50 утра на 7.50. В свою очередь госшколы Баффало запустили пилотную программу, выплачивая родителям 62 цента за милю за самостоятельную доставку детей в школу. В то же время в Сенате штата находится законопроект, запрещающий начинать занятия в начальных школах раньше 8 утра, а в средних раньше 8.30. Тем временем Департамент образования города опубликовал календарь. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября, а последний на понедельник, 28 июня 2027 года. В день выборов, 3 ноября, для учащихся будет организовано дистанционное обучение. Мадонна и Кайли Миноук выпустили первый совместный трек. Ремикс «Love Sensation» вышел на лейбле Warner Records. Трек – переработка песни с 15-го студийного альбома Мадонны «Confessions 2». Над ремиксом поработал продюсер Стюарт Прайс. Слухи о возможной коллаборации ходили не первый месяц. Поводом стало появление Миноук на одном из концертов Мадонны в Лос-Анджелесе в 2024 году.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Новости о победе Абдуль-эль-Саида на праймериз Демократической партии штата Мичиган – это не новости местного значения. Эти новости облетели всю Америку и, конечно же, весь мир, и заставляют весь мир задуматься о том, что происходит сегодня на политическом ландшафте США и, вообще говоря, какие тенденции, каково будущее человеческой цивилизации. Потому эти новости подобны звукам шофара, которые пробуждают человека от спячки и заставляют его молиться о жизни. Точно так же и эти новости могут пробудить нас духовно. По-разному эти новости подавались. Кто-то спокойненько рассказывал в новостях о том, что победило в очередной раз прогрессивное крыло Демократической партии, поддерживающей идеи социализма. На самом деле победил исламофашист. Нацизм – это national socialism, это национальный социализм, который поддерживает идею большого государства, каждому немцу по Volkswagen, каждому дать кусок хлеба. Это популистские лозунги, которые привели, в конце концов, Адольфа Гитлера к власти, конечно же, объединившего Германию в ненависти к евреям. Кстати, о продолжающемся конфликте Америки и Израиля с Ираном, который начался полвека назад, то если вы вспомните или посмотрите о том, каковы были лозунги, это были пропагандистские коммунистические лозунги, которые поддерживались также исламистской риторикой. Именно таким образом ему удалось заманить иранское общество, которое в целом было обществом достаточно секулярным и свободным, однако оказалось в ловушке исламской революции. И за этой революцией последовало насилие, последовали публичные казни. И вы знаете о более 50 тысячах демонстрантов, которые были казнены в последнее время в Иране. Это исламофашизм. Этот исламофашизм в той или иной форме начинает угрожать Соединенным Штатам Америки. Например, даже если мы прислушаемся к риторике Абдуль-эль-Саида, комментаторы говорили о том, что ему удалось победить ставленника АйПЕКа. АйПЕК – это так называемое еврейское лобби, которое является одним из многочисленных лобби, которые существуют в Америке. И по своим силам, и по своим средствам несравнимо ни с катарскими деньгами, ни с саудовскими деньгами, ни с какими другими деньгами, которые открыто вкладывают лоббирующие политиков организации в Америке. Но только АйПЕК служит мишенью антисемитизма, потому что это древняя ненависть к евреям, которая поддерживается идеями сионских мудрецов и еврейским заговором против человечества. Поэтому победа над Хейли Стивенс внутри Демократической партии является внутренним переворотом в этой партии. Можем сказать, что это произошло только в Мичигане, в которой достаточно много мусульман, но, как мы знаем, и у нас в Нью-Йорке Мамдани пришел к власти, при этом так же, как в Мичигане, за Мамдани голосовали не столько рабочие и, так сказать, тружащие, а в основном интеллектуалы и средний класс, и при этом как будто 30% еврейского населения Нью-Йорка. То есть удается оболванить марксистской, социалистической риторикой, раздавая бесплатные магазины или бесплатный транспорт, значительное количество американских граждан. И в этом опасность того, что марксизм, социализм и, по сути, нацизм сливается с исламистской идеологией на сегодняшний день, которая объединяет всех тех, кто ненавидит евреев и Израиль. Выборы будут в Мичигане на пост сенатора от этого штата между
Абдуль-эль-Саидом и Майком Роджерсом. Кто-то может сказать, что теперь значительная часть демократов, которые все-таки еще остаются в каких-то американских традициях и далеки от коммунизма или социализма, или ненависти к евреям и Израилю, то они как минимум проголосуют теперь за республиканцев. На самом деле никакой гарантии этому нет, ибо мы можем сказать, что и внутри республиканской партии происходит переворот, Тек Карлсон и ниже с ними, которые поддерживают идею еврейской конспирации, что все войны, которые развязывала Америка, они были только развязаны из-за еврейского заговора и из-за той политики, которую АйПЕК навязывает американскому народу, а они якобы выступают «America first», при этом мы предполагаем, и на самом деле знаем, что у него теперь недвижимость в Катаре, которую он посещает, это Тек Карлсон. И есть investigation, расследование, которое проводят спецслужбы США о его возможных связях с иностранными разведками, или, в общем, иначе говоря, на кого же он работает. Но так или иначе, значительная часть и молодых республиканцев сегодня проникаются антисемитскими и антиизраильскими идеями. Поэтому что произойдет на выборах в Мичигане, и будут ли республиканцы голосовать за Майка Роджерса, или какая-то их часть скажет, смотрите, вот Абдуль-эль-Саид обещает вести антиизраильскую политику, и дай-ка я поддержу его, это тоже возможно. Мы можем, конечно, успокаивать себя мысль о том, что это местные новости штата Мичиган, и это какая-то локализованная местная проблема того штата, в котором значительное количество мусульманских избирателей, а нас-то не касается. Однако точно тот же расклад может произойти и на президентских выборах уже в этом году, потому что, возможно, демократы выберут своим претендентом леворадикальную антисемитку Александрия Окасио-Кортес из штата Нью-Йорк. С другой стороны, у республиканцев, может быть, тоже не балующий Израиль своей любовью и тоже, по сути, распространяющий некие слухи о влиянии израильского правительства на решения, которые принимает правительство США. И это никто иной, как наш вице-президент Джей Ди Венс, который, по сути, является официальным претендентом на пост президента в следующем году. Приближается 11 сентября. Я помню, как один из моих друзей, который бежал по Манхэттену, говорил, что к нему повернулся американец и сказал ему, только сейчас я начинаю понимать тот ужас, с которым сталкиваются израильтяне, когда у них взрываются автобусы. Мы, Америка, с вами. Это он тогда сказал парню, который был в Ермолке. Я не знаю, существует ли подобного рода настроение в современной Америке. Можем ли мы сказать, что тот джихад, который начал Бен Ладен 25 лет назад, когда на наших глазах были взорваны и упали два здания Всемирного торгового центра, что тот кровавый джихад, который начинался мечом, продолжается мирным путем, используя слабости американской демократии. Неужели американское общество забыло о трагедии 11 сентября? Неужели они забыли о том, как исламисты убивали американских солдат в Ливане, в Ираке, как джихад стремился к смерти для Америки и смерти для Израиля, провозглашая это своим лозунгом? Когда мы спрашиваем, неужели американцы забыли, мы, наверное, должны спросить себя, неужели евреи забыли? Мы говорим о таких евреях, как Сорос и Берни Сандерс, которые, по сути, являются вдохновителями этого самоненавистничества внутри американского общества, которое, по сути, вдохновляется ненавистью к Израилю и ненавистью к капиталистическим идеям свободы и прав человека. И потому, когда мы спрашиваем кого-то, помнят ли они, то, наверное, главное, то, о чем мы должны помнить, это то, что
когда мы забываем о своей миссии евреев, народа, которому Тора предписывает быть светочем для народов мира. И когда мы забываем о этой своей исторической миссии вечного народа, то именно тогда приходят антисемиты для того, чтобы напомнить нам. Если сегодня в Америке 80-90% ассимиляции, то есть не являющиеся частью организованных еврейских общин евреев, исчезают со скоростью, которую можно только сравнить со скоростью медленного Холокоста, когда еврейский народ или миллионы евреев исчезают сегодня в Америке. Казалось бы, ничто не может остановить этого тихого Холокоста, Silent Holocaust, кроме той ненависти, которая пробуждается сегодня в американском обществе против евреев. Поэтому зачастую я вижу сегодня на наших молодежных программах ребят, которые приходят и говорят «Амен Октоба Севен Джу». Я проснулся 7 октября, меня пробудил антисемитизм. Я вижу, что те друзья, которые я думал, что они друзья, они совсем не друзья, они отвернулись от меня. Они не хотят дела иметь с евреем, или они несут такую антисемитскую, антисионистскую риторику, чушь, что я не могу больше с ними дружить, поэтому я ищу новых друзей. Я пришел сюда для того, чтобы стать частью еврейской общины. Обращаясь к американскому обществу, нам нужно помнить, что оно, и мы вместе с ним, стоим перед выбором. Когда Адольф Гитлер стремился к власти и хотел объединить Германию, то он использовал легкий путь антисемитизма для того, чтобы захватить власть. Однако, конечно же, антисемитская риторика и ненависть к евреям продолжалась на протяжении всей Второй мировой войны. И немцы, которые пошли за этой ненавистью и думали, что сжигая евреев в Освенциме или бросая бомбы на города Европы, они будут оставаться в мире и довольстве и ездить на Фольксвагенах, ошибались. Потому что в конце концов бумерангом эта ненависть вернулась им на голову, и уже на их головы падали бомбы союзников. Об этом нам говорит Тора. Благословляющих вас благословляю, а проклинающих прокляну. Эти слова были произнесены Аврааму, говоря о том, что его потомство, еврейский народ, будет народом, источником благословения для всех народов земли. И потому те, кто будут благословлять евреев, они будут благословенны, потому что евреи несут универсальные ценности морали, в то время как выступающие против этих ценностей несут в этот мир разрушение. Адольф Гитлер говорил: «Мы варвары, и мы гордимся этим». На пути нового рейха, нового порядка, в котором сильный имеет право подчинить и уничтожить слабого, стоят только евреи, с их моралью поддерживая право существования слабого. Это слова Адольфа Гитлера, которые напоминают нам о том, кто мы на самом деле и какие ценности мы должны нести в мир. Друзья, поэтому я предлагаю. Для того, чтобы ослабить ненависть антисемитизма, мы можем ненависти противопоставить любовь. Друзья, я хочу, чтобы мы с вами услышали песню. Музыку сочинил легендарный американский раввин и певец Шломо Карлебах. Шломо Карлебах приезжал в Россию. Он давал концерты в Москве. Его песни стали символом борьбы за освобождение советских евреев. Сегодня их поют во всех синагогах мира. Эта песня особая. Я помню, как мы пели ее когда-то в Москве, и она поддерживала наши силы. Я часто пел ее со своими учениками в Бруклине. И сегодня я хотел бы, чтобы Шломо Карлебах спел для нас эту песню. Но прежде всего, слова этой песни – это слова Сидура, древнего молитвенника евреев, который составлен на основе слов Торы и пророков. О чем просит еврей? «Вехар эйнейну бесоресехо» – Всевышний, освети мои глаза мудростью твоей Торы.
«Ведабык лебейну бимицватеха». И пусть сердца наши стремятся к добру, к добрым делам, в яхедливо вейну. И пусть сердца наши объединятся бе агава, в любви и трепете перед именем Твоим. Любить Всевышнего, учит нас мудрецы, это любить Его творение. Мы можем показать любовь ко Всевышнему тем, что мы любим людей, любим свой народ, любим свои общины и свои семьи. И для этого, и во имя этого, нам нужно объединиться в этой любви. Тогда наша любовь сможет преодолеть ненависть.

Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И мы находимся с вами в самом сердце Иерусалима, на Храмовой горе, на горе Сион. И это место называется также Стеной Плача. На иврите это называют словом «стена», «котер». И я предлагаю, чтобы вы вместе со мной подошли сейчас к Стене Плача, к «котелю», и, возможно, сделали это определенным осознанным образом. Что мы чувствуем и о чем мы думаем, когда мы подходим к Стене Плача? Ну, прежде всего, конечно, само слово «плач» говорит о молитве, и об этом месте молились евреи и обращаются по сегодняшний день, где бы они ни были, в Америке или в России. К этому месту обращаемся мы в своих сердцах и поворачиваемся, когда находимся в синагоге или даже дома, когда молимся, мы поворачиваемся сюда. И, наверное, Стена Плача говорит о том, что это было местом молитвы. Действительно, Иерусалимский храм пророки называют «Бейт Тфила ле-коль амим». Это дом молитвы для всех народов мира. Сюда приходили паломники со всех концов земли, и евреи, и не евреи. Однако слово «котель» говорит о том, что есть намек на слова, которые написал строитель Иерусалимского храма, мудрейший из людей царь Соломон. В своей книге «Песнь песней» он описывает отношения между любимыми, где любящая девушка ищет своего любимого, не может его найти, и любимый обращается к ней и говорит: «Я всегда буду смотреть на тебя сквозь трещины этой стены». Отсюда происходит слово «котель», потому что оно употребляется в пророческих словах мудрейшего из людей, царя Соломона. Прежде всего, давайте обратим внимание: «Я всегда буду смотреть». И сама Тора, и пророки предупреждают о том, что Иерусалимский храм будет разрушен, и что евреи будут рассеяны, разбросаны и будут преследуемы во всем мире. И более того, когда римляне разрушили Иерусалимский храм, они разрушили весь город Иерусалим, они распахали его как поле, они сделали все, чтобы переименовать этот город Констанцию, чтобы не сохранилось даже памяти о нем, изменив название страны из Израиля или Иудеи в Палестину, чтобы стереть с лица земли память о евреях.

0: Однако, какое чудо! Они уничтожили весь город, разрушили всю страну. Они стерли с лица Иерусалим, но эта стена продолжала всегда стоять. Как они могли разрушить весь город, но почему-то оставить эту стену стоящей? Это историческое чудо. Знали ли римляне, что они, по сути, исполняют свидетельство пророческое мудрейшего из людей царя Соломона о том, что Всевышний всегда будет смотреть на нас с любовью из этой стены? Всевышний оставил эту стену для того, чтобы сказать, где бы вы ни были, что бы с вами ни происходило, я всегда с вами, и я люблю вас. Я хочу, чтобы вы знали, что вы любимые, для того, чтобы вы могли любить, могли дарить любовь другим людям. Ибо, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Наша любовь к себе не может зависеть от того, как относятся к нам люди. Разные, хорошие, очень хорошие или нехорошие, у нас должен быть внутри стержень. Этот стержень здесь, у этой стены. Всевышний говорит, я всегда буду смотреть на тебя с любовью из этой стены. Когда мы подходим к этой стене, то мы видим былое могущество еврейского народа здесь, когда стоял Иерусалимский храм, который притягивал к себе людей и народы всего мира. Тогда Израиль был великим государством, могущественным государством. Потом Иерусалим был разрушен, евреи были рассеяны, разбросаны. Они страдали, инквизиции, погромы, холокосты, преследования. Но что бы ни было, не всегда могли прийти сюда и вспомнить о своем прошлом и о том, что Всевышний их любит, и что они когда-нибудь вернутся и отстроят эту землю, этот город Иерусалим и этот храм. Не случайно любовь к Сиону, любовь к Иерусалиму двигала евреями на протяжении тысячелетий. Сионисты, говорят сегодня в основном антисемиты. А мы можем это сказать с гордостью, потому что мы любим свой народ. Мы любим свою миссию делиться светом и добром. И мы приходим сюда, потому что можем зарядиться любовью и светом, который мы будем делиться с окружающими народами. Конечно, прежде всего, своими семьями, своим народом. И исполним свое историческое предназначение быть светочем для народа. Когда мы подходим к этому месту, мы также вспоминаем о том, что раз в году в Йом-Кипур в храме в святая святых туда мог зайти первосвященник, который представлял каждого еврея. И здесь смысл был в том, что у каждого из нас есть тоже храм, это наша душа. И в храме есть святая святых. Это все доброе, хорошее, чистое, святое. О чем мы, может быть, иногда забываем? Может быть, мы не умеем достаточно себя ценить, себя уважать, видеть в себе добро, видеть в себе большой потенциал. И когда мы подходим к стене, то мы соприкасаемся с самими собой, с теми, кем мы можем стать, с тем потенциалом, который, может быть, еще не реализован, потому что мы не открыли его в себе. Когда вы подходите вместе со мной сейчас, где бы вы ни были, в Америке или в любой другой точке света, вы можете, подходя вместе со мной, ощутить, что вы проникаете святая святых своей души и открываете там огромный потенциал любви, сил и
1: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться своими комментариями и впечатлениями о событиях минувшей недели. Мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани чуть ли не каждый день теперь обличает государство Израиль. Каждый день с телеканалов он выступает перед журналистами и говорит о геноциде в секторе Газа, о том, что Израиль совершает преступления против человечества, о том, что если премьер-министр Израиля, законно избранный, демократический премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Нью-Йорк в сентябре этого года на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, что, скорее всего, и произойдет, и приедет. Тогда он, дескать, на храм Мамдани даст команду полиции и другим подчиненным ему агентствам и ведомствам арестовать Биньямина Нетаньяху, чтобы предать его Гаагскому трибуналу за преступление против человечества. Захран Мамдани также, недавно выступая в Сити-Холле, заявил, что он был на Стэттен-Айленде, к нему подошел один молодой палестинский парень без руки и сказал, что эту руку ему оторвало в секторе Газа в результате бомбежек израильской военщины. Кроме того, заявил Захран Мамдани, что встретил пожилую арабскую женщину где-то в Нью-Йорке, которая ему сказала, что зарабатывает она деньги и посылает в сектор Газа, но это не помогает. Ей звонит оттуда внук, она сказала, и он там голодает, этот внук, в секторе Газа. Разумеется, господин Мамдани ни слова не сказал про то, что Хамас 7 октября 2023 года атаковал юг Израиля, взял 250 заложников в плен, убил более чем 1200 человек, ранил и покалечил более 2500 жителей Израиля, сжигал, резал, насиловал и так далее. Про Хамас не выступает господин Мамдани каждый день, выступает только против Израиля. Также не сказал мэр Захран Мамдани о том, что Хамас организовывает свои командные пункты в госпиталях, в мечетях, в детских садах, где ставят эти пусковые установки и стреляют ракетами по Израилю из детских территорий детских садов, возле мечети, возле школ, возле больниц, специально вызывая на себя ответные удары израильской авиации или израильских армии. Также Захран Мамдани не сказал, что это уже общеизвестный факт, что похищает гуманитарную помощь, еду, продовольствие, все вот эти грузовики похищает Хамас, а если кто-то из жителей сектора Газа пытается приблизиться к этим грузовикам, чтобы хоть немножко еды получить, по ним стреляют без предупреждения. Также ничего не сказал господин Мамдани о том, кто именно, повторяю, виноват в голоде в секторе Газа, кто именно прикрывается гражданским населением как живым щитом, кто именно вообще начал эту войну. Ничего не сказал также о том, что Израиль в 2005 году добровольно покинул сектор Газа. Поселенцы ушли, армия ушла, оставили цветущие сады, и в результате пришел к власти там Хамас и стал устраивать настоящий даже не шариат, а какое-то вообще безумие там, убивать, резать, женщинам запрещать вообще выходить из дома без сопровождения мужчин и другие, и стал с тысячи ракет посылать в сторону Израиля Хамас. Об этом тоже господин Мамдани ни слова не сказал. Ну и вот эти постоянные ежедневные обращения, где говорят о том, какой ужасный Израиль, какой ужасный Нетаньяху, геноцид, геноцид в Газе и другие вещи. А еще Захран Мамдани сказал, что Израиль убил более 70 тысяч человек в секторе Газа. Но забыл добавить, что, во-первых, это цифры Хамаса. А во-вторых, забыл добавить, что более половины из этих 70 тысяч – это террористы Хамаса. Об этом он тоже ни слова не сказал. И даже такая, ну, на мой взгляд, абсолютно нейтральная и часто даже воспринималась как либеральная организация, благотворительная организация, ее знают во всей Америке. Я когда приехал в Америку и работал в газетах «Еврейский мир» и «Форвардс», много писал о работе этой организации. UGA Federation – это Федерация еврейских филантропов. Это зонтичная, charitable, благотворительная организация, которая дает деньги на еврейские центры, на многочисленные еврейские организации, на различные благотворительные цели, причем не только для евреев, но и для всех жителей Нью-Йорка и Америки, а также, конечно, собирает средства на различные благотворительные проекты в Израиле. Так вот, UGA Federation, которая никогда не делала никаких политических заявлений, выступила с мощным заявлением, которое заканчивалось словами «Shame on you, Мамдани!» – «Позор тебе, Мамдани!» UGA Federation считала, и не без оснований считает, и я присоединяюсь к этому мнению, о том, что ежедневные пресс-конференции господина Мамдани, обличающие Израиль в преступлениях против человечества, в убийствах детей палестинских, в голоде, в геноциде и так далее, приводит к тому, что некоторые
обитатели города Нью-Йорк, особенно если у них нестабильная психика, реагируют однозначно. Послушав такие обращения мэра-социалиста, они начинают принимать меры. И какие же меры? За первые 6 месяцев 2026 года количество преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке более половины, 55% преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке за первое полугодие были именно против евреев. И также в сравнении с прошлым годом, где тоже был прирост числа антисемитских инцидентов, рост в этом году превысил 100 с лишним процентов. То есть в 2 с лишним раза увеличилось число антисемитских инцидентов. А от общего числа преступлений на почве ненависти в нашем городе, в столице мира, более половины преступлений на почве ненависти совершается против евреев. Сразу после одного из таких видеообращений мэра Мандани один отморозок подошел к синагоге в Манхэттене в районе Верхнего Вестсайда. У нас есть фотография, когда там уже полиция туда приехала, и с ножом напал на еврея в кипе. С ножом и выкрикивал «Аллах Акбар». Это не первое и далеко не последнее нападение на евреев в 2026 году в городе Нью-Йорке. Такой всплеск антисемитских настроений, такой всплеск числа нападений на евреев во многом, в очень большой степени, это результат действий, призывов и выступлений мэра-антисемита-социалиста Захрана Мамдани. И вы меня никогда не переубедите в том, что Мамдани не антисемит. Мне говорят, ну вот же он ходил в такую-то синагогу. Ну вот он там приглашал в сити-холл таких-то евреев. Значит, он не такой уж антисемит. На что мой ответ очень простой. Именно Мамдани все время своими выступлениями, когда он обличает Израиль, когда он хочет переименовывать мост Кингсборо-Бридж, забрать имя оттуда бывшего мэра-еврея Эда Коча, когда он накладывал вето на создание буферных зон вокруг Ешив и других образовательных учреждений, это все показывает, что он антисемит, на мой взгляд. Прямые действия мэра не только против Израиля, но и против евреев. Здесь нужно сказать, что позиция президента США Дональда Трампа по данному вопросу очень даже принципиальная. Во-первых, президент Дональд Трамп сказал, что Бениамин Нетаньяху спокойно может приезжать в город Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи, не только в Нью-Йорк, в любой город Америки, в Вашингтон, Д.С. Он сказал, всегда мы его встретим с распростертыми объятиями, потому что Мамдани сказал, что Нетаньяху not welcomed в городе Нью-Йорке. А Трамп сказал, пожалуйста, никаких проблем, с удовольствием, с радостью встретим премьер-министра государства Израиль. И ничего не нужно бояться, никакой Мамдани, никакая нью-йоркская полиция в жизни не арестует, кроме того, что полномочий таких не имеет, арестовывать лидеров иностранных государств. Но еще и сказал, не за что волноваться абсолютно премьер-министру Нетаньяху. Во-вторых, сказал Дональд Трамп, дал распоряжение рассмотреть, не нарушают ли постоянные выступления, призывы Мамдани гражданских прав еврейского населения Нью-Йорка. И на сегодняшний день Генеральная прокуратура США уже начала расследование, нет ли в выступлениях Мамдани, в каждодневных выступлениях Мамдани, в его поведении, в том, что он 1 января отменил термин, что такое антисемитизм, в том, что он наложил вето на законопроект о создании буферных зон вокруг Ешив и других образовательных учреждений, в том, что он хочет переименовать мост имени Эда Коча, убрать имя бывшего мэра-еврея, в том, что он все время говорит о том, что те, кто ходит с замотанными лицами, вот эти сторонники Хамаса, что они, дескать, защищают гражданские права палестинского народа, хотя они в основном занимаются нападениями на евреев, неоднократно такие случаи были, и другие факторы. И если таких фактов окажется очень много, а их уже очень много, за первое полугодие мэр Мамдани дал немало оснований для того, чтобы такие факты были, то не исключено, что будут приниматься серьезные меры уже правоохранительными органами против Мамдани. Но лучший способ, конечно, если вы меня спрашиваете, как снять Мамдани с его должности, он же избран населением, демократически избранный мэр города Нью-Йорка, то это, конечно, 3 ноября этого года избрать в губернаторы штата Нью-Йорк Брюса Блейкмана. Брюс Блейкман – это кандидат от республиканской партии, он глава администрации графства округа Нассау на Лонг-Айленде, и он выдвигается сегодня в губернаторы штата Нью-Йорк. У нас есть фотография Брюса Блейкмана, он выдвигается
выдвигается против Кэти Хокл в губернаторы штата Нью-Йорк. Выдвигается Брюс Блейкман от республиканской партии. Брюс Блейкман уже заявил. Брюс Блейкман еврей, ярый борец антисемитизма, большой сторонник полиции и правоохранительных органов. Он добился того, что в округе Насса запрещено ношение масок на митингах протеста. То есть, хочешь идти на митинг протеста, можешь идти, но только ты не можешь закрывать лицо, чтобы не видели, что ты там делаешь и как ты там протестуешь, и кого ты там на кого нападаешь, и кого ты там избиваешь. И другие меры, которые он принял в округе Насса, привели к тому, что это одна из тех территорий в штате Нью-Йорк, где преступность неуклонно снижается. Поэтому Брюс Блейкман пользуется огромной популярностью в округе Насса, где его уже переизбирали через 4 года его правления, причем за него голосовали не только республиканцы, но и очень многие демократы и независимые. Брюс Блейкман сказал, что если его изберут губернатором штата Нью-Йорк, то он с первого же дня будет расследовать деятельность администрации Мамдани в отношении нарушений гражданских прав еврейского населения Нью-Йорка. Но мы знаем, что когда начинается с евреев, на евреях не заканчивается. Потом будут другие, потом придут за другими. Вы знаете, это знаменитые исторические параллели. Тем временем не дремлют коллеги и однопартийцы господина Мамдани. Мамдани называет себя Democratic Socialists of America, демократические социалисты Америки. Они все время говорят, что они не чистые социалисты, они демократические социалисты. Вот вы видите на своих экранах один из марши демократических социалистов Америки с красными знаменами, в том числе некоторые шли там с серпом и с молотом, то есть советскими даже флагами и знаменами. Они все время хвалят Советский Союз, все время нахваливают систему здравоохранения Кубы, все время говорят о том, какой замечательный Хьюго Чавес, какой прекрасный был Фидель Кастро, как здорово было в Советском Союзе. Хочу напомнить, что господин Берни Сандерс, сенатор США от Вермонта, когда он на свой медовый месяц у него был, он поехал в Ярославль. И там у него заболели зубы, он пришел к советскому врачу в Ярославле и срочно вернулся в Вермонт долечивать свои зубы после этого. Так что советская система здравоохранения не очень подошла господину Берни Сандерсу. Но он проталкивает советскую систему здравоохранения здесь, в Америке. Он призывает упразднить все частные медицинские страховки и все время призывает раскулачиванию, к увеличению налогов на богатых. При этом он не говорит, что у него самого несколько домов, и его личное состояние более 5 миллионов долларов. И, конечно, он везде проталкивает свою коллегу, тоже по движению Democratic Socialists of America, Александрию Окасио-Кортес. Вот вы видите на своих экранах Берни Сандерс, Окасио-Кортес, конгрессвумен социалистки из района Астория в Квинсе, а она уже нацелилась в президенты выдвигаться в США в 2028 году. И Берни Сандерс и Окасио-Кортес дружно поддерживали мэра Захрана Мамдани, когда он еще был кандидатом в мэры в прошлом году. И они по всей стране поддерживают социалистов. И уже по всей стране на демократических первичных выборах, в том числе и в Нью-Йорке, уже 35 социалистов победили на тех или иных выборах. В Сенат штата, в ряде штатов Америки, в Ассамблее, в легислатуры, в Конгресс США, в городе Нью-Йорке уже в 4 демократических первичных выборах победили социалисты. Правда, в таких очень-очень ультралевых округах, где демократов более 80%. Но все равно, то есть влияние социалистов слэш через черточку коммунистов очень растет. Почему я говорю через черточку коммунистов? Может быть, Трамп не прав, когда он говорит, что это не социалисты, а коммунисты. Но давайте посмотрим, какую платформу выставило движение Democratic Socialists of America. Недавно в Чикаго был съезд, и они выставили вот такую программу на следующие 4 года. То есть они говорят, что если мы победим в ноябре этого года, ожидается увеличение числа социалистов в Конгрессе США, то вот за что мы будем бороться. Первое, с чего хотят начать, это упразднить, я не шучу, упразднить Верховный суд США, чтобы вот не было Supreme Court, чтобы вообще United States Supreme Court вошел в историю, чтобы не существовало у нас разделение на исполнительную, законодательную и судебную власть, чтобы была только палата представителей, а чтобы Верховный суд упразднить, чтобы его не было, ликвидировать его. Это уже изменение
изменения Конституции США. Они говорят, что Конституция очень неправильная американская, что отцы-основатели Америки не то основали, и Америка не такая. Как Мамдани недавно сказал, в Америке дети голодают, а олигархи крадут наши выборы, сказал законно избранный демократическим путем мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани, сказал он. А про голодающих детей Америки я много слышал еще в период, когда я жил в Советском Союзе, где все время показывали сюжеты про голодающих детей Америки. Только почему-то из Америки я не вижу больших волн миграции в Российскую Федерацию. Я вижу, наоборот, желающих эмигрировать из Российской Федерации, приехать в Америку. Я не вижу волны миграции из Америки в Кубу. На Кубу. Я вижу, что из Кубы всеми способами люди пытаются переселиться в Майами и в другие города Америки. Я не вижу больших волн миграции из Америки в Венесуэлу. Но я вижу сотни тысяч жителей Венесуэлы, которые уже добрались до Америки и мечтают здесь навсегда остаться. Я не вижу волн миграции из Америки в Северную Корею и так далее и тому подобное. Еще одна идея в платформе, официальной платформе социалистов слэш-коммунистов Америки. Это упражнение не только Верховного Суда США, но и упражнение готовы Института Президентства. Никакого президента США быть не должно. Никакого там Белого Дома, никакого там не должно быть Института Власти под названием Президент США. Он нам не нужен. Должна быть парламентская республика, говорят социалисты, где все решает только Палата представителей, которую нужно увеличить, чтобы было больше конгрессменов и поменьше, чтобы не было ни Верховного Суда, ни президента, и чтобы не было еще Сената США. Сенат США они тоже хотят упразднить. Они не хотят, чтобы была верхняя палата Конгресса. Это тоже все полное нарушение американской конституции, которую, конечно же, социалисты и коммунисты на дух не переносят. Никакой конституции США они не признают. И вот чем же им Сенат не угодил? Очень просто. Сенат США это равноправное представительство всех штатов Америки в Вашингтоне, в органах федеральной власти. Каждый штат 2 сенатора. 50 штатов 100 сенаторов. Это очень не нравится социалистам. Они хотят, чтобы только конгрессмены или конгрессвумен от Нью-Йорка, города Нью-Йорка, от Сан-Франциско, там, от Лос-Анджелеса, от Бостона, от Чикаго, от Филадельфии, от крупных городов, метрополисов, вот чтобы они все решали. Никакого Верховного Суда, никакого президента США, никакого сената США быть не должно. Все должны решать только представители крупных городов Америки, где командуют сегодня парадом демократы, и в большинстве случаев сегодня командуют уже социалисты, через черточку коммунисты. Коммунистическая социалистическая партия Америки очень спит и видит взять власть в свои руки, отменить Конституцию Америки, а упразднить Верховный суд, упразднить Институт президентства, упразднить Сенат США и командовать парадом по полной программе. Позже будет упразднена, как мы с вами знаем, да, свобода прессы в Америке. Если уже отменять Конституцию, зачем же позволять, чтобы пресса критиковала кого-то? Нельзя критиковать. Надо, чтобы была одна точка зрения, государственная. Всем должны командовать только государства. Никакой свободы быть не должно. Не должно быть свободы слова, не должно быть свободы предпринимательской деятельности, не должно быть каких-то сдержек и противовесов. Всем должны командовать только коммунисты и социалисты. Мы это все хорошо уже знаем, хорошо проходили, и нам рассказывать не нужно, чем это все заканчивается. Но вот в Америке некоторые еще на это дело клюют. К этому добавляются еще два фактора, которых далеко не всегда у социалистов и коммунистов были в других государствах. Это, во-первых, любовь к радикальному исламу. Мамдани никогда в своих речах ничего не говорит ни про Иран, никогда в жизни не сказал, что иранский режим ужасный. Более того, представитель Захрана Мамдани готовый недавно пытался встретиться с послом Ирана в ООН. В Нью-Йорке пытался встретиться с послом Ирана. Только вмешательство Госдепартамента США, вмешательство федерального правительства расторгло этот митинг. Митинга не состоялось. Но сам факт, что мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани, который все время обличает единственное еврейское государство, где живет 2 миллиона арабов, и где 15 арабов все время в Кнессете находятся, в правительстве, в руководстве еврейского государства, где все религии представлены одинаково, где есть огромные мечети, огромные церкви, где есть другие религии представлены в Израиле. Я когда там бываю, всегда вижу, какие хотите могут быть религии. Я вижу паломников со всего мира приезжающих. Но возвращаясь к Мамдани, но он ничего не говорит про Иран, про фашистский ужасный режим в Иране, где вообще
тысячами убивают своих же граждан, не то что других граждан, своих же граждан. Только по данным, официальным данным международных организаций, американской разведки, с 1 января этого года в Иране, внутри Ирана, было убито около 50 тысяч протестующих. А недавно там на виселицу отправили двух молодых парней, которые впустили в свой дом двух протестующих, которые были окровавлены. В январе они впустили их в свой дом, а сейчас их повесили за то, что они оказали помощь протестующим. Хорошенькое государство Тегеран, Иран, иранские мулы. Вот про них господин Мамдани никогда ничего не говорит и ни разу не осудил иранских мул. Он ни разу не осудил Китай, где есть уйгуры, мусульмане, которых тоже притесняют и направляют на принудительные работы в те или иные лагеря. Никогда ничего не слышал, чтобы Мамдани покритиковал Китай. Никогда не слышал, чтобы Мамдани покритиковал, например, Нигерию, где Боко Харам, исламистская радикальная террористическая организация, постоянно терроризирует местное христианское население и даже похищал один раз сотни христианских девочек из школы. Вот про это тоже Мамдани ни словом никогда не гугу. Так вот, у нынешних социалистов слэш-коммунистов Америки есть специфика. Помимо того, что они ненавидят богатых, помимо того, что они ненавидят частную собственность, помимо того, что они хотят отменить американскую конституцию, институт президентства, Верховный суд США и Сенат США, они очень симпатизируют радикальному исламу и особенно радикальному исламскому терроризму. Некоторые кандидаты от социалистической коммунистической партии Америки даже высказываются публично в поддержку тех или иных фигур, которые говорят, что 11 сентября в Америке организовал Израиль. То есть, это, еще раз говорю, симпатии к радикальному террористическому исламу очевидны. Ну и, конечно, ярый патологический антисемитизм. И особенно ненависть к единственному еврейскому государству. Это тоже специфика сегодняшней коммунистической, социалистической партии Америки, которые рвутся к власти. И я не шучу, я не нагнетаю, я говорю о свершившемся факте. Сегодня в Америке угроза прихода к власти коммунистов, социалистов вполне реальна, и уже в очень многих городах это произошло. Они теперь рвутся в Конгресс, хотят менять все американские ценности, отменять, конституцию менять. Я все же надеюсь, что 3 ноября здравый смысл, это всеобщие выборы, не внутри демократической партии, на всеобщих выборах здравый смысл американских избирателей возобладает, и они дружно скажут «нет» американским коммунистам, американским социалистам, американским радикальным исламистам и американским антисемитам. Я очень надеюсь, что на всеобщих выборах в ноябре все кандидаты от социалистической, через черточку коммунистической партии потерпят поражение. И я очень надеюсь на здравый смысл американских избирателей, потому что то, что сейчас происходит в Америке, меня, приехавшего из Советского Союза, меня зовут Ари Каган, я очень люблю государство Израиль, я обожаю Америку, я обожаю капитализм, я сюда приехал из-за того, что эта страна предоставила мне политическое убежище, из-за того, что эта страна частной собственности, рыночной экономики, свободы слова, свободы собраний, свободы религий, из-за того, что здесь есть Конституция США, из-за того, что здесь разделение властей, из-за того, что здесь именно то, что меня привлекает, именно это хотят разрушить и уничтожить вот эти новые радикальные исламисты, антисемиты, коммунисты, социалисты. Все смешалось в доме Облонских. Они все теперь перемешались, и так называемый еврей Берни Сандерс мотается по всей Америке и поддерживает везде радикальных исламистов и антисемитов. Ну, как говорится, ему зачтется, но мы с вами знаем, к чему приводит и социализм, и коммунизм, и радикальный исламизм, и антисемитизм. И я, опять же, выражаю осторожную надежду, что на всеобщих выборах в ноябре этого года Америка скажет «нет» всем этим очень опасным, набирающим обороты течениям. А вам хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы.
3: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Ирана сообщило о согласовании с Оманом точных географических координат специального судоходного маршрута. Трамп подтвердил, что запланированные масштабные военные акции пока остаются на паузе, чтобы дать дипломатам завершить переговоры. При этом судоходные компании уже обратились в ООН и Международную морскую организацию с требованием не допустить введения каких-либо односторонних пошлин за проход через пролив. Подведены итоги резонансных демократических праймериз в Сенат от штата Мичиган. Победу с минимальным перевесом в 1% пункт одержал доктор Абдул Эль Саед, опередивший конгрессвумен Хейли Стивенс. Проигрыш Стивенс стал ощутимым ударом для пропалестинских и произраильски настроенных лоббистских групп. Лобби IAPAC вложило в ее кампанию $32 миллиона, однако теперь рассматривает возможность поддержки на ноябрьских выборах кандидата-республиканца Майка Роджерса. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани выступил с официальным заявлением, поздравив Абдула Эль Саеда с победой в Мичигане. Градоначальник отверг попытки оппонентов навешивать ярлыки на прогрессивное крыло партии, подчеркнув, что избиратели по всей стране требуют решения реальных социально-экономических проблем, а не политических лозунгов. Сегодня в Хиросиме проходят памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине атомной бомбардировки. Мэр города на мемориальной церемонии выступил с жесткой критикой концепции ядерного сдерживания, призвав мировых лидеров сделать конкретные шаги по разоружению в условиях нарастающей эскалации на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Полицейский департамент Нью-Йорка усилил меры безопасности в районах расположения дипломатических миссий и консульств в Нижнем Манхэттене в связи с запланированными на сегодня памятными акциями и шествиями противников ядерного оружия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
5: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
1: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Новости,
23: аналитические передачи,
22: репортажи, мнения экспертов
23: и прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучшее.
24: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Davidzan Radio».
25: «Davidzan Radio».
24: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
25: «Davidzan Radio».
24: 620 AM. Настройтесь.
26: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И вот по следам событий, которые происходят в Испании, я хотел сделать вот такой небольшой такой вот, обзор по поводу вообще вот этой вот левой повестки, которая, понимаете, в Испании привела к тому, что испанская левая пресса врет о том, что произошло в Сеуте конкретно, в их детали. Знаете, но я не насмехаюсь над этим, потому что я могу только посочувствовать. У нас при Байдене тоже были караваны, которые прорывались просто на территории Соединенных Штатов. У нас есть огромное количество полезных идиотов, которые считают, что так и должно быть, что границы должны быть открыты и так далее и тому подобное, что мы всем должны. Понимаете, поэтому, понимаете, насмехаться над Испанией, это, знаете, мы пропустим самих себя. Понимаете? Вот в чем вся беда. Вот тут вышла статья в American Spectacle, что нельзя отдавать власть безумцам. Ее написал Скотт Маккей, я вот часть вам прочту. От Сеута до Кубы до Тегерана. И все чаще и чаще среди американских левых одни и те же разрушительные идеи вновь и вновь доказывают, реальность бессильна перед лицом идеологического фанатизма. Оглядываясь вокруг, я вижу, что ситуация в мире не так уж плоха. Напротив, есть множество признаков позитивных перемен, свершившихся или только ожидаемых. Однако, замечая это обнадеживающие знаки, я поражаюсь контрасту между ними и, скажем так, другими событиями, происходящими в мире. Берем, к примеру, мавританское вторжение в испанский город Сеута. Многие сообщения об этом событии, особенно в социальных сетях, были раздуты и содержали сомнительные факты. Сомнительные факты, где у нас тогда? Да. Действительно, наблюдался мощный приток мигрантов из Марокко в этот североафриканский город из-за того, что чего население, обычно составляющее 85 тысяч человек, на короткое время удвоилось. Среди мигрантов были почти исключительно мужчины. Большинство марокканцев. Уровень безработицы в некоторых районах Марокко достиг 29%. Остальные преимущества выходцы из Северной Африки к югу от Сахары. Эти события породили ряд шокирующих видеокадров, которые... Однако обвинение в адрес испанского правительства, будто оно само спровоцировало этот наплыв ради политической выгоды, не соответствует действительности. Педро Санчес, премьер-министр страны, представляющий социалистов, набрал армию для отражения этого вторжения. По состоянию на понедельник всех мигрантов, за исключением 3,5 тысяч человек, вернули в Марокко. Никому не удалось пересечь Гибралтарский пролив и напасть на материковую часть Испании. Тем не менее, совершенно очевидно, что картели, занимающиеся торговлей людьми и контролирующие потоки мигрантов из Африки, как из северной части континента, так и из Сахары, в Европу просто проверяли решимости и возможности испанского правительства. Учитывая, что почти 100 тысяч человек в сжатые сроки хлынули живой войной на небольшую территорию, ситуация в Сеуте нельзя рассматривать как хрестоматийный пример того, что происходит, когда действия злоумышленников остаются безнаказанными. Правительство Санчеса не занимается содержанием подобных сил. Он возглавляет Испанию с 2018 года, практически разрушил страну своей губительной экономической политикой, катастрофическими мерами в сфере миграции и безудержной коррупции. По правде говоря, эти мигранты почти наверняка пытались попасть в Испанию как перевалочный пункт. То есть они шли в основном в Германию. Давайте не будем сами себя обманывать, можем понять, что Испания не является главным местом, куда идут эти мигранты. Они идут в основном в Германию. Германию, Швецию, где есть огромные большие социальные пакеты, очень много есть, да, достаточно хорошей работы. И люди там, как говорится, заседают постоянно. Поэтому, то есть, тут нет никаких секретов, что называется. Проблема заключается в том, что есть какие-то страны, есть правительства, которые не предпринимают ничего нормального для того, чтобы обуздать этот процесс. Они ему даже помогают. Вот в частности, это Санчес. Понимаете? В частности, это Санчес, который именно таким образом и действует. Понимаете? Вот о чем мы фактически здесь все и говорим. Так вот. Значит, Великобритания. Около 2000 нелегалов попали в Великобританию через Ла-Манш с тех пор, как новый премьер-министр Энди Бенхэм был назначен на место Кира Стармера в качестве капитана тонущего корабля, которым является лейбористское правительство. Уже 2000 человек за какую-то неделю.
И, похоже, граждане разгневаны как никогда. Главный политический оппонент Бенхэма, Найджел Фарадж из партии «Реформ Великобритании», публично заявил об использовании Королевского флота для блокады Ла-Манша и предоставления... И предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша на небольших лодках резиновых плотах, что вызвало волну протеста со стороны Франции, которая позволила своей стране стать главным центром приема африканских иммигрантов. Понимаете, вот они вот так далее. То есть одна сторона пытается выжить, другая сторона торпедирует это. Вот чем мы имеем дело, понимаете, вот из-за этого весь этот сыр-бор бесконечный. Что ЕС превратилась в какое-то ненормальное состояние, понимаете, что даже если одна сторона хочет делать что-то по-нормальному, то другая сторона активно этому противостоит, мешается фактически этому. Понимаете, вот в частности Франция, в частности Испания. Старая поговорка о том, что можно проголосовать за социализм, но потом придется пробиваться с боем из него, здесь очень актуально. Нынешний правящий класс Западной Европы, похоже, единодушен в своем подходе к миграции неевропейцев в свои страны. А именно, они хотят скрыть как можно больше миграции от общественности. И любое сопротивление этой волне, которую они оказывают, в основном носит показной характер, никогда не бывает долговременно. Никто на самом деле не думает, как марокканцы, которых развернули в Сеуте, которым не добраться до Европы. Это лишь вопрос времени. И вот земля Фердинанда и Изабелла, а также Карла Мартелла постепенно поглощаются современными маврами, причем на горизонте не видно реальных проспектов новой реконкисты. Ну, то есть я здесь остановлюсь, расскажу, что Карл Мартелл – это был знаменитый лидер франков, который в 8 веке остановил арабское вторжение из Испании, которое шло в сторону Франции. Он выиграл знаменитую битву при Туре, это, еще раз повторяю, 8 век. И остановил, то есть фактически мусульмане остались только в Испании. И Испания была под исламским контролем больше 700 лет. Значит, Испания начала так называемую реконкисту. Реконкиста – это то есть, завоевать обратно. То есть они начали отвоевывать свои земли обратно. Реконкиста продолжалась больше 700 лет. Я не могу сказать, что испанцы, которые пришли на смену арабов в Испании, были продвинутые и современные, и прогрессивные и так далее. Нет, они принесли с собой инквизицию. Они в последний день реконкисты, когда пала Гранада, это был последний фактически оплот мусульман, буквально сразу был объявлен эдикт против евреев, это 1492 год, и это, как говорится, послужило причиной отплытия Колумба на поиски новой территории, для того, чтобы евреев можно было куда-то перевезти из Испании. То есть мы не можем сказать, что католическая Европа или вот Испания стала каким-то, понимаете, центром какого-то прогресса против мусульман. Скорее наоборот. Арабская Испания была центром культуры и процветания. Понимаете, вот в свое время. Это интересный такой феномен. Но это не значит, что это происходит сейчас. Возможно, вот это реконкиста и произойдет, но прежде всего по всей Западной Европе должна прокатиться волна политических, а возможно и кровавых революций. Здесь как нельзя, кстати, приходится старая истина. К социализму можно прийти через голосование, но выбираться из него можно только с оружием в руках. Дайте этим людям политическую власть, они будут разъедать ваши демократические и культурные институты до тех пор, пока от них останется ничего, кроме насажденной ими коррупции, а сами институты не рухнут под собственной тяжестью. И вам придется создавать новые институты им на смену. Вот чему приводит допуск безумцев к власти. Как я уже говорил, публикация нового романа, он тут пишет про свой роман, Чтобы получить наглядное представление о том, во что превратили эту страну, советую посмотреть блогера Adventure Elliot. Он родом из Висконсина, но живет в Испании. В начале этого года он объехал всю Кубу и снял 12 видеороликов, показывая, во что Кастро сделал со страной. Они превратили ее в сумасшедший дом. Соседи ополчились друг на друга. Иностранцев окружают толпы мошенников. Люди живут в грязи, приученные довольствоваться тем, что дает им революция. А дает она им лишь нищету.
инициатива теперь здесь наказуема. А общество, которое должно быть бесклассовым, теперь фактически разделилось на две категории людей. Тех, у кого есть родственники в США или других странах, и присылающих им деньги на покупку товаров первой необходимости. В частных лапках, разрешенных коммунистами. Тех, у кого таких родственников нет, и кому приходится стоять в очередях в государственный магазин. Ну, мы же с вами переехали из Советского Союза. Мы что, не помним это? Помним. На что? Каким-то образом, где-то, хотя бы, когда-нибудь отличается? Нет. Мы прекрасно знаем, что оно именно не отличается. Социализм, понимаете, он имеет колоссальную привлекательность для очень многих людей, которые не понимают, что он из себя представляет. Он имеет колоссальную привлекательность для них. Потому что, как вы понимаете, нормальный человек хочет справедливое общество, хочет справедливые, справедливые выборы, хочет, чтобы, как говорится, чтобы были равные возможности и так далее. Но потом, понимаете, как только начинаешь говорить о

они говорят о равенстве. Равенство это, вернее, равноправие. Равноправие это, что вы начинаете все на одном где-то уровне. Окей, все начинают с первого класса. Наверное, абсолютно не значит, что все заканчивают 12 класс в школе. Вот это интересный такой момент. Очень многие люди идут в колледж, но где-то 40% его никогда не заканчивают. Не по причине бедности, а не по причине ничего не делания. Вы понимаете? Пока мы честно не скажем, что это существует, то мы сами себя обманываем. Постоянно и сами себя. Мы, как говорится, находимся все время в каком-то динайле. Вот в этом, вот этот динайл, это и есть фактически основа вот этих всех манданий, вот этого того, что сейчас идет на выбор. Почему все это оживилось? Ну, потому что у нас идут выборы. Потому что, ну, смотрите, то есть Трамп начал очень, как говорится, правильный 25-й год. Было очень много правильного сделано. Очень много, я считаю. То есть, и его... То, что он бескомпромиссно начал говорить о каких-то вещах, о которых все остальные говорили, только, знаете, как говорится, очень-очень через три промокашки, что называется. То есть в этом есть его заслуга. Но во второй год, 26-й, у Трампа очень много проколов. Может быть, вы и не хотите их видеть, не знаете, не понимаете, так. Но эти проколы есть, и они огромным потоком, как говорится, дополнительные, вот как говорится, амуниции служат для вот этих вот самых демократов. Понимаете? Насколько это сработает, я не знаю. Я не знаю. Потому что, в принципе, то, с чем, с предложениями, которые идут вот эти все сумасшедшие социалисты, ну, то есть, нормальный человек согласиться не может. Но так как они используют вот ту ситуацию, что наступила в обществе, а именно, что, да, существуют проблемы в обществе, которые никто не решает, и решать не хотел много-много лет, десятилетий даже, в этом правда. То есть вы понимаете, вот еще раз, я это говорил раньше, повторю еще раз. Вы же поймите, это же не просто так, что вот в обществе такие, понимаете, возникли настроения, что они, нет, что они, как говорится, требуют доступное жилье. Потому что жилье действительно недоступно. Значит, должна быть какая-то программа, понимаете, вот, понимаете, что-то, какое-то решение. Я не знаю, с чего тут начинать, как это конкретно делать, тут надо сесть и думать. Но должно быть какое-то решение, чтобы привести страну к нормальному пониманию возможности, ну, снятия жилья или покупки жилья. Я уж даже не знаю, о чем мы говорим здесь. Ну, раз у нас такая ситуация, мы должны это совершенно четко понимать, что у нас огромное количество людей, которые не могут даже комнату найти. Очень, как говорится, действительно повысились цены, инфляция и так далее. И вот когда ты начинаешь это, если вы с этим согласны, а я не знаю, как можно с этим быть не согласным, значит, получается, что мы как бы наблюдаем совершенно четкую картину, а почему, понимаете, демократы вот таким образом идут вверх. Почему это вот так происходит? Потому что существуют реальные причины вот этого народного недовольства. Значит, по этому поводу надо что-то делать. Это не делается. Плюс, я еще раз повторяю, наши власти сейчас, в частности Трамп, они дают дополнительные, как говорится, причины для того, чтобы говорить о том, что, ну, что администрация занята не тем, чем надо, или что они делают не так, как надо, что они тратят ресурсы на что-то, на что не надо тратить, и так далее, и тому подобное. То есть мы должны, нужна какая-то программа с консервативной точки зрения, прежде всего направленная на то, чтобы устраивать людей на работу. Не давать им подачки, а именно, причем работа, вот именно надо начать с тем, что будут помогать найти работу для только что закончивших колледж,

0: или людей, наоборот, которые потеряли работу, работали, потеряли работу с каким-то образом, и им будут помогать найти работу. То есть я думаю, что вот это должна быть самая главная инициатива. Потом, возможно, федеральное правительство должно озаботиться тем, что, допустим, не на окраине Нью-Йорка, а где-нибудь, допустим, в середине Нью-Джерси или в середине Пенсильвании, начать строить какие-то более доступные города с более доступным жильем. Не для тех, кто сидит на велфере, а именно тех, кто работает и так далее. И ставить, как говорится, вот в свое время это же делалось, допустим, для учителей, для пожарных, для полиции и так далее. Им давали специальные квартиры, которые стоили там, допустим, какие-то очень небольшие деньги, ну, потому что, ну, они работали, допустим, на город или работали на штат и так далее. То есть таким образом снять вот это напряжение, которое существует в обществе. Начать просматривать вот эти вот, понимаете, вопрос о том, что какие зарплаты, ну, насколько у нас повышаются зарплаты, насколько у нас растет благосостояние. То есть если у нас действительно благосостояние стоит на одном месте, значит, мы должны думать, как вернуть нормальную, качественную работу. Почему вот это вот это благосостояние ослабло? Потому что качественная работа из США ушла, осталась только сервисная индустрия. Сервисная индустрия не дает такого качества и столько денег, сколько давала раньше другая работа, допустим, на какой-то фабрике. Это несравнимые понятия на сегодняшний день. Ну и, разумеется, очередной раз я говорю о том, что нужно, конечно же, образование. То есть нужно людей образовывать, нужно им говорить, о чем мы говорим вообще. И вот дальше он пишет, что мы наблюдаем, как демократическая партия трещит по швам. Как отметил в понедельник Гевет Кэтрон, Джеймс Карвилл заявил, что не желает состоять в одной партии с Хасаном Пайкером. Это благородный порыв, но уже слишком поздно. Джеймс Карвилл — это был один из теоретиков демократов при Клинтоне. И он его практически привел к власти. Опросы показывают, что демократы не могут и не хотят остановить Франческо Хонг, убежденный в том, в любом смысле убежденный в другом, безумную кандидатку в губернаторы, чья лента в Твиттере полна самого безумного ненавистного бреда, как вы только можете себе вообразить. Совсем недавно Хонг опубликовала в Твиттере, обвинила посетителей популярной в Висконсине сети ресторан Culver's в геноцидном расизме, основываясь лишь на собственных чувствах и восприятии, без каких-либо реальных доказательств. Это вызвало общенациональный резонанс, и все же избиратели демократы, что-то, похоже, не спешат от нее отворачиваться. Она выигрывает праймерис, если не произойдет что-то кардинальное. А Пайкер только что прибыл из Висконсина, чтобы агитировать за нее. И это, судя по всему, не вызывает скандала среди партийного электората. Пайкер также активно агитирует за Абдулла Аль-Саида, который сейчас опережает свой соперник Хизер Стивенс, представителю партийного истеблишмента, на выборах в Сенат штата Мичиган. Разрыв достигает 15% пунктов. Аль-Саид имеет солидный академический бэкграунд и, судя по всему, сколотил состояние на недвижимости, которое владеет вместе с супругой. Однако, как нам неизвестно, как ему это удалось. Он убежденный социалист, член по организации демократических социалистов, в чьих речах и заявлениях открыто отвергаются основы американской государственности и уклад жизни. Но избиратели демократов в Мичигане это, похоже, ничего не смущает. Ведь большинство демократов Мичигана, как и демократов Висконсина, составляют безумцы, полагая, что отказ от американской культуры, экономической модели и политического строя, а также наделение властью таких людей, как Франческо Хонг или Аль-Саид, не говоря уже Дариэле Авиле, Шевалье, Захране Мамдань, приведет к созданию чего-то лучшего. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумием. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. Это не глупость, это безумие. Безумие патологическое, поскольку мы уже видим на примере упадка в Западной Европе и разрухи на Кубе, к чему приводят подобные идеологии. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумием. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. В этом и заключается проблема. Иметь дело с безумцами, чье мировоззрение невосприимчиво к собственным провалам, значит сталкиваться с неразрешимыми дилеммами. Яркий тому Иран, безумцы, стоящие у власти в Иране. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим. Я хочу все-таки превратить это в ваш комментарий по данному поводу, что вы предлагаете делать, какие конкретные вот шаги. Перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральное управление гражданской авиации и Национальное бюро по безопасности на транспорте начали расследование опасного инцидента в воздухе. Вертолет Marine One с Трампом на борту пролетел в опасной близости от коммерческого пассажирского лайнера. По предварительным данным, диспетчеры службы управления воздушным движением не успели вовремя временно приостановить гражданские рейсы во время вылета борта Трампа. Штат Нью-Мексико подал официальный судебный иск против Министерства юстиции, исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша. Генеральный прокурор штата утверждает, что федеральное правительство незаконно блокирует расследование дела Джеффри Эпштейна, отказываясь передать ключевые неотредактированные документы. В окружном суде Манхэттена начинаются слушания по делу о крупных кибератаках на муниципальные системы водоснабжения. Расследование ведется ФБР совместно с городскими службами безопасности после аналогичных инцидентов в Мичигане и Миннесоте.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот я заканчиваю эту статью. Скажу, что вот он пишет тут, что прошло 5 месяцев с начала нынешней серии бомбардировок. Практически вся Америка устала от конфликта с Ираном. От периодического перекрытия Армузского пролива, вызванного этим роста цен на бензин. А также от времени поступающих сообщений о потерях среди американцев. Президент Трамп, несомненно, ищет подходящий способ выйти из этого конфликта, руководствуясь внутриполитическими соображениями. Правда в том, что за очередями авиаударов и переговоров, тянущихся уже не с 5 месяцев, на самом деле скрывается вечная война. Это не наша война, это война Ирана. С 1979 года иранский режим делал все возможное, чтобы ввязаться в открытый конфликт с величайшей сверхдержавой мира. И все потому, что люди, стоящие у власти в Иране, со времени революции верят, что если устроить достаточно масштабный хаос, из колодца выберется старец, которому уже 1200 лет, и преобразит планету к лучшему. Это безумие. И эти люди, безумцы, Трамп и его команда раз за разом садят за стол переговоры с этими безумцами, потому что того, как нанесли им удар, уничтожили их военную инфраструктуру, лишили их возможности вести войны, влиять на геополитические, и все же предложили им путь, позволяющий избежать неминуемого краха. Но они убеждаются, безумцами договориться невозможно. У них иная логика, нежели у вас. Иран не хочет мира с нами, Иран хочет нас уничтожить. Чтобы мир с Ираном стал возможным, сам Иран должен стать другим. Точно так же, как другой должна стать Куба. И точно так же, как другой должна стать Западная Европа, если она хочет спастись от демографической бомбы замедленного действия. Тиканье этой бомбы становится все громче по мере того, как мигранты прибывают один за другим, ложась тяжким бременем на без того закостенелое общество. И точно так же, как нам бесконечно, в конечном счете придется вернуться к истине, которую эта страна когда-то уже осознала. Невозможно делить хлеб или заключать соглашение с такими людьми, как Франческо Хонг и Зарон Мандань. Нельзя допускать безумцев до власти. Это не подлежит обсуждению. Из-за этого нельзя избежать. Похоже, нам суждено усваивать этот урок на собственном горьком опыте. Вскоре нам неизбежно придется учить его заново. Ну вот я хочу сказать такое по поводу вот этой вот Хонг. Вот сейчас, вот то, что вот буквально я смотрю, это опрос, который проводила Marquette Law School. Хонг проигрывает республиканскому кандидату в губернаторы Тиффани 40-43. 17% еще не определились. Ну, то есть, вот, я очень надеюсь, что эту сумасшедшую, какая-то китайская сумасшедшая очередная. Вы, кстати, не заметили, что количество различных нацменов, давайте так скажем, в Америке, которые прибыли из каких-то там стран третьего мира, из Индии и так далее, из Нигерии, из Ирана и откуда-то так далее, которые требуют изменить США, просто колоссальное стало. Это все почему происходит? Потому что вот я говорю, что вот никто же почему-то вот не хочет прислушаться к тому, что говорю я, да и говорят другие люди. Трамп это сказал сам, что нужны тесты на лояльность людей, которые прибывают сюда, начиная с 12-летнего возраста. Не надо пускать всех подряд. Мы создаем мину замедленного действия. Потому что если к нам прибывают какие-то недовольные своей жизнью родители, они точно так же делают недовольными своих детей. Особенно если у них вот эти вот левые настроения, что им все должны, что Америка, это, понимаете, это беда всего мира, что она обогатилась, она разрушила всех остальных и так далее, что она всем теперь должна по гроб жизни. Америка не должна никому ничего. Единственное, с кем, возможно, в Америке надо договариваться и, возможно, там какие-то разговоры о компенсациях, это американские индейцы, которых, допустим, где-то там было целый ряд каких-то случаев, их обидели, согнали там земель, были приняты решения суда их не трогать, суд, исполнительная власть не послушала, как при Эндрю Джексоне, и так далее, и тому подобное. Вот за это, возможно, нужны какие-то компенсации. Все остальные группы в этой стране компенсированы быть не должны. И то эти компенсации должны быть строго, как говорится, на лимитированном базисе. Они всем подряд и просто за цвет твоих глаз. А мы идем вот именно к тому, что, понимаете, какие-то совершенно ненормальные Понимаете, у нее, у этой Хонг bipolar disease, у нее mental breakdown, у нее наблюдается у психиатра, она, у нее self-mutilation, у нее lithium overdose. Это вот, вот этот человек идет в губернаторы с bipolar disease, за всеми делами, господа. Ну, слушайте, что, что, кто будет следующий? Официальный шизофреник? Немедленно нужно возобновить действие вот этого антикоммунистического акта. Немедленно. Популярные телеведущие, радиоведущие, различные левые оппоненты и так далее, которые так далее, значит, их надо вызывать на слушание. Эти слушания должны транслироваться, им должны задаваться вопросы. Каким-то образом их взгляды соответствуют взглядам Соединенных Штатов. Это свобода слова, но задать вопросы мы тоже имеем право. Вот начнем с этого. Вот это Франческа Хонг, она из от корейских иммигрантов. Родилась она в Висконсине в 88 году. 37 лет, понимаете, она уже, понимаете, заражена вот этим вот коммунизмом, социализмом и так далее. Но она сумасшедшая. Она работала бартендером. В 18 лет ей поставили bipolar disorder. Ну, с чем мы имеем дело? Ой, боже мой. Еще раз, 718-303-90-90. Европа, знаете, я не хочу смеяться над Европой. В Европе в ближайшее время все будет очень плохо. Почему? Потому что там падает уровень жизни, там падает производство, там падает множество чего. Поэтому я так понимаю, что на этом фоне Америка будет смотреться очень даже привлекательно. Но я не желаю этого никому. Потому что, знаете, я не желаю, чтобы у кого-то случилось плохое. Они сами себя ведут к этому, но я им могу только посочувствовать. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Меня слышно? Да, я, во-первых, хотел бы всех успокоить, всю радиостанцию, и сказать, что Мамдани еврей. Я видел видео, где он сидит с раввинами, они все радуются. И
2: это из-за этого,
0: Нет, просто решили, что он еврей. Ну, подождите. Ну да, и он говорит, у него мага, хорошая новость.
2: Тогда вам надо лечиться. Если какой-то сидит Мамдани с евреями, смеются, даже вместе водку пьют, закусывают и так далее, и он даже одел кипу на себя, и так далее, это не значит, что он еврей. Неужели непонятно? Это простейшая истина. Я вам очень сочувствую. Если я зайду в какую-то мечеть и сяду послушать, что там происходит, мне что, надо записать в мусульмане? Нет. Я просто зашел послушать. Я вам очень сочувствую. Может, и не набирать, я вас брать больше не буду. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Ну вот были же хорошие времена. В начале прошлого века собрали всех коммунистов, посадили на пароход и всех отправили туда, откуда они приехали. А позже потом появились времена, вы меня поправьте, на картину, по-моему, когда коммунисты вылавливали, на всех, везде их вылавливали, высветили и наказывали. Пора, наверное, вот что-то, как вы правильно сказали.
2: Я думаю, что надо это делать опять.
3: Кто-то этим заниматься уже начал чать серьезно. Понимаете, потому что... А вот насчет Ирана, как бы с войной, вот я все думаю, значит, живую силу мы терять не хотим. Мы не хотим, чтобы наши солдаты там гибли. Может быть, мне самому не нравится мое предложение, но я вам скажу, вот после завтра 6 августа, может быть, какой-то японский вариант, где-то что-то один раз ударит, чтобы им хватило надолго. Понимаете, вот как
2: Понимаю. Знаете, я слышал эти предложения, что типа давайте сбросим на Иран атомную бомбу какую-то маленького там размера, чтобы они раз и навсегда поняли. Ну, во-первых, режим это не свергнет. Это даже укрепит режим. Во-вторых, это послужит То есть, с одной стороны, это создаст, конечно, дополнительный страх в сопредельных странах. С другой стороны, я практически уверен, что они бросятся создавать свое ядерное оружие, потому что, понимаете, получается так, что если у тебя есть ядерное оружие, то ты можешь не бояться того, что происходит. Потому что на тебя Америка не нападет. Вот как мы видим с Северной Кореей. Он не имеет ядерное оружие, на них Америка не нападает. Ничего не делает, ничего решить не может. И наоборот, когда у тебя ядерного оружия нет, то Америка может тебя прилететь и разбомбить. Поэтому я думаю, что мы неправильный, понимаете, пошлем месседж со всем этим делом. Я думаю, что нам нужно совершенно четко завестись на то, что режим в Иране должен быть разрушен. Потому что без этого разрушения режима мы не можем с ними договориться. Вот, понимаете, вот смотрите, что публикует Иран на сегодняшний день по поводу того, что делает со страной. Они Трампа считают за идиота. В прямом смысле этого слова. Они говорят, что Трамп дурак. У них есть одна часть, как говорится, правительства, которое выдает, что вот мы типа с Америкой разговариваем. Другая часть тут же говорит, что они с Америкой никогда в жизни договариваться не будут, что Америка, понимаете, должна быть уничтожена. Значит, что тогда мы сами себя, как говорится, загоняем в угол вот с этим? С какой частью Ирана мы договариваемся, если они при этом говорят, что мы должны быть уничтожены? Никакого варианта здесь нет. Понимаете? Никакого. Мы должны уничтожить этот режим. Вот это я знаю точно. Пока этот режим будет существовать, все эти разговоры и Трампа будут все время ставить в идиотское положение, в котором вот он очередной раз, отменив свои вот эти вот налеты, которые он собирался сделать, поставил. Ну вот что Иран пишет, пожалуйста, вот я, как говорится, сгрузил. Что, значит, человек из Ирана, Бакхей, это что Ливан должен быть, значит, тоже в состоянии прекращения огня, это не опция, это обязательно. Пакистан сказал, что США объявило, что он останавливает войну на всех фронтах, а Израиль продолжает бомбить Ливан. Значит, иранская позиция таким образом, что это не Израиль разламывает вот эту сделку, а Америка. Потому что Америка обещала прекратить всю войну, и Америка не может это сделать, так не может остановить Израиль. То есть они пытаются таким образом переложить вину на Трампа. То есть весь вот этот вот, вся история, что происходит с этими переговорами для левой части этого света, и в том числе наших сумасшедших здесь внутри, они уже написали. Вы понимаете? Есть несколько вариантов, понимаете, объясняют того, что, понимаете, что Трамп слушает Вэнса, Вэнс слушает Такера Карлсона и остальную вот эту тусовку. Вот эти вот сумасшедших мага, которые справа, которые говорят, что типа мы должны остановить войну и так далее и тому подобное. Видите? Об этом вот пишет вот такой вот, как Марк Тисон. Вот он написал статью на эту тему, понимаете, и так далее, что точно совершенно существует два мнения, что есть, как говорится, мнение, как называют ястребы, это типа Рубио, это Бессент, министр финансов, это Хексет, министр обороны, это директор ЦРУ, который обладает сведениями, который обладает мозгами, очень большое количество американского истеблишмента и так далее, которые говорят, что, ребята, слушайте, вы уже попробовали раз 10 с Ираном попытаться что-то договориться, понимаете, если вы будете продолжать вот так вот, останавливать, вначале вы им обещаете что-то страшное, потом это останавливаете, и Иран продолжает вас водить за нос, то Иран доказывает всему миру, что президент США осел, которого они могут вообще не слушать. И вообще не воспринимают, понимаете, серьезно. Потому что этот президент, понимаете, чуть что, они ему показывают там чуть-чуть какое-то послабление, и все, и Трамп на это покупается. Вы поймите, мне абсолютно все равно, что они думают по поводу Трампа, как они его воспринимают, смеются над ним или плачут на ним. Это дело не в этом. Дело в том, что за всей этой вот катавасией с Ираном наблюдают Китай или русские. Значит, они понимают, что Трамп, грубо говоря, они уже в этом уверены, в этом нет сомнений никаких, чтобы вы мне не сказали на эту тему, что у Трампа никакого плана по Ирану нет. Он не может заканчивать эту войну вот теми силами, которые вот он сейчас на это поставил. То есть он должен эту войну для ее окончания очень серьезно расширить. Очень, как говорится, углубить. Тогда она станет выигрышной. Без этого выигрыша, без этого углубления война такая невозможна. Значит, должны они говорить о том, что они создают большой какой-то серьезный плацдарм, они туда свозят оружие для того, чтобы было наземное вторжение. Без этого это выиграть нельзя. Если Трамп продолжает переговоры, значит, он доказывает фактически, что он войну не выиграть не может. И он поэтому пытается закошмарить Иран какими-то обещаниями судного дня там какого-то, понимаете, апокалипсиса, чтобы Иран на это согласился. Иран на это не согласится. Иран будет водить Трампа за нос. Как он его водит вот последние вот эти вот, я не знаю, месяцы. И никаких реальных вариантов здесь нет. Либо Трамп, как говорится, докажет свою силу, либо он докажет, что он дурак. Все. То есть свою слабость. И повторяю, это не, мне плевать, что думают по этому поводу в Иране. Самое главное, что по этому поводу думают в Китае. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Я полностью с вами согласен насчет того, что с Ираном договариваться бесполезно. Я полностью с вами согласен, что надо углубить эту войну и заканчивать с Ираном. Я полностью с вами согласен, что надо поменять режим. Единственное, с чем я не согласен, что наземную операцию. На наземную операцию надо большое количество наших военных, и плюс будут жертвы гибели. Что я бы предложил, вернее, если бы я был бы на месте Трампа, хотя, конечно, нет, я бы сделал, перестал бы им вот это угрожать, а разбомбил бы всю инфраструктуру, как он говорил, после первых недель этой войны, отправить их в каменный век. Полностью все мосты, тоннели, нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие станции, всю инфраструктуру, мосты, тоннели, электростанции, все. Чтобы там не было ничего живого.
2: С этого можно попробовать начать хотя бы. Если не получится, тогда будет план уже с наземным вторжением.
4: Да, но вы понимаете, он это все время обещает. Президент, за которого я голосовал и которому я верил. Но он это не выполняет. Он потом бэкап. Вот сейчас он опять отменил. Будет ужасная эта самая бомбардировка. Такой никогда не было. И который раз, мы уже, наверное, 50 раз это слышали. А потом раз, это все отменяется. На
2: как вас,
4: день.
2: Как вас зовут, прошу прощения? Как вас зовут?
4: Игорь. Вы же меня знаете, Александр. Игорь. Да.
2: Игорь, да, я просто не узнал вас. Знаете, я с вами согласен, Игорь, что вот эту вот, как говорится, комедию, которую Трамп разыгрывает, что идут какие-то сногсшибательные переговоры, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас дадут прям невероятные результаты, мы все прямо, понимаете, на цирлах тут стоим и ждем, а потом тот же Трамп выдает вот в Твиттере, после того, как они его обманули, иранцы, он говорит, боже мой, это дуплышес, то есть, знаете, это врущие люди. Им нельзя доверять. Сколько раз
4: он
2: должен убеждаться в этом?
4: А ему можно доверять, сколько он обещает? Я прошу прощения.
2: Нет, ему тоже нельзя. Я ему тоже не доверяю.
4: Уже каждую минуту. Да, уже каждую минуту он говорит. И все, над ним же смеются. Мало того, не дается сейчас Трамп Израилю участвовать в этом. Подключил бы Израиль. Израиль бы там бы вдвоем, бы они бы просто превратили бы все в пепел. И все.
2: Да все это понятно. Спасибо за ваш звонок, Игорь. Понимаете, самое главное заключение, я еще раз повторяю, мне абсолютно все равно, как кто-то его называет, или смеется, или плачет, поэтому было другое. Они в Китае понимают такую вещь, что если его прижать в угол, то он начинает истерить, писать какие-то идиотские месседжи в Твиттере, обещать какие-то там, понимаете, чудеса, говорить о том, что кто-то, например, он сказал, что в Израиле жутко довольны вот этим миром с палестинцами, которые он предлагает. В Израиле не просто недовольны, они вообще даже обсуждать пока это серьезно не хотят, что Трамп им предлагает. То есть, понимаете, Трамп существует в какой-то своей альтернативной реальности. Ну, то есть, когда это касается каких-то мелких вопросов, это уже никого не волнует. Но когда это выходит на уровень безопасности страны, то это уже становится, ну, как бы бременем. Это становится бременем для всех нас. Потому что все мы жители страны, мы все, как говорится, косвенно, но страдаем от этого. Если президента США не воспринимают серьезно, мы на этом проигрываем, вы понимаете? А он именно сделал уже все, чтобы его серьезно не воспринимали. Пока он не проведет вот это то страшное, что он обещает, его не воспринимать серьезно не будут. Невозможно, нельзя бесконечно обещать и не делать. Вы можете, я могу, он нет, не может, потому что он президент Соединенных Штатов. Так, перерыв и продолжим.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
19: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые разработали специальную лечебную жевательную резинку с белковыми ловушками, которая снижает уровень вируса папилломы человека в ротовой полости на 93%. Разработка призвана существенно снизить риск развития рака головы и шеи, сохраняя при этом естественную полезную микрофлору ротоглотки. Опубликованы результаты применения системы CRISPR, которая распознает мутантные РНК-транскрипты внутри опухолевых клеток, в частности мутации гена P53, и использует их как триггер для избирательного самоуничтожения раковой клетки. Такой подход позволяет обходить проблему устойчивости рака к традиционной терапии без повреждения здоровых тканей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. 718-303-90-90 наш телефон. И мы обсуждаем все более нарастающий вот этот хор голосов с левой стороны. Я поставлю несколько видео вот об этой вот, что говорит это вот это Хонг, который хочет быть губернатором в Висконсине. Я поставлю вот этот вот палестинский парад с местными полезными идиотами в Милане, который напоминает парад без каких-то сумасшедших. Они пляшут, они поют и так далее. То есть, это не политика, это какая-то пантомима, натурально. Причем я за пантомимы, господа. Я не против парадов. Ну просто, что это вообще такое? Вот об этом ведется речь. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Александр, добрый день, как дела?
2: Добрый день. Да, спасибо. Как у вас?
3: Ну, у меня замечательно. Слушаю вас. И то, что я вижу, то, что я слышу. Давайте мы будем... Давайте на честную, по-честному будем говорить. Можно с вами по-честному говорить?
2: Да, давайте.
3: Без никаких...
2: Без никаких
3: artificial or preservatives. Окей?
2: Да.
3: Они победили. Почему? О том, что вы, я, многие слушатели говорят и говорили последний год-два, но республиканцы, они или глухие, или они слепые, или им просто до одного места, если вы понимаете. Значит, демократы победили, побеждают и будут побеждать, потому что они злые собаки, они работяги. Они проплаченные, у них есть деньги на это, у них есть все на это, извините, это я на улице. У них все для этого есть. И ими действуют умные люди, которые играют в эту игру как гроссмейстеры. Что у нас в стране, что в Европе. Вы согласны или нет?
2: Ну, и то, что они играют очень сильно, у меня нет сомнений. Выиграют ли они, я не знаю.
3: Они уже выигрывают на наших глазах, Александр.
2: Они выигрывают. Но вот сейчас вот последний. Я вам вот скажу такую вещь, Игорь. Вот сейчас вот, например, пришли сведения, что, например, республиканцы обгоняют в два раза по количеству собранных денег. Например, в том же Висконсине, где вот этот сумасшедший идет, то есть там огромное количество людей сбросилось.
3: Ну деньги, но деньги же это не все. Но это деньги,
2: нет,
3: это не
2: но,
3: все.
2: Они собрали но на это можно дать. Да.
3: Они собрали несчастных, которые хотят побыстрее сесть на социальные программы и не работать. И это их не голоса, и вы сами это знаете.
2: Ну конечно, разумеется. Это
3: всегда. Вот и все, и поэтому они выигрывали. Поэтому они выиграли у нас в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Бостоне, в Чикаго. Куда дальше идти? Окей, они выигрывают везде, на наши глаза. Есть и Аль-Саид, я даже не знаю, кто это и что это. Окей?
2: Это в Мичигане, 95...
3: Я знаю, я образно говорю. 95% за него проголосовали. 95%, вообще, понимаете?
2: Он врач, он академик, он не представляет из себя радикала. Тут вот он сказал на днях, что евреи — это свет всего мира. Понимаете,
3: они это пыль в глаза закинул.
2: Но они умеют это делать, вы понимаете?
3: То, что говорил этот Мандзани, а теперь то, что он говорил, и то, что он делает, это день и ночь. Вот и все. Он делает с реалстейтом то, что мы говорили до этого. Я понимаю, радиослушатели. Всего хорошего.
2: Всего доброго. Звоните еще. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, здравствуйте, меня зовут Алик. Я должен вам сказать, что те люди, которые говорят, что демократы выигрывают везде, мне кажется, что им кажется это, потому что они живут в Нью-Йорке. Дело в том, что демократы выигрывают там, где большое количество избирателей получают просто сидят на государственных программах. В Нью-Йорке сейчас это 51%. Я не знаю цифр по Чикаго, но 51, в этих больших городах...
2: 51% населения сидит на программ, на соцпрограмме в Нью-Йорке.
4: Не просто население, а voters, избиратели.
2: А, о май гад. Я даже не знал такой цифры.
4: Exactly.
2: Ну-ну.
4: Exactly. Так вот, в этих больших городах, конечно, безусловно, демократы имеют огромное преимущество. Потому что, ну, тут даже объяснять нечего.
2: Не, ну это понятно. Да.
4: Слава богу, есть другая Америка. И то, что происходит в Нью-Йорке, это кошмар. Точно так же, как в Чикаго или в Лос-Анджелесе. Большие города. Калифорния, в штате Нью-Йорк. Но это еще не вся Америка. Вот это все, что я хотел сказать людям, которые переживают.
2: Я вот как раз вы меня опередили. Я как раз вот только что Игорь звонил. Я хотел ему сказать, что в принципе... демократы и вот эта вот вся эта зараза, она не выходит за рамки больших городов, понимаете? Меня начало напрягать то, что они сейчас штурмуют различные местные, вот эти вот, допустим, ассамблеи, что они штурмуют кресло губернатора, вот это вот плохо. А то, что они остались, это что, Бостон был республиканский город? Нет. Или что, Нью-Йорк был республиканский город? Тоже нет. Поэтому как бы вы в этом правы. Но они распространяются, понимаете, они именно распространяются на уровне губернаторов. Вот появилось вот это все. Этого раньше не было. Вот это Хонг, который идет в Висконсине и так далее. Да.
4: Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Я просто хочу, во-первых, не хочу занимать много времени. Люди, я думаю, другие звонят. Но должен сказать, что, конечно, они предпринимают попытки везде, потому что они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке. И, когда я говорю «они», я имею в виду демократов-социалистов. И это уже не социалисты, это уже коммунисты скорее. И, конечно, они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке, победой Мамдани. И, безусловно, они пытаются везде. Но, слава богу, Америка, во всяком случае, пока еще, я не знаю, знаете, трудно предугадывать вообще то, что произойдет в политике в ближайшие несколько лет. Невозможно предугадать. Так вот, на мой взгляд, мы просто все-таки нормальные люди, и республиканцы, и демократы, которые имеют common sense, здравый смысл, мне кажется, должны питаться оптимизмом из других частей Соединенных Штатов Америки. И да, они напирают. Вы знаете, всегда же в истории человечества всегда бывают моменты, когда людям кажется, что destroyers побеждают, а builders проигрывают. Такое было уже не один раз в истории человечества. Сейчас такое тоже происходит, но гораздо больше это visible, конечно. И переживают за это люди, которые живут в таких городах, как Нью-Йорк. Им кажется, что вообще почва уходит из-под ног. Это, конечно, не совсем так, мягко говоря. Америка большая, и, слава богу, я не думаю, что республиканцы проиграют Сенат. Возможно, республиканцы могут проиграть Конгресс, но они не должны проиграть Сенат.
2: Палату представителей. Не Конгресс, палату представителей.
4: Да. Палату представителей, но да. Сенат, верхнюю палату, не думаю, что республиканцы проиграют. И это дает, конечно, какой-то оптимизм. Я думаю, я к этому призываю людей, которые живут в городе, в нашем городе. Они, конечно, очень переживают, и они смотрят на то, что происходит. Им кажется, что, как я говорю, destroyers побеждают. Но их победа в Нью-Йорке, она не означает... Их политическая победа в Нью-Йорке не означает победу в обществе, потому что в Нью-Йорке очень многое определяется даже больше, чем политические лидеры. Лидеры на Уолл-стрит определяют Нью-Йорк и нью-йоркское состояние, так сказать, города гораздо больше, чем политики, гораздо больше, чем мэр.
2: Я бы сказал. Спасибо.
4: С оптимизмом.
2: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Добрый день, вы в эфире.
0: Алло.
2: Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
0: Вы Вы знаете, чтобы наши дети нашли быструю работу после колледжа, эти колледжи надо привязать к компаниям. Именно востребованности этих компаний детей направлять вот на эти, чтобы они нашли там работу себе. Действительно, вы правильно сказали, что они не могут себе найти работу после окончания колледжа. Вот медицинские учреждения, фармацевтические учреждения. Надо, чтобы у детей была практика. Без практики учеба ничего не дает. Понимаете, поэтому их обязательно надо привязать к компаниям. У нас очень много компаний, 500 компаний. А в отношении Ирана надо массированные удары с Израилем вместе на нефтяные сооружения, на эти электростанции. Так, чтобы, знаете, буквально каждый день надо вот массировать их этими бомбами, чтобы они... И потом некоторые арабские страны, которые действительно привязаны к этому Амурскому проливу, их тоже надо как-то привлечь. Некоторые западные тоже, которые тоже через Амурский пролив
2: проходят. Ну, хорошо, проходят. Вот они... окей, Эстер, я понял. Спасибо. Понимаете, когда мы говорим привлечь, западные страны в Европе явно участвовать не хотят. Они находятся в состоянии полнейшего развала на данную тему. Там даже уже говорить, по-моему, не о чем и не с кем. Арабские страны, они, я думаю, боятся. Почему они боятся? Все очень просто, потому что Трамп показывает, что на него нельзя положиться. Трамп раз за разом подставляет Израиль, понимаете, не спрашивает его мнения. Вот, в частности, очередной раз. Скажите, вот если вы находитесь в арабских странах, вы видите подобное, вы будете полагаться на такого Трампа? Я бы не делал этого. Я бы не делал, потому что Трамп, понимаете, сегодня вам обещает, как говорится, завтра взять Тегеран, а завтра с Тегераном договаривается. Вы хотите иметь дело с таким союзником? Это не союзник. Это слишком мягкий союзник или... Как говорится, болтливый союзник. С Бушем могли договариваться, со старшим Бушем могли. Потому что они знали, что они не развернутся, начнут подобное. Даже с Обамой, скорее всего, они могли бы договариваться, если бы он бы вел бы нечто подобное. Трамп себя показывает ненадежным союзником. Хотите из примера из истории? В 2019 году Трамп, первое президентство. Курды, которые фактически полностью уничтожили ИГИЛ. Не мы в Америке, не русские. Курды уничтожили наземными операциями ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Мы только помогали им тем, что мы бомбили по их же наводкам. И что сделали с курдами, когда их жутко испугались турки, что курды победят? Турки, которые поддерживали и закрывали глаза на вооружение, все вооружение ИГИЛа, что из Турции. И то, что Турция сейчас поддерживает все остальные вот эти вот террористические группировки в той же самой Сирии. Что Аль-Кейда намного лучше, чем ИГИЛ? Никогда в жизни не поверю в это. И вот они поддерживают это правительство, которое пришло из Аль-Кейды фактически. И вот Турция начала наступать на курдов, вместо того, чтобы дать по мозгам Турции, мы взяли и предали курдов. И курды вот сейчас, когда мы пытаемся их соблазнить, ребятки, а вы не хотите войти в Иран и там, как говорится, помочь, что называется, делаем и словом, они говорят, с кем входить? С вами? С Трампом? Это тот самый Трамп, который нас уже кинул несколько раз, да пошли его подальше. Нам все тут не так спокойно пока, более-менее, зачем нам рисковать чем-то? Ради чего? Ради Трампа? Ради того, чтобы он потом бросился опять с ними договариваться? С ними не надо договариваться. Их надо перебить, до этого человека. Их надо бомбить до бесконечности. Пусть это займет год. Вот что надо делать. А мы пытаемся с ними договариваться. Да глупость полная. Добрый день, вы в эфире.

американской инфраструктуры. Все, нам, мы должны начать это расширять намного более широко, глубоко, чтобы больнее было. Пока мы это не сделаем, мы будем все время проигрывать. Нам все время будут... И мы... Главное, не надо все время обещать, завтра я с вами сделаю что-то страшное, если сегодня вы срочно не позвоните мне, не захотите поцеловать меня в задницу. Это глупость, которую мы делаем. Нельзя так вести разговоры. Добрый день, вы в эфире. Лев, я вас слушаю. Надо перестать это делать. Обещать, обещать, обещать, обещать, потом не делать. Или наоборот, обещать, ждать до какого-то момента, потом позвонить. Нету никакого, не может быть никакой дил с Ираном. Вот уже люди даже совершенно, вот понимаете, люди, пишущие вообще о социалистах, вообще о безумцах, даже не конкретно об иранцах, не о фундаменталистах, так ли, просто о безумцах. Они говорят, что, ребята, нельзя договариваться с безумцами. Вот только что статью я вам прочел. Любыми по виду безумцами. Будь то религиозные сумасшедшие из Ирана, будь то коммунисты из Кубы, или будь то, извините, сумасшедшие Северной Кореи. С ними нельзя договориться, они вас кинут. Ну, они вам пообещают что-то такое, будут вам строить глазки и сделают по-другому. Нельзя. К сожалению, это закон вот этого жанра, с которыми мы сталкиваемся. Социалисты, извини меня, что они выполняют свои обещания? Каким образом возможен социализм, если только взять и разорить богатое население, забрать все, что у них есть, и пустить на нужды всего остального общества? Если взять, заставить, еще посадить там, я не знаю, какое-то огромное количество населения в тюрьмы, для того, чтобы они бесплатно работали. И, наконец, оставшуюся часть населения зажать цензурой, как говорится, и какими-то угрозами и так далее, чтобы они не возмущались. Вот тогда социализм начинает работать. Что вы думаете-то? Вот так оно работает. Вот тогда социализм работает. В нормальном понимании социализм работать долго не может. У нас в стране действует официальная пятая колонна, которая ведут к коммунизму. Никакому социализму, понимаете, и никакого шведского варианта социализма у нас невозможно. Он в Швеции проработал, и то недолго. Они могли его выдержать где-то 20 лет максимум, после чего он начал разваливаться в той же самой Швеции. И они ушли от него. И Швеция, извините, это всего 9 миллионов населения национальная страна. И то сейчас, посмотрите, они запустили слишком много, большое количество вот этих сумасшедших мусульман, и Швеция разваливается изнутри. Сколько нужно мозгов, чтобы понять столь простые вещи? Ну, вот. Причем это же выражается в каком-то полной глупости, понимаете, что появляется, например, вот я видел видео, появляется, значит, в каком-то городке в Америке, где-то, по-моему, это речь идет о Пенсильвании, где-то поселяется сосед-мусульманин, понимаете, какой-то религиозный человек и так далее. И вроде все нормально и так далее. Но он тут же начинает качать права, что, понимаете, что он не хочет, чтобы мимо его дома ходили с собаками. И что это харам, что это неправильно, что это то, третье, десятое и так далее. Потом он начинает ругаться из-за того, что не хотят значит, требуют, чтобы он, как говорится, перестал приставать к своим соседям, которые купаются в бассейне, играют какую-то музыку. Потом начинается следующее, что он начинает сражаться с каким-то евреем чьи-то на блоке. Потому что у еврея висит израильский флаг и американский флаг. И вот начинает раздражать. Видите, то есть появился один человек. Он абсолютное меньшинство. Но он уже заявляет о своих правах. Вы мне должны то, вы должны это, вы так, вы сяк, понимаете, я главнее, вы меньше и так далее и тому подобное. Вот так оно работает. Вот эти все демократические социалисты – это малюсенькая, в принципе, часть американского общества. Но они громкие, они решительные, они очень с энтузиазмом. Они захватывают большие

0: города. Ну, в принципе, действительно, вот тут вот говорили. И я хотел как раз поправиться, что, в принципе, что нового, что Балтимор будет левым, или, допустим, что Филадельфия была, она что, была правой когда-то? Да нет, Филадельфия всегда была левая. Всегда была помойкой левой. Она станет с этой помойкой. Меня волнует то, что они пошли дальше, они пытаются штурмовать ассамблеи штатов. Они пытаются взять губернаторов. Почему? Потому что вот Алик правильно здесь звонил, он сказал, что Мамдани оказывается успешным. Я, кстати, вам говорил об этом то же самое здесь. Пример Мамдани очень успешен, если начать предлагать людям, которые, у которых действительно проблемы. Мы знаем, что у людей есть проблемы с выплатой ренты, заплатить за продукты, за одно, за другое, третье. И он им говорит, я вам дам, как говорится, заморожу рент на там 2 года. Или сделаю бессрочный рент, чтобы нельзя было его повышать больше. Или сделаю бесплатные магазины. Или сделаю там какой-то автобус бесплатный. И одно, и другое, третье. Вот эти все обещают. Что вы думаете, они не купятся на это? Купятся. Купятся. Начни раздавать по одной бесплатной курице, и у вас выстроится огромная очередь желающих проголосовать за такого, как Мамдани. Поэтому Мамдани пошел в серию по стране. Плюс у нас есть, ну, понимаете, демократы не могут отделаться от своих вот этих вот сумасшедших. Они не могут это сделать. Почему? Потому что тогда у них рухнет вся их поддержка, вся их партия. Ну, в общем, что могу сказать? Надо продолжать сражаться, надо продолжать обучение, нужно продолжать, конечно же, профессионально рассказывать людям, как говорится, что, кто, откуда и как. Вести пропаганду, вести образование, просвещение. Вот это мы должны делать. Потому что без этого, конечно, все это рухнет. Ну вот сегодня, ну не сегодня, это 25 июля произошло. То есть надо дать все-таки дань памяти, что умер последний ветеран Второй мировой войны, который был в военно-морских силах США. Его звали Джозеф Уильямс. Ему было 106 лет. Он умер 25 июля 26 года. Это был последний ветеран, кто воевал в американском флоте во время Второй мировой войны. И вот я вам скажу, что это, конечно, ну, больно видеть, что уходят эти люди, что их все меньше, и что, к сожалению, вот уроки той войны, которые были сделаны, они точно так же уходят с ними. Ведь вот то, что мы наблюдаем, это уроки той войны забыты. И с евреями, и вообще в мире, и вообще как таковые. И что было после этой войны, с этой коммунизм, все забыто, понимаете? А мы напомнить не знаем как. Понимаете, поэтому вот есть то, что есть. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Завершены масштабные клинические испытания ежедневного перорального препарата для пациентов с агрессивными формами рака поджелудочной железы. Новый класс направленных молекул показал снижение риска летального исхода на 60% по сравнению с традиционной химиотерапией и удвоил показатели выживаемости. Исследователи установили роль белка TRF2 в регенерации мышечной ткани. Выяснилось, что при нехватке этого белка стволовые клетки мышц теряют способность к восстановлению, из-за чего поврежденные ткани замещаются жировыми отложениями и рубежом. Открытие создает основу для препаратов против возрастной саркопении и дистрофии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в контактах с Ираном и Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив достигнут прогресс. Соединенные Штаты израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном, пишет Reuters. Демократические праймерис в Сенат США, которые прошли 4 августа в Мичигане, станут важным индикатором настроения в этой партии. Подробно поговорим об этой ситуации. Там побеждает социалист, демократический социалист, некий Абдул, который проводит, собственно, повестку своей партии демократических социалистов Америки. Страшная беда в Соединенных Штатах. Вот такие кандидаты – это партия. Ну и те, кто ее поддерживает, естественно. Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, деньги американских налогоплательщиков никогда не должны идти на выплату зарплат террористам Хамаса, однако ООН систематически блокирует американский надзор. Агент ФБР признался в том, что перевел себе около 1 миллиона долларов с криптовалютных счетов иностранца, в отношении которого велось уголовное расследование. Чем может закончиться самый громкий скандал за многие годы в мировом футболе? Об этом тоже подробно поговорим. Около 60 тысяч человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов. Корпорация Google объявила о приостановке нового инструмента искусственного интеллекта для создания изображений в Google Earth из-за опасений распространения ложной информации. И в хасидских общинах Нью-Йорка развернулась дискуссия о возможности использования искусственного интеллекта для получения ответов на вопросы еврейского закона. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в контактах с Ираном и Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив достигнут прогресс, однако окончательной договоренности пока нет. Цитирую, в переговорах есть прогресс, но окончательного результата не достигнуто. Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, сказал Рубио в беседе с журналистами в Госдепе. По его словам, речь идет о двух возможных соглашениях. Первое должно урегулировать движение судов через Ормузский пролив, а более широкое будет касаться ядерной программы Ирана. Рубио подчеркнул, что конечной целью Вашингтона остается лишение Ирана возможности получить ядерное оружие. Тегеран при этом отрицает проведение прямых переговоров США и заявляет, что обсуждает с Оманом только ситуацию в проливе. Соединенные Штаты израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Речь идет преимущественно о ракетах «Атакмс» и «ПРСМ», которые представляют собой более новое и совершенное поколение. По словам двух собеседников агентства, Соединенные Штаты применили практически все, как сказано, имевшиеся запасы этого оружия. Эти ракеты – важная часть военного арсенала Соединенных Штатов, позволяющая наносить точечные удары с безопасного расстояния. Кроме того, «Атакмс» сыграли ключевую роль в полномасштабной российской украинской войне, позволив Киеву атаковать цели в глубине России. Белый дом в ответ на просьбу о комментарии опубликовал заявление Трампа, в котором тот утверждает, что у США, цитирую Трампа, намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем необходимо. Конец цитаты. Соединенные Штаты и Иран 18 июня, напомню, подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушении перемирия. «Нью-Йорк Таймс» писал 26 июля, что Трамп решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках Исламской Республики. Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные ищут новые креативные способы давления на Иран и, как сказано, наказание Исламской Республики. Телеканал отмечает, что этот запрос показывает ограниченность вариантов, которые есть у Трампа для принуждения Ирана к сделке. Демократические праймериз в Сенат США, которые прошли 4 августа в Мичигане, станут важным индикатором настроения в этой партии. Они покажут, продолжит ли она смещаться влево на социалистические и антиизраильские позиции. Ведущим кандидатом считается глава управления здравоохранения округа Уэйн Абдул Аль-Саид, которого поддерживает так называемое прогрессивное крыло демократов, в том числе Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес. Основные темы предвыборной программы Абдул Аль-Саида – обеспечение всего населения США медицинской страховкой, а также борьба – это все рядом у них идет социализм и антисемитизм, борьба с израильским влиянием. У них это у прогрессивистов так называемых. Любая цель нападок Абдул Аль-Саида – это произраильское лобби любимая цель – АйПак. Он обвиняет Израиль в геноциде и выступает Абдул Аль-Саид за прекращение американской помощи еврейскому государству. Соперница Аль-Саида, член Палаты представителей Конгресса, демократ, естественно, Хейли Стивенс, поддерживаемая истеблишментом Демпартии, она мобилизовала на предвыборную кампанию около 60 миллионов долларов, причем половину этой финансовой поддержки обеспечил АйПак. Это самое большое подобное пожертвование в истории. Стивенс строит свою предвыборную кампанию на опыте, в том числе работе в администрации Барака Обамы, на необходимости развития промышленности штата, который считался индустриальным сердцем США. Также она сторонница Израиля. Это может оказаться, как отмечают СМИ, проблемой в штате, лидирующем в Соединенных Штатах Америки по проценту арабского населения. Сенатор-республиканец Тед Круз прокомментировал сообщение о том, что Организация Объединенных Наций препятствует американскому расследованию возможных связей гуманитарных организаций, работающих в секторе Газы, с террористической организацией «Хамас». Цитирую Круза, «деньги американских налогоплательщиков никогда не должны идти на выплату зарплат террористам Хамаса. Однако ООН систематически блокирует американский надзор, призванный предотвратить это. Давно пора привлечь ООН к ответственности и ограничить ее финансирование», написал Круз в социальной сети X. Заявление сенатора прозвучало на фоне продолжающихся расследований, проводимых управлением генерального инспектора USAID. Ранее ведомство сообщало о выделении более 100 нынешних и бывших сотрудников УНРУВА, подозреваемых в причастности, к Хамасу или участии в нападении 7 октября 2023 года. Работники Организации Объединенных Наций такие замечательные. Агент ФБР сдался властям Соединенных Штатов, признавшись в том, что перевел себе около 1 миллиона долларов с криптовалютных счетов иностранца, в отношении которого велось уголовное расследование. Как говорится в заявлении ФБР, Патрик Стивен Ярок на прошлой неделе связался с Министерством юстиции, чтобы признаться в принятии, как он отметил, очень неверных решений, связанных с криптовалютными кошельками. По данным FBI, Ярок, пользуясь служебным положением, через системы ФБР получил доступ к ключам, необходимым для перевода средств с криптовалютных счетов. Начиная с конца 2024 или с начала 2025, Ярок совершил около 10 переводов на общую сумму около 1 миллиона долларов. В документе ФБР отмечается, что переводы совершались со счетов, связанных с враждебным государством, а телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о криптовалютных счетах, связанных с Россией. В материалах дела подробно рассказывается, как 29 июля Ярок встретился с сотрудниками Министерства юстиции и, как отмечено, начал плакать, рассказывая свою историю. По словам Патрика Ярока, он решил признаться в краже денег из-за стыда, который съедал его изнутри, так отмечается в сообщении FBI. При этом, по словам Ярока, он руководствовался не только корыстными мотивами. Он рассказал, что узнал о счетах в ноябре 2024 года Запада в ходе своей следственной работы. По его словам, он был очень огорчен и возмущен из-за того, что ФБР не может, как он говорит, или не хочет действовать против враждебных счетов. Затем он получил доступ к ключам, необходимым для перевода средств со счета подозреваемого на свой счет. 31 июля, в день своего ареста, Ярок был уволен из FBI. Агенту предъявили обвинение в переводе похищенного имущества. Максимальное наказание по этой статье у нас в стране составляет 10 лет лишения свободы. На прошлой неделе ФБР провело обыск в доме и автомобиле Ярока. Во время обыска он позволил агентам использовать свой Face ID и пин-код своего iPhone, после чего они получили доступ к его счету на криптовалютной бирже Kraken. Связанный с агентом криптокошелек содержал около 1 миллиона долларов. При этом Патрик Ярок говорил, что не помнит, какую точно сумму перевел, отметив, что у него на счету уже была какая-то сумма. По истории запроса в телефоне ФБР узнала, что в мае этого года агент спрашивал у ChatGPT, если бы у меня был миллион долларов, как бы вы посоветовали инвестировать, потратить их, чтобы получить максимальную прибыль и доход? Такой был вопрос чату GPT. При этом агент просил чат GPT учесть планы выйти на пенсию примерно в 40 лет. На момент запроса, как указал агент, ему было 37 лет, и связать свою жизнь с выращиванием винограда или с другой деятельностью в сельском хозяйстве в итальянском регионе Челенто или в португальском Дао. Неделю назад руководитель ФИФА Джанни Инфантино был на пике карьеры, вспоминают СМИ. Рекордный чемпионат мира по футболу, дружба с Дональдом Трампом, перспектива легкого переизбрания во главе Международной футбольной федерации в следующем году. Сейчас же Инфантино на грани отставки из-за провальной идеи приватизировать самую популярную игру на планете при помощи и с участием родственников Трампа. Проблемы у Инфантино начались сразу после объявления о масштабных планах привлечения частных инвесторов в и без того прибыльную и необремененную долгами ФИФА. Недовольный бубнеж быстро перерос в стройный хор возмущенных голосов со всего мира. Инфантино припомнили буквально все. И авторитарный стиль руководства ФИФА, и любовь к почестям и привилегиям, и дружбу с Трампом, и зимние чемпионаты в нефтяных арабских пустынях, и стремительную коммерциализацию футбола, рекламные паузы на водопое, шоу в перерыве, запредельные цены и рекордные доходы ФИФА, распределением которых между футбольными ассоциациями всех стран мира Инфантино занимается фактически лично, что гарантирует ему переизбрание в следующем году, как это было на предыдущих выборах. Тоже он побеждал в 2019 и 2023 годах. Тогда Инфантино оказался единственным кандидатом на пост руководителя ФИФА. Такие были выборы. После чемпионата в Америке ни у кого не было никаких сомнений в том, что бессменный вот уже десятилетие рулевой мирового футбола также безальтернативно продлит свои полномочия еще на 4 года. Теперь же судьба 56-летнего швейцарского функционера висит на волоске. После того, как Федерация европейского футбола УЕФА пригрозила, что ни Испания, ни Франция, ни вообще ни одна европейская сборная никогда не приедут на приватизированный, пусть даже частично, чемпионат мира, футбольные ассоциации Старого Света начали отзывать поддержку кандидатуры Инфантино и требовать его отставки. Инфантино хотел, чтобы 20% примерно всех оборотов ФИФА ушли в частный сектор, и это было связано с одной из компаний, которую возглавлял Кушнер. Кушнер – это брат Кушнера, зятя Дональда Трампа. Первым был отзывать поддержку кандидатуры Инфантино, требовать его отставки. Первым были Уэльс и Финляндия, Англия и Шотландия, как ожидается, также поддержат позицию УЕФА. Оглушенный кричалкой «футбол не продается», Инфантино положил реформу под сукно, но нападки не прекратились. От него отвернулись ближайшие соратники ФИФА, а недавний приятель Дональд Трамп, по данным газеты «Нью-Йорк Пост», вот уже неделю не подходит к телефону, не отвечает на звонки Инфантино. Самый простой сценарий – добровольная его отставка Джанни Инфантино. Так ушел его предшественник Йозеф Блаттер. После крупнейшего крупнейшего в истории мирового футбола коррупционного скандала FIFA. Однако Инфантино до сих пор не демонстрировал склонности к саморазрушению и может попытаться задержаться ради переизбрания на последний разрешенный срок в марте следующего года. Для этого ему нужна либо поддержка большинства, и не обязательно большинства 211 национальных ассоциаций FIFA, а лишь тех, кто принял участие в голосовании, не воздержался и чьи бюллетени не были признаны недействительными. Либо отсутствие альтернативных кандидатов, как два предыдущих раза. Если же Инфантино не уходит сам, какие есть еще варианты? Призвать его к отставке может Совет FIFA большинством в 19 из 37 членов, в чем уже есть сомнения, но даже если это случится, Инфантино наделен правом просто игнорировать их призыв. Еще один сценарий – внеочередной конгресс FIFA по письменному запросу как минимум 43 из 211 национальных ассоциаций. Европейская УЕФА – 55 стран, и теоретически она способна самостоятельно инициировать конгресс, однако успех не гарантирован. Для вынесения вотума недоверия Инфантино нужно не менее 106 голосов. Из 211 членов FIFA 55 представляют европейский футбол УЕФА, 54 Африку, 46 Азию, 35 Конкакаф, 11 Океанию и 10 Конмебол. Африканская, Южноамериканская и Океанийская конфедерации не выступали с критикой приватизационного плана Инфантино. Возмутились 136 стран, чего недостаточно для вотума недоверия. Однако голосование против конкретной инициативы и голосование за отстранение президента FIFA – дело далеко не одно и то же. И многое может измениться за 2-3 месяца, которые уйдут на подготовку Конгресса. Остается еще один путь – найти кандидата, способного составить Инфантино конкуренцию на выборах в марте. Крайний срок выдвижения кандидатуры истекает 18 ноября. Около 60 тысяч человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10 тысяч клиентов остались без электричества. Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, 3 из них в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствует сухая погода и порывистый ветер. Пожарные сравнивают пострадавшие районы с зоной боев. Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил в штате чрезвычайную ситуацию и обратился за помощью к президенту Трампу. Сообщается, что офис шерифа округа Спокан арестовал подозреваемого в рамках расследования пожара Old Trails, самого разрушительного из трех лесных пожаров, бушующих в районе города Спокан на востоке штата Вашингтон. По данным властей, 37-летний Аарон Фариначчи, ранее судимый за тяжкое преступление, был задержан у себя дома. Ему предъявлено обвинение в поджоге первой степени. Сотрудники также провели обыск в его доме. Шериф Джон Ноуэлс сообщил, что расследование с самого начала получило важную зацепку благодаря сообщению очевидца. По словам свидетеля, он видел Фариначчи, который наклонился, как сказано, возле травы в районе, где начался пожар. Это позволило следователям задержать подозреваемого на раннем этапе расследования. Мужчина, позже опознанный как Фариначчи, был допрошен и отпущен. Однако впоследствии, когда в ходе расследования появились новые доказательства, детективы отдела по расследованию тяжких преступлений вновь его задержали, сообщил Ноуэлс на пресс-конференции. По словам шерифа, следователи считают, что Фариначчи использовал спички или зажигалку, чтобы устроить пожар. Эти предметы были обнаружены у него во время ареста. Как сообщил прокурор округа Престон Макколом, первое судебное заседание по делу подозреваемого пройдет во вторник. По информации Associated Press, пока не ясно, есть ли у Фариначчи адвокат, который мог бы выступить с заявлением от его имени. Власти подчеркнули, что расследование причин возникновения пожаров продолжается. Корпорация Google объявила о приостановке нового инструмента искусственного интеллекта для создания изображений в Google Earth менее чем через 48 часов после его запуска из-за опасений по поводу злоупотребления и распространения ложной информации. Инструмент, запущенный в четверг, позволял пользователям создавать с помощью текстовых команд фотореалистичные аэроснимки. Отзыв нового инструмента последовал после того, как были зафиксированы, как сказано, скриншоты изображений, которые, по всей видимости, нарушают политику компании. Компания утверждала, что заложенные в модель инструкции будут препятствовать созданию изображений на вредоносные темы. Однако изменение формулировки запроса в некоторых случаях позволяло получить изображения, которые должны были блокироваться. Параллельно команде проверки фактов удалось создать поддельные изображения рухнувшей Эйфелевой башни, гигантского провала под Великой пирамидой в Гизе и российских танков в столице Украины, Киеве. Google сообщила, что контент, созданный с помощью ее инструмента искусственного интеллекта, содержит невидимые водяные знаки, призванные указывать на то, что изображение создано или изменено с помощью искусственного интеллекта. Компания рекомендовала тем, кто не уверен в подлинности изображение, проверять его с помощью Gemini или Google Lens. Однако обнаружено, что и механизмы проверки не застрахованы от ошибок. В некоторых случаях исследователям удалось заставить Gemini распознавать поддельные изображения, созданные в Google Earth, как настоящие, в то время как внешние инструменты обнаружения контента искусственного интеллекта не смогли выявить манипуляцию. В хасидских общинах Нью-Йорка развернулась дискуссия о возможности использования искусственного интеллекта для получения ответов на вопросы еврейского закона. Как отмечает доктор Рут Сурия из университета Сеттон-Холл, религиозные сообщества редко полностью отвергают новые технологии, предпочитая адаптировать их к собственным ценностям. Тем не менее, опасения, связанные с искусственным интеллектом, усиливаются. После появления чат-GPT в 2022 году сквирский хасидизм запретил использование искусственного интеллекта, назвав его «окном в ересь». Однако, по данным неформального опроса, проведенного Цурией в 2025 году, в США 94% респондентов ультраортодоксов пользуются искусственным интеллектом как минимум раз в неделю, а две трети обращаются к нему с галахическими вопросами. Организации, фильтрующие интернет для ультраортодоксальных евреев, пытаются ограничить доступ к сервисам искусственного интеллекта. Так, в Нью-Йоркском Уильямсбурге клиент попросил сотрудника Technology Awareness Group, TAG, Баруха Кахану удалить помощника искусственного интеллекта из WhatsApp на его телефоне. Кахана, уже 10 лет помогающий делать устройства кошерными, признался, что с такой просьбой столкнулся впервые. Основатель TAG Нехемия Готлиб признал, что эффективно контролировать такие технологии пока не удается. Однако он воспринимает ситуацию как духовное испытание, посланное свыше. По его словам, новые вызовы – это сигнал свыше, побуждающий верующих укреплять свою веру. Схожую позицию занимает и Барух Кахана. Если американская судебная система не доверяет искусственному интеллекту вынесения решений, то тем более, по его мнению, нельзя доверять ему вопросы религии. В то же время движение Хабад сделало ставку на новые технологии. В 2025 году его представители предложили профессору Моше Капелю создать специализированного чат-бота, использующего еврейские религиозные источники. Так появился проект Rav Dicta, использующий раввинскую литературу для ответов на вопросы пользователей. Сам Капель, возглавляющий некоммерческую организацию «Дикта» и участвовавший в создании правоконсервативного форума «Каэлет», говорит, что его цель – собрать в одной базе все значимые еврейские книги и сделать их доступными для поиска и изучения. При этом он подчеркивает, что Рав «Дикта» не должен заменить живого раввина и прежде всего предназначен для обучения. Похожие позиции придерживается раввин Мордехай Лайтстоун, редактор социальных сетей Shabbat.org. Комментируя ответ чат-бота на вопрос о том, почему хорошие люди страдают, он отметил, что система может дать повод для размышлений, но не понимает обстоятельств конкретного человека. По словам Лайтстоуна, прихожане обычно приходят к раввину с подобными вопросами в момент личных переживаний, поэтому универсальный ответ искусственного интеллекта оказывается слишком общим. Он также скептически относится к разговорам о скорой замене духовных лидеров машинами. «Я не переживаю, — говорит он, — что чат-GPT отнимет у меня работу. Он не живой, у него нет души, он не понимает того, что говорит». Конец цитаты.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
7: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Богатая китаянка инвестировала в сериал, чтобы сыграть в нем вместе со своим любимым актером по имени Джун Юй Фэй. Инвестор исполнял роль принцессы, актер павшего принца. Женщина потребовала добавить несколько десятков сцен поцелуев в сценарий и снять более 50 серий. Из-за большого количества интимных сцен платформа, на которой должен был выйти сериал, потребовала удалить более 20 кадров с поцелуями. Это вызвало недовольство женщины-инвестора, она отказалась выплачивать режиссеру остаток гонорара, и тогда режиссер вынесла конфликт на публику. Актер Джун Юй Фэй опубликовал видео, в котором заявил, что сцены поцелуев и другие интимные эпизоды снимались в соответствии со сценарием. Однако он с сожалением добавил: «Во время съемок сцен с поцелуями не надо использовать язык и не нужно постоянно пускать мне в рот слюну». Конец цитаты. В Каире безработный египтянин за взятку в 3 миллиона фунтов получил доступ в здание столичного уголовного суда в нерабочее время. Он признался, что передал деньги трем сотрудникам учреждения за возможность беспрепятственно посещать залы заседаний. В пустых помещениях мошенник снимал видеоролики в самодельной мантии, сидя в кресле судьи. Таким образом, он пытался убедить потенциальных жертв в наличии у него соответствующих полномочий и завоевать их доверие. Лжесудья обещал гражданам помощь в освобождении из-под стражи, трудоустройстве и получении льготного жилья за вознаграждение. Египетская прокуратура начала расследование после обнаружения в соцсетях видеоролика одного из пострадавших. Лжесудью обвиняют в незаконном присвоении статуса, мошенничестве и подлоге, а сотрудников суда в пособничестве и получении взятки. В бразильском штате Мато-Гроссо стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию, пишет Associated Press. Капибары устроили неожиданный визит в здание парламента, войдя через главный вход. Вероятно, животные из соседнего парка решили освоить новое пространство. Сотрудница парламента зафиксировала происшествие на видео и попыталась проводить зверей обратно в природу. По ее словам, такие визиты стали для персонала привычным делом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира в FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь. Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: коллекция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Да, как хорошо.
3: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
4: Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому!
3: В программе «Эрудит».

Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Как всегда, 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Кто-то пройдет со мной до конца этот путь, все 12, а кто-то останется в качестве слушателей или же изначально будет в таком статусе пребывать. Напомню, что сегодня у нас есть и те, кто поддерживает наш эфир, за что им огромное спасибо. И их я поблагодарю в первую очередь. В частности, напомню о том, что если вам нужна работа или вам нужен уход на дому, то лучше не придумать, как обратиться в агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя Нью-Джерси и Фараковый. И приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами. Получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы и страховки и отпускные. Возможности путешествовать вместе с агентством и получать дополнительные подарки. Например, буквально несколько недель тому назад был проведен целый настоящий большой фестиваль, посвященный здоровью, такой День здоровья, где представители агентства рассказывали о том, какие новости в мире ухода на дому, кто может на сегодняшний день заниматься подобной работой, как она оплачивается и в каких районах. А само агентство имеет представительство практически во всех районах Большого Нью-Йорка, в частности в Бруклине, на Брайтоне и на улице Ностран, в Квинсе, в Риго-парке. И, в общем, есть во всех районах офисы, и вам не надо даже ездить через весь Нью-Йорк для того, чтобы добраться до офиса, если вдруг в этом возникнет необходимость. Напомню, агентство предлагает целый ряд необходимых и важных программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов можно получить помощь на дому. Если вы перенесли травму, аварию, операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна помощь дома на протяжении 24 часов, вам необходимо, чтобы кто-то помогал обслуживать вас по состоянию здоровья, вы могли бы или должны были бы находиться в Nursing Home, то есть программа 12 плюс 12, и вы можете оставаться дома. Есть программа краткосрочной помощи, есть программа для детей, если у деток аутизм, специальная программа для деток-аутистов, и есть также программа для тех деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Специалисты, такие как логопед, массажист, физиотерапевт и другие, которые помогут деткам быстренько развиваться, догнать сверстников, а может быть даже в чем их обогнать. Вот такая программа есть. Позвоните в агентство. Детки сами не перерастут целый ряд недугов. А даже если и так, все равно позвоните и проконсультируйтесь со специалистами. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Я напомню также, что у нас сегодня есть замечательная возможность получить призы от компании «Дозорцев и сыновья». Эта компания на протяжении многих лет спонсирует игровые эфиры на Дэвидсон Радио и помогает подарками победителям. Согласитесь, это очень интересно, это важно и это, конечно же, нужно. Я хочу напомнить тем, кто также заинтересован в работе, что компания «Дозорцев и сыновья» в этом году празднует свою 31-ю годовщину, 31 год. Серьезная компания, те работники, которые приходят в нее, живут одной семьей, очень дружно. Известная ликероводочная компания «Дозорцев и сыновья» предлагает работу сейлзменам, то есть тем, кто умеет продавать, тем, кто умеет предложить в 5 районах Нью-Йорка, где бы вы ни жили, позвоните, магазины есть, маршруты есть, нужно иметь права, наверное, и иметь такой уровень коммуникабельности. Наверное, язык надо иметь, тоже очень важно. Вот, позвоните после 11 утра, телефон 908-353-1234. Еще раз,
903-53-1234, если вы имеете права, если вы знаете английский язык и вы проживаете в одном из пяти районов Большого Нью-Йорка, у вас, считайте, есть работа, позвоните и договоритесь о встрече. 908-353-1234. Ну, а у нас сегодня, как и во всех играх, есть бальзам «Мустак» для тех, кто сегодня, друзья, проявит свои таланты в области отгадывания, возможно, логического мышления, возможно, скорости пальцев. Некоторые успевают вопрос завести в какую-нибудь поисковую систему и получить на него ответ, хотя 15 секунд иногда кое-кому недостаточно. Собственно, я уже намекнул на правила игры, напомню их еще раз для тех, кто, возможно, впервые слышит игру «Эрудит», и, может быть, гости нашего города и нашей страны. Вам необходим только телефон. Телефон не тот, который диском набирается, хотя уже вы, наверное, и забыли о таких телефонах, а те телефоны, которые кнопочные, и у них тоновый звонок. Итак, у нас с вами игра впереди. Для того, чтобы зарегистрироваться на игру, надо набрать номер 718-03-7570 по команде, по сигналу, когда я объявлю старт регистрации, начало регистрации на игру. 718-03-7570. Далее вы попадаете в общий пул, в общую команду. Это интерактивная команда, это виртуальная команда, которая слушает вопрос. Далее я предлагаю три варианта ответа. И включается отсчет времени в обратном порядке от 15 до 0. У вас есть 15 секунд для того, чтобы принять решение и выбрать один из трех мной предлагаемых вариантов ответа цифрой 1, 2 или 3 на своем телефоне. Попробуйте, это интересно. Если вы ответили правильно, вас компьютер, вас программа переведет на следующий уровень. Более сложных вопросов, если вы ответили неправильно, программа вас удалит. Также, если у вас вторая линия перебивает, второй звонок перебивает ваш сигнал, компьютер его может не распознать и удалит вас из игры. Если вы

0: 718-303-7570. Я приготовил 12 вопросов. Сегодня они, как и обычно, разные с точки зрения направленности. Здесь и какие-то есть литературные вопросы, и какие-то исторического характера вопросы, и какие-то вопросы, связанные с физикой, но школьного уровня. Значит, я не забегаю далеко, в институт даже не лезу, чтобы понимали, никакой высшей математики, но из вопросы из числа общедоступных, общеинформационных. 718-303-7570. Иногда встречаются специализированные вопросы, иногда, но, поверьте, они уже встречаются тогда на более высоких уровнях сложности. То есть, допустим, 8, 9, 10. Иногда туда залетают и очень простые вопросы. Такое тоже бывает в качестве подарков. 718-303-7570, номер телефона. 718-303-7570. Я вижу, у меня появилось пару звонков на студийный номер. Я его пока еще даже не объявлял. Вы можете не набирать телефон 9090. Набирайте телефон 718-303-7570. 718-303-7570. Быстрее. Регистрация длится у нас всего лишь 90 секунд. То есть полторы минуты. За это время можно успеть набрать номер, который я вам диктую, и стать на старт первого вопроса. Еще раз повторю номер, и будем закрывать регистрацию. 718-303-7570. 718-303-7570. Регистрация закончена, и мы начинаем игру. Прозвучал сигнал, который открыл нашу игру. Регистрация закончена. В игре у нас 131 игрок. Внимание, друзья, первый вопрос. Вопрос такой. Макиавелли написал книгу «Государь», «Капитал», «Антидюринг».
1: Введите свой ответ.
0: Макиавелли написал книгу «Государь, капитал, антидюринг». Здесь, может быть, кому-то станет сложно, но если вы исключите те ответы, которые явно неправильные, останется один правильный. Быстрей. Быстрей. Время закончилось. Я в этой игре принимаю ваши ответы из зала. То есть, если вы позвоните по телефону 718-303-9090, вы сможете дать свой ответ и подсказать, как бы подсказать аудитории, которая играет виртуально, какой вы считаете ответ правильным. Не всегда те, кто дозваниваются в эфир, сообщают нам правильный ответ. Пожалуйста, вам слово.
2: Мишаня, добрый день. Естественно, это «Государь, капитал» написал Карл Маркс, как ты помнишь, после занятий в Харьковском мединституте. А второе, а третье тоже написал. Так что «Государь», скорее всего.
0: «Государь», скорее всего. Спасибо, действительно, после занятий в Харьковском мединституте, кстати, не только в Харьковском мединституте, я еще закончил Ростовскую государственную экономическую академию, вот, с отличием, я бы сказал. Правильный ответ у нас «Государь». «Государь». Вы правы. Никола Макиавелли родился 3 мая 1469 года, умер 21 июня 1527. Итальянский мыслитель, писатель, политический деятель, занимал во Флоренции пост государственного секретаря, выступал сторонником сильной государственной власти, допуская в случае необходимости использование любых средств для ее укрепления. «Государь» опубликован в 1532 году, автор военно-теоретических трудов, автор идеи о всеобщей воинской обязанности в трактате о военном искусстве, призывал к переходу от наемной к набираемой по призыву из граждан государства армии. Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Ответы, кстати, разделились на все три версии, так что не все знают, что «Капитал» написал Маркс, а вовсе не Макиавелли. Вопрос под номером два. По делам великану досталось, усов от него не осталось. Это написано о Сталине, о Чаплине, о Тараканище.
1: Введите свой ответ.

0: о ком написано это произведение «По делам великану»? Досталось, усов от него не осталось. Сталин, Чаплин, тараканище. Быстрее, ну-ка, дети, у кого есть, у кого были, у кого будут, все должны знать, и те, и другие должны подготовиться, в основном те, у кого будут дети. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
1: Привет, Мишенька. Таракан, таракан, тараканище. Он усами шевелит, там что-то где-то сидит и усами шевелит. Это всех перепугало.
0: Да-да-да, Ирочка, да. Спасибо, спасибо, дорогая, вас приветствую. Друзья мои дорогие, когда вы ходите в эфир, очень прошу вас, выключайте радиоприемник или делайте его чуть-чуть тише, потому что у нас звук возвращается и появляется характерное эхо. Эхо. Переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Напомню, что игра начинается с достаточно простых вопросов, иногда музыкальных в данном случае. Вот какой вопрос. Ее высота 540 метров. О ком это речь? Что это за девушка такая? Останкинская башня, Пизанская башня, Спасская башня.
2: Введите свой ответ.
0: Прилично, да? Чуть больше, чем полкилометра. Ее высота 540 метров. Останкинская башня, Пизанская башня, Спасская башня. Ну, не все ответили. А сейчас уже есть. Ответы получены. Вы, надо сказать, молодцы. Вопрос, я уверен, не сложный. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Я вас не слышу, но уверен, что вы бы дали ответ правильный. Пизанская башня, представьте себе, если бы 540 метров чуть-чуть наклонились бы, да? Наверное, они бы уже куда-нибудь дорухнули, если бы 540 метров, это полкилометра, куда-нибудь бы наклонились. Ну, а Спасской, конечно, башни до 540 метров очень далеко. Остается Останкинская башня, телевизионная башня Останкина. Останкинская телебашня, телевизионная радиовещательная башня, расположенная в Москве, высота 540 метров. Второе по высоте сооружение в мире после CN Tower в Торонто. Хотя я вам честно скажу, что эта информация, наверное, вообще очень-очень давняя, потому что значительно более высокие здания на сегодняшний день есть и в Чикаго, и в Арабских Эмиратах, ну, короче, везде. То есть явно не в мире, явно. Главный инженер Николай Никитин, архитекторы Баталов и Бурдин. Строительство башни велось с 1963 по 1967 годы. В то время это было самое большое высотное здание в мире. В то время. Идея использовать преднапряженный железобетон, сжатый стальными тросами, позволила сделать конструкцию башни простой и прочной. Другой прогрессивной идеей было использование относительно мелкого фундамента. По замыслу Никитина, башня должна была практически стоять на земле, и ее устойчивость обеспечивается за счет многократно превышения массы шлема основания над массой мачтовой конструкции. Вот такая, друзья, конструкция. Ответ под номером один. И у нас мы потихонечку добрались к середине часа, 4 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время, когда надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами. После новостей мы продолжим наше интеллектуальное состязание.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Жительницу Осаки арестовали по подозрению в воспрепятствовании работе магазина после того, как она более 2000 раз оформляла и отменяла заказы. По данным полиции, сотрудница ресторана Майи Юсида призналась в содеянном. Она объяснила свои действия тем, что таким образом снимала накопившийся стресс. Следствие считает, что с июля 24 по май 25 года женщина массово заказывала фигурки и другую сувенирную продукцию по популярной манге One Piece в магазине, после чего намеренно не оплачивала покупки или отказывалась получать их при доставке. По версии следователей, для оформления заказов японка использовала более 200 различных аккаунтов. В одних случаях она просто не вносила оплату до истечения срока, в других выбирала оплату при получении, а затем не забирала посылки. Полиция продолжает расследование, чтобы установить полный ущерб, который действия подозреваемой могли причинить компании. Кандидат от Украины на пост судьи Международного уголовного суда, судья Большой палаты Верховного суда Республики Лев Кишакевич не прошел тест на знание рабочих языков МУС. Об этом говорится в отчете консультативного комитета по номинации судей. Римский статут предусматривает свободное владение кандидатами в судьи рабочими языками МУС, английским и французским. В комитете уточнили, что Кишакевич не смог продемонстрировать владение французским, а также ненадлежащее знание английского языка. Телевизоры научились подстраивать изображение под освещение и контент в реальном времени. Новые модели Samsung получили процессоры искусственного интеллекта, экраны нового поколения и аудиосистемы, которые автоматически адаптируют звук к помещению. В Германии на Вагнеровском фестивале зрители освистали постановку оперы с использованием искусственного интеллекта, вызвав дискуссию о границах применения технологий в искусстве.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Напомним, что в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Впереди у нас еще огромное количество вопросов. Держитесь, друзья, и мы с вами дойдем до финала нашей сегодняшней игры. На вопрос «Ее высота 540 метров» был дан ответ «Останкинская башня». Это правильный ответ. Мы переходим к четвертому вопросу. Будьте внимательны. Птицы, у которых есть киль, умеют плавать, летать, говорить.
2: Введите свой ответ.
0: Птицы, у которых есть киль, умеют плавать, летать, говорить. Здесь подвох есть, небольшой подвох есть. Пожалуйста, о, все три версии набирают голоса. Это даже мне стало интересно. Почему так? Почему так? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Хуй сосать, сука, блядь.
0: Всего три слова успел сказать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Я думаю, они умеют плавать.
0: Они умеют плавать, потому да. Что там летать. Было слово «киль». Киль, я правильно понимаю вас. Слово «киль» – это потому, что киль есть, по всей видимости, у лодок, может быть, поэтому, да, вы решили, что такой ответ подойдет. Ну, так, ну, наверное, может быть, не совсем так. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
6: Миша, они умеют летать, это птицы.
0: Псицы, да, псицы. Да, псицы, у которых есть киль, они умеют летать. И почему, дорогие друзья, сейчас я вам объясню. Киль – вырост грудины позвоночных животных, к которому прикрепляются сильно развитые грудные мышцы. Как правило, хорошо развит у летающих животных. Большинство птиц – летучие мыши, вымершие летающие ящеры. Реже у роющих – кроты. Тоже связано с усилиями на передние конечности. Отсутствуют у нелетающих птиц – страусы, совиные, попугаи и другие. Хотя сохраняется у плавающих – пингвины, которые используют крылья для плавания. Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы, большинство ответов правильные. Мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Пятый вопрос такой. Орудие, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались. Орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались. Предмачтовые, погонные, козырные.
2: Введите свой ответ.
0: Предмачтовые, погонные, козырные. На носу парусных боевых кораблей. Предмачтовые, погонные, козырные. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 2 секунды осталось. Ответы разделились на 2 версии, предмачтовые и погонные. В комментарии я не вижу, подсказчиков нет. Хорошо, внимание, есть подсказчики, пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
7: Погонные.
0: Погонные, погонные. Если бы «Аврора» была парусным кораблем, она стрельнула погонным бы орудием. Итак, погонные орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей. Ответ правильный под номером 2. Небольшой комментарий. Артиллерийским орудием называется любое ствольное огнестрельное оружие, калибр которого не меньше 20 мм, и которое, как правило, непригодно для ручной переноски силами одного человека на поле боя. Принцип действия у любых артиллерийских орудий одинаков. Снаряд предназначен для поражения противника и его метательной части. Выталкивается из ствола посредством силы давления от расширяющихся пороховых газов, образующихся при сгорании метательного заряда. Артиллерийские орудия имеют многообразную классификацию по самым различным признакам. В данном случае у нас был признак корабль парусный и орудие на носу. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к 6 вопросу. Вопрос такой. В честь города Порту назвали Порту Галия, Порт Вейн, Порт Сигар.
2: Введите свой ответ.
0: В честь города Порту назвали Порту Галия, Порт Вейн, Порт Сигар. 5 секунд осталось. 4 секунды. Надо кого-то выбирать. Ответы получены. Хорошо, проверим вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Еще раз. Это Парфен, а Вермут из Венгрии.
0: Понятно, вы Вермут Венгрии. А что вы скажете? Здравствуйте.
9: Ну, конечно, Мишаня, это Портвейн. Конечно, это Портвейн.
0: Портвейн, конечно, мой друг, конечно. Это Порт Вейн, а не Порту Галия. Порт Вейн от названия города Порту в Португалии и немецкого Вейн – это вино. Порт Вейном называется вино, процесс ферментации которого не завершен естественным путем, а оставлен посредством добавления винного спирта крепостью 77 градусов. Отсюда коньячные ноты, присутствующие в большинстве вин этого типа, и сладкий вкус получившегося напитка. Сахар полностью не сбраживается. В итоге получается вино крепостью в среднем 20-22 градуса с ярким букетом и живым характером. Портвейн, ну, мне кажется, сегодня он вызывает даже какую-то ностальгии или какое-то такое-то, знаете, предчувствие вкусно-сладостного букета. А в свое время в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, портвейном назывались такие вина, прямо скажем, ниже среднего качества такие. Там некоторые их называли еще разными всякими синюшными названиями. Вот. Хотя портвейн, на самом деле, вот те, что я пробовал, мне привозили в подарки из порт. Прям порту было написано на портвейне, и это были очень вкусные напитки. Реально вкусные. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 7 вопрос. Помните три семерки, портвейн, золотая осень, жушка. 7 вопрос. Александров был президентом Российской академии наук, Олимпийского комитета России, Комитета солдатских матерей.
2: Введите свой ответ.
0: Александров был президентом Российской академии наук, Олимпийского комитета России, Комитета солдатских матерей. Вопрос простой. Я даже переспрашивать не буду. Я вижу, что ваши ответы и ваши линии зажглись, друзья. Но это чересчур простой вопрос. Поэтому прям он мог бы быть первым. По сложности. Ответ Российской академии наук. Вот. И небольшой комментарий по поводу Александрова Анатолия Петровича. Рожден был в 1903 году. Город Таращи Киевской области. А умер в 1994. 91 год он прожил в Москве. Физик, академик. В 1953 получил академика. Президента он получил Академии наук. 75 год и был до 86 года. Значит, герой социалистического труда. Три раза. 54, 60, 73. Окончил Киевский университет в 30 году. Работал в Ленинградском физико-техническом институте. Одним из первых был приглашен Курчатовым для разработки советского ядерного проекта в Москве с 43-го года. Директор Института физических проблем 46-55, 60-й директор Института атомной энергии имени Курчатова. Ну и так далее, так далее. Разработал совместно с другими противоминную защиту кораблей. Ленинскую премию получил за это в 59-м году и государственная премия СССР 42-й, 49-й, 51-й, 53-й. 4 раза. Правильный ответ у нас под номером 1. И мы переходим к следующему вопросу. 8 вопрос тоже несложный. Сегодня прямо поддавки. Итак, друзья, нити ламп накаливания делают из вольфрама, молибдена, кобальта.
2: Введите свой ответ.
0: Нити ламп накаливания делают из вольфрама, молибдена, кобальта. Так, время закончилось. Вам слово. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вольфрам. Нити накаливания.
0: Вольфрамовые нити. Согласны ли вы?
10: Миша, ну он же самый тугоплавкий, поэтому он...
0: Это да, потому что он тугоплавкий, а еще он что? Его тугоплавкость и пластичность вольфрама делают его незаменимым для нити накаливания в осветительных приборах, а также в кинескопах и других вакуумных трубках. Благодаря высокой плотности вольфрам используется для противовесов артиллерийских снарядов, пуль и сверхскоростных роторов, гироскопов для стабилизации полета баллистических ракет. Представляете, до 180 тысяч оборотов в минуту. Вольфрам используют в качестве электродов для аргонодуговой сварки. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. 9-й вопрос. Вопрос такой. Динамику природных систем описывают с помощью уравнений Кеплера, дифференциальных уравнений, кривых Безье.
2: Введите свой ответ.
0: Динамику природных систем описывают с помощью уравнений Кеплера, дифференциальных уравнений, кривых Безье. Время закончилось, ответы разделились. Тут-то у нас может быть кто-нибудь... Кто-нибудь, может быть, нам подскажет по этому поводу хоть что-нибудь? Нет пока. Подсказчиков я не вижу. А есть. Простите. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: Я думаю, слово «динамика» объясняет движение. Это значит «пики».
0: Это значит что?
11: Я
0: повторю вопрос. Да, динамику природных систем описывают с помощью уравнений Кеплера, дифференциальных уравнений, кривых Безье.
11: Кривых.
0: Кривых. Кривых зеркал. Нет, друзья мои, кривые Безье – это что-то другое. В данном случае речь идет о дифференциальных уравнениях. Итак, дифференциальное уравнение – это уравнение, в котором неизвестной величиной является некоторая функция. При этом в самом уравнении участвует не только неизвестная функция, но и различные производные от нее. Дифференциальным уравнением описывается связь между неизвестной функцией и ее производными. Такие связи обнаруживаются в самых разных областях знания – в механике, физике, химии, биологии и экономике. Вот. Такие, дорогие друзья, дела. Правильный ответ под номером 2. И это только 9-й вопрос. Обратите внимание, впереди у нас еще целых 3 вопроса. Возможно, какие-то из них будут и попроще. Так. 10-й вопрос. Захватив Карфаген, римляне засыпали его солью, песком, пеплом.
2: Введите свой ответ.
0: Захватив Карфаген, римляне засыпали его солью, песком или же пеплом. Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Пеплом.
0: Пеплом, пеплом спалили город и пеплом засыпали. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
13: Ну, эту историю все знают. Засыпали солью, конечно. Вот. А я хотел, Миша, у вас спросить другой вот про киля и птиц. Кстати, о птичках, как говорится. Знаете ли, какая птица не долетит до середины Днепра?
0: Я... Сейчас. Знаю.
13: Так.
0: До середины Днепра. Ну, до середины Днепра, наверное, не долетит беспилотная птичка.
13: Ну, тут только один вариант.
0: Беспилотный пингвин, летательный аппарат.
13: Пингвин – это единственная птица, которая не летает, значит, она не долетит до середины Днепра, понимаете?
0: Но...
13: Хотя они быстро плавают.
0: Классический, да, у вас классический ответ. Да, у вас классический ответ, а у меня политический на современную ноту.
13: Ну, вы ответили, как КВНщик, правильно. Вы ответили неправильно.
0: Летательный аппарат.
13: Да, вы ответили, как КВНщик, неправильно, а смешно.
0: А скажите, а почему с солью? Может быть, есть в этом какой-то смысл?
13: Ну, у римлян все было под смыслом, как известно, естественно. То есть все нечистое, и всю нечистоту, как бы, надо засыпать сначала солью, а потом уже можно чем угодно.
0: Понятно. Хорошо, спасибо, спасибо за участие, спасибо за юмор, спасибо за шутки. Действительно, речь идет о соли. Кстати, я вот солью недавно засыпал несколько килограмм рыбы, которую сам же и выловил, сам же и засыпал солью. Вот, и теперь будет таранка. Ну, а сейчас, значит, небольшой комментарий по поводу, исторический, по поводу Карфагена. Консул Луций Цензорин потребовал отдать все оружие, затем потребовал, чтобы Карфаген был разрушен и чтобы новый город был основан вдали от моря. Попросив месяц на обдумывание, пуницы приготовились к войне. Так началась Третья Пуническая война. Город был великолепно укреплен, поэтому захватить его удалось только через 3 года трудной осады и тяжелых боевых действий. Карфаген был полностью разрушен. Из 500 тысяч населения живых осталось лишь 50 тысяч. На его территории была создана римская провинция, управлявшаяся наместником из Утики. Правильный ответ у нас был соль. Ответ под номером 1. Ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Так, так, так. 11-й вопрос, он такой, внимание. Филиппины названы в честь Филиппа испанского, фламандского, македонского.
2: Введите свой ответ.
0: Филиппины названы в честь Филиппа испанского, фламандского, македонского. Время закончилось, ответы ваши получены. Ну, этот ответ, вопрос несложный, насколько я понимаю. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Филиппа испанского.
0: Филиппа испанского. Ну, я вижу, что у нас, в принципе, сейчас уже несколько игроков идут. Два вопроса точно идут вместе. Посмотрим, смогут ли они взять и 12-й вопрос. Небольшой комментарий. 27 апреля 1565 года испанский конкистадор Мигель Лопес де Лагаспи в сопровождении 400 вооруженных солдат прибыл в Себу и основал первое испанское поселение на территории островов. Острова с 1543-го стали называться Филиппинами в честь испанского короля Филиппа II. Территория подчинялась вице-королю Новой Испании. Установлено морское сообщение Акапулько-Манила. Широкое распространение получило испанский язык и католицизм, за исключением южных мятежных островов, населенных мусульманами. Правильный ответ у нас под номером 1. И мы переходим к финальному, последнему вопросу нашего сегодняшнего интеллектуального забега. 12-й вопрос. Та-да-да-дам. В математике есть такое понятие. Ну, я этот вопрос смешной. На мой взгляд, смешной вопрос, скорее. Больше задавал уже неоднократно. Тем не менее, в математике есть такое понятие. Бутылка Вассермана, бутылка Клейна, бутылка Михельсона.
2: Введите свой ответ.
0: В математике есть такое понятие. Бутылка Вассермана, бутылка Клейна, бутылка Михельсона. И если вы слушали или участвовали в программах «Эрудит» на протяжении 21 года, то наверняка знаете правильный ответ на этот вопрос и даже дадите небольшой комментарий. Знаете ли вы правильный ответ? Здравствуйте.
14: Бутылка Вассермана.
0: Вассермана. То реакция Вассермана была 4 креста. А вы что скажете?
13: Да, еще жилетка есть Вассермана. У него такая, знаете...
0: Есть жилетка Вассермана, но это разные, да. Вассерманы.
13: Да, это разные. Да, ну, клеено или кляйно, тут вопрос звучал, поэтому, так сказать, очередной подарок от вас, Михаил. Спасибо, Миша, как говорит Илья.
0: Да-да-да, Илья, привет. Хорошо, спасибо и вам, мой друг, бутылка клейна или кляйна. Действительно, здесь и от прочтения, от звучания. У меня по-русски написано клейна, но у меня есть друзья, чьи фамилии Кляйн. Вот. Бутылка клейна – это определенная неориентируемая поверхность, то есть двумерное многообразие. Бутылка клейна впервые была описана в 1882 году немецким математиком Клейном. Она тесно связана с лентой Мёбиуса, знаете такую ленту, у которой одна сторона всего, и проективной плоскостью. Название, по-видимому, происходит от неправильного перевода немецкого слова «флече» – поверхность, которая в немецком языке близко по написанию к слову «бутылка». Чтобы построить модель бутылки клейна, необходимо взять бутылку с отверстием в донышке, вытянуть горлышко, изогнуть его вниз и, продев его через отверстие в стенке бутылки для настоящей бутылки клейна, в четырехмерном пространстве это отверстие не нужно, но без него нельзя обойтись, в трехмерном эвклидовом пространстве, в котором мы с вами живем и общаемся. И это дело все присоединить к отверстию на дне бутылки. То есть это мне напомнило сейчас змею, которая съела себя за хвост. Правильный ответ у нас под номером 2. У нас есть победители нашего сегодняшнего соревнования. Но я вам предлагаю, друзья мои дорогие, прежде чем наградить победителей, послушать рекламу на Дэвидсон Радио.
15: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
18: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Дорогие друзья, что ж, наша программа, в общем-то, подошла к концу. У нас есть три победителя, которые сегодня прошли это испытание. И целых три бутылки бальзама «Мустак» улетят в руки наших победителей. Это большая радость, потому что, на самом деле, когда есть победители, и интерес в игре, к игре увеличивается. Я бы хотел сделать несколько анонсов того, что происходит или будет происходить в эфире Дэвидсон Радио, и в ней, в частности, со мной в эфире в программе «Здравствуйте, доктор» появился замечательный доктор, доктор, который занимается болью, его называют ласково, друзья и коллеги, повелитель боли Марк Яковлевич Гальперин. Он занимается болью уже более 36 лет, врач-анестезиолог. У него он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Стаж работы более 36 лет. Ему доверяют не только пациенты, но и коллеги-врачи. А это очень и очень важно. Он выходит со мной в эфире в программе «Здравствуйте, доктор» по четвергам в часе с 4 до 5. И еще один анонс мероприятия, которое состоится 15 ноября этого года в замечательном проекте «И снова о любви, Израиль». Константин Риттель-Кобылянский, человек с удивительным голосом, человек, который в ответ на терроризм и в ответ на теракты в Израиле в 2023 году принял гражданство Израиля, будучи лидером европейской оперной сцены. Вот он баритон, не тенор, баритон, но совершенно потрясающий баритон, исполняющий все мировые хиты. Он будет в нашем славном городе, я об этом буду вам еще рассказывать, вы сможете и с ним пообщаться, его услышать. Он будет с аккомпаниатором, которую знают во всем мире, Эллой Пасик, и у вас будет возможность их увидеть, услышать, где и когда, я сообщу позже. А пока я хотел бы проанонсировать, какой у него потрясающий голос.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В штате Теннесси проходят ключевые первичные выборы перед ноябрьскими выборами в Конгресс. В центре внимания перекроенный округ Мемфиса, где республиканцы рассчитывают на победу после пересмотра избирательных карт. Федеральный суд в штате Юта вынес решение, разрешающее властям штата применять местное антиигорное законодательство против популярных платформ рынков предсказаний, таких как Калши, что создает важный прецедент для регулирования финтех-отрасли. Мэрия Нью-Йорка анонсировала слушание по проекту транспортной реформы. Программа предусматривает расширение выделенных полос для городских автобусов и модернизацию узловых станций в Бронксе и Стейтен-Айленде с целью сократить время в пути для жителей отдаленных районов. Группа астрономов и исследователей подтвердила, что отработанная вторая ступень ракеты SpaceX совершила запланированное падение на обратную сторону Луны. Падение позволило сейсмографам ранее установленных исследовательских станций зафиксировать данные о плотности лунной коры. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира в FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 августа. Индекс Доу Джонса сегодня упал на 464 пункта. Это почти 0,5%. 53 885 был конечный результат. Нефть поднялась на 2,47 долларов 69 центов стоит один баррель нефти, и результатом этого было падение на Дау. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов 0,2%. 7710 был конечный результат. Nasdaq минус 15 пунктов, 26 348 была конечная точка. Транспортный индекс упал на 0,7%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,3%. Золото плюс $3, 4308 долларов 20 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $62.08. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,387%. За 10 лет можно получить 4,666%. 30-летние бумаги дают 5,207%. Это значит, что интерес поднялся, а цены на бонды упали. За границей сегодня Англия минус 0,2%, Франция плюс 3%, Германия небольшой плюс, и Швейцария минус 0,25%. В Азии японский никель упал на 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 1,5%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех была Motorola, она прибавила 8,2%. Parker Hannifin, Leaders Holding, Fox Corp и APTC были в плюсах. В минусе была Honeywell, он упал больше, чем на 23%, а Аплавин потерял 19,6%. DataDog, Axon Enterprises и Western Digital тоже были в минусе на NASDAQ. Space Exploration прибавил 6%, Arm Holding, Astera Labs, C-Mobile, PayPal поднялись. Honeywell, Аплавин, DataDog, Axon Enterprises, Nebius упали на Dow. Сегодня Walt Disney поднялся, Microsoft поднялся, Chevron, The Travelers и McDonald's прибавил. Упали Boeing, Salesforce, Honeywell, Goldman и United Health. Microsoft прибавил 12,40, Meta поднялась на $1.13, Apple плюс $1.41, $1.41, Home Depot минус $3.62, Ford минус $3.34, Visa плюс $1.93, Micron минус $1.72. После закрытия биржи свой отчет дал Airbnb, они прибавили 1,3%, Lyft поднялся на 4% после своего отчета, Karman Holding дал хороший отчет, они тоже поднялись, и Frog дал замечательный отчет, они прибавили примерно 12-15%, они Frog, я вижу, что это израильская компания JFrog, они закрылись на отметке 83.04, и сейчас они торгуются в районе $95, между $95 и $96. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Слушаешь Дэвидсон Радио? Правильно делаешь.
3: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
7: Мы вышли на немножко личную тему, но все равно, я думаю, что всем интересно. Расскажите нам, пожалуйста, про семью свою.
8: У меня замечательная семья. Я очень оригинальная, я понимаю. Да, они не очень публичные люди, они не очень любят, поэтому, когда я про них рассказываю, это целая борьба поставить фотографию в Facebook, вот, поэтому я буду здесь лаконично. Мой муж далек от журналистики, правильно, максимально, он математик. У меня четверо детей. Старшему 18 лет, он уже в армии, а младшему 7.
9: Я просто помню, вот как раз, когда младший ребенок родился, был такой период, когда мы вместе встречались по утрам на радио Канрека, и я тебя вот в том периоде застал, и у меня в памяти отложился образ человека, который просто никогда не спит, никогда не отдыхает. Это одна работа, это другая
8: правда.
9: Редакция. Это дети, это какие-то поездки сумасшедшие, Иерусалим обратно. Причем на радио она приезжала рано утром. Ты выходила в эфир после нашей передачи, но приезжала до, чтобы до пробок уже вырваться. Это как что там подготовиться. Ну, в общем, это было...
8: Я бы не смогла этого сейчас повторить, честно скажу, да. Потому что мы вещали из Тель-Авива. Не было тогда студии в Иерусалиме? Может быть, была?
9: Была маленькая новостная студия,
8: там не было вот этого огромного, так сказать, здания Тагида Шилур, которое есть сейчас, и поэтому мне, как жителю Иерусалима, нужно было приехать на эфир в Тель-Авив, поскольку нужно было хотя бы за 2 часа до эфира, это была 2-часовая программа утренняя, которая выходила после программы, которую вел Илья, поэтому, да, я вставала в 4 часа. Ну, хорошо, ночи,
9: я,
8: утра.
9: Знаете, вспомнил, я про эту Иерусалимскую студию вспомнил историю. Да. Мы очень, знаете, это из тех историй, где в конце и так все смеялись. Нет, это настоящее. У нас, значит, идет эфир, утренняя программа на Канрека. И в круглый час идут новости. Новости иногда читались из нашей студии. Мы менялись с ведущим новостей. Иногда из Иерусалимской студии. И есть известный ведущий Кушнер, по фамилии Кушнер.
7: Да, да, да.
9: Евгений Кушнер. С таким очень хорошо поставленным голосом и манерой достаточно такого классического диктора. То есть мы с ним физически никогда не пересекались. Но по утрам я знал, что мы отпускаем микрофон, и он выходит в эфир. В это время мы как раз общались с редакторами. Мы заходили за это стеклышко и там обсуждали второй час программы, скажем, и так далее. И он читал новость. Очень громко, с расстановкой, и он, видимо, переборщил с паузой. Я сейчас объясню, почему. Это было сегодня утром. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил об отставке. Вот реально, вот в эту паузу там все произошло. Посла Российской Федерации в ООН Кислюка. Это реально, это была самая длинная пауза, которая...
8: Мы пошлем этот фрагмент Жени Кушнера.
9: Это было... Ну, я помню, глаза всех, кто находился в этом пространстве, даже те, кто звукорежиссер, который даже русского языка не знал, он тоже понял, что что-то сейчас происходит глобальное.
8: У меня были эксклюзивные условия просто, или я этого не знаю, потому что я начала работать и вести эту программу еще до того, как я родила своего младшего сына. Я была, так сказать, беременна младшим сыном, поскольку я была уже на продвинутом каком-то сроке, приезжать
9: так сказать,
8: в таком состоянии... Ну, нет, то, о чем мы говорим, просто за несколько месяцев до этого.
9: Девятка,
8: ну, все время, да, девятка. Да, и поэтому мне выписали, так сказать, особенное разрешение с 7 по 9 месяц моей беременности не приезжать утром в 4 часа, не вставать, так сказать, так уж и быть, живи, чтобы ты не родила в дороге, чем или в эфире, не знаю что. И мне разрешили вести программу заочно, то есть, так сказать, дистанционно. То есть вся бригада сидела в Тель-Авиве, а я, ведущая, глубоко беременная, сидела в маленькой будке, потому что действительно не было, как мы сказали, Тагида. Там, значит, было какое-то помещение, которое Тагид снимал где-то там, где-то в каком-то, значит, месте, в офисном здании в Иерусалиме.
9: Тагид – это вот гостелерадио
8: вот
9: наше.
8: То самое гостелерадио, да. И я сидела с дикторами Рашид Бет, на самом деле. Вот. И этим бонусом решили воспользоваться мои старшие дети. Было очень интересно. Они хотели посмотреть на живых дикторов. Это были тогда еще дикторы, которые сейчас уже на пенсии. Там был Дан Канер, Малахи Хиския и все вот эти, так сказать, да,
9: имена.
8: Мифологические, да, так сказать, мифические персонажи. Они, мои старшие, по-моему, да, мои два старших сына, ну, то они очень были большие ребята, там 10 лет, 7 лет. Значит, они пришли, их привела туда и показывала им живого Дана Канера, который через стекло читал новости. Вот. И потом, когда он вышел, я, естественно, решила, так сказать, ему говорить, ну, видите, Лифарген, я сыну говорю. Я говорю, посмотри, вот это, так сказать, легенда. Радио, Рашид Бет. Да? Он говорит, ты Малахи Хизкия, сказал сын, один, которого знал. Сказал он Дан Канеру, но Дан Канер был как английский король, очень, который не делает замечаний гостю, который пришел без пиджака. Так вот, Дан Канер точно так же не делал замечаний моему сыну.
7: Ну хорошо, а вот дети, видя, как вы тяжело работали, они же это чувствовали, они же видели, что мамы рядом практически не бывает. Они не хотят...
8: Ой, наступаете на, прям вот на больную базу.
7: Ну, слушайте, это часто бывает, а в особенности в вашей профессии, но и в других это встречается. Я хочу спросить, хотят ли они, несмотря на это, пойти по вашим
8: стопам? Журналистами?
7: Да.
8: Слава богу, нет. Я очень рада, я им желаю. И не хотите дальше. Нет, нет.
7: Никто не хочет?
8: Нет.
9: Вот ты упомянула почти...
8: Был период у моего старшего сына некого такого увлечения. Ну, я думаю, что скорее там, политика актуалия, но не освещением политики актуалии.
7: Вы захотели стать журналисткой еще... я читал, по-моему, в 9 классе или в 8. Вы уже сделали...
8: Я первое интервью мы опубликовали. Во сколько мне было?
7: Обалдеть, ты в жизни не угадаешь, у кого было первое интервью. Не подсказать. Знаешь? Или ты знаешь? С коллективом «Браво», с музыкантами из «Браво». Знаешь, такое есть?
9: Конечно.
7: Оранжевый галстук. Вот,
9: Стильный? Стильный. Не просто оранжевый, вот стильный.
8: Я тебе скажу страшную тайну. Это мой дальний родственник Роберт Ленц, который тогда сменил, не помню, хафтан. Или сюд, я плохо разбираюсь уже, кто кого там сменил. В общем, короче говоря, в тот момент он стал солистом еще группы «Браво». А мне нужно было просто, я ломала голову, потому что нужно было, так сказать, найти какого-нибудь человека, который согласился бы мне дать интервью, ну, школьница, как бы. Вот. А тут еще целый музыкант целой группы «Браво», которого, значит, может там троюродная тетя позвонить и сказать: «Роберт, уже девочке нужно помочь, давай». Да, я опубликовала в молодежном журнале первое интервью. Но потом, для того, чтобы поступить на журфак МГУ, там был творческий конкурс. То есть ты должен был уже принести, так сказать, готовые доказательства того, что ты там можешь на что-то рассчитывать. Да, поэтому...
7: В общем, знаете, вот для меня... Принести. Вот вы рассказываете, ну, понятно, что вы другое поколение, вы дети мои, но все равно, когда вы говорите, и когда я читал, что вы учились на журфаке МГУ, вот... Еврейская девушка, для меня это выглядит совершенно дико просто. Ну, просто неправдоподобно. Это все равно, что там сегодня люди просто не помнят, те, которые снимают фильмы, например, художественные, они показывают фильм, например, об Одессе и показывают, что еврейский мальчик, там, Илюша Шихман, учился в высшей мореходке. Такого быть не могло, понимаешь?
8: Или Шихман, или высшая мореходка,
7: понимаешь? Или журфак, или... Ты понимаешь, то есть вообще такого быть не могло. Даже если человек очень хорошо учился, даже в голову такое не приходило.
8: Ну, слушайте, я слышала эти истории. Мой папа, его родная сестра, они жили в небольшом городке украинском, это Украинская ССР, да, Житомирской области. Они оба были круглыми отличниками. Оба. Моя тетя мечтала стать врачом, она им стала. Она, да. Вот. И оба они мечтали поступить в МГУ. Ну, такие еврейские дети... наивные, да, со своими золотыми медалями, так сказать. С 10 лет средней школы они оба приехали поступать в МГУ. Я, честно говоря, даже не спрашивала своего папу, то есть как был обставлен отказ. То есть, ну, итог понятен, да, как бы у обоих, причем в обоих случаях со всеми медалями. Ну, я могу себе представить, что Фаина Шаевна Гехман, приходящая...
7: Представляешь, будущий корреспондент газеты «Правда», понимаешь?
8: Нет, я про свою тетю.
9: Газета, да. «Правда».
8: И мой папа Аркадий Шаевич Гехман. То есть я могу себе представить, так сказать, тяжелые последствия их встречи с приемной комиссией с такими исходными данными. Ну, в общем, понятно, что никто из них не был принят в МГУ, они закончили там другие учебные заведения. Ну да, это было понятно. Поэтому я думаю, что тот факт, что во втором половине 90-х, когда я поступала в МГУ, моя...
7: Это было реально уже.
8: Так сказать, да, личность... Не была помехой.
9: Это, мне кажется, это отличный для момент это для того, чтобы немножко таким... отзеркалить на Израиль. Потому что в Израиле есть действительно у многих ощущение, что не по причине антисемитизма, но все-таки для людей, обладающих, скажем так, русскоязычным акцентом, в израильские СМИ вход запрещен. Ты работаешь сейчас в крупнейшей израильской газете, газета «Маариф». И ты являешься одной из немногих журналистов, которые, скажем так, приехали сюда, репатриировались и работают в израильском СМИ. Чувствовала ли ты на каком-то этапе вот этот вот так называемый стеклянный потолок?
8: Ты знаешь, может быть, я наивна, но я его не чувствовала, но, с другой стороны, я думаю, что есть нечто субъективное, есть нечто объективное. Есть, во-первых, прежде всего, мы говорим про печатные СМИ. В печатном СМИ акцент не слышен.
9: Это, ну, ты записываешь подкаст.
8: Как ты понимаешь. Ну, да. До сих пор я не слышала, скажем так, ни одного предложения не записывать подкаст, потому что
9: я
8: у меня...
9: Я тебя в телеверсиях видел, в телестудиях тоже, да, видел.
8: У меня был такой нюанс, но я не знаю, я думаю, что скорее связано с моим, так сказать, профессиональным упорством, таким настойчивым желанием освещать ту тему, на которую я пишу, а не ту тему, которая напрашивается, потому что у меня русский акцент. Был такой период, когда я уже начала работать в «Мариве», и меня приглашали на то, что называется панель, да, на, так сказать, всякие...
9: Панель обсуждения.
8: Комментировать, да, вот это... да, комментировать всякие темы упорно на тему Путина, России. Я объясняла, что тот факт, что я родилась в Москве, так сказать, и у меня есть русский акцент на иврите, это не означает, что это не делает меня специалистом по Путину и России.
9: А зимой не приглашали прокомментировать холод или рождение медведя в зоопарке?
8: Да, мне объясняли, как я не права, что я, так сказать, сама не понимаю, от чего отказываюсь, но я предлагала, так сказать, если у них есть желание, чтобы я прокомментировала какие-то политические темы, просто потому что это моя специализация, пожалуйста, я готова. Всего 5 лет прошло, и ты знаешь, меня больше не зовут комментировать российские дела, и тем не менее зовут комментировать дела политические. То есть это значит, что это возможно. И потом, слушайте, я не думаю, что сейчас ситуация... Она меняется, ситуация меняется. Во-первых, есть целое поколение людей, которые выросли здесь, которые... Они формально действительно русскоязычные, но... Можно считать их, я думаю, потому что те, которые интегрируются, в том числе в средства массовой информации, они работают. Что,
9: у меня есть целый
8: можно ли считать русскоязычными, например, потому что они приехали? Ты приехал в 6 лет, да?
9: Да, да, но я немножко нестандартная история, потому что я не очень хорошо вписался в свою первую и вторую школу, и как-то вот подхватил меня там КВН, и я превратил русский язык в свой основной рабочий язык. Хотя, с точки зрения там грамматики и так далее, мне иврит, конечно, гораздо роднее, все проучился на нем. Но вот у меня есть целая подборка каких-то вот таких вот случаев. К примеру, Наташа Мозговая, которая работала, по-моему, в газете «Идиот Ахронот», ее пригласили вести пятичасовой выпуск актуальной программы на втором канале. И тут же появилась пародия на нее в РСН-Эдерет. Как это так с русским акцентом, кто-то на центральном телевидении? Это была злая пародия. Это не было по-доброму сделано.
8: И хотел сказать, что политики просто они убиваются за право получить маленькую пародию.
9: Но для журналиста это не очень хорошая была тогда пародия. И действительно, она недолго там проработала. Потом нашла себя в другой газете, уехала за границу. Я полагаю, что не за этого, тоже по своим личным причинам. И я помню, что когда я начинал выступать со стендапом, я же на иврите выступал. У меня был тогда такой кабельный канал «Бип». И там были юмористические программы, на которые я попадал через кастинги и снимался в них. И везде от меня требовали одного и того же. Чтобы я выходил и шутил про олигархов, про водку, про вот это вот все. Ну, типа,

0: каналов.
1: Помню, тебя сделали специалистом по
0: И спрашивают, как это так, Зеленский, кто это такой, панелях. Что такой смелый, что не убежал. Что... И меня начали звать на эти каналы. И везде начали подписывать, значит, Хаверо, Шерности Украины, друг украинского президента.
1: Я когда это увидел, я сижу,
0: я же не вижу, что подписывают. Я говорю, вы с ума сошли, мы знакомы, мы не друзья. Я говорю, напишите знакомые, типа Макар. Он говорит, Макар — это не телевизионное слово. Они писали, знаете, как близкий друг, или там и Кураво, приближенный. Они такие придумывали. Я говорю, слушайте, там мне же когда-то надо будет, ты можешь с ним встретиться и посмотреть в глаза. Говорит, это не совсем так все.
1: Ну, он тоже не знает Маза Макар.
0: И знаешь, и были такие абсолютно уже, ну, абсолютно крайне, до смешного крайние моменты, когда со мной разговаривал уважаемый такой журналист, не буду сейчас его имя произносить, и он явно не подготовился к интервью, потому что меня, во-первых, подписали, как я уже потом понял, как украинский юморист, знакомый президента Зеленского.
2: Близкий.
0: Да, ну я украинский, хотя я родом из Беларуси, живу в Израиле, но они... То есть видно, что вообще не подготовился. Ну, то есть вообще ничего. И он уже пришел с такой аджендой, что... Значит, это было не начало войны, это было, когда его избрали. Тогда было интервью. Я помню, я в Сингапуре по скайпу выходил. И вопрос был такой, с ответом внутри. Я цитирую. Говорит, Илья, с таким, ну, на иврите, да? Скажи, как ты считаешь, вот такая ситуация непростая. Еврейский президент у достаточно такой антисемитской страны. Ты в своем детстве испытывал антисемитизм? Вот такой вопрос. Я-то знаю, где мое детство было. Я понял, что он не подготовлен, и я решил ему отомстить прямо в эфире. Я могу сказать, знаете что, в моем детстве, ну, в мое время, в Афуле не было антисемитизма. Я не знаю, как сейчас, я там не был уже полгода. Но тогда антисемитизма вообще не было в Афуле. Он говорит, ты что за фу... Понимаете, то есть, Ксения Светлова, когда ее называли «Касание Сибаталова», она уже была депутатом Кнессета, и никто не удосужился спросить, а как действительно произносится имя. Я почему вспылил? Потому что вот я очень люблю нашу страну, но вот это вот отношение такого... ну, классического СМИ, в этой прослойке, да, устаканившегося такого СМИ в Израиле, и телевизионного, и печатного, оно очень, как мне кажется, пренебрежительно относилось к нашей репатриации. То есть мы действительно полезны под Новый год, под какой-нибудь выбор президента той или иной постсоветской страны. И поэтому я говорю, что твое появление в газете «Маариф» не в роли комментатора по постсоветскому пространству, да, оно действительно, на мой взгляд, ну, пробивает вот этот вот стеклянный потолок. И мне очень интересно понять, ты это осознавал, то есть ты чувствовал эту стенку, барьер, или просто вот как-то оно само собой получилось, и ты вообще не понимаешь, о чем я сейчас 20 минут рассказываю.
2: Все она понимает, что ты прямо не понимает. Все она, я же по глазам вижу. Смотрит, слушает, все понимает.
0: Я просто ожидаю, что будет серьезный ответ, так я хочу сразу все нюансы вопроса выпихнуть.
1: Ты предусмотрел все варианты ответа. Послушай, я думаю, что есть динамика, причем динамика, она в сторону, я думаю, что она в сторону или принятия, или интеграции, или просто усталости от этой темы. Послушайте, я не живу здесь, там, я не росла здесь, да, я не живу здесь больше 30 лет, я живу меньше 30 лет здесь, но даже на моих глазах я вижу, как эта тема менялась, честно. Я, еще раз тебе говорю, я вижу... какое количество людей, которые, не знаю, русскоязычных, русскоговорящих, да, это, опять же, да, послушай, есть разница между человеком, который родился в русскоязычной семье, человеком, который приехал сюда в таком нежном возрасте, или человеком, который приехал сюда, как я, да, в взрослом возрасте, 25 лет, 26 лет. И на самом деле я, с одной стороны, вижу, что есть сегодня, если ты посмотришь, покопаешь, есть гораздо больше русскоязычных или понимающих, или говорящих по-русски журналистов в мейнстримных СМИ, чем это было 20 лет назад, например. Я не думаю, что сегодня возможно повторение истории Наташи Мозговой. Да, и вот это публичное рассуждение про ее там рейш, которая какая-то не такая, и как она выглядит как-то не так, и все такое. Я думаю, что время берет свое, правда. Я не думаю, что, может быть, еще 10-15 лет это просто перестанет быть ишью. Я так думаю, серьезно. Как Улим из Польши, например, да, или из Венгрии, их не предлагали комментировать вопросы, так сказать.

0: венгерской политики, потому что они когда-то, так сказать, у них есть венгерские корни. Я не чувствовала. Саша, был момент другой. Я этого нигде не написано, но у меня был очень короткий период, когда параллельно с Маримом я работала на Галициале. Вот никто не знает, потому что это был, правда, очень короткий период времени. И очень быстро я поняла, что... Причем тоже не потому, что кто-то, так сказать, меня там гнобил за русское произношение.
1: Галициаль.
2: Да, я знаю, это
0: армейская... Да, те, кто не знает, это армейская
3: радиостанция.
0: Да, и как раз решение остаться в Мариуполе мое было продиктовано в том тем, что тематика, которую я освещала на Галициале, дипломатическая, так сказать, да, и та тематика, которую я освещала в Мариуполе, они пересекались. Я поняла, что я просто сама с собой вступаю в противоречие интересов, в конфликт интересов. Если у меня есть какая-то новость, что это скуп, куда я понесу его раньше, да, то есть у меня должна быть, так сказать, лояльность или одному работодателю, или другому, но не обоим сразу. Поэтому моя страница в Галициале была очень короткая, так сказать, и непродолжительная, но там у меня действительно был момент, когда мне настойчиво предлагали пообщаться с Абшаломом Кором, поскольку даже если ты очень стараешься, это очень известный культовый персонаж, да, для тех,
3: Ян,
0: кто
3: не
0: живет
3: не вам
0: в Израиле.
3: Рассказываю.
2: Я понимаю.
3: Это культовый персонаж, и он корректор, по сути, он корректор иврита на Галициале. Он заботится о том, чтобы иврит был исправным. И у него, кстати, есть потрясающе интересная
2: рубрика. В общем, ребята, чтобы вам было понятно, он знает иврит еще лучше, чем Илюша Аксельрот. Правильно? Так в двух словах.
3: Да, вот видите, работа забирает у нас гостя.
0: Да, я с вами, извиняюсь.
2: Все в порядке.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
18: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
19: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
18: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
8: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный апелляционный суд отменил решение администрации Трампа о заморозке и прекращении выплат из климатических фондов, признав действия исполнительной власти незаконными. В то же время 5 стран бассейна Амазонки провели масштабную совместную спецоперацию, задержав сотни участников организованных преступных групп, занимавшихся незаконной вырубкой лесов. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка представил отчет о качестве воды в акватории из Тривера и Гудзона. Благодаря вводу новых фильтрационных станций показатели соответствуют стандартам купального сезона, однако городские власти предупреждают о рисках во время сильных ливней. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и правительство страны оказались в центре дипломатического скандала с Вашингтоном. Госдеп аннулировал визу посла Бразилии в США в качестве зеркальной меры на отказ Бразилии утвердить американского посла. Во Франции со следующей недели вступает в силу полный законодательный запрет на незапрошенные рекламные телефонные звонки, так называемый телемаркетинг, что стало первой подобной жесткой мерой в Евросоюзе. В штаб-квартире ООН в Манхэттене Генеральная Ассамблея начала предварительные консультации по повестке предстоящей сентябрьской сессии. Главными темами обсуждения станут статус Ормузского пролива и продовольственная безопасность в Африке.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Жизнь дарит нам множество историй. И некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
0: Я помню, что Авшалом Кор говорил мне, ты просто воплощение, так сказать, сионистской мечты, говорил он. Вот видишь, ты, так сказать, репатриант, который вещает на иврите на одной из центральных радиостанций. Но я чувствовала в этом какой-то подвох, так сказать, в том, что он говорил, потому что это такое было, так сказать,
3: потому что он говорил это громко и медленно.
0: Предисловие, да, вот вроде это, да, предисловие к тому, где я ошиблась. И ужасно было обидно, потому что потом я видела, что носители языка, которые, так сказать, их нельзя заподозрить ни в какой русскости, они делали похожие ошибки, но им было можно. А я была воплощением сионистской мечты.
2: Ну, я хочу вам сказать, что вот то, что вы говорите, вот меня, например, очень радует. И я согласен с этим, потому что даже по арифметике так получается. Потому что когда мы приехали, человек приехал, он, например, корреспондент «Житомирская правда», да, скажем. И он, естественно, хочет стать корреспондентом там Маарифа. У него практически нет шансов. Ну, нет шансов, он должен как минимум войти в эту жизнь. И сегодня, когда человек прожил уже, вот как Илья, как вы, ну, все равно вы уникальный случай. Уникальный, вы же это видите, вокруг вас, ну, мало примеров есть таких. Я могу сказать, что когда вот в нашу бытность была передача «Это 7.40», которую израильтяне очень многие смотрели, мы там переводили на иврите, они очень многие смотрели, и ко мне приходили, ну, очень много раз, ну, может быть, 20, из разных совершенно средств массовых информаций ивритских, и они все хотели куда-то меня пригласить. А в то время меня, естественно, очень выбешивало то, что шли эти сериалы «Баба Люба» или там что-то еще, и там в жутком эти показывались.
0: Хотя я хочу сказать, что так, постфактум, посмотрев «Бабу Любу», я хочу сказать, что человек, который там не давался обидеть, это была как раз не жертва. «Баба Люба» там еще...
2: Когда ты смотришь фильмы вообще с паузой 20 или 30 лет, это совсем по-другому.
0: Воспринимается иначе.
2: Иначе, да. Но тогда это воспринималось, любое движение в эту сторону было сразу вот так. И я им всегда рассказывал. Он говорит, вот мы вам хотим позвать, например, вот у нас есть такая-такая передача, вы можете рассказать что-то об израильтянах. Вот как вы видите. И я рассказывал. И меня ни разу не взяли. Ни разу не взяли. Я говорю, ну, может быть, я так в начале разговора, может быть, я не очень так говорю на иврите, что прямо... Они говорят, это даже хорошо, это нормально, то, что у вас прямо... Ну, вот я тебе могу пример привести, который я рассказывал, это... причем я всегда старался. Творческие люди очень не любят, когда ты им рассказываешь то, что я придумал. Поэтому, когда ты говоришь, я видел на улице, или мне рассказала Анна Раева, это гораздо лучше проходит, потому что...
3: Я вообще половину своих рассказов говорю, вот мне Анна Раева рассказывала.
2: Была такая история, которую я помню особо. Я запомнил, я уже не помню, боюсь соврать, это было, наверное, 20, может, даже больше лет тому назад, из какого-то на тот период очень такого мощного средства массовой информации израильского, когда там какая-то активная там преподавательница, не знаю, русского или языка и литературы из Санкт-Петербурга встречает какого-то молодого израильтянина и заводится с ним и говорит, что вы вообще мало знаете культуру, и вот вы ничего. Она говорит, как мы все знаем, у нас все в порядке. Она говорит, да не знаете вы ничего. А он говорит, мы знаем. Он говорит, ну давайте я вам назову трех очень известных людей. Один художник, другой композитор, а третий писатель. И вы мне должны только сказать, кто из них кто. Он говорит, это вообще не вопрос для меня, я там в курсе дела, я в полном порядке. Она мне рассказала, что это правда. И она ему называет, например, она ему говорит там Верди, она ему говорит там Рафаэль, и она ему говорит Хемингуэй. И он мне отвечает, нет, так нечестно, вы мне только русских называете. И он, он в середине разговора встал и просто повернулся и ушел. Он мне ничего грубого не говорил, потому что мы же как бы разговор-то шутейный, как бы. Но все это было. То, что вы говорите... Я правду говорю, меня это очень как бы радует. Хотя
3: мы что мы говорим? Что ты первая? По сути, практически...
2: Вы первая, и поэтому...
0: Ну, я не знаю, кто
2: хорошо, вы...
0: То есть, спасибо, приятно, что вы мне делаете комплименты.
3: Не, я знаю, что есть на центральных каналах, если я ошибаюсь, Юна Лейбзон, по-моему, она...
0: Юна Лейбзон, да?
3: Но она, по-моему, родилась здесь.
0: И Юа назвали в честь Юны Морец, я помню,
3: она рассказала. Она, по-моему, родилась в Израиле, правильно?
0: Может быть, да. Я не изучала ее биографию.
3: Опять же, это очень спорный вопрос. Можно сказать, ну, ребят, что вы хотите? Это центральное телевидение. Нужно говорить без акцента, в любую страну. Ну, загляните, кто захочет. Но с другой стороны, это не только на роли там ведущих. Да? Это еще можно поспорить. Ведущие там новостей. Когда вообще касаются темы там американских там, выборов, то четко произносят все фамилии, все города, где происходят эти... Когда речь касается, да, там, выборов в Украине, то как только не переназывают города, людей и так далее, да, вот я...
0: Послушай, ну, можно на самом деле...
3: Это какое-то пренебрежение, вот о чем я говорю.
0: Про разные отношения к Америке и к тем, кто приехал из Америки, и России, и к тем, кто приехал из России. Это же очень понятно, почему.
3: Понятно, хотелось бы по-другому.
0: Ну, может быть, хотелось бы.
3: Все можно объяснить, но хотелось бы
0: по-другому. Если бы Россия стала таким же другом для Израиля, как Соединенные Штаты, возможно, бы относились бы к ней по-другому.
2: Молодец. Вот она молодец.
3: Ты думаешь, что
0: Израиль? Я думаю, что я уверена, что...
2: А я хочу думать, что так.
0: Америка играет другую роль в жизни Израиля, если по сравнению с Россией.
2: То, что она нам рассказывает, что есть такая тенденция...
3: Вот думает, не думает, хочу думать. Можно хорошо поделить.
2: Но я вот что хочу спросить. Вы, опять-таки, я читал, что и находясь главным образом еще на Первом канале, работая, вы с точки зрения информационной политики, да и просто жизни, вы иногда находились в очень горячих точках. И оттуда вели репортажи.
0: Это иногда это было ровно один раз, потому что
2: да.
0: Это была вторая война в Персидском заливе, которая была.
2: Это, я имею в виду, да. Когда вы были, вот, когда захватили людей на Дубровке.
0: А, да.
2: Вот,
0: да.
2: То есть было много всякого, много
0: было,
2: всего.
0: Да, да, знаешь.
2: Вот что на вас произвело вот, самое серьезное впечатление, сильное, незабываемое?
3: Можешь вспомнить незабываемое впечатление?
0: Это уже хорошо. Вот, знаете, Ян, интересный вопрос вы задали. Естественно, я тут же начала, как настоящий журналист, я помню, что мне мой один старший товарищ перед первым при его включением дал совет. Он сказал, знаешь, самое главное, не молчи. потому что в эфире твои там 5 секунд молчания, кажется, что ты уже упал в обморок и умер. Поэтому он говорит, лучше говори все подряд, даже там глупости какие-нибудь, там слова-связки, но не молчи, как бы, да, и все будет хорошо. Поэтому, когда вам сейчас задали этот вопрос, у меня первый, естественно, рефлекс журналиста с таким продолжительным опытом, это чуть надо вот такое сказать, даже если я совру, даже если это не будет самое незабываемое, так сказать, впечатление от моей работы. Но главное, что я что-нибудь, так сказать, скажу, не опозоришь, да, он не подумает, что упал в обморок, да. Но я вдруг поняла, что, знаете, наверное, знаю почему. Честно, у нас, конечно, такой легкий разговор должен быть, да, вот, поэтому я не называю одной фамилии, которую мне сказали не называть, а также...
3: Да, может, мы не... Я сейчас вышку, я должен объяснить нашим зрителям. Мы перед тем, как началась запись, да, мы... Шел разговор.
0: Кого вы
3: приглашаете? Кого приглашаете? Я говорю, мы приглашаем гостей, мы не приглашаем политиков, так как мы решили дать людям отдохнуть от политиков, правильно? И даже дали пример. Вот, к примеру, был у нас гость, который говорил про Нетаньяху не хорошо, не плохо, но после этого только упоминание этой фамилии вызвало какие-то баталии там в комментариях. Поэтому...
2: О ком он говорил?
3: А Нетаньяху, Беньямини Нетаньяху, он известен еще как Биби, как премьер-министр Израиля.
0: Все, это конец. Все.
3: Можно выключать камеру. Мусары.
2: Мусары.
0: Яэра,
3: тогда, да, не только. Друг Дональда, ну.
2: Все я знаю.
3: Ну,
2: вспомнил.
3: Ну, понимаете, у него еще родственник в Майами. Ну, там много всего.
2: Да.
3: Живет на улице Аза.
2: Когда ты подробно рассказываешь, я понимаю. А когда ты намекаешь, я не понимаю.
3: Знаешь, когда-то было... Я делал какой-то скетч для квартала из Израиля там перед выборами. И я прям, когда писал про участников выборов, я прям заметил, что у нас у политиков же клички есть. И там была такая типа шутка, что вот в Израиле проходят очередные выборы, потому что прошлое правительство не развалилось из-за того, что были недовольны Нетаньяху и пошли на новые выборы, чтобы выбрать его заново. И у нас же у каждого политика есть вот клички, вот Нетаньяху это Биби, но у нас есть еще Бужи, теперь он президент.
0: У нас был Буги.
3: И есть Буги. Да.
0: И есть
3: Ципи, хотя это имя. И есть Тиби, хотя...
0: Хотя это фамилия.
3: Хотя это фамилия, да. Там как-то так было.
2: Это все для внутреннего пользования. Потому что кому-то рассказывать это невозможно.
0: И сейчас только придется субтитров писать потом для внешнего пользования. Для
3: той половины, которая смотрит тебя из-за серьезные политические баталии Биби, Ципи, Бужи, Типи, знаешь, там как-то ругаются между собой. Вот, это весь контекст. Мы не запрещаем, чтобы все наши зрители... Тут нет запретных тем.
2: Анна, вы можете говорить все, что вы
3: хотите. Есть запретные последствия. Кроме нежелания смеяться над нашими шутками. Вот это запрещено. А все остальное это разрешено.
0: Я пока хорошо,
2: шикарно.
0: Я стараюсь.
3: Так что можешь легко произносить любую фамилию.
0: Я вспомнила, да, вот. Раз уже можно, это ты сказал. Я вспомнила, как я первый раз увидела Нетаньяху. И это даже, так сказать, было причиной всплеска моей такой национальной гордости и самосознания. У меня было два всплеска в моей ранней юности, национальной гордости и самосознания. Первый раз, когда я жила в Москве, недалеко от стадиона «Динамо», это был... баскетбол, там, все, волейбол. И туда приехала команда «Макаби» Тель-Авив играть с, так сказать, я не помню,
3: ЦСКА,
0: очевидно,
3: ну,
0: да.
3: На стадионе «Динамо».
0: Да, а мы пошли смотреть, да, то есть внутрь билетов не было, мы смотрели, значит, со стадите. И из автобуса выходят такие высокие какие-то, значит, такие парни, там, некоторые смуглые, команда «Макаби». Я уже подумала, это евреи, это может быть вот. И у меня вот, так сказать, московской, так сказать,
2: девушки,
0: раненой антисемитизмом, да, девочки, даже девушки, 13-14 лет было. И вдруг почувствовала такой, вот, правда, так сказать, всплеск натурального, так сказать, такого еврейского самосознания и гордости от того, что такие евреи тоже могут. Потому что я помню, я рассказала уже здесь одному из двух главных редакторов «Марива», Дором Коэн, он в прошлом был спортивным журналистом. И когда рассказал, он еще смеялся, он говорит, это все половина было там из Африки легионеры. Я же понимаю, это национальная гордость.
2: После этого пошла фраза, что высокие евреи – это большая редкость.
0: Я кого-то видела, говорит, извини, конечно. Национальное самосознание такого жителя Конго, наверное, вызвать. Но ничего страшного. А второй раз это было, когда в Тартас, в агентстве ТАСС, Нетаньяху, тогда премьер-министр, его первая каденция, приехал встречаться с российскими журналистами. Была какая-то пресс-конференция, я очень хорошо это помню. Еще я работала на канале ТВ-центр, это еще было до РТ. Я помню, что мы сидели за таким круглым столом, Гусман, который был главой СВТА, значит, вел эту пресс-конференцию, и почему-то из всего, вот, так сказать, все, что там происходило, я запомнила, что рядом со мной сидел корреспондент ОРТ, которого там послали от ОРТ, Андрей Муртазов, он вообще-то был арабист. Я помню, что вот всю дорогу, а почему-то Нетаньяху говорил не на английском, а на иврите, я не знаю почему. То есть, я до сих пор не понимаю, почему я помню, что это было на иврите, потому что мне сидящий рядом, значит, вот арабист Муртазов объяснял, что он говорит, видишь, он сказал «анахну», «анахну», говорит, как на арабском, у нас там «нахну», это значит «мы». Вот видишь, это очень похоже, языки, семитская такая группа. Вот. И я не знала, у меня открыл глаза на это, да, это еще одно слово на иврите, которое я тогда выучила. Вот. Но тогда я помню, что я тоже смотрела, значит, на израильского премьер-министра, какой он, так сказать, вот, представительный, динамичный и впечатляющий политик. Сейчас в этом месте вы получите много комментариев. Напоминаю, это взгляд мой. Год.
2: Это надо разговор о том, когда Нетаньяху еще был маленький.
0: Маленький, да. Говорила нахну.
3: Ты испытала чувство гордости.
0: Я испытала, да, вот чувство гордости.
3: Вообще, я считаю, что одна из ролей любого премьер-министра это хотя бы представлять страну так, чтобы было вот не стыдно. А в условиях, когда ты живешь еще, ну, как ты же побита чувством антисемитизма, да, это действительно... Да, ну, я читал про визит Голды Мейер, когда она приехала послом, да, в Москву. Какое было чувство гордости и интереса вообще к ее персоне. И это, кстати, в принципе, очень сильно отличает от отношения к израильским политикам внутри страны и за границей. Все-таки за границей мы более консолидированы вокруг наших представителей.
2: Илюха, ты знаешь, что меня очень мало волнует, ну, как бы, когда начинают ругать там. Но мы сегодня получим и за Нетаньяху, и за Голду Мейер. Правые дадут за Голду Мейер, а левые за Нетаньяху. Так что все нормально. Все в порядке.
0: Ну, прекрасно. Мы наращиваем вам просмотры. О, вы же знаете правила пиара.
2: Послушайте, это вторая причина, по которой мы вас позвали. Первое, потому что хотели вас видеть и с вами поговорить.
3: Нарастить просмотры еще хотите.
2: Да, это вторая, я сказал, причина. Вот, а Анна, вот еще такой вопрос, который мы тоже задаем практически всем. И вам хотим задать. Вот есть ли у вас в Израиле какое-то место географическое, которое вас греет, вот которое вам очень нравится,
0: в котором вы хотите... Будет ответить, это мой дом. У меня такой, у меня вид из окна на Иерусалимские горы. Открывается такой открытый
3: дом
0: вид.
3: Дом Иерусалима.
0: Да, красиво. Открыт вид, горы,
2: кроме
0: нет
2: того,
0: зимы,
2: любимое
0: нет снега.
2: Место, как правило, это то, там, где ты редко бываешь.
0: Мой муж в этом месте подпишется двумя руками. Нет, правда-правда, я смотрю на этот пейзаж и думаю, какое счастье, что я его имею возможность вот из своего окна видеть.
2: Это ответ настоящей сионистской девушки.
0: Правда-правда.
3: Сионистской девушки.
2: Сионистской, да.
3: На самом деле мы этого недооцениваем. Я сейчас немножко подрезюмирую несколько тем, которые мы сегодня затрагивали. Все же очень зависит от перспективы. Когда мы живем здесь, мы варимся в нашем быту, в каких-то проблемах, да, вот в спорах политических, экономических, нам очень много проблем кажутся абсолютно, ну, скажем так, нерешаемыми. Проблемы после... встречи, с которыми хочется опустить руки и вообще уехать куда-нибудь. Но как только ты выезжаешь за пределы страны, физически или просто как-то вот я фильм посмотрел и на Израиль вдруг со стороны посмотрел, тебе вдруг эти вещи кажутся действительно очень крутыми. Что мы имеем возможность в своей стране, в своем еврейском государстве спорить о своей политике.
0: Ты прав, ты прав. Я хочу тебе напомнить, ты знаешь, вернее, не напомнить, я хочу себе напомнить.
3: У нас есть свои пробки даже.
0: Ты мне напомнил, да, мысль, которая, я помню, меня очень впечатлила в свое время, когда я начала смотреть израильское телевидение. Ну, так сказать, в рамках моего ульпана, изучения языка. Я смотрела вот эти вот новостные выпуски. Для меня это было абсолютным, ну, я не знаю, шоком. То есть это, я пытаюсь подобрать правильное определение моих чувств, которые я тогда испытывала, потому что, если я честно признаюсь, последние 20 лет я не видела ту программу, в которой я работала до 2005 года, программу «Время» я не смотрю, но в тот момент, когда я там работала, это выглядело абсолютно анти того, что я увидела здесь. Во-первых, там сидит одна ведущая, там или один ведущий, это была Екатерина Андреева и Кирилл Клеменов, по очереди, так сказать, все чинно, прямые включения, которые должен звучить просто наизусть, чтобы выглядеть достойно, да, понятно, очень так сказать, превалирование формы над содержанием, очень известная, да, так сказать, особенность не только российской журналистики, но в том числе и российской журналистики, по крайней мере, так сказать, то, с чем я была знакома,
3: не дай бог
0: ошибиться в тексте, да, то есть твое прямое включение должно быть идеальное, должен как бы идеально выступить, сказать текст, все идеально, все абсолютно. И когда я увидела, что здесь они сидят и, так сказать, просто базарят большую часть этого эфира за время. Есть, конечно, сюжеты какие-то,
3: здесь которые... Здесь новости не рассказывают, их обсуждают.
0: Да, это все эти журналисты в студии. Я просто этого формата не знала. Они могут оговориться, они могут ошибиться, они перебивают один другого. Некоторые, так сказать, не только перебивают другого, просто кричат вместе параллельно. Да? Я не знаю, как сказать, как с точки зрения зрителя, да, воспринимается, я полагаю, не очень. Да, но в любом случае...
3: Это очень много говорит вообще о культуре.
0: Но раз они это продолжают и на следующий день делать, значит, да, их не остановили в прошлый раз, значит, это всех устраивает.
3: Да. Раз ты это упомянул, я хочу вспомнить очень такой теплый телевизионный момент. Вот журналист Моше Нусбаум, который сейчас столкнулся с таким недугом, я рассказывал о нем как-то в нашем подкасте, о том, что при помощи искусственного интеллекта ему, несмотря на тяжелое заболевание, позволили вернуться в эфир, так сказать, в кадр на какое-то время. И у него очень густые брови. И как-то его даже, по-моему, Вера Снайдер подкалывали на эту тему, сделали пародию на него с этими бровями. Он рассказывал про внутреннюю безопасность.
0: Это Нетаньяу, я, по-моему, прошел.
3: Одет... Да, может быть, и оттуда это пошло. А есть Одет Бенами, ведущий, который славится своей большой очень головой, и тоже над ним... как бы стебутся. И был сюжет, в котором, значит, Одет Бенами сидит в студии, а Моше Нусбаум сидит в люке какого-то броневика, который поступил на вооружение Сахал. И он рассказывает, что там, мол, все современное, там даже кондиционер там есть. И Одет Бенами из студии спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас в люке, посмотри, вот он достаточно большой, чтобы моя голова туда поместилась, прошла». И он, знаешь, ему отвечает: «Смотри, если мои брови вошли, твоя голова тоже». Это было очень классно, очень израильский такой телевизионный момент, причем это была не юмористическая передача, просто вот был такой выпуск новостей.
0: И это вещь, которая абсолютно не могла случиться никогда просто, never, на российском телевидении. Я еще раз говорю, я не знаю, что происходит сейчас, и многие скажут, может быть, хорошо, что этого не знаешь. Некоторые скажут, жалко, что... Неважно, да, сейчас не буду вам еще хуже. Лучше я скажу Нетаньяу несколько раз. Но в любом случае, и это, мне кажется, было настолько показательным. Это на самом деле очень характерно не просто для там, другого стиля телевизионной работы. Это очень много говорит о разнице, я думаю, ментальной, да, этих стран, этих народов, да, то, как это выглядит, то, как подаются новости. Я думаю, то, как подаются новости, то, как это выглядит, это очень много говорит о народе, который эти новости смотрит. Для меня это было очень большим открытием не просто израильского телевидения, в отличие от российского, а израильской ментальности, в отличие от российской. И я однозначно сразу тогда, я помню, пришла для себя к выводу, что израильское телевидение гораздо более профессиональное, гораздо более правильное, чем российское. Хотя, в принципе, так сказать, естественный порыв души нового репатрианта, сказать, да вот у нас там, так сказать, тыквенный латте, да, так сказать, вот это, а у них вот это все. Да? Но и при том, что, еще раз говорю, да, с точки зрения формы здесь совершенство было гораздо меньше. Да, вот эти вот оттачивания до абсолюта, которому приучали нас там, здесь этого не было. Эти оговорки, эти перебивания друг друга, да, эти бесконечные вот эти вот диспуты, казалось бы, излишние. Но для меня было абсолютно очевидно, что превалирование содержания над формой, то, что здесь ценится не то, как ты изящно построишь фразу в сюжете, а какой скуп, да, то есть какую, так сказать, сенсацию ты сегодня вечером принес, и это ценится. И мне было очевидно, что это гораздо больше это имеет отношение к журналистике, чем то, чем я занимаюсь.
3: И в Израиле действительно журналистика является элементом власти, контролем над властью. То есть она влияет на принятие решений, она влияет на,
2: ну,
3: на
2: открытие уголовных
3: дел,
2: страны.
3: Она влияет на какие-то процессы, которые очень во многих многих странах не хватает, чтобы был какой-то такой вот орган. Хотя претензий к израильской прессе тоже много, но это уже совсем другой разговор, и не к тебе они должны быть обращены. Я очень благодарен тебе, за то, что ты пришла. Я знаю, что это очень было непросто найти время, потому что твой телефон тут разрывается от работы. Ты очень активный человек. Я тебе желаю сил. И действительно, большое чувство гордости за твои успехи. И ну, благодаря сегодняшней беседе, я думаю, что многие наши зрители, которые тебя знают по твоим, скажем так, более формальным, более серьезным эфирам, узнали тебя еще с более личной стороны.
0: Как приятно.
2: Я тоже вам хочу пожелать, но я более такой приземленный. Я хочу пожелать вам и вашей семье, чтобы были здоровы.
0: Очень важно.
3: И почаще виделись.
0: Я?
3: Там же вид хороший в Иерусалиме.
0: На фоне вида.
2: Спасибо вам.
0: Я передам. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно, правда. Яна, Илья, спасибо.

0: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио.
8: Шесть часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
10: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
8: Дэвидсон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
12: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
13: Такой противный!
14: Такой большой! Он безумец!
8: Сева Каплан.
15: Сева Каплан.
8: Толковище.
16: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане. Вот он, Вася.
3: Вот он, Сева, на заднем плане, камера у каждого своя. Сегодня у нас удивительный, не совсем редкий в последнее время эксперимент. У нас не будет сегодня рекламных блоков совсем. Не потому, что нет совсем рекламы, а просто потому, что есть определенная техническая проблема с компьютером, который загружает в эфир рекламные блоки. Но это могло бы стать новым форматом какого-то будущего радио, но без всякой рекламы. То есть это возможно только если аудитория поддерживает радио, но в нашем случае это практически невозможно. И я имею наглость и опыт многодесятилетний утверждать это, потому что эмиграция отличается от мейнстрима тем, что своим ничего и никогда. Начнем с новостей, которые я, в принципе, может быть, даже у меня из-за этого PTSD кое-какой выработался, потому что я стараюсь сделать шоу, которое рассчитано на экстремально продвинутую аудиторию. Ее, возможно, вообще и нет, потому что возможностей, средств и желания моего на проверку, а кто же есть моя аудитория, уже больше нет. Вот вчера я разговаривал с выдающимся нашим современником, актером, режиссером, постановщиком, музыкантом, в общем, столько инженером в прошлом, между прочим, в себе сочетает этот удивительный мастер сцены Георгий Мельский, народный артист Украины, которого угораздило, несмотря на мое, так сказать, настоятельное ему фе, я ему сказал, ни в коем случае не говори, что ты приехал сюда навсегда. Если ты себя объявляешь, ты должен объявить себя как приехавший из Украины, выдающийся, ну, народный артист Украины. Между прочим, 9 лет продержал на деньги братвы киевской еврейский театр. Это вообще одно это заслуживает сериала. Но когда он устраивает свои спектакли, то окружение его спрашивают, а почему в Манхэттене, а почему не у нас в Бруклине, а еще лучше у меня на кухне, а я тебе вискаря налью. То есть своих не питаем. И поэтому содержание новостей не вызывает никаких комментариев у этой части аудитории. А если другая, я не знаю. Начинаем с... Да, но... Мельский вчера мне сказал то, что я знал давно из других источников. Он сказал, ищи одну пару глаз. Найдешь одну пару глаз в зале, и все, можно работать. У меня, между прочим, не одна пара глаз и пара ушей. У меня, наверное, ну, человек 5, это много. Это не актеры, это люди, которым действительно интересно. Ну, не все, естественно, но они находят что-то, что необходимо им для существования. Почему такое длинное вступление? Потому что у нас сегодня нет рекламы. Я еще, может, даже и песняка задавлю, потому что повод сегодня есть в новостях. Начнем с того, что согласно новым оценкам американской разведки, президент России, его зовут Владимир Путин, может попытаться проверить решимость НАТО, совершив ограниченное наступление на одну из стран Альянса в ближайшие несколько лет. Причем у меня есть подозрение, на какую, я статью саму еще не смотрел, это то, что вы слышите, это headlines только, сегодня Wall Street Journal анализ идет, я думаю, что это, скорее всего, Польша. Потому что Польша рассматривает в последние дни необходимость сбивания российских снарядов на территорию Украины своими польскими средствами. Склад Wildberries в Екатеринбурге сегодня утром атаковал украинский беспилотник. Там пожар. Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах выделить Киеву ракеты для комплексов «Патриот» для защиты от российской баллистики, заявил, что они нужны Соединенным Штатам. Прямо как в том замечательном эпизоде из фильма «Мимино» грузинского «Конфетку хочешь?» «Хочу. Нету». Арабские посредники, работающие над соглашением с Ираном по открытию Ормузского пролива, заявили о том, что обеспокоены тем, что у дипломатов Тегерана не хватает внутреннего политического влияния, чтобы гарантировать соблюдение соглашения, если оно будет достигнуто. Трамп распорядился провести новое расследование раскрытия состояние боеприпасов, боезапасов Пентагона, усилив тем самым борьбу с вредными для администрации Белого дома деталями войны в Иране. 47-й подписал вчера исполнительные указы, направленные на ужесточение борьбы с гражданством по праву рождения, после того, как Верховный суд аннулировал его прежнюю попытку отказать в гражданстве многим детям, рожденным на территории Соединенных Штатов, от неамериканских родителей. Республиканцы комитета Сената проголосовали за признание доктора Энтони Фаучи виновным в неуважении к Конгрессу, за отказ отвечать на вопросы законодателей о его подходе к пандемии COVID-19. Я попробую проанализировать всю эту ситуацию. Она достаточно простая, но прецедентов не было пока. Сенатор Рэнд Пол, который организовал этот крестовый поход на Фаучи, на закрытом брифинге пригрозил отложить слушание по утверждению кандидата президента на пост руководителя ICE. Сенатор Митч МакКоннелл выписан из реабилитационного центра, где он восстанавливался после падения и его последствий, что повлекло его длительное отсутствие в Сенате. Конгрессмен Макс Миллер предоставляет своей компании личный $1 миллион, поскольку на него оказывается давление, чтобы он отказался от переизбрания от штата Огайо из-за обвинений в домашнем насилии. Это все, что касается World Wide News. Теперь по поводу бизнеса и финансов, headlines. Правительство Великобритании одобрило сделку Paramount на $81 миллиард для Warner Brothers Discovery, после того, как Paramount предложила защиту для обеспечения редакционной независимости телевизионных и стриминговых сервисов объединенных компаний. Рост акций SpaceX в торгах вчера контрастировал со спадом, в принципе, в целом на Уолл-стрит. S&P 500, Dow и NASDAQ упали на 0,2, 0,9 и 0,1% соответственно. SoftBank использовал свою долю в OpenAI, чтобы занять в долг, значит, $10 миллиардов у банков из-под этой доли, увеличив риск в своей гигантской, надо сказать, ставке на пионера искусственного интеллекта, то есть на OpenAI. Судья из Нью-Мексико обязал Мета выплатить $942 миллиона после того, как присяжные признали, что компания не защищает молодежь. У вас справа фотография, где Марик с тем самым лицом, которое редко видно на нем. После этого объявления сенатор Элизабет Уоррен потребовала от Министерства торговли информацию о предстоящих изменениях в официальных показателях инфляции, которые, как ожидается, приведут к более низким результатам. После того, как она потребовала. FCC проголосовала за отмену национального лимита собственности на телевизионные станции, что потенциально открыло путь для дальнейшей консолидации вещателей. Это касается всех вас, но вам всем абсолютно это до лампочки, потому что вещание касается всех вас, коль скоро вы слышите то, что говорят мои сахарные уста. А Федеральная комиссия по средствам связи, она ограничивает шансы на монополизацию рынка, а тут она открыла возможность для дальнейшей консолидации. Почему это происходит? Да потому что все традиционные СМИ в той же самой жопе, что и наше замечательное радио. У всех одинаковая ситуация. И раньше было ограничение больше 39%, скажем, телестанций нельзя было иметь одному конгломерату, а сейчас будет можно. Так что монополизация – это единственное средство, которое может спасти традиционные медиа от засилья вот этого чмоидального изложения событий и их аналитика, чем характерны соцсети и блоги. Администрация Трампа введет тарифы и установит минимальные цены на импортируемый поликремний и солнечные панели и их детали, стремясь восстановить цепочки поставок чистой энергии. Это настолько не в жилу, так сказать, с предыдущей превалирующей темой, что переходим обратно на уголь и на нефть. То есть болью извне удалось вправить кому-то мозги, очевидно. Но так, это пока тихонечко. Apollo согласилась купить британскую бюджетную авиакомпанию EasyJet примерно за $7,7 миллиарда, победив в борьбе за этого авиаперевозчика. Отдельно вот эта история, она иностранная, но она характерна. У меня довольно, ну как сказать, довольно... Я думаю, что у меня больше всех на белом свете знакомых, приятелей и, наверное, меньше всех друзей в процентном отношении к общему количеству знакомств. То есть речь идет буквально о десятках тысяч. За 33 года вещания и открытого контакта, причем я без охраны появляюсь в местах, где меня уже узнают, и бывало это в самых разных точках земного шара, и последние разговоры с моими близкими, которые живут по всему миру, они все говорят об одном и том же. У нас дикая жара, в Амстердаме там богатые люди, у них с кондиционером там какие-то проблемы, кажется, нельзя ставить в исторические дома, поэтому они тихонечко покупают units, которые вставляют внутрь, но там то, что продается, это значит, надо еще трубу в окно каким-то образом выставить. Окна в Амстердаме нельзя зашторивать, но на втором этаже, может, и не увидит, если что, только через канал, а на первом нельзя. И плюс большинство окон в одно стекло, то есть они очень стоят, так сказать, за сохранение истории. Ну и изнывают. Это люди, у которых дома там по 3 миллиона долларов, они дома не сидят, они уходят куда-нибудь в кафе посидеть, переждать. В Англии не было дождей больше месяца. А ситуация в Румынии совсем плохая. Румыния планирует сегодня затопить 4 баржи, наполненные камнями, в реке Дунай в последней отчаянной попытке сохранить работу своего единственного действующего ядерного реактора. Вот взрыв, который вы видите наверху справа, это часть процесса. Рекордно низкий уровень воды уже вынудил отключить румын другой реактор, и вместе оба обеспечивали около пятой части электроэнергии страны. 20%. Без всякой войны. То есть это мы воюем с планетой. Это мы, мудачье, осушаем землю. Засухи и волны жары снизили уровень воды в Дунае со среднего диапазона до 26 футов до 4 дюймов, нарушив судоходство, естественно, и производство энергии по всему региону. И румынские власти надеются, что затонувшие баржи направят воду, вытеснят ее по направлению к ядерному объекту, который зависит от реки для охлаждения реакторов, иначе будет взрыв. И даже если мера будет успешной, вероятно, она продлит работу всего на максимум 10 дней. Власти призывают жителей экономить электроэнергию и рассматривают возможные импортные источники электроэнергии, хотя варианты ограничены, поскольку соседняя Венгрия в той же примерно ситуации, и она тоже рискует закрыть свою единственную атомную станцию. Отступающая вода, кстати, интересное зрелище, она обнаружила десятки затонувших еще нацистских военных кораблей и даже окаменелости шерстистых мамонтов. Во всем плохом можно найти хорошее, да? Надо только пошукать. Опасный вирус западного Нила обнаружен почти в два раза большим количеством комаров из большого яблока этим летом в сравнении с прошлым годом, но челы могут не заморачиваться, потому что в этом сезоне среди жителей Нью-Йорка не было зарегистрировано никаких случаев западного Нила. И последняя новость. Медицинская угроза, связанная с каким-то участником группы Earth, Wind and Fire, вынудила перенести концерт Лайонела Ричи в Сан-Франциско вчера вечером, оставив фанатов ждать у Chase Center всего за несколько минут до начала шоу. Буквально арена объявила о внезапной задержке. В 7 часов 20 минут вечера, а концерт должен был начаться в 7:30. Они сослались на экстренную ситуацию, связанную с участником группы, личность которого не была раскрыта. Но догадаться можно, потому что это произошло после другого инцидента, который был сейчас август, в июне, когда Ричи отложил 2 концерта после головокружения на сцене и последовавшей госпитализации, хотя через несколько дней он возобновил тур. И я подумал, а не спеть ли мне за него? Если я только вспомню все слова, но все не буду, но куплет с припевом. кстати, грешен. Я практически перестал играть на гитаре. Так, какой же голос-то понижел? Если не поешь, то голос под... I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Хорошенького понемножку. Это все с новостями, но рекламы-то у нас сегодня нет. И поэтому, отхлебнув остывшего чайку, я перехожу к чаяниям на фондовой бирже, имевшем место вчера. И вот картинка, моя любимая. Акции любимцев искусственного интеллекта Western Digital и SanDisk упали. Компании, занимающиеся компьютерной памятью, вот эти две, опубликовали квартальные результаты поздно вечером во вторник, а прогноз SanDisk был немного ниже предыдущих, по предположениям аналитиков, тогда как прогнозы Western Digital соответствовали ожиданиям, и Western Digital снизился при этом на 13%, а SanDisk на 7%, что тоже очень много. Цены на нефть резко выросли, инвесторы ждали обновлений по переговорам по возобновлению действий Ормузского пролива после того, как Иран заявил, что достиг соглашения с Оманом о судоходном маршруте через водный путь. Нефть Brent выросла почти на 4%. Сейчас солнце уберу, сказал крокодил. Акции Honeywell Airspace упали на 23%. Это совсем просто полный атас, чтобы не сказать популярное у русских слово, корневое содержание которого соответствует дамскому библейскому органу. В первом отчете о прибылях компании после выделения в июне от Honeywell Technologies, они выделились оттуда, вычленились. Компания сократила прогноз на год после того, как ограничения поставок повлияли на рост продаж. Datadog упал на 19%. Это компания по безопасности, кибербезопасность. Заявила, что один из ее крупнейших клиентов, ведущая компания в области искусственного интеллекта, снижает их использование. Прибыль за второй квартал все равно росла, но прогнозы продаж руководства на год оказались ниже оценок Уолл-стрит. И все это привело к тому, что вы уже слышали, Dow, S&P 500 и NASDAQ припали слегка на коленки, причем Dow прервал свою пятидневную победную сессию. Все равно на высоком уровне стоит. С этой темой все. Теперь то, что должно быть близко нашей аудитории, той самой, которую я называю гетто, в самом лучшем смысле этого слова, но которая, скорее всего, ничего не знает про этого джентльмена, потому что он был своим. 2 года назад в Нью-Йорке умер, как считают многие знатоки поэзии, один из лучших русских поэтов Бахыт Кенжеев. Сегодня у нас 7-е, 5 дней назад ему должно было исполниться 76. А его стихи печатались в парижской газете «Русская мысль»,

стал чем-то вроде письменного стола для Абахета, как пишут. Высокие образы создают люди, которые понимают в поэзии. Опять-таки, к сожалению, не помню имен. Вот этот взгляд из замкнутого пространства практически в космос и неистребимое влечение к такой мифологической вязи, можно сказать, которая вплетается в нашу повседневную жизнь. В принципе, это основа, так сказать, философская основа его поэзии. Ну и плюс он разбрасывает намеки на всяческие пристрастия, что тоже должно быть характерно для каждого поэта. Ну и еще что про него пишут те, кто сошелся, так сказать, в узком пространстве интеллектуалов на эту тему, что он почему-то сидел всегда на подоконнике и не любил на стуле. Я не был знаком с этим поэтом. К сожалению, Бахыт Кенжеев, повторяю, а то бы было интересно посмотреть, какого размера у него кухня. Может быть, не было места для стула. И у него, когда он улетел в эмиграцию в Канаду, он сохранил свой московский кошелек и долго носил в нем советскую мелочь. То есть совсем медики вот эти. Потом как-то это связано с тем, что огромность открывшегося ему мира, она выдавила мелочи. То есть сохранение мелочи, это было мелочной частью его прежней жизни, которая была в замкнутом пространстве. То есть можно сказать, что замкнутость интеллектуального пространства для таких людей, как Бахыт, до эмиграции, она поспособствовала сжиманию пружины, и в эмиграции он раскрылся. Это касается, кстати, всего, и в том числе профессионального спорта. То есть чувство достоинства, которое сжималось и требовало сидения на подоконнике на кухне. А потом все поменялось. И ему перестали быть нужны эти гривенники и пятаки. А дальше он перебрался в Нью-Йорк, и если бы не болезнь, то он бы еще выпустил пару книг, потому что у него хватало материала. И те, кто читал все его стихи, они подозревают, что у Нобелевского комитета, кому давать премию в области литературы, сомнений поубавилось бы, если бы они увидели его стихи. И одно стихотворение, я вам сейчас зачитаю, это старое стихотворение, которое было написано в конце 1980-х годов, которое Бахыт посвятил Арсению Тарковскому, отцу Андрея Тарковского, совершенно фантастическому поэту. У меня здесь нет сборника, но сейчас не до этого, но вот одно стихотворение Бахыта Кенжеева вы сейчас вынуждены будете услышать. Причем, если бы это был записной видосик, то я бы потерял вас на полпути. Но так как это лайв-стриминг, и тут могут позвонить пурашисты, или кое-какая пьянь из наших. Я, кстати, если позвонит вот эта тетя, которая собирает пустые банки из-под пива на Брайтоне, я попробую ей сказать что-то приятное. Вот стихотворение. «Пощадили камни тебя, пророк, в ассирийский век на Святой Руси. Защитили тысячи мертвых строк. Перевод с кайсацкого на фарси. Фронтовик, сверчок на своем шестке, золотом поющий, что было сил. В невозможной юности, вдалеке, если б знал ты, как я тебя любил. Если б ведал, как я тебя читал, и по книжкам тощим, и наизусть, по Москве, погиблым ее местам, а теперь молчу, перечесть боюсь. Царь хромой в изгнании, беглый раб, утолявший жажду из тайных рек, на какой ночевке ты так озяб, уязвленный сумрачный человек? Остановлен ветер, кувшин с водой разбивался медленно в такт стихам, и за кадром голос немолодой

0: оскорбленным временем полыхал.
1: Светлая память поэту Бахыту Кенжееву. Можно, конечно, бросить клич, а среди способной радиоактивизироваться аудитории есть хоть один, кто знал его? Кто читал его? Сейчас проверим. Потому что можно, в принципе, все свалить на неработающие телефонные линии. А что вы думаете? Это легко. Но у нас остается всегда русский канал, русский голос Америки на YouTube. Нет, телефонные линии работают. И вы можете оставить там свой комментарий, хотя там, скорее всего, уже глухариный ток. Но обманываться мы рады, как говорил Пушкин про баб. Да. Но там никого нет. Там никого и ничего. Там песочница, в которой решаются глобальные политические проблемы. Но у нас есть один звонок, а тема удивительная, поэтому я принимаю всех без разбору. Послушаем, что скажете вы.
2: Всё, доброе утро. Спасибо вам.
1: Здрасте,
2: спасибо,
1: Людмила,
2: вам за память о Бахыте Кенжееве. Я, конечно, читала его стихи. Это было давно. В переводе Шамси Николая Меркамаловича Шамсутдинова, которого тоже сейчас нет. Это тюменский поэт, даже не тюменский поэт, а западно-сибирский поэт. Вы знаете, благодарю вас, Сева. Всего вам хорошего. Это Людмила.
1: Спасибо,
2: Людмила. До свидания.
1: Да, я узнаю вас. Да, да. До свидания, всего доброго. Вообще, так уж к слову пришлось, почему надо обязательно ждать, пока человек помрет? Очень странно. И почему день рождения отмечается раз в год? Хотя день, каждый день. Масса таких вещей есть. Но я по жизни понял, что вот, скажем, вот большинство людей стесняются читать стихи, стесняются петь. Причем стеснение и неумение раскрыть себя – это характерно для закрытых пространств. Вот как, вот, скажем, Советский Союз. Это во всем в творчестве, особенно в популярном творчестве, это все проявлялось. Со временем это стало меняться, но до Запада это еще не дотягивает. Потому что ну, меня с первых дней жизни в Америке поражало, что если ты остановишь на дороге, не знаю, дальнобойщика и спросишь его, что он думает о войне в Иранском заливе, он будет выражать свои мысли более складно, чем Петя Хексет. Потому что у этих людей, у них нет ущемленного чувства собственного достоинства с детства. Они в этом росли. А теперь послушаем парашистов. Прошу вас, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здрасте. Что скажете?
3: Все хорошо. Я попал на Сева Каплан шоу.
1: А да, именно. В самую десятку.
3: О, Сева, это вы?
1: Это я, да.
3: Доброе утро. Я очень доволен,
1: доброе
3: утро, что попал на вас.
1: Спасибо. Это ваш первый звонок, я смотрю.
3: Я не по вопросу поэта, я по другому вопросу, что очень актуально и очень волнует меня, волнует всех наших друзей, моих друзей. Это насчет демократических социалистов, которые побеждают.
1: Да, ну и что вас волнует? Поясните, вы опасаетесь, что если люди подобные Мамдани и Аль-Саиду придут к власти наверху,
3: да,
1: то наша страна начнет строить коммунизм?
3: Будет большая беда. Они имеют upper hand сейчас. Сейчас они побеждают. И у меня была такая мысль, что с вашей помощью, чтобы написать открытое письмо от бывших советских людей, что родились в Советском Союзе, иммигранты, которые прожили через социализм, и что это значит, что это может сделать, к чему это может привести, и напечатать его, допустим, в «Нью-Йорк Таймсе», что это бы было очень, очень хорошо, очень хорошая идея.
1: Это замечательная идея. Давайте попробуем. Но вопрос только в том, сколько человек подпишет эту петицию. То есть нужно какую-то техническую поддержку. Скажем, текст легко составить, потому что мы все знаем, о чем мы думаем и о том, о чем вы говорили. А дальше нужно показать, что это письмо подписали 100 тысяч человек. Вы думаете, подпишут?
3: Я думаю, даже больше. Здесь больше мигрантов, чем 100
1: тысяч
3: человек. И можно даже... Польские эмигранты, они тоже через социализм прожили.
1: 100%.
3: Венгерские, чеки, все. Все подпишут. Можно 500 000 набрать.
1: Ну, смотрите, давайте попробуем. Я не очень верю в такого рода эксперименты, но я сделаю все, что в моих силах. Я составлю письмо, выпущу его у себя на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. Все, кто захочет, могут вставить свои коррективы. И потом, когда мы утвердим все вместе общий текст, я найду технический способ выставить это на предмет подписания. И посмотрим, сколько человек подпишет. Если это будет приличное количество, то есть хотя бы 100 тысяч, то тогда можно будет направлять это в виде пресс-релиза во все средства массовой информации. И может это даст результат.
3: Это 100%.
1: Спасибо. Хорошая идея.
3: Я очень в это верю. Как я с вами могу говорить не только в такое время, когда вы на телефоне, и в другое время могу я с вами связываться?
1: Да, пошлите мне, пожалуйста, по имейлу seokaplan@yahoo.com, пошлите свой номер телефона, и я вам позвоню и дам свой номер.
3: Договорились?
1: @yahoo.com. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Всего вам доброго.
3: Большое, большое вам.
1: Спасибо. Да, ну что, не за что. Но вообще, на самом деле, вчера, вот, например, Саша на излете шоу спросил меня примерно то же самое, только другими словами. Там не опасаюсь ли я вот того же, чего опасается этот джентльмен и его близкие. Но я совершенно убежден в том, что если мы сумели, ну еще не полностью, но сумели пережить такую крайность, как Дональд Трамп, то мы переживем и другую крайность. И это все изначально лежит в основе идеи отцов-основателей, то, что мы, Соединенные Штаты Америки, это страна иммигрантов. То есть, если рассуждать о нас как об акциях, то есть акции под названием США на фондовом бирже человечества. И у нас диверсификация сумасшедшая. Более 170 языков и диалектов в одном только Нью-Йорке. Но это... Люди, которые друга не знают, а вот, скажем, благодаря пиклболу, который стал общим знаменателем для людей, жаждущих хоть как-то заниматься спортом, у меня в моем окружении, ну, вся Южная Америка, это то, я не говорю уже о Канаде, не говорю, там индусы, гаитяне, кого только нету. Мы все, у нас нормальные отношения, если корты заняты, и мы в очереди там ждем, то у нас бывают иногда разговоры о том, о сём, но в политику мы нормальные люди. Вот, так что в поляризации нашего общества заинтересованы политики, потому что если они не будут поляризовывать, то нам будет все равно кого выбирать, и поэтому мы будем голосовать только за нравящуюся нам букву. А политики все, как один, все лжецы и лицемеры. Все как один, они стремятся к власти, чтобы получить власть и бабла. Они могут говорить все, что угодно. Никому нельзя верить. Это я так думаю. Причем это видно, потому что они сначала избираются от одной партии, а потом, когда они проигрывают от этой партии, то они переходят в другую и говорят, что они разочарованы в своей партии. Конечно, они разочарованы, потому что им не удалось баллотироваться от их партии, от первоначально. Есть вариант, конечно, это покончить с партиями совсем. В конце концов, человечество никогда не поумнеет, то есть рассчитывать на это утопия, полная утопия. Но нам точно, нас спасти может только искусственный интеллект. У нас сегодня есть спонсор, это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять. Но есть простой выход. Вы покупаете продукты и повседневные товары, используете бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. То есть у вас нет такой программы, вы можете ее получить. Если у вас нет страховки и вы ищете подходящие варианты, просто приходите и поболтайте со спецами. Есть офис на Brighton Beach Avenue, 225 номер дома. Вы можете посетить это Metro Plus Health. Или вы можете найти ближайший к вам офис на сайте metroplus.org, где угодно. А объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать кое-какие ограничения. Теперь есть еще вот эта вот история. Мне с доктором Фаучи интересно было бы, значит, ну, вчера известно, что его... В новостях я сегодня сообщал о том, что комитет, возглавляемый в основном республиканцами, признал Фаучи виновным в том, что он презрел, так сказать, Конгресс, не давал показания, когда ему задавали вопросы. С этим есть смысл разобраться и сегодня, потому что завтра это уже будет прошлогодний снег. То есть как доктор Фаучи дошел до такого момента и какая, в принципе, юридическая опасность ему грозит? А уже... Формулировка сделана, так что угроза близкая и неминуемая. Это дело вообще уникально, по мнению всех юристов, всех мастей, из-за напряга между пятой поправкой и вопросом президентского помилования. Потому что пятой воспользовался Фаучи, а помилование ему даровал Байден. И вот вчера комитет Сената признал доктора Энтони Фаучи ученого, который возглавил борьбу с ковидом, в неуважении к Конгрессу за отказ отвечать на вопросы во время слушаний на прошлой неделе. А поддержит ли эту предъяву суды, мы пока этого не знаем. Но Фаучи воспользовался своим конституционным правом по пятой поправке хранить молчание, отказавшись отвечать на все вопросы во время трехчасовой сессии вот этого комитета Сената по внутренней безопасности, и республиканцы в панели во главе с председателем и сенатором, то есть соавтором этой идеи, Рэндом Полом из Кентукки, заявляют, что он не имеет права на защиту по пятой поправке. Причина, по их словам, в том, что президент Джозеф Байден, младший, предоставил ему безусловное помилование за действия на государственной службе в период, включающий пандемию. Тут тонкая материя, я сейчас попробую ее упростить максимально, это следует попробовать понять. Многие люди, включая представителей администрации Трампа и даже самого президента, отмалчивались тоже, ссылаясь на пятую поправку, так что здесь, так сказать, чужой аршин не накинешь на шею. Но по мнению юристов, дело Фаучи уникально именно так, из-за противоречия между вопросом президентского помилования и пятой поправкой. Я, кстати, только сейчас, когда думал про все это дело, абстрагировавшись от имен вообще совершенно, я вдруг понял, что Фаучи и Фауст Патрон, это три Фау. Гёте, правда, работал над замыслом о Фаусте 57 лет, а у нас с вами, чтобы поработать над Энтони Фаучи, сколько времени, дай бог, чтобы меньше 20 минут. Но вас много, и среди вас нет Фаустов. Хотя могут быть люди с Фауст-патронами. Возможные последствия могут быть серьезными очень для доктора Фаучи. И вот несколько вещей, которые стоит знать. Во-первых, почему Байден помиловал Фаучи? Почти сразу после избрания Трампа на второй срок в 2024 году репы пообещали привлечь нескольких видных фигур, среди которых был и доктор Фаучи, ведущий эксперт правительства по инфекционным заболеваниям, за его управление пандемией, привлечь к ответственности. И в свой последний день на посту Байден выдал доктору Фаучи и другим, их было много, безусловное превентивное помилование, которое защищает его от федерального преследования за его действия с 2014 по 2025 годы. Даже точная дата была 19 января, то есть до инаугурации. И тут превентивное помилование, это сразу возникает две ассоциации. Первая – это презерватив от вируса юридического. И второе – это предупреждающий удар, то есть в ожидании удара. Почему комитет Сената запросил его показания? Было много вопросов, связанных с пандемией, которые сенаторы стремились изучить. Они обвинили доктора Фаучи в финансировании исследований, которые привели к появлению коронавируса, и в том, что он лгал Конгрессу об этом под присягой. Обвинения, которые доктор давно отрицал, они пытались привлечь его к ответственности за локдауны школ, за обязательное ношение масок и вакцинацию, а также за другие ограничения эпохи ковида, которые введены были штатами, сообществами и работодателями. Кстати, сообщество – это на самом деле русское слово, но наши здесь говорят «комьюнити». Имеет ли доктор Фаучи право пользоваться пятой поправкой? И вот это вопрос, который лежит в основе юридических дебатов. То есть профессионалы дебатируют. Репы в Сенате, в этом комитете, утверждают, что благодаря президентскому помилованию доктора Фаучи он уже защищен. И отказавшись отвечать на их вопросы, он фактически, я не знаю точно, как это по-русски сказать, ей-богу, не кокетничаю, effectively violated the subpoena of him. То есть он действенно нарушил контекст их повестки относительно него. Сенатор Джош Хоули, это реп из Миссури, сказал: у вас нет никаких прав, которые дает пятая поправка, потому что вы были помилованы, как вы прекрасно знаете. Сказал, обращаясь к доктору, естественно. Но юристы разных мастей говорят, что вопрос не так очевиден. В частности, Джонатан Терли, это эксперт по конституционному праву из юридической школы университета Джорджа Вашингтона, он отметил, что влияние помилования на способность свидетеля ссылаться на пятую поправку довольно туманно, отметив, что по этому вопросу практически нет никакой судебной практики. Еще что Терли сказал, он сказал, что существуют добросовестные аргументы в пользу того, что его помилование даст ему эффективный иммунитет, что делает доктора Фаучи непригодным для защиты по пятой поправке. И Терли также отметил, что существует утверждение, что вступительное слово доктора Фаучи может быть истолковано как отказ от привилегии по пятой поправке, что отменяет фактически покров иммунитета, который предоставлен был самим помилованием. Другие ученые считают, что обращение Фаучи к пятой было уместным, поскольку он был юридически уязвим, а период его помилования закончился примерно за 18 месяцев до слушания в Сенате. То есть, обратите внимание, у помилования был срок. Из вот этих слушаний могли проклюнуться, как говорят сельскохозяйственные рабочие, новые обвинения, тем более, что Пол уже много лет утверждает, что доктору Фаучи место в тюрьме. То есть Пол, мягко говоря, is biased, то есть для него лучшей ведьмы, чем Фаучи, нету. То есть такого человека в прокуроры можно было бы и нужно было выдвигать, но не в жюри присяжных. А жюри присяжных – это вы. Применение пятых поправки. Ну давай, вали, давай сюда. Ну давай. Ну давай. Все. Теперь мы в полном составе. Значит, будешь терпеть палку микрофона над своей башкой. Значит, применение пятой поправки – это приемлемая стратегия. Она учитывает предлог расследования, который заключается в том, что они, то есть гнетущая сторона, ищут способ посадить доктора в тюрьму. И учитывая собственную историю президента по части мстительности преследований, это нужно принимать во внимание. Это не мои слова, это сказала профессор юридической школы Балтиморского университета, эксперт по полномочиям помилования Кимберли Велли. А в своем вступительном слове перед комитетом доктор Фаучи, по сути, заявил, что цель слушания – собрать доказательства против заранее выбранного обвиняемого. Я бы сказал, что это остроумненько. Если бы комитет хотел откровенных показаний и полноценного изучения нерешенных вопросов, связанных с пандемией, сенаторы могли бы предложить Фаучи ограниченный или полный иммунитет, охватывающий эти показания, и это отмечают ряд юристов. То есть, если мы задумаемся над этим, моментом, то получается, что они были заинтересованы не в том, чтобы выявить истину, которая никому нафиг не нужна, а в том, чтобы наказать. Отказ опровергает их утверждение, то есть отказ от предложения какого-то иммунитета опровергает их утверждение о том, что он полностью защищен президентским помилованием, сказал довольно логично представитель Джейми Раскин, он демократ из Мэриленда и профессор конституционного права. А только потому, что они думают, что его все еще можно привлечь к ответственности, ему не дадут иммунитет, сказал он. Кстати, если вы слышите интересную мысль, которая может заставить вас призадуматься, но потом слышите, что эта мысль произнесена представителем не той партии, к которой вы испытываете симпатии, то вы безнадежно черно-белы. Нужно всегда слушать противника, потому что он скажет тебе то, что на самом деле ты должен знать о себе. Подпадают ли другие дела под действие пятой поправки? Да. Юристы говорят, что да, президентское помилование распространяется только на федеральные преследования, но не на те, что инициируются штатами отдельно. Пятая поправка применяется в обоих случаях. А вскоре после того, как доктор Фаучи отказался давать показания на прошлой неделе, то есть там было 111 вопросов, он на все привлек пятую, власти Алабамы, Луизианы и Флориды пообещали начать расследование внутри штата против него. Теперь что будет дальше? Если комитет проголосует за содержание доктора Фаучи, задержание доктора Фаучи в статье о предоставлении срока, дело будет рассмотрено на голосовании в полном составе Сената или, возможно, напрямую передано федеральным прокурорам, и, в свою очередь, они, вероятно, созовут большое жюри и потребуют выдвижения обвинений. Если им это удастся, то доктор Фаучи будет обвинен в неуважении к суду, но это уже на уровне уголовного преследования, за что приговор может привести к штрафам и тюремному заключению сроком до 1 года. Я, кстати, на его месте, хотя ему сейчас, по-моему, 84, ну и он не сидел же, это интересно. До 1 года, а почему нет? Это обогащает жизненный опыт. Судья Федерального окружного суда округа Колумбия должен был решать, следует ли дело продолжать, и это решение, вероятно, будет рассматривать вопрос о праве доктора Фаучи использовать пятую поправку. Значит, я тут, фактически у нас 10 минут еще до конца, могу задать вопрос, а как вы думаете, кто победит? Но это же не черно-белое, столько оттенков, мир цветной. Но экспертов я процитирую. Профессор Терли, который утверждает, что последствия действий доктора Фаучи и многочисленные записи в его дневнике вызывают вопросы о его мышлении, которые должны были привести к серьезному слушанию. Он считает, что суды с большей вероятностью поддержат право доктора Фаучи ссылаться на пятую поправку. Но по его словам, я привожу их в оригинале, «Having the right to do something does not make it the right thing to do». То есть право что-то делать не делает это правильным. На русском эта игра слов не очень прослушивается. И профессор Велли также считает, что доктор Фаучи победит, отчасти потому, что пятая была предназначена для защиты свидетелей от чрезмерного государственного преследования. И если бы суд признал, что Фаучи не может претендовать на пятую поправку, по ее словам, Велли, профессор, прецедент был бы по-настоящему разрушительным. Это значит, сказала она, что ты, принимая пятую, рискуешь попасть в тюрьму. А это переворачивает пятую поправку с ног на голову. Ну, а теперь вы знаете все, что следует знать. Если вы живете в этой стране и неравнодушны к большим вещам, которые здесь происходят, не потому что это интересует вашу песочницу, а потому что это наша с вами окружающая среда. А телефон студии 718-303-9090. Послушаем вас. Прошу вас.
4: Доброе утро, всего хорошей пятницы.
1: Здравствуйте.
4: С выходными
1: Спасибо.
4: Днями вас и всех.
1: Взаимно.
4: Поясните, Спасибо. Пожалуйста, вот мне, чтобы понять окончательно. Во время правления Трампа доктор Фаучи, он был советником, то есть он давал советы, у него не было права выносить обязательное решение к выполнению. То есть все решения к выполнению принимала администрация президента. То есть то, что его Сенат обвинял в каких-то действиях, направленных на что-то, или там какой-то штаб пытается сейчас какое-то дело возбудить, что его решение там что-то там совершили и так далее. То есть у него никаких административных решений он не выносил, он не был в силах. Это правильно? Это правда или нет? Или решения его, то есть основанные на научных знаниях, обязательно должны были приводиться в исполнение. Вот это обязательно должны были. Или решения принимали сама администрация. Вот это два разных понятия. Спасибо.
1: Спасибо, Саш. Естественно, это стопроцентно так. Он был экспертом с огромным опытом борьбы с инфекционными заболеваниями. Он использовал какие-то научные данные, но и неоднократно говорил о том, о чем те, кто его сейчас преследует, очень хотели бы забыть. А он говорил о том, что нельзя гарантировать последствия принимаемых нами решений, потому что не наработана определенная статистика. То есть серьезные научные исследования по поводу той же самой вакцинации, они занимают годы, у нас нет времени на это. У нас люди умирают. Кстати, можно было бы, если на то пошло, судить тех представителей власти. Я уж про Трампа не буду говорить, потому что уж для него это быть судимым, это как бы как вода для рыбы. И я рассказывал когда-то подробно про Шона Хеннити, которые говорили о том, что не надо вакцинироваться. И в тех районах, где превалирует аудитория, которая смотрит в том числе такие шоу, там смертность была значительно выше, чем в тех, где принимали вакцину. Это в пользу черно-белых, на самом деле, потому что у нас именно при Дональде Трампе появилась впервые уверенность в участии населения, что ученые все врут. Но это, в принципе, это мрак, темнота на уровне академика Лысенко из 1950-х годов, который говорил, что генетика – это продажная девка империализма. И здесь у нас, даже в нашей эмиграции, люди, которые могли бы знать это хотя бы, если не быть современниками того периода, они стали делать то же самое, они стали подпевать этому хору. Сколько их, я не знаю, может, их совсем нисколько. Но, тем не менее, они есть. А теперь следующая история. У меня звонков больше нет. Чтоб такое быстренько за 4 минуты. Я могу, правда, из парашистов принять звонок. А чё? Прошу вас, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да, алло. Вы уже в эфире, можете говорить.
5: Я хочу сказать, только эта программа уже была. Эта программа была. Все, до свидания. Фу.
1: Какая это? Какая программа?
5: Все, все.
1: Какая программа? Вот этот страх. Страх диалога. Ладно. А теперь вам слово, пожалуйста.
6: Доброе утро.
1: Давайте матом, давай.
6: Ну что ты делаешь?
1: Выкладывай. Да, ну
6: выебали
1: что?
6: Выебали тебя, блядь, выебали.
1: Нет, подожди, кто заебал?
6: Федеральских заебаны в жопу. И заебли тебя алкашку за пиздеханную бандашку.
1: One flew of the cuckoo's nest. Окей. Okay. А теперь то же самое у нас будет, я думаю. Прошу вас.
7: What's up, sir? That was a great rendition of Lionel Richie. Very great. It was nice to hear.
1: Liked it?
7: Yes, I did.
1: Thank
7: very
1: you so much.
7: Much.
1: I appreciate it.
7: All right. Be good, man. Bye.
1: Okay. Thanks, Chris. Bye. Тут я на самом деле на октаву ниже стал говорить из-за того, что я перестал петь. Ну что, у нас осталось 2 минуты. можно было бы, конечно, допеть. Но... А, можно было бы, конечно, допеть. Сейчас посмотрим, на чем я остановился. Окей. Сейчас мы этот песняк допоем с Василием. I long to see the sunshine in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, is it me you're looking for? 'Cause I see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. Oh, да. Все, с этим делом все. На самом деле, вот интересно, что популярность песни определяется пониманием. Вот, скажем, музыкальное сопровождение в сериалах, это фактически все тянет на классическую музыку. Там тема развивается, соответственно, сюжеты, люди, которые не в состоянии слушать серьезную музыку, они ее слушают, смотря сериалы, лишь бы только это были их любимые криминальные. У нас на сегодня все. Всем хорошего уикенда. И если вы что-то не успели сказать, то попробуйте написать. Но для этого, извините, вам придется подписаться на этот канал «Русский голос Америки» на YouTube. Всем хорошего уикенда.

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».

0: Инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я с вами, как всегда, с утра на бейсбольных полянах. Вчера был четверг. Четверг – это разгрузочный день в чемпионате главных лиг. Было только 11 матчей, но были игры, которые нас интересуют. В частности, Бостон Ред Сакс играли дома с командой Чикаго Уайт Сакс. Победу они одержали в 13-м ининге. 12-1 после 9 иннингов счет был ничейный. Бостонцы наступают. Это 9-я победа к ряду, и они подбираются к команде Нью-Йорк Янкис. Вчера Янкис отдыхали. Янкис начинает сегодня дома серию с командой Атланта Брейвс. Вчера Атланта играла дома с Майами, победила со счетом 11-3. Метрополитанс играли в Кливленде. Мэтт выиграли 13-6. Но эта победа не улучшает положение нью-йоркской команды. Она по-прежнему на последнем, на 5-м месте в восточной группе Национальной лиги в женской НБА. Вчера баскетболистки Лас-Вегаса, чемпионки, играли в Индиане и победили в дополнительное время со счетом 88-84. Команда Миннесота Линкс, которая лидирует в чемпионате, принимала дома баскетболисток Лос-Анджелеса и потерпела поражение со счетом 89-82. Команда Портленда выиграла дома у Торонто. Вчера Национальная баскетбольная ассоциация, Американская лига, объявила состав баскетболисток сборной Соединенных Штатов. 12 баскетболисток, которые на чемпионате мира в Германии, чемпионат пройдет с 4 по 13 сентября, будут защищать звание чемпионок мира. Ну, этот турнир теперь официально называется Кубок мира. В составе команды 12 человек, только одна баскетболистка из команды Нью-Йорк Либерти. Это центровая Брайата Силва. Окей, в воскресенье я подробно расскажу об этом соревновании. Теннис, турнир в Торонто набрал скорость. Вчера были матчи третьего раунда. У девочек никаких неожиданностей не произошло. Посеянные высоко теннисистки продолжают побеждать. В частности, вчера победила первый номер Арина Соболенко. Третий номер турнира — Джессика Пегула. Восьмой номер турнира — Аманда Анисимова. И так далее по списку. У мужчин снова есть сенсации. Вчера в третьем раунде сошел с дистанции третий номер турнира австралийский теннисист Алекс Де Мур. Ну и американские футболисты, имеется в виду американский футбол, открыли сезон. Правда, сезон пока что это тренировочные матчи. Тем не менее, вчерашний матч в городе Кантон, это штат Огайо, там находится пантеон славы американского футбола. И по традиции матч называется «Матч славы». Вчера команда Аризона Кардиналс принимала считалась хозяйкой, хотя играла в Кантоне, играла не в Фениксе. Аризона Кардиналс принимала команду Каролина Пентерс. И всю судьбу этого матча решил филд-гол трехочковый. Удар Пентерс, Пантеры победили птичники из Аризоны со счетом 33-30. На это, дамы и господа, я расстаюсь сегодня с любителями спорта. В воскресенье, как всегда, в 6 часов вечера будет передача «О спорте» с Алексеем Орловым. Я вам желаю хорошего уикенда. Мне, как всегда, помогал сегодня диджей Акваль. И мой призыв обычный. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И у меня для вас несколько тем готово. Здесь вот мы специально, как говорится, и достаточно долго обращали внимание на вот эта вся тема, связанная с 14-й поправкой Конституции, где Трамп уже потерпел поражение в Верховном суде, когда ему сказали, что, в принципе, эту поправку трогать нельзя. Если ты хочешь интерпретировать по-другому то, что делают, допустим, вот эта вот у нас вся вот эта родильная эмиграция, когда приезжают сюда, допустим, здесь начинают рожать для получения гражданства, то тебе нужно писать новую поправку. Значит, Трамп пытается обойти этот очень сложный процесс поправка какими-то актами своими законодательными. Я думаю, у него это не выйдет. Он пытается, как говорится, сделать общие какие-то акты и так далее. Я повторяю, я думаю, что это не получится. Потому что как только он столкнется с тем, что он нарушает или пытается опять-таки как-то интерпретировать эту 14-ю поправку, его остановят. Ну, в общем, он пытается и... я понимаю, почему он это пытается делать. То есть, как бы проблема остается, проблема пока не решается. Он поэтому и вертится как уж на сковородке, пытаясь найти решение. Но я лично думаю, даже если я поддерживаю, в общем, его усилия, то я думаю, что они будут при тех картах, что он имеет, они будут, скорее всего, не успешны. Потому что уже очень много есть, как говорится, подводных камней во всем этом деле. Особенно в том, что вот эта 14-я поправка, она очень сама по себе политически сложная. Во-первых, она принята очень-очень давно. Она принята еще в 60-х годах 19 века. Во-вторых, она связана с получением гражданства для американских негров после гражданской войны. И тронуть вот эту вот категорию граждан, даже фактически не трогая их, то есть как бы речь идет совершенно о другом, это вызовет колоссальные политические проблемы, поэтому ни один, я считаю, политик на сегодняшний день, кроме Трампа, трогать это не будет. Ну, в общем, это лично мое предвидение и так далее. Но, в общем, так или иначе, вот на эту тему пишется множество различных статей и так далее. Вот я перевел, в частности, одну из статей. Это из American Mind. И называется, значит, что это birth tourism, следующая эволюция, значит, как заказывается гражданство. Значит, вот она пишет, бум международного суррогатного материнства – это, по сути, масштабированные механизмы цепочной иммиграции. Когда Верховный суд отменил исполнительный указ президента Трампа, то, что я вам рассказываю, что он фактически заблокировал его, касающийся автоматического получения гражданства по праву рождения в деле Трамп против Барбары, он временно разрешил судебный спор о том, кто именно становится гражданином при рождении. Однако суд не решил, да и не мог решить, допустимо ли купля-продажи американского гражданства. Конгресс и президент вполне могут, не меняя Конституции, не вступая в конфликт с судом, запретить практику заключения договоров, деятельности клиник и агентств, а также выдачу виз, которые позволяют конвертировать иностранные деньги в американское гражданство. Пока суд не вернулся к рассмотрению этого вопроса, ответственность за регулирование данной сферы лежит исключительно на органах исполнительной законодательной власти, и у них нет оправданий для промедления. Если вы соблюдаете сумасшествие существования такого рынка, познакомьтесь с тройняшками Симпсон. Почти 20 месяцев назад Кайла Симпсон из Сент-Агустина, штат Флорида, родила троих мальчиков, выступив в качестве суррогатной матери для заказчика, с которым она никогда не встречалась лично, одинокого мужчины из Китая. Он так и не приехал. Ни когда мальчики 2 месяца находили в отделении интенсивной терапии новорожденных, ни на 1.5 года, что семья Симпсон их воспитывала, ни даже тогда, когда один из тройняшек умер от
синоцитиатильного вируса. Господи, кошмар какой. Ситуация изменилась, когда мужчина из Китая прислал двух незнакомых на черном внедорожнике, чтобы забрать детей, но Симпсон отказался их отдать. Затем она инициировала процедуру лишения его родительских прав, однако он вновь объявился на этот раз с адвокатом и с судебным писанием о срочной передаче детей, которую судья во Флориде удовлетворил. Сейчас выжившие близнецы, двое мальчиков осталось. Граждане США в возрасте 20 месяцев находятся под опекой штата, пока адвокаты мужчины оформляют документы для их вывоза из страны. Зачем гражданину Китая заплатить сотни тысяч долларов за детей, ради встречи с которыми он даже не пересек океан? Потому что он не покупал... Он покупал не детей, он покупал американских граждан. Понимаете, какой интересный смысл теперь? Это тоже новая проблема такая. Господи, в каком мире мы живем вообще? Детей покупают ради гражданства. Ребенок иностранного гражданина, рожденный суррогатной матерью сразу после появления на свет, получает свидетельство о рождении, номер социального страхования и паспорт. Достигнув 21 года, такой ребенок может подать ходатайство о предоставлении грин-карты своим родителям, братьям и сестрам, превращая одну оплаченную беременность в механизм цепочной иммиграции для всей семьи. И все это за малую часть стоимости инвестиционной визы EB-5, обходящейся в полмиллиона долларов. Зачем покупать визу, если можно заказать гражданина? И вот у нас происходит такой так называемый бум родильного туризма. У этой системы продажи гражданства есть три серьезные опасности. Во-первых, стремительно развивающаяся индустрия международного суррогатного материнства служит наглядным примером иммиграционного мошенничества и злоупотребления. Так, всего через несколько дней после того, как президент Трамп подписал указ о гражданстве по праву рождения, агентство Surrogate First опубликовало для будущих родителей рекомендации по обходу возможных ограничений, пояснив, что для иностранных клиентов гарантия получения ребенка гражданства США при рождении является важным фактором при выборе Америки. Аналогичным образом компания Creative Family Connections рекламировала двухэтапную процедуру оформления свидетельства о рождении, гарантирующую гражданство детям иностранных клиентов, вне зависимости от каких-либо правительственных указов. Ранее другое агентство позиционировало суррогатное материнство как более дешевую альтернативу визе инвестора EB-5. Кошмар какой-то. Просто слушайте, ребята, люди вкладывают деньги для того, чтобы получить... Покупаются дети. Что за вообще мир мы живем? Соосновательница одного из калифорнийских агентств заявила в интервью NPR, что двойное гражданство станет беспроигрышным вариантом для ваших детей. Другая сотрудница агентства призналась, что среди ее клиентов много высокопоставленных чиновников коммунистической партии и знаменитостей. И вот мы продолжаем. Значит, соосновательница одного из калифорнийских агентств заявила в интервью NPR, что двойное гражданство станет беспроигрышным вариантом для ваших детей. Другая сотрудница агентства признала, что среди ее клиентов много высокопоставленных чиновников коммунистической партии и знаменитостей, стремящихся обеспечить своим детям американское гражданство. Во-вторых, индустрия международного суррогатного материнства представляет собой угрозу национальной безопасности, которая усиливается с каждым годом. Дети с американскими паспортами, воспитанные в условиях проявления и правления коммунистической партии Китая, став взрослыми,

китайский миллиардер Сюбо заказал рождение уже более сотни детей американских суррогатных матерей, стремясь создать собственную династию. Согласно данным журнала Американского общества репродуктивной медицины, число циклов суррогатного материнства, инициированных иностранными заказчиками, в период 2014 по 2019 год выросло на 78%. С 2758 детей до 4905 переносов эмбрионов в год. Причем граждане Китая составляют самую многочисленную группу клиентов – 41,7%, что в 4 раза превышает показатели страны, занимающие второе место в списке. Только в Южной Калифорнии действует более 107 агентств по организации суррогатного материнства, принадлежащим китайским владельцам. Многие из них ведут маркетинг исключительно на китайском языке, а некоторые указывают в качестве своих адресов офисов в материковом Китае, где суррогатное материнство запрещено законом. По сути, международное коммерческое суррогатное материнство – это лишь новое направление более масштабной деятельности. Традиционный родильный туризм ежегодно приводит к появлению на свет в США от 50 до 100 тысяч детей у граждан Китая. Явление, которое, по словам журналиста-расследователя Питера Швейцера, сами китайские источники характеризуют как массовое. По его оценкам, с 2013 года в Китае проживает более миллиона граждан США, родившихся здесь в результате поездок их матерей на роды. Да. Вот, понимаете, вот когда ты это читаешь, ты понимаешь, какие мы олухи царя небесного. Америка, понимаете, добрая, хорошая страна, в которой живут нормальные люди. Хотят родить детей, хотят достичь какого-то консенсуса в семье, там, понимаете. Есть полно родителей, которые не могут родить детей, знаете, там, и матери есть несчастные, не могут, ну вот не могут зачать ребенка, там, по целому ряду там каких-то физиологических причин. Долго лечатся и так далее. И вот, понимаете, вот ты читаешь это, думаешь, боже, вот твою мать. Те, которые хотят иметь детей, не могут. А те, которые вот такое берут, фактически устраивают фабрику из этого. Это вот несправедливая эта жизнь, понимаете? Вот какая-то вот такая логика дикая совершенно. То есть ее отсутствие полное. А что, по-другому можно сказать? Ну вот как можно по-другому это характеризовать? Вот этот кошмар. Ну, дальше она пишет. Устранение якоря. Для большинства судей по делу Барбара неверно истолковала 14-ю поправку Конституции. Автор утверждал, что она не распространяется на лиц, родившихся в Соединенных Штатах, но являющихся иностранцами или чужестранцами. Будущий состав Верховного суда должен пересмотреть этот вопрос, используя дело Симпсона в качестве наглядного примера. Тем не менее, уже сейчас Конгресс и исполнительная власть могут предпринять конкретные шаги для решения проблемы родильного туризма. Устранить лазейку на уровне штата с помощью федерального закона. Ранее в этом году Флорида стала первым штатом, запретившим заключать договора о суррогатном материнстве с гражданами стран, враждебных США, включая Китай, Россию, Иран и другие. Они обойдут это. Сразу говорю. Это не сработает. Однако этот закон не мешает жителям Флориды сотрудничать с агентствами, базирующимися в Калифорнии. Необходимы действия на федеральном уровне, чтобы закрыть этот рынок. Как предложил сенатор Рик Скотт в двухпалатном законопроекте Safe Kids Act, а члены палаты представителей Скотт Перри в законодательном проекте Preventing International Surrogacy Exploitation Act о предотвращении эксплуатации в сфере международного суррогатного материнства. Конгресс должен полностью запретить международное коммерческое суррогатное материнство, законодательно ограничив для иностранных граждан возможность заключать договора с американскими суррогатными матерями или агентствами. Примечательно, что подавляющем большинстве развитых стран, за исключением США и Украины, подобные законы уже действуют. Ограничить въезд и взять под контроль этот бизнес – это очень сложно. Но Конгресс и Госдепартамент должны отказывать в выдаче виз лицам, направляющимся в США для заказа услуг суррогатной матери или чтобы забрать ребенка, рожденного таким образом. Кроме того, следует обязать федеральное агентство, например, CDC, Центр по контролю профилактики заболеваний, вести учет всех договоров о коммерческом суррогатном материнстве и случае рождения детей, включая данные о гражданстве заказчиков. Нет никаких оснований регулировать экспорт технологий строже, чем вывоз наших собственных граждан. Заставить платить заказчика, а не ребенка.

0: Роджер Северина, вице-президент фонда Heritage Foundation, предложил наиболее радикальное решение. Вице-президент Джей Дивенс уже поддержал план Северина по прекращению практики получения гражданства на основании рождения на территории США. Схема, которая активно используется Китаем. До сих пор все предлагаемые решения были сосредоточены на якоре. План Северина, напротив, нацелен на лодку. А именно, согласно закону 1182, свода законов США, президент наделен широкими полномочиями запрещать въезд любой категории иностранных граждан, если он сочет их присутствие в стране противоречащим интересам США. Ему следует воспользоваться своими полномочиями, чтобы предоставить каждого иностранного гражданина, не имеющего статуса постоянного жителя, но родившего ребенка на территории США, перед простым выбором, либо отказаться от американского гражданства этого ребенка, либо навсегда лишиться возможности легально въехать в Соединенные Штаты. Это не лишает детей гражданства, однако для родителей, отказавшихся пойти на такой шаг, это означает, что они навсегда утратят право на получение любой визы, убежища, статуса беженца или статуса временной защиты на въезд в страну через лотерею или по семейным обстоятельствам и основаниям, а также на получение в будущем вида на жительство или гражданство, в том числе через брак с гражданином США. То есть полностью фактически отрубает им возможность получения каких-то бенефитов за счет детей. Верховный суд признает таких детей гражданами. Что ж, так и действуйте соответственным образом. Американских граждан нельзя покупать для вывоза за границу, складировать в ожидании востребования или отправлять туда, где они окажутся вне досягаемости американского правосудия. 14-я поправка Конституции была принята для того, чтобы никого из родившихся на американской земле нельзя было купить или продать. Пришло время распространить эту защиту и на детей, рожденных в рамках международных схем коммерческого суррогатного материнства. Ну, знаете, это страшно вот читать подобное. Знаете, я не могу сказать, что я прямо вот такой вот невероятно слабый человек, который вот... как говорится, так реагирует. Но страшно читать вот подобные новости. Понимаете? Во что превращается вообще вся эта жизнь? Во что превратилась Америка, как мы сами себя, как говорится, уронили? Ну вот как-то так.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
8: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: И мы продолжаем. Ну, тоже вот тут тоже так, есть интересный материал по поводу того, что нужно делать с высшим образованием. Ну, в частности, с развитием науки. И вот это пишет Хартин Кауфман, это City Journal пишет, я тоже перевел это для вас. Чтобы исправить ситуацию в системе высшего образования, нужно финансировать исследования, выходящие за рамки господствующей парадигмы. Для возрождения академической среды недостаточно просто сокращения бюджетных расходов. Необходимо выделять гранты на исследования, которые игнорируются левыми кругами. Абсолютно точно. То есть целый ряд исследований на сегодняшний день левыми кругами игнорируется. Я вам объясню, почему. Понимаете, это связано прежде всего с тем, что левые круги очень сильно напоминают Лысенко. Вот мы много раз про это говорили, и есть целый ряд каких-то исследований и ученых, которые подвергаются травле со стороны левых кругов. В целом ряде университетов, целый ряд журналов, например, отказывается их печатать, несмотря на то, что у них, у этих авторов есть, например, чисто официальные исследования какие-то и так далее. И все, что вообще, как говорится, входит в конфликт с левой повесткой, они отказываются делать. Вот, например, знаменитый случай то, что произошло с одним из профессоров по математике, статистике. Причем это уже произошло достаточно давно. То есть мы это обсуждаем, ну, уже лет 10, так, хорошие. Это один из первых таких случаев, что я лично бы знал. Это, ну, в общем, то есть связано это было с тем, что была работа по статистике вместе с таким ученым, как Сергей Табачников. И, значит, они, значит, вместе изучали статистику, которая пришла к выводам, в чем это была теория, как говорится, которую они доказали, что мужской вид самцов, допустим, или мужчин, допустим, в человеческом факторе, можно выполнять больше разнообразных видов работ, чем женский. В связи с связанной мускулатурой, там, физическими какими-то свойствами и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, что самец в любом виде млекопитающих, они не изучали там жуков каких-то или рыб, или еще что-то такое, может больше производить видов работы и полезной деятельности, чем женский вид. Потому что они как бы физически более развиты вот в этом вот отношении. Ну вот, ну, что в этом такого особенного? Ну, это о чем вы говорите? Эту статью два раза отказывались печатать. Вначале соглашались, потом отказывались печатать несколько научных журналов. Просто отказывались. Когда ее напечатали с какими-то ремарками, типа, что вы мне это не верите, это все булшит полный, но мы обязаны напечатать. А вот этот вот, например, такой тезис, то, что высказывал знаменитый вот этот вот профессор, который изучал ДНК, который пытается, ну, в общем, то есть он не пытается, он высказал предположение, что по генетике, типа, вот эти черные люди, что они менее развиты, чем белые. Потому что он считает, что там есть какие-то отклонения или какие-то разницы и так далее. Возможно, это так и есть. Мы не знаем. Но мы не проводим исследования на эту тему. Почему? Потому что, ну как же, мы не можем проводить исследования на это, потому что вот и так, как оно есть. Понимаете? Это же не есть нормально. Мы не должны, понимаете, не проводить исследования, потому что они нарушают чью-то, понимаете, вот эту вот продвинутость или решение этой жизни, которые были когда-то приняты. Ну, вот это вот, вот к примеру. И вот дальше, что здесь пишется. В течение последнего года администрация Трампа решительно сокращала финансирование университетских исследований. Во многих случаях это было давно назревшей мерой. Однако исправить ситуацию в академической среде невозможно одним лишь сокращением масштабов. Чтобы по-настоящему решить проблему идеологической предвзятости, лысенковщины, то есть, необходимо готовить новых ученых, проводить новые исследования. Масштабы проблемы велики. С периода с 1990 по 2000 год доля грантов Национального научного фонда NSF, в коннотациях в котором упоминались терминами, связанные с DEI, разнообразие, равенство, инклюзивность, выросла больше, чем в 10 раз. С менее чем 3% до более чем 30%. В сфере психологии соотношение либералов и консерваторов изменилось. Если до 90-х годов либералов было примерно в 4 раза больше, то сегодня этот разрыв составляет 14 к 1. Джеймс Манзи, старший научный сотрудник Манхэттенского института, использовал искусственный интеллект для классификации около 600 аннотаций к научным работам по общественным наукам за период 60 по 2024 год и обнаружил, что примерно 90 исследований, затрагивающих политические вопросы, носили левый уклон. В 4 ведущих социологических журнала доля статей, посвященных проблемам неравенства, в среднем достигала 75%. Наряду с тем, что определенным темам левого толка уделяется чрезмерное внимание, другие вопросы остаются без должного освещения. Например, психологи создали обширный массив исследований, посвященный предвзятому отношению к женщинам. Однако практически отсутствует работа о предвзятости по отношению к мужчинам. Хотя мужчины почти в 4 раза чаще кончают жизнь самоубийством, живут в среднем на 5 лет меньше и составляют 9 из 10 погибших в результате несчастных случаев на производстве. Исследователи изучают правый авторитаризм уже почти столетие. Тогда как о его левой разновидности упоминается гораздо реже. Существуют целые пласты исследований, посвященные психологическим проблемам консерваторов, в то время как противоположная сторона остается практически неизученной. То есть вот, я просто вот отвлекаясь, кстати, скажу, вот над нацизмом, над как правым вариантом фашизма, был Нюрнберг. Есть полно исследований. Никакого Нюрнберга над коммунизмом не было. Понимаете, у нас, повторяю, я много раз это говорил, и, то есть, как говорится, не хочу сейчас заново начинать повторять эту тему, у нас есть полно людей, которые читают Карла Маркса и считают, что так и должно быть. Без каких-либо аннотаций, без каких-либо ремарок, без каких-либо понятий о том, что понимаете, что да, вот эти замечательные люди написали вот эти все эти книги, но они не сбылись. Что это утопия. Что вот посмотрите пример отсюда, что как бы вы ни старались, это получится точно так же. Поэтому не надо говорить, вот сейчас новое пошло веяние, сказать, что все мы марксизм не понимаем. Нет, мы его понимаем, просто это вы не хотите признать, что будет все то же самое. 2 + 2 все равно будет 4. Вы не хотите это признать, но на марксизме от этого не поменяется. Понимаете? Вот дальше они пишут. Недавний анализ показал, что в ведущих психологических журналах поиск по таким терминам, как антиконсервативные взгляды, предвзятость по отношению к мужчинам, культура отмены это cancel culture, предвзятость по отношению к христианам, самоцензура и многим другим понятиям, важным для консерваторов, не дает никаких результатов. Множество вопросов остаются неисследованными. Какие именно идеологические предубеждения прослеживаются в кино или литературе? Каковы последствия для подростков с гендерной дисфорией, для трансгендеров, прошедших через медицинское вмешательство по сравнению с теми, кто его не получал? Каковы эти последствия? Как предвзятое отношение к религии влияет на социальную динамику в институтах гражданского общества и многие другие вопросы? Прежде всего, социального плана. Понимаете? Они вот вообще эти вопросы не исследуют, потому что они являются политически некорректными. Чтобы представить себе масштаб этого процесса и этой проблемы, возьмем одну тему. Например, самоцензуру. Ее всестороннее изучение предполагает подготовку теоретических работ, проведение наблюдательных исследований, опросов и экспериментальных вмешательств. Исследователи могли бы выяснить, какие факторы предсказывают самоцензуру, как она соотносится с социальной изоляцией, как может влиять на психическое здоровье. Для понимания любой темы требуется как минимум десятки исследований. В рамках же глубоко проработанных научных тем их число часто исчисляется сотнями или даже тысячами. Решение этой проблемы не потребует государственного финансирования, достаточно лишь пересмотреть приоритеты при распространении средств на исследования. В 2025 году Национальный институт здравоохранения NIH выделили на гранты в общей сложности 35,3 миллиарда долларов. А инициативу исследования неравенства в сфере здравоохранения и здоровья расовых и этнических меньшинств в 2024 году были направлены на более 5 миллиардов долларов. Значительный перекос можно было бы устранить, если бы всего лишь 0,5% бюджета NIH, направлялось на исследования, находящиеся, выходящие за рамки господствующей парадигмы, так называемые гетеродоксальные исследования. То же самое касается на Национального научного фонда и любой другой государственной организации, распределяющей гранты на научные работы. У такой программы реформирования исследований есть четкое научное обоснование. Речь идет об огромных проблемах, существующих в научной литературе. Эти вопросы затрагивают интересы миллионов людей и определяют принципы подготовки специалистов формирования государственной политики. Их нельзя вечно оставлять без внимания. Организовывать финансирование этих тем можно удивительно просто. Ведомства и так отдают приоритет недостаточно изученным вопросам. Единственный дополнительный шаг – определить, не вызван ли пробел в проблеме социально-политической предвзятостью. Если это так, то таким исследованиям можно было бы уделить особое внимание в рамках новой программы финансирования. Разумеется, комитеты по распределению грантов всегда действуют субъективно и могут быть сами предвзяты, что мы, в принципе, тут как раз и видим. Однако это этот повод тщательнее подходить к выбору их состава, не отказываться от попыток исправить ситуацию. Многие ученые готовы взяться за эту работу. Организация Heterodoxy Academy National Association of Scholars насчитывает тысячи членов, имеющих академические знания и звания. Такие инициативы, как рецензируемый журнал Open Therapy Института Манифест Букингема, подписанный деятелями разного самого толка, от Стивена Пинкера до Кристофера Руфа, демонстрирует существование сообщества ученых нонконформистов, представляющих весь политический спектр. Большинство из них с радостью занялось бы подобными исследованиями при наличии финансирования. Что касается политических мер, то директор NIH Джей Брахатачария уже перестроил систему выдачи грантов в агентстве так, чтобы отдавать предпочтение ранее игнорируемым темам. Наконец-то, слава богу, они это сделали. Распространение этого подхода на области, которые остаются слепыми зонами из-за идеологических установок, могло бы помочь восстановить доверие к науке. Есть надежда, что со временем стабильное финансирование гетеродоксальных исследований позволит сформировать пул новых ученых и преподавателей, создать новые учебники и учебные курсы, а также учредить институты, профессиональные сообщества и базы данных, обеспечивающие устройство устойчивого развития новых научных направлений. Со временем это может привлечь частную благотворительную поддержку, которая сохраняется и после смены той или иной администрации. В конечном счете это позволяет восстановить баланс в сфере производства знаний, укрепив тем самым миссию академического сообщества – поиск истины. Важны и адресные сокращения. Они позволяют ограничить активность тех сегментов академической среды, которые не приносят существенной пользы. Однако лишь новое финансовое вливание способно сформировать сбалансированную, эффективно работающую систему высшего образования. Подобная программа могла бы быть хорошим началом. Вне сомнения. Вот Кристофер Руф, они упоминают, он один из активнейших борцов. Очень образованный парень, кстати говоря. С засилием в образовании. Засилием левых, прежде всего, в образовании. Засилием вот этой вот сумасшедшей вот идеи с различными гендерами, то есть вот связанными с трансгендерами и так далее и тому подобное. Он пытается с этим бороться. Пытается бороться с тем, чтобы, понимаете, чтобы преследовали обычных каких-то, допустим, понимаете, людей за счет того, что, понимаете, ну, то фактически из-за каких-то гендерных отличий. То есть получается так, что, понимаете, что вот есть какие-то, допустим, ну, допустим, трансгендеры, которые требуют там каких-то определенных правил для себя и так далее и тому подобное. Окей, мы можем, допустим, из чисто, ну, нормальности наших взглядов понять, что, допустим, там нужны какие-то отличия. Но эти люди – это отдельные, очень отдельные люди. А они требуют это, чтобы это было применено, понимаете, практически ко всем. То есть они хотят исключение превратить в правило. Это не есть нормально. Вы понимаете, это не есть нормально ни в коем божьем случае. Вот о чем ведется речь. Ну, в частности, Руфа также занимается... Я его, кстати, постоянно читаю, у него бесплатная подписка есть. Но основные, вот такие самые главные его статьи нужно читать платно. Ну, в принципе, вы можете очень множество читать бесплатно, поэтому, то есть, как говорится, я его лично порекомендовал. Очень интересный парень, конечно, очень не глупый. Он борется, в частности, вот этой критической расовой теории, которая особенно применяется, значит, в государственных учреждениях. Значит, критическая расовая теория – это как бы это теория, которая появилась относительно недавно. То есть она расцвела после 2020 года, вот после вот всего этого, что произошло с Флойдом. Тогда, значит, эта теория после этого укрепилась в Вашингтоне, потому что, ну, то есть Байден не препятствовал этой теории, хотя я так понимаю, что он не верит в нее, в этот булшит, но он ей не препятствовал. И то есть она говорит о том, что, что в обществе процветает систематический расизм в законах, в политике, в регулировании и даже в решениях суда, которые специально вот это вот, вот этот расизм направлен на, как говорится, предоставление расового превосходства белых и всех остальных в Соединенных Штатах. Что это существует помимо наших с вами желаний или поддержки и так далее. То есть, понимаете, они, кстати, выдали такую очень интересную вилку по этому поводу, вот эти сторонники критической расовой теории, что если вы признаете, что существует расизм, систематический расизм, значит, вы, ну, как бы еще исправимы, потому что вы как бы автоматически признали это. А если вы не признаете, что расовый расизм существует, значит, вы фактически являетесь расистом и поддерживаете его. То есть и так вы виноваты. Так вы признаете это добровольно, что раз, как говорится, ну, то есть существует расизм, и вы в курсе, что он существует, то есть это как бы вторая часть недосказанная существует, то есть получается так, раз вы признали, значит, вы готовы, то есть с этим каким-то образом бороться или что-то менять по этому поводу, так как вы признали, что системный расовый расизм существует. Ну, в частности, так, трансгендерам или лицам с другой кожей и так далее и тому подобное. Если вы не признаете, что системный расизм существует, то тогда, значит, вы как бы активный расист сами по себе. То есть и так ты виноват, понимаете? Виноват ты только тем, что хочется мне кушать. Вот вам, пожалуйста, совершенно четкий вариант, вот что мы имеем. Вот это вот, если будет интересно, почитайте Кристофер Руфа. Клянусь вам, очень будет интересно.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Прахин.
8: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Тянетесь с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
14: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: вторки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Иммиграционная организация America's Voice заявила, что массовые депортации способствуют росту цен и замедляют экономическую активность. Этот эффект эксперты называют налогом ICE и утверждают, что он отражается на стоимости продуктов, жилья и медицинских услуг. Быстрее всего дорожают товары и услуги, зависящие от труда иммигрантов. Например, салат подорожал на 32%, цитрусовые на 6%, яблоки на 7%, тогда как базовая инфляция за тот же период составила 2,6%. Доклад также связывает депортации с сокращением строительства жилья. Белый дом отверг выводы исследователей и возложил ответственность за рост стоимости жизни на миграционную политику администрации Байдена. Президент Трамп планирует подписать два указа, направленных на ограничение гражданства по рождению, сообщает Axios со ссылкой на источники. Документы будут касаться детей иностранных дипломатов, детей граждан враждебных государств, рожденных на территориях США за пределами американских штатов, вроде острова Пуэрто-Рико, а также детей женщин, въехавших в страну ради родового туризма. Белый дом намерен приравнять предоставление недостоверных сведений при получении виз к мошенничеству, позволяющему аннулировать гражданство, а также поручить профильным ведомствам усилить меры против этой индустрии как внутри страны, так и за рубежом. Это вторая попытка Трампа ограничить право на гражданство по рождению, и она гарантированно будет оспорена в суде, пишет Axios. Указы нарушают 14-ю поправку. Брат Анджелины Джоли, 53-летний Джеймс Хевен, совершил камин-аут как гей спустя год после развода с женой. По словам актера, с возрастом он начал задумываться о том, стоит ли скрывать эту сторону своей личности, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Хевен выразил надежду, что его близкие смогут принять его признание без осуждения.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.
6: Yeah. Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio.
20: Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире.
0: Аналитические программы и радиомосты.
20: Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.
0: Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Здравствуйте, господа. Ну вот я вам хочу интересный привести пример, что вот в частности, что Руффа делал. Вот Lockheed Martin, это большущий завод, который занимается военными разработками и так далее. Там у них работала Human Resources дама, директор, которую звали Лаванда Мурар. Ну вот, черная дама, которая требовала от менеджеров уволить всех белых и в частности снять их для получения бонуса в конце года и полностью заменить их minorities. Вот сейчас она, когда это все это вскрылось, она удалила свой аккаунт на LinkedIn. Понимаете? Она удалила этот аккаунт, понимаете? Почему? Потому что, ну, то есть, ну, то есть, вот с чем Руффа как раз и борется. Понимаете? То есть, понимаете, фактически вот идет обратный расизм. Вот еще, например, одна такая вещь. Вот, наверное, Бессент, Скотт Бессент, это наш министр финансов. В чем его сложно обвинить в расизме, он сам гей, живет с мужчиной и воспитывает ребенка своего, то есть от суррогатной матери и так далее. То есть при этом он блестящий инвестор. Блестящий инвестор. Вот он, в частности, пытается отменить так называемый, то есть даже не отменить, а переделать, Community Reinvestment Act. То есть это механизм для того, чтобы проталкивать банки, чтобы они финансировали левый вид активизма. То есть, в частности, что они делают? Они, вот этот Community Reinvestment Act, они требуют, чтобы банки давали, допустим, лоны и различные моргиджи преференционным, допустим, как говорится, покупателям этих лонов или домов. То есть, прежде всего, minorities. Причем, так вот, как в свое время, знаете, во время вот этого финансового кризиса, который был великий финансовый кризис 2007-2009 годов, там была такая организация, как называлась Acorn. То есть это тоже вот такая вот комьюнити-организация, которая требует, чтобы банки давали больше лонов различным там черным, различным minorities и так далее. Причем часто давали без проверки их данных, условий и так далее и тому подобное. Что в частности привело к тому, что человек живет в какой-то коробке на улице, ему дают лон на полтора миллиона долларов. У него нет ни работы, ни жилья постоянного, ничего вообще, никаких данных для получения, тем не менее. Понимаете? Вот в частности, вот сейчас вот идет речь о том, что вот об этом пишет, в частности, Нью-Йорк Пост, я вам сейчас прочту это, что вот они вот пытаются с этим бороться. Вот именно вот с подобной банковской практикой. Ну, в частности, что пишет Пост на данную тему? Что, ну, это, кстати, заслуга полностью трамповской администрации, конкретно Бессента, еще раз повторяю. В пятницу ведущие банковские регуляторы страны предприняли шаги, призванные положить конец схеме, которую высокопоставленные республиканцы назвали вымогательством, существовавшим десятилетия, позволяющим левым организациям получать от американских банков миллиарды долларов. Инициатива, которая стала известна изданию «Пост», «Нью-Йорк Пост», исходит от управления контролера денежного обращения независимого ведомства при Министерстве финансов США и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. В совокупности эти два ведомства осуществляют надзор над банковскими активами США на сумму около 26 триллионов долларов. Кстати, эта сумма просто немыслимая. Контролер денежного обращения Джонатан Голд сообщил «Пост», газете, что новые совместные правила, публикации которые намечены на пятницу, не позволят крупным банкам добиваться благосклонности регулирования путем пожертвований коммерческим организациям прогрессивного толка. Банкам придется опираться на реальные результаты своей деятельности, удовлетворение кредитования и кредитных потребностей местных сообществ, в которых они работают, отметил он в кратком интервью. Банки по-прежнему могут заниматься благотворительностью. Да, как следует из документа, эти средства больше не будут учитываться при оценке соответствия федеральным требованиям, если они не направлены непосредственно на удовлетворение местных потребностей в кредитовании. Представители руководства республиканской партии приветствовали эти изменения. Слишком долго невнятное и запутанное правило вынуждало банки выписывать чеки левым организациям, заявил сенатор Билл Хегерти, республиканец штата Теннесси. Это навязанное государством вымогательство требует реальной реформы. С ним согласился член палаты представителей Энди Барр, республиканец штата Кентукки. Левые активистские группы превратили законы о реинвестировании в местных сообществах с CRA в инструмент давления на финансовые учреждения, выходящие далеко за рамки первоначального замысла Конгресса, отметил он. Вместо того, чтобы расширять доступ к кредитам, CRA фактически стал инструментом ограничения доступа к капиталу и кредитам. Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа особо выделил базирующуюся в Вашингтоне национальную коалицию за реинвестирование в местное сообщество NACRC, назвав свое главным вымогателем. В апреле 2024 года коалиция заключила соглашение с банком KeyBank на сумму 25 миллионов долларов после того, как добилась от регулирующих органов снижения рейтинга банка из-за его практики кредитования представителей меньшинств. Я в Кибанке работал долгое время, поэтому знаю, что это такое. Они все время пытаются себя позиционировать, то, что они помогают меньшинствам и так далее, потому что их постоянно судили. И они вот, в частности, вот это банк, базирующийся в Кливленде, и они вот постоянно вот этим занимаются. Согласно финансовой отчетности, коалиция владеет зданием стоимостью почти 90 миллионов долларов, расположенным всего в одном квартале от Белого дома. Она, вот эта коалиция, приобрела это 11-этажное здание в 2016 году и сдает престижные офисные площади в аренду. В документах также указано, что генеральный директор организации, этой организации, Джесси Ван Толл, получает зарплату не менее 400 тысяч долларов в год. Издание «Пост» обратилось NCRC за комментариями. Ну, конечно, никто ничего не сказал в ответ на это. И Джонатан Гулд, контролер денежного обращения, выступает на слушаниях в Комитете Сената. Банки по-прежнему могут заниматься благотворительностью, но как следует из документов, средства дальше не будут учиться при оценке соответствия федеральным требованиям, если они не направлены непосредственно на удовлетворение местных потребностей. Джонатан Гулд, контролер денежного обращения, выступает по этому поводу на слушаниях в Сенате. Другие сделки по слиянию крупнейших банков также вызвали протесты со стороны активистов, требующих финансирования обязательств на миллиарды долларов. Когда BMO Financial планировала приобрести Bank of the West за 16,3 миллиарда долларов, организация California Reinvest Coalition и NCRC, про которую мы говорим, официально выразили протест регулирующим органам. Чтобы получить одобрение этой сделки, BMO в итоге согласился на масштабный план поддержки местных сообществ стоимостью 40 миллиардов долларов. То есть, я объясню, что произошло. То есть, собирались сливаться несколько банков. Это, в принципе, постоянный процесс. Он иной раз правильный, иной раз неправильный. То есть, мы сейчас обсуждать это не будем. То есть, я уже несколько раз говорил, что это тот процесс, который Карл Маркс, описывал много-много раз, что для того, чтобы сохранить конкуренцию на рынке, частный предприниматель, в частности банки в данном случае, постоянно должны сливаться и укрупняться, потому что таким образом они как бы продолжают свою конкуренцию. Потому что без этого их поглотят другие, понимаете, то есть либо они бы кого-то съедят, либо их съедят. То есть поэтому это постоянно дали. Но когда они производят слияние, когда любые компании хотят укрупниться или даже разбить себя на части, но прежде всего укрупняются, то есть, потому что разбиваются они на части только при существующих каких-то условиях или, допустим, при монополии их специально разбивают на части. В общем, так или иначе, мы обсуждаем сейчас вот именно укрупнение. При укрупнении они должны пройти специальный такой анализ фактически различными федеральными органами, в частности, по вот это бюро по предотвращению появления монополий и так далее. То есть, что эти бюро делают, все вот это регулирование делает. Они фактически следят, чтобы за счет вот этого слияния, допустим, нескольких банков не возник какой-нибудь, давайте так скажем, какой-нибудь супербанк, который будет являться монополистом на каком-то конкретном рынке или вообще на рынке в целом. Чтобы не создавалась монополия за счет вот сливания, допустим. Как в свое время, например, компания AT&T, да, она так долго поглощала конкурентов в различные мелкие Bell-компании. Вот эти, знаете, Нью-Йорк Bell была компания, был Бостон Bell, было еще и так далее. Она скупала эти компании. Она скупила, она стала монополистом на рынке. Когда она стала монополистом на рынке, она мгновенно взвинтила цены, потому что у тебя не было выбора на рынке телефона. Ты обязан был, как говорится, быть все время вот частью AT&T. И в 1984 году при Рейгане вот это антимонопольное бюро пришло к выводу, что AT&T является монополистом, вредит рынку, вредит потребителю, ставит незаконные цены, потому что так они являются монополией, то есть они могут творить на рынке, что они хотят. Вот в этом вся беда монополий. Любой монополии, потому что так это стало. Опять-таки, кто это написал? Карл Маркс. Поэтому появление антимонопольного закона, который называется Акт Шермана, 1896 год, это фактически один из видов предотвращения того самого Карла Маркса. Видите, как нужно работать с образованием. Вы откуда думаете, я это взял? У меня когда-то была, вот, дай бог памяти, очень хороший учитель по истории. Еще в Советском Союзе. И она рассказывала, с Марксом нужно бороться, только зная его. И вот когда-то кто-то в Америке, в частности, вот этот сенатор Шерман, когда они прочли, видимо, этого Карла Маркса, он уже к тому времени умер, они составили вот этот вот антимонопольный закон, который фактически был призван как один из первых таких шагов бороться именно с теми явлениями, которые Карл Маркс описывал как явления, которые ведут к революции. Вот, в частности, вот они и приняли вот этот вот закон Шермана, чтобы не создавалась монополия. Значит, ну теперь, то есть, это, конечно, замечательно, чтобы не создавались монополии, но теперь появляется следующий шаг. Появляется, допустим, какая-то организация, скажем, называем, на рога и копыта. Ну, допустим. Которую возглавляет некий Остап Бендер, который занимается тем, вот эта организация, она объединяет в себя там каких-то заинтересованных людей, собирает большие деньги какие-то, общественная организация. И они, чем они заняты? Они занимаются тем, что они проталкивают, например, такую вот идею, что в каждом банке, который сливается, должен быть какой-то обязательный процент еврейских работников. Потому что вот они считают, что евреев притесняют. Ну, допустим, я просто вам беру с потолка. Вот теперь возьмите, то есть евреев замените на черных. То есть там вот, понимаете, появляется какая-то компания, которая, как говорится, требует, что вы должны столько-то иметь черных работников. Или еще хитрее, вы имеете, мы дадим вам право, или мы признаем, что вы нормально можете сливаться, там, понимаете, там, я не знаю, несколько организаций могут слиться воедино, если вы возьмете и вложите в какую-нибудь местную общину, там, я не знаю, ну, возьмем тот же Кливленд, где находится вот этот Кибэнк, про который я говорил. Допустим, возьмете какую-то местную общину, и там, значит, недостаточно денег, вы туда вложите 50 миллионов долларов, ну, допустим. Вот тогда мы снимем вашу всю критику, тогда мы вас признаем, что вы действительно правдивые чуваки, абсолютно, как говорится, как они говорят, righteous dude, то есть, ну, вполне себе такие нормальные фраера, никаких проблем у нас с вами нет. Вкладывайте себе денежки, инвестируйте в друг друга, покупайте друг друга, что угодно. Ну, слушайте, вы же согласились вложить 50 миллионов долларов там в какую-то совершенно полную дыру, никому не нужную, для помощи каким-то меньшинствам, которые в этой дыре живут. Понимаете, эту дыру надо расформировать, потому что она, например, там, я не знаю, банкрот давным-давно. Что-то делать с ним, понимаете, что-то и так далее. Они требуют инвестиций. Причем как эти инвестиции будут работать? Что, идет инвестиция в какой-то конкретный проект, допустим, развитие этого города? Да нет. Идет, прежде всего, какие-то совершенно левые, именно левые по идеологии, левые по смыслу своему. То есть и организации, которые не имеют никакой отчетности, эти деньги просто распиливают. Вот, например, вот такое вот. И вот дальше вот, где вот они описывают такую ситуацию. Аналогичная ситуация сложилась, ну вот видите, чтобы вот они пишут, что банк БМО, вот мы вот они только что описывали. И вот они дальше пишут, аналогичная ситуация сложилась в 2021 году при покупке банком US Bank, финансовая организация MUFG Union Bank. Ну то есть US Bank покупал Union Bank. Столкнувшись с жестким противодействием и угрозой блокировки сделки регуляторами, ну, то есть различные регулирующие агентства, US Bank подписал масштабное 5-летнее соглашение на сумму 100 миллиардов долларов, чтобы удовлетворить требования коалиции активистов, обеспечить одобрение слияния. Представляете, 100 миллиардов долларов они им дали взятку. 100 миллиардов, господа, вот услышите эту сумму. 100 миллиардов долларов даны взятки каким-то коалициям, которая не пойдет ни на что полезное. В случае предоставления банками грантов на развитие местных сообществ или местных городов каких-то, в рамках новых правил будет действовать строгий контроль. Гранты будут учитываться при оценке.

0: это шейкдаун, взятка, понимаете? А так она как бы направлена на какое-то конкретное дело. Сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хегерти высоко оценил предложенную реформу закона о реинвестировании в местные собственности, Community Reinvestment Act, назвав действующую нормативную базу навязанным государственным вымогательством, которое принуждает банки финансировать левые организации, именно левые. Чтобы предотвратить расходование средств на административные нужды, крупные банки обязаны документально подтвердить, что получатели грантов тратят на накладные расходы не более 15% от суммы финансирования. Новые правила также сужают сферу оценки розничных банковских услуг, фокусируясь исключительно на кредитовании, исключая депозитные счета. По мнению регуляторов, оценка кредитных услуг лучше отражает то, насколько эффективно удовлетворяются местные потребности в кредитовании. Предложенные изменения также существенно облегчают регуляторскую нагрузку на небольшие региональные банки, так называемый Community Bank. Порог активов, определяющих статус малого банка, определяется с 412 миллионов долларов до 1 миллиарда. Порог для банков среднего размера, Intermediate Bank, возрастает с 1,65 миллиарда до 10 миллиардов долларов. Банки, перешедшие в категорию учреждений среднего размера, будут освобождены от выполнения обременительных требований по сбору данных и отчетности. Для них будет предусмотрен более гибкий режим надзора, оценка деятельности будет проводиться только по основным продуктовым направлениям. Регуляторы также опубликуют официальный перечень в виде деятельности по развитию местных сообществ, которые учитывают при оценке выполнения банком требований закона. Правила четко определяют 4 ключевых направления развития: доступное жилье, социальная поддержка малообеспеченных граждан, экономическое развитие и стабилизация обстановки в жилых районах. Вот понимаете конкретно что? Вот к чему мы говорим. То есть, вот давайте как бы сделаем сейчас перерыв небольшой и продолжим дальше.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумму.

0: сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Ну вот, значит, мы, как говорится, с вами поговорили о, вот в частности, об этих банках, как, значит, будет распределяться, допустим, какое-то финансирование в помощь каким-то конкретным институтам на месте и так далее. И самое главное, нужно убрать оттуда вот этот вот расовый компонент. Понимаете, потому что когда создается какая-то общественная организация, повторяю, там какие-то рога и копыта, особенно которые говорят, мы там типа какие-то адвокаты за социальную справедливость, потому что там черные люди в какой-то там жуткой дыре, которая признана давным-давно дырой для всех нормальных людей, мы типа тут вот боремся с несправедливостью, с предвзятостью и так далее и тому подобное. И все. И они начинают собирать деньги, начинают укрупняться, то есть это становится своего рода таким вот кулаком, который выбивает деньги от кого-то. Особенно при демократах. Почему? Потому что демократы очень начинают реагировать на вот эти организации. Если организация имеет много подписантов, много денег, множество различных каких-то участников и так далее, все. Ну, то есть, это любые политики так реагируют. То есть, давайте не говорить так, что если вы думаете, что республиканцы другие, ну, не, они не другие. Они точно так же будут реагировать на большое количество людей, которые собрались вместе. Понимаете, при демократии самое главное – это собрать подписи. Или собрать людей. То есть, если у вас организация, допустим, которая объединяет, допустим, возьмем цифру с потолка, 1 000 000 человек, то, поверьте, вас будут слушать в Вашингтоне. Даже если у вас 500 000 человек или, допустим, 100 000 человек, вас в Вашингтоне услышат. Если меньше 100 000 человек, то, скорее всего, вам будет сложно пробиться кому-то в Вашингтоне. То есть вам надо собрать, скажем так, условно, давайте им говорить, собрать 100 000 подписей. Все, что меньше этого, не имеет такого серьезного, как говорится, значения. Для федеральных агентов. На уровне местно, допустим, чтобы если вы собрали 100 000 подписей, или, допустим, там, 50 000 подписей, на местном уровне вас услышат. То есть местные политики, на федеральном нет. Вот так демократия работает. Это, конечно, такое, я делаю обобщение, разумеется, то, что когда я говорю там 100 000, 50 000 и так далее. То есть вас могут услышать иной раз вообще, если вы один человек, то есть если вы что-то очень такое серьезное несете, вас могут услышать даже на самом верху. А могут и не услышать. К сожалению, вот так работает вот эта демократия, понимаете, чем больше людей вас поддержало, тем больше вас какие-то политики хотят слушать. Потому что эти политики рассчитывают на голоса этих людей, которых вот они проталкивают. Чем больше эти какие-то, вот вы собрали различные там какие-то голоса, то есть тем больше людей как бы подписывается, тем больше может какой-нибудь там сенатор или группа сенаторов рассчитывать, что вот вы там собрали голоса из 10 штатов, и вот эти вот голоса или там, допустим, эти люди, которых вы собрали, а эти сенаторы начинают работать на эту организацию, и за это требуют, чтобы эта организация за них проголосовала. И если организация имеет деньги, это еще лучше, тогда они начинают типа вам намекать, что хорошо позолотить ручку. То есть, типа, давайте, чтобы эта организация дала какое-то очень щедрое пожертвование в кампанию переизбрания этих сенаторов. Или что-то, что этим сенаторам вот чисто критически для них лично важно. Поддержки там, допустим, какого-то проекта, или строительства какого-то института, или строительства какого-то колледжа. Ну, к примеру, я повторяю, я беру с потолка. То есть что-то, что для них важно. То есть я тебе делаю одолжение такое, что я интересуюсь твоими проблемами, а ты делаешь для меня одолжение. Особенно это важно, когда это связано с какими-то меньшинствами. Почему? Потому что если ты ставишь себе такую жирную галочку и говоришь, видите, я такой вот весь правильный, весь такой, как говорится, продвинутый, весь такой прогрессивный, я интересуюсь проблемами какой-то там, майнорити, какой-то черной общины, какой-то полной дыры, которая вот создала такую вот инициативную группу, которая рога и копыта, как мы называем, который проталкивает те или иные интересы. Я вот интересуюсь, помогаю, и там, и не только я, там, еще кого-то организовал, помогать им и так далее. Если вот я себе поставил большую такую жирную галочку в резюме, что я, вот видите, такой истинный борец за социальную справедливость каких-то там, понимаете, забытых людей. Это полнейшее очковтирательство, господа, вы понимаете, это чистейший... То есть со стороны этой организации это шейкдаун, то есть это попытка... шейкдаун, как же это переводится? То есть это переводится... То есть вас пытаются силой заставить делать что-то, что, может быть, вы бы не делали бы. Шейкдаун. То есть давайте вас потрясем. Потрясем, чтобы из вас вывалились... Ну, в данном случае имеется в виду деньги, но, в принципе, чтобы из вас вывалилось какое-то решение или какое-то действие, которое так само по себе, как говорится, оттуда не придет. Оно только приходит, почему? Потому что вы его специально вот трясли, вот, вымогали. Это, ну, грубо говоря, это вымогательство. Вот так вот, если переводить. Вот, в частности, понимаете, вот они сейчас пытаются с этим каким-то образом бороться. Окей, вот это большой-большой плюс нашей администрации, которая сейчас есть. Но вот еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить, это то, что у нас является новый водораздел в сфере вот это, искусственного интеллекта. Об этом пишет Лен Ходорковский такой, он, кстати говоря, демократ, он не республиканец, но даже он это понимает прекрасно, всю эту проблему. Он был помощник госсекретаря по вопросам цифровой стратегии с 17 по 20 год. Ну, в общем, вот он пишет, что независимо от того, является ли модель искусственного интеллекта открытой или закрытой, гораздо важнее другое. Была ли она создана, вот эта модель искусственного интеллекта, благодаря инновациям или результате кражи. Опять-таки мы имеем дело с этим ползучим кошмаром, который называется Китай, который все ворует, и вот в частности. Вот в прошлом месяце китайская лаборатория искусственного интеллекта Moonshot AI выпустила модель, которая поразила отрасль. Она продемонстрировала эффективность, сопоставимую с передовыми мировыми аналогами. При этом стоимость ее использования оказалась значительно ниже, чем у ведущих американских систем. Кроме того, лаборатория пообещала в ближайшие недели запустить версию с открытыми весами Open Weight, что позволило бы любому желающему скачать и запустить ту модель. То есть это с открытыми весами имеется в виду, что с открытым кодом доступа. То есть они, как бы, понимаете, пытаются сделать то, что в свое время делал, вот, пардон, Джон Рокфеллер. То есть они рядом с какой-то заправкой, которая конкурирует с Джоном Рокфеллером, открывали другую заправку. И начинали на этой заправке отпускать бензин, допустим, бесплатно. Или за какие-то вообще гроши. Таким образом, соседняя заправка, которая берет нормальные деньги за бензин, начинает резко терять покупателей, потому что рядом действует другая заправка, которая работает бесплатно. В конечном счете, вот эта новая заправка, которая бесплатно работает, выгоняет из бизнеса вот этого более дорогого конкурента, потому что, то есть, он с ней не может конкурировать. И все. То есть таким образом создается монополия. И вот спустя несколько дней, вот в частности, вот тут вот, по этому искусственному интеллекту, после запуска коалиции компаний, работавших в сфере искусственного интеллекта и технологий, они опубликовали письмо в защиту моделей с открытыми весами, назвав их важным элементом американских инноваций. Оба события разожгли давний спор о том, должен ли искусственный интеллект быть открытым или закрытым. Однако это уводит от сути дела. Независимо от того, является ли модель открытой или закрытой, гораздо важнее другое. Была ли она создана благодаря инновациям или результате кражи. Нет ничего инновационного в системе извлечения и копирования разработок американской промышленности, написал служебной запиской Майкл Крациос, директор управления научно-технической политики Белого дома. Он не критиковал искусственный интеллект с открытыми весами. Он описывал то, что подтверждение администрации является практикой кражи интеллектуальной собственности промышленных масштабов со стороны китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Это различие принципиально, поскольку проблема заключается не в открытости, а в происхождении технологии. Компания, которая тратит миллиарды на обучение на передовой модели, а затем делает ее весы, числовые параметры, кодирующие знания, ну, то есть кодирование, общедоступными, фактически открывает широкий доступ к своей интеллектуальной собственности. Компания же, которая тайно извлекает проприетарную модель другой фирмы и перевыпускают ее по более низкой цене или даже распространяют, вместо занимается совершенно иным делом. Вот то вот как раз то, что я вам описывал с Рокфеллером. То есть появляется какая-то компания, там Сунь Бунжмун из Китая, которая полностью скопировала ваш код, чуть-чуть изменила его, чуть-чуть. И начинают ее бесплатно запускать. То есть вы за вот свой искусственный интеллект, который вы там разбивали, вкладывали, у вас работали программисты, которые получали зарплату законную совершенно. Они над вот этими кодами трудились там несколько лет. Вы пытаетесь получить за это какую-то прибыль. Законно совершенно. Чтобы дальше эти все люди, которые у вас там работали, создавали, продолжали дальше работать, дальше получали зарплату. И тут появляется вот этот Сунь Бунжмун, компания, которая украла ваши коды. Причем украла как? Потому что вы из человека нормального состояния взяли эти коды, выложили в интернет. Почему вы укладываете это в интернет? Почему вы это делаете? Объясняю популярно. Потому что есть целый ряд каких-то компаний, вот в частности Google, например, и так далее. Они что пытаются сделать? Есть огромное количество энтузиастов своего дела. Огромное количество, они по всему миру находятся. То есть, которые имеют очень какие-то продвинутые новые идеи, там, того, другого, десятого и так далее. В частности, в этом искусственном интеллекте. Потому что этот искусственный интеллект, господа, это как быть, ну, я, может быть, романтик. Извините меня, конечно, за это. Я романтик-идеалист. Но поймите меня правильно. Я говорю со своих вот этих романтических позиций, поэтому если вы, конечно, не согласны со мной, вы можете сколько угодно быть не согласны, мне никаких обид не будет. Ну, в общем, я считаю так, что есть вот очень много энтузиастов, которые вот когда им говорят, знаешь, вот у меня есть открытый код, вот к тому, что я уже сделал, вот, или мы сделали. Если ты хочешь... Вот ты, допустим, какой-то энтузиаст этого дела. Ты можешь, допустим, дописать какое-то дополнение к этому коду. Что-то ты вот хочешь изменить или хочешь что-то добавить, что будет, произведет революцию. Да как написать свой фантастический роман фактически какой-то, понимаете, который произведет революцию в умах или что-то исправит, или кому-то поможет, или, понимаете, там, я не знаю... решит какие-то проблемы или вылечит какие-то болезни. Я не знаю, что, понимаете, мы можем сейчас долго рассуждать на эту тему. Но ты сделаешь как бы что-то такое общественно полезное, что тебя вот прославит в веках. Таких людей, которые вот хотят прославиться ради того, чтобы помочь всему человечеству, их тьма тьмущая. И слава богу, что такие люди есть, потому что на них держится, понимаете, огромный пласт вот этого колоссального энтузиазма, поиска науки, поиска истины и так далее. Господи, дай бог таким людям здоровья. Они придумывают, понимаете, невероятные вещи иной раз, понимая, я счастлив, что они придумывают, потому что, понимаете, это именно вот и есть настоящий вот полет, настоящий полет нормального человека. Но ты, когда выкладываешь вот этот код в интернет, ты ее делаешь фактически доступной для всех. Вот появляется вот эта компания Сунь Бунжмун, Китай, которая берет этот код, чуть-чуть меняет и запускает так, аналогичную компанию с такой же платформой открытой. И после этого они начинают уничтожать вот эту компанию, которая свой код разрабатывала. Они его своровали фактически. А эти его разрабатывали, они начинают уничтожать эту компанию для того, чтобы потом полностью захватить рынок. Они не делают это в виде, понимаете, для каких-то людей, которым они пытаются помочь. Они пытаются делать это ради выгоды. Просто пытаются выжить конкурента за счет этого. Вот именно этими методами, как действовал когда-то преподобный Джон Рокфеллер. Первый. Понимаете? Вот он дальше пишет. Ключевым моментом в этом споре является так называемая дистилляция. Большинство лабораторий искусственного интеллекта прибегают к этой практике. Они отправляют своим... самым мощным моделям тысячи, иногда и миллионы запросов, собирают за ответы и используют как для выучения более компактных, дешевых моделей, которые перенимают значительную часть возможностей оригинала. Дистилляция собственной модели – это способ повышения эффективности. Дистилляция чужой модели с использованием фиктивных учетных записей, маскировки сетевых адресов или других недобросовестных методов – это кража. А акцент на открытых весах лишь отвлекает внимание от сути проблем. Даже компания Anthropic, чья модель оказалась в центре недавних обвинений, подчеркивала, что проблема заключается не в самих моделях с открытыми весами. Генеральный директор Дарио Амадей недавно вновь подчеркнул, что компания Anthropic не выступала за запрет моделей с открытыми весами. По его словам, опасения вызывает дистилляция моделей в промышленных масштабах при поддержке авторитарного государства. Компания заявила, что китайские лаборатории, в частности DeepSeek, Moonshot AI, Minimax, создали около 24 тысяч фиктивных учетных записей и инициировали 16 миллионов взаимодействий с моделью Claude от Anthropic с целью незаконного заимствования ее возможностей. Аналогичное заявление Конгрессу делала и компания OpenAI, сообщив, что DeepSeek, да тоже вот эта китайская компания, вот DeepSeek, незаконно обошла установленные ограничения. Кроме того, недавно Кратцевос обвинил Moonshot AI в использовании метода дистилляции модели Fable, разработки Anthropic, для создания собственной передовой модели Kinect K3. Западные лаборатории изначально обучали свои модели на огромных массивах общедоступных данных, собранных в интернете, на объектах интеллектуальной собственности, вопрос, который до сих пор является предметом судебных разбирательств. Однако существующая огромная разница между обучением и на данных из интернета и преднамеренным извлечением готовой модели конкурента с использованием методов, позволяющих избежать обнаружения, есть разница. Ситуация с китайскими моделями с открытыми весами Open Weight Models повторяет сценарий, уже наблюдавшийся в других стратегических отраслях. Пекин получает технологию любыми доступными способами, демпингует и захватывает рынок. Ну, то, что я вам и рассказываю. Китай – это ужас, с чем мы имеем дело. Компания Huawei обвиняется в краже коммерческой тайны T-Mobile, а Sinovel была признана виновной в краже исходного кода ASMC. Защитники китайской стратегии в области искусственного интеллекта отмечают, что бесплатное распространение модели не является демпингом в юридическом смысле этого термина, поскольку в случае общедоступными ресурсами отсутствует ценовая дискриминация. Но суть не в этом. Если модель была создана, как утверждают американские компании и Белый дом, путем кражи интеллектуальной собственности другой компании, то ее низкая стоимость объясняет теми же причинами, что и дешевизна контрактивных контрафактных товаров. Расходы на разработку уже взял на себя кто-то другой. Ставки в этом вопросе выходят далеко за рамки финансовых показаний нескольких компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Передовые модели искусственного интеллекта становятся базовой инфраструктурой для государственных органов, бизнеса, сферы образования, здравоохранения и национальной обороны, прежде всего для обороны. По мере того, как китайские модели внедряются в приложения, которым пользуются миллиарды людей, избавиться от них становится все труднее. Это напоминает ситуацию с зависимостью, которую, по мнению Вашингтона, Пекин создал с помощью Huawei технологии 5G. Так как недавно председатель КНР Си Цзиньпинь сказал, и искусственный интеллект с открытым исходным кодом – это редкая историческая возможность повлиять на глобальное развитие технологий и снизить зависимость от США. В Пекине понимают лидерство в сфере искусственных интеллектов, это не просто продажа программного обеспечения, речь идет о формировании технологической архитектуры, от которой будет зависеть экономика и общество будущего. Все это не делает искусственный интеллект с открытыми весами врагом. Самостоятельно разработанные открытые модели заслуживают такого же признания, как любые другие изобретения, созданные упорным трудом, предоставленные авторами в общее пользование. Цель должна состоять не в ограничении открытости, а в защите инноваций. Как это сделать при открытости, я не понимаю, честно говоря. Может быть, я что-то не понимаю. Политикам следует пользоваться большей прозрачностью в отношении происхождения моделей, используемых в системах с высоким уровнем риска, устанавливать надежные стандарты сертификации для критически важной инфраструктуры, возлагать ответственность на тех, кто применяет модели неизвестного происхождения в особо важных сферах. Модели как с открытым, так и с закрытым кодом должны иметь возможность конкурировать на равных с соблюдением одних и тех же правовых этических норм. Будущее искусственного интеллекта должно определяться лучшими идеями, а не более совершенным воровством. Да, господа, понимаете, вот мы, конечно, еще тему эту еще продолжим, но я вам скажу такую вещь. Мы имеем дело с промышленными, не промышленными, мы имеем дело с целенаправленным воровством, которое направлено на то, чтобы создать какой-то главный китайский, понимаете, какие-то китайские компании, которые потом всех нас выживут с рынка, выкинут из жизни, понимаете, будут командовать нами, а мы будем в подчиненном состоянии. Это даже признают демократы. Потому что вот этот Лен Ходорковский, он работал в администрации при Байдене. Они это признают, что идет промышленный шантаж, промышленное воровство на каких-то невероятных масштабах, понимаете, идет фактически захват рынка или попытки захвата рынка за счет какого-то бесплатного пользователя, понимаете, вы пытаетесь с этого получить деньги, когда рядом открывается бесплатная заправка. Вот как вас выживают с рынка. Мы тему продолжим, поверьте мне, это настолько все важно, что тут говорить. Но Китай пользуется тем, что мы давным-давно знаем. Китай – это ваш самый главный враг, господа, на сегодняшний день. Поэтому все, что против Китая, это на ваше благо. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Новости 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Очередь заявителей на гражданство, грин-карты и разрешение на работу достигла рекордных 7,5 миллионов человек. С учетом ожидающих решений по убежищу, рабочим визам и гуманитарным программам, общее число нерассмотренных дел превышает 12 миллионов. Задержки связаны с усилением проверок заявителей и сокращением штата USCIS. Время определиться со следующим кандидатом в президенты от республиканцев еще не пришло, заявил президент Дональд Трамп. Сейчас слишком рано, чтобы думать об этом, сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп отреагировал на просьбу прокомментировать сообщение, согласно которому он якобы заявил донорам республиканской партии, что им следует готовиться поддержать кандидатуру Джей Ди Венса. Сенатор Митч МакКоннелл, который с июня находился в больнице, что спровоцировало слухи о его недееспособности, выпустил заявление о том, что покинул реабилитационный центр. «Меня выписали», — говорится в заявлении законодателя. «Дома ему предстоит физиотерапия, но работу он продолжит». 84-летний республиканец занимает должность сенатора с января 1985 года. В феврале прошлого года МакКоннелл объявил о своем решении уйти в отставку по окончании своего текущего срока в январе 27-го. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 бора города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 августа. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 464 пункта, 50%. Мы закрылись на отметке 53 885. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов, 0,2%, 7710 был конечный результат. NASDAQ минус 15 пунктов, 26 348, конечная остановка. Транспортный индекс потерял 0,7%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,2%. Сегодня нефть минус 22 цента, $77.07 стоит один баррель нефти. Золото плюс $74.40, 1 унция стоит $4371.90. Серебро плюс $2.70, $64.31 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.06. То есть это значит, что доллар упал по отношению к евро. А пятилетние госбумаги дают 4,311%, десятилетние дают 4,615%, и 30-летние госбумаги дают 5,184%. Интерес упал, это значит, что цена на бонды поднялась. И интерес упал по одной главной причине. Было объявлено сегодня из экономических новостей, что новых работ за июль месяц у нас в стране, вместо того, чтобы было создано 83 тысячи, на самом деле было потеряно 23 тысячи работ. Более того, за июнь месяц ранее было объявлено, что было создано 57 тысяч работ. Теперь они пересчитали и сказали, что было создано только 20 тысяч работ. Уровень безработицы у нас в стране упал с 4,2% до 4,1%. Это лучше, чем ожидалось. Зато заработные платы у нас в стране за год выросли на 3,2%, в среднем на 3,2%. Ожидалось, что они вырастут на 3,5%. То есть инфляция в сфере работ меньше, чем ожидалось. И на этой ноте наша биржа сегодня находится в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 174 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 43 и NASDAQ плюс 370 пунктов. границы сегодня Англия плюс 0,75%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,9%, Швейцария плюс 0,7%, в Азии японский Никей минус 0,1%, Шанхай плюс 1% и Гонконг плюс 0,5%. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Etsy, один из больших банков в Америке, считает, что они могут подняться на 2%. Другой банк сказал, что JetBlue надо продавать. Это связано с замедлением путешествий, как они считают. И компании, цены, которые сегодня изменились, Altasian поднялся на 29%, Wendy's упал на 2%, SolarStack сегодня поднялись, Airbnb поднялся на 7%, Twilio плюс 17%, Trade Desk минус 27%, Cloudflare сегодня поднялся на 16,5%, Akamai поднялся на 8,3%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора, хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
7: Добрый день, Олег.
6: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
7: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
6: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
7: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
6: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
7: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
6: Что такое смазочные уколы?
7: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
6: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
7: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
6: А как долго длится эффект от укола?
7: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
6: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
7: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
6: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
7: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
6: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
7: no-fault страховку после автоаварии.
6: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной историей, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют ЦИС и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в ЦИС-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения, подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто она, эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: Я очень все упрощаю.
0: Да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает действительно.
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины. Я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето,

витамины вместе со вторым продуктом безалкогольным тоником вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, 5-й продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К. Мегаконцентрация стабилизирована витамина С. Если будет время, я еще об этом расскажу. В суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue,

0: 2508 Coney Island Avenue или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечности и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть — Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид
0: того...
1: Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-5099. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 24-й лунный день. Символ дня – медведь. Луна убывающая и находится в знаке близнецов. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Можно заниматься активной творческой работой, дать себе большую физическую нагрузку, взяться за укрепление здоровья. Только вот овнам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях. Перепад настроения может быть связан с проблемами, касающимися ваших близких. Переключите все внимание в домашнюю работу. Тельцы почувствуют себя влиятельными людьми и появится огромное желание самостоятельно изменить ситуацию в своем окружении. Но звезды не советуют брать на себя ответственность. Лучше посоветоваться с партнером. Многие близнецы сегодня могут притянуть удачу, так как в эти лунные сутки все мысли материализуются. Так что думайте о хорошем, мечтайте, визуализируйте свои желания, и у вас все получится. У раков сегодня день будет насыщенным. Отношения с противоположным полом заставят немного напрячься. Не стоит эмоционально реагировать. Лучше переведите все внимание на младших членов семьи, советуют звезды. А вот у Дев первая половина дня не совсем удачно. Не вступайте в выяснение отношений с окружающими, предупреждают звезды. Вторая половина дня порадует вас хорошим настроением и практичными покупками. Эмоциональный настрой весов тоже будет колебаться. Но приятная новость и звонок близкого человека помогут настроиться на хорошую волну настроения. Застолье в узком семейном кругу – лучшее место для улучшения физического состояния и набора энергии. А вот скорпионы сегодня полны силы и энергии, и звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. И еще звезды говорят, вероятно, получение важной долгожданной новости. Стрельцам сегодня очень захочется любви и знака внимания. Звезды не против, но не торопите события. Дайте им немножечко созреть. Ну, а созревший плод, как известно, сам падает. Козерогам сегодня желательно пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение растительной пище. И еще осторожнее с рисковыми идеями. Не принимайте решений, пока не убедитесь в том, что это безопасно. Водолеям звезды советуют внимательнее отнестись к партнерам по браку или избранникам. Общение с мудрым человеком поможет настроиться положительно и отвлечет от искушений. Берегите желудок. У многих рыб появится желание пересмотреть условия партнерских отношений и высказать все недовольство. Но звезды просят набраться терпения и сегодняшний день посвятить духовным практикам и размышлениям. Дорогие друзья, астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
5: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
8: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
0: результат.
1: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее, делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тейтс Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая, почему кожа без морщин, практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... Сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле, плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Стопроцентно безопасная реклама на Дэвидсон Радио. Бесконтактная для размещающего. Доходчивая для слушающего. Работающая на расстоянии и приносящая прибыль. Актуальней не придумаешь. Реклама на Дэвидсон Радио. Вместе надежнее. Телефон 718-303-8005.
7: Нью-Йорке 10 часов утра.
8: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 бора города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, к которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. С 4 по 6 сентября пройдет 35-й ежегодный фестиваль воздушных шаров в Hudson Valley. Мероприятие состоится в Таймер-парке по адресу 249 Дункан Роуд. В течение 3 дней организаторы запланировали 5 массовых запусков и более 120 полетов. Посетители могут забронировать 45-минутный полет на воздушном шаре. Он стоит $350 с человека. Также гостей ждут вечернее световое шоу, фейерверки, фудтраки, живая музыка. Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее онлайн. На входе они не продаются.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, умным человеком в Нью-Йорке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Вот сейчас я бы хотела начать с исторических каких-то событий, справок. Наверное, начнем и закончим, что называется, еврейским вопросом. Вот глядите-ка, 31 июля в 1492 году, то есть это 15 век, в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. Указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство, и более 120 тысяч человек покинули страну, оставив дома свое имущество. Там, правда, еще были и мараны. Конечно, вы знаете это слово. Это люди, которые внешне, как бы для хозяев страны, принимали христианскую веру, но дома соблюдали еврейские законы. Тайно, естественно. Ну и далее. 1656 год. Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал. 1703 год. Даниэль Дефо, тот, который написал «Робинзона Крузо», был прикован к позорному столбу за крамольную клевету после публикации политических памфлетов, но публика забросала его цветами. 1825 год. В день отъезда Анны Керн из Тригорского Александр Сергеевич Пушкин вручил ей свое стихотворение «Звездочка», да? «Я помню чудное мгновение». Это было 19 июля по старому стилю. 1849 год. В бою с российскими войсками погиб венгерский поэт Шандор Петофи. Петофи, говорят русские, но вообще я вот сейчас проверила, в венгерском языке ударение на первом слоге, и после «т» вот это «ё», оно читается как русское «ё». Петофи. 1865 год. Первая в мире железная дорога для узкой колеи открывается в Гранд-Честере, Квинсленд, Австралия. 1874 год. В Ванкувер, Канада, прибыла первая группа русских меннонитов. Это люди, их религия отказывалась служить в армии. Повторю, 1874 год. 1920, 31 июля на 1 августа была основана Коммунистическая партия Великобритании, The Communist Party of Great Britain. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». 1920 год. 1924. Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Западной Украины или Восточной Галиции. 1937. В ходе массовой операции НКВД в один день арестованы десятки тысяч жителей Чечни. 1941. Холокост. Физическое уничтожение евреев. Завершение проекта зачитываю. Т/179, номер 461. По указанию Гитлера нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, далее кавычки, как можно скорее представить общий план мер необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса. Кавычки закрылись. Видите, вот этот исторический экскурс, такой краткий, да, мы начали и закончили еврейским вопросом. И вот сколько живу на белом свете, и сколько у меня есть сознание взрослого человека, я никогда не понимала, когда кто-то, какой-то народ один, против другого. Во-первых, что можно изменить? Ты уже родился русским, украинцем, белорусом, таджиком, туркменом, узбеком, украинцем, евреем, кем угодно. И ты ничего не можешь уже изменить. За тебя решил Господь Бог наверху, да? И вот почему-то одни решают, что какой-то народ должен быть уничтожен. Его надо стереть с лица земли. Вот я поэтому попросила нашего дорогого Геннадия Стальнича подготовить освещение вот этого вопроса. Начнем хотя бы с того, что в 1492 предложили евреям либо принять католичество, христианство, либо уехать из страны. И вот 120 тысяч – это только зафиксированных человек, евреев, иудеев, покинули страну, просто бросив все во имя своей веры. Геннадий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марин, если позволите, пользуясь, если можно сказать так, служебным положением, дело в том, что в одной из программ вы давали мой имейл, да, если там есть вопросы какие-то были у людей и так далее. Дело в том,
1: мы можем его повторить, Геннадий. Мы
2: да, я тем более
1: повторить.
2: Сейчас открыл, да, в имейл геннадий.стальнич@gmail.com, как пишется, так и читается, Геннадий, DIY, Стальнич, все вместе. Геннадий, две буквы N, я напоминаю. Дело в том, что очень интересные были сообщения, и я благодарен радиослушателям. Дело в том, что я просто хотел быстро ответить, как бы предупредить, чтобы в дальнейшем уже не возникал этот вопрос. Мне очень часто почему-то задают два вопроса. Я хочу коротко на них ответить, чтобы впоследствии уже не тратить на это время. Дело в том, что один из вопросов мне задают, знаком ли я лично с Дмитрием Быковым. Я хочу сказать, что лично мы не знакомы. Я, разумеется, читал его различные произведения, и проза, и поэтические произведения, отношусь с уважением к нему как поэту, прозаику и педагогу. Лично мы не встречались, я сомневаюсь, что он читал мои произведения. И второй вопрос почему-то несколько раз прозвучал. Знаком ли лично с Артемом Андросовым? Нет, мы лично не знакомы. Разумеется, я знаю, это талантливый журналист американский. И я с большим интересом, всегда с нетерпением жду, жду и слушаю его программу на Дэвидсон Радио «Пульс дня». Но лично мы не знакомы. А теперь касательно заявленной темы. Безусловно, ну, речь идет о так называемом Альгамбрский эдикт. Это с 1492 года, который это совместный был указ католических королей Испании Изабеллы I, Кастильской и Фердинанда II Арагонского. 31 марта 1492 года он предписывал всем евреям страны до конца июля либо принять христианство, либо покинуть пределы Испанского королевства. Тем, кто не выполнял этот приказ, грозила смертная казнь и полная конфискация имущества. Причиной, ну, как считалось, официальной причиной подобного указа было то, что, во-первых, испанская инквизиция хорошо знала о таком движении, существовавшем в Испании, как мараны, о которых вы сказали, что это были те крещенные евреи, которые крестились, но тайно соблюдали еврейские обряды. Они считали, что как бы новообращенные христиане могут попасть под влияние иудаизма, что евреи их как открыто, так и тайно склоняют к исполнению этих еврейских обрядов. То есть, как бы, чтобы эти люди по-прежнему оставались, как бы, ну, исповедовали иудаизм, но тайно. Страну покинуло порядка 300 тысяч евреев, нашли убежище. Они в Португалии, Италии, Северной Африке, преимущественно в Османской империи. Последствия были катастрофическими, в общем-то, это уже признают все, для Испании, потому что было запрещено ведь этим евреям возить золото, драгоценные металлы, и они продавали дома за бесценок, и получилось, что был обесценен как бы внутренний рынок недвижимости. Доходило до смешного, что, допустим, дома, условно говоря, менялись там на одного-двух ослов или на какую-то одежду и так далее. Разумеется, что королевская казна, что она лишилась, с одной стороны, крупнейших налогоплательщиков, с другой стороны, опытных сборщиков податей, потому что многие евреи работали как бы в структурах, которые связаны были со сбором налогов. В плане профессионального удара, это исход многих врачей, юристов, дипломатов, ученых, ремесленников. Банковский сектор фактически был похоронен. Парализован был внутренний кредит, испанцам пришлось после этого обращаться к иностранным банкирам, генуэзским, немецким и так далее. И все это происходило на фоне открытия Америки. Казалось бы, посыпался град золота из Америки, из колонии, да, но, во-первых, оно было как бы обесценено в тот момент, потому что его стало слишком много. Во-вторых, все оно из-за того, что не было эффективных финансистов внутри Испании, в основном все это было потрачено, ну, грубо говоря, это все проели или потратили на войны. То есть и в экономику, развитие экономики это никак не повлияло испанской. То, что я сказал, что главным убежищем для этих евреев сефардских стали Османская империя, потому что султан турецкий, османский, он как бы приветствовал то, что сефарды переселились в Османскую империю. Был указ, так называемый Баязидский, это султан был Баязид II, был издан указ, который обязывал губернаторов провинции принимать беженцев. И даже Марина угрожал смертью, если они жестоко обращались с беженцами. Сефарды получили статус, это называлось покровительственные иноверцы. Они платили специальный налог, но у них было свое самоуправление и возможность отправлять свои религиозные обряды. То есть в том числе разрешалось строить синагоги. Ну и, разумеется, это был плюс развития империи, потому что евреи сразу создали торговые сети, связав Османскую империю с Европой. Многие из них владели иностранными языками, они влились в дипломатический корпус Османской империи. Книгопечатание евреи развивали в Османской империи. Ну и не говоря уже о том, что то, что я говорил, те, кто профессионалы уехали с Испании, они, соответственно, трудились активно в Османской империи на поприще юристов, как я уже сказал, дипломатов, врачей. Должен сказать, что сам этот эдикт позорный, вот это изгнание испанских евреев, он был аннулирован испанским правительством только в 1968 году. Это при режиме Франко. Вообще, это очень интересная история, Марина. До сих пор многие историки ломают копья. Есть такая теория, которую отстаивают некоторые исследователи, что Франко, диктатор, вот, которого у нас в Советском Союзе называли Каудильо, ну, он Каудильо был, то есть вождь испанского народа, что вот мятежник, фашист там, и так далее, что он сам был из рода маранов, то есть тайных вот этих евреев испанских, которые тайно исповедовали иудаизм. Потому что, в принципе, то, что он совершил, я не знаю, ли в Израиле на аллее праведников есть его имя, по-моему, нету. Но как-то вот мы все, у всех на слуху различные праведники, которые спасали евреев, да, во время Второй мировой войны. Фильмы все смотрели, я думаю, список Шиндлера, да, и так далее. Фильм «Праведник», белорусский фильм, посвященный партизану белорусскому Киселеву, который вывел с оккупированной территории 300 евреев. Но как-то не всегда мы помним, что в период оккупации Германии и Франции, и впоследствии, когда марионеточный вишистский режим начал уничтожать евреев, депортировать их на территорию, занятой Германией, депортировать в Освенцим, 30 тысяч евреев фактически без ничего, у них отняли дома, деньги, вещи и так далее, пробрались к границе Испании, и Франко их дал распоряжение, их пропустили на территорию Испании. Это были пожилые люди, дети и женщины. Он их пропустил, и впоследствии фактически 30 тысяч человек сохранили свои жизни, и впоследствии, естественно, ну, произвели на свет следующие поколения, остались жить в Испании. То есть он фактически спас этих евреев, несмотря на неудовольствие, высказанное дипломатическим корпусом Германии, в частности, Гитлер упрекал Франко, что он это сделал. Не говоря уже о том, что в период Второй мировой войны Гитлер все время давил на Франко, чтобы он послал свои войска занять Гибралтар, отсечь англичанам, значит, вход в Средиземное море, чтобы как бы парализовать действия английского подводного флота. И, как вспоминал Вильгельм Кейтель, Гитлер все время жаловался, приезжая с очередных переговоров с Франко, а у Франко был такой немного гнусавый, монотонный голос, что он говорит: когда я разговариваю с этим вождем испанцев, у меня такое впечатление, что я на базаре торгую с еврейским торговцем. Потому что Франко все время он выставлял конкретные требования, то есть все время вот этим монотонным гундящим голосом, он говорил: для того, чтобы отправить туда войска, мне там понадобится фуража, там столько-то тонн того, столько-то вооружений, количество пороха, патронов. То есть он все время одно и то же как бы требовал, то, что уже тогда Германия, которая

0: Многие считают, да, вот есть люди, которые считают, что вот, может быть, он знал об этом предании, передаваемое поколениями. Некоторые говорят о каком-то свитке, который он хранил в шкатулке, и который перед, как бы ждала его потом вдова, он сжег перед смертью уже своей. Считают, что как бы он отдал, может быть, такую как бы дань, да, вот тому, что как и
1: снять грех с души.
0: Знания в Испании. Да, снял грех с души, да. Вот как бы
1: да. Сделал Геннадий, этот поступок. Давайте мы сейчас перервемся на рекламу.
0: Да,
1: и то, что...
0: да.
1: И вас будем продолжать слушать и приглашаем уважаемых радиослушателей присоединиться к этой теме 718-303-90-90.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30 минут

0: Полная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Что ж, дорогие друзья, продолжается «До самой сути». Напомню, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы сегодня вот вас приветствуем, приглашаем к разговору на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. И сегодня такая нелегкая, не пятничная, прямо скажем, тема, а может быть наоборот, пятница, шаббат наступает. Что в 1492 году в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. И указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство. И тысячи, сотни тысяч человек, евреев, покинули страну, оставив абсолютно все, дома, имущество. Правда, были и мараны, которые там оставались внешне, как бы приняли христианство, дома соблюдали тайно еврейские законы. Вот Геннадий нам очень интересно и подробно рассказал об этом. Геннадий, если позволите, вот уже есть желающие присоединиться к разговору, или вы хотите продолжить немножко, как вам удобно? Хорошо, тогда, да, тогда принимаем звонки. Да, слушаем.
3: Да. Да, я хотел бы сказать, что... Да, меня. Да, я хотел сказать, хорошо, что когда... Мне просто стало интересно, что... А как сложилась как бы судьба вот этих 30 тысяч людей, которых пропустил в свое время Франко? А, знаете, часть из них впоследствии после окончания Второй мировой войны эмигрировала в Америку или в Южную Америку. А, часть осталась в Испании. Им не разрешено было строить синагоги, но разрешено было в своих домах как бы справлять религиозный культ. А в 1968 году, после отмены этого эдикта, разрешено было строить синагоги. А, ну, а касательно последствий тех стран, которые покидают евреи, стран исхода, даже если на примере стран бывшего Советского Союза, ну, мы прекрасно видим, как во многих республиках, что это сказалось, безусловно, во вред им. Но, ну, что поделать. И тем не менее, по-прежнему нас вспоминают, как шутили в свое время, воды в кране, все евреи уехали, а воды в кране как не было, так и нет. Вот. Ну, я думаю, теперь мы можем приступить, да, послушать звонки наших радиослушателей.
2: Я только перед этим вот... У нас ассоциативно возникла с вами почти параллельно какая-то мысль, что вот глядите-ка, и в современной Испании сейчас происходит какое-то движение, мне непонятное, ненависть и ярость просто к Израилю, к евреям, Палестина от сих до сих. То есть, мы допускаем все возможные варианты, да, но вот непонятно, почему такая агрессия такая активная какая-то волна вот это сейчас. И что касается про золото в 15 веке, когда, да, говорили, что вы не можете брать с собой драгоценности, это вот буквально та же новость, которую я закончила свой исторический краткий экскурс. 1941 год, там тоже отбирали.
3: Да. Совершенно верно.
2: Пожалуйста, слушаем вас, говорите.
4: Алло, Марина, добрый день. Меня зовут Роберт. Я прошел все, и землетрясение, и Холокост, все прошел. понимаете?
2: Надо выключить радио. Роберт, выключите радио, пожалуйста.
4: У меня радио не работает.
2: Да, спасибо.
4: Я все прошел. И землетрясение в Ташкенте, и Холокост прошел, был эвакуирован, попал в эвакуацию с мамой вместе. Поэтому все, что, о чем вы рассказывали на всех ваших передачах, я все прошел. И в Ташкенте жил, и в России жил, и в Москве жил, везде жил, и в Ташкенте, потом уже в России, потом уже в Германии, естественно, сейчас в Америке. Поэтому все темы, которые вы рассказываете, все я прошел, все. Вы меня знаете прекрасно, Марина. Так что вам большое спасибо за вашу передачу. Я все, что вы рассказываете, все я проходил, все. И Москву, и когда немцы подошли к Москве, я попал в эвакуацию. И в Ташкенте, когда попал под землетрясение в 66-й год. Вот. И все, все прошло. Понимаете, все прошло. Все ваши темы, все проходил я сам. Поэтому вы меня прекрасно...
2: Спасибо. Спасибо вам большое за участие, Роберт. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Илья. Ну, во-первых... Мне понравился, очень понравился доклад Геннадия, очень существенный такой, информативный. Но у меня два момента. Во-первых, я, при всем уважении, Марина, я с вами не могу согласиться в том, что человек рождается сразу евреем, русским, американцем. Знаете, есть такая притча, что два маленьких мальчика встречаются, ну... трехлетние. Один спрашивает, тебя как зовут? Тот говорит, Ваня, а тебя, говорит, как? А меня Абрамчик. А ты кто по национальности? И Ваня говорит, я русский, а ты кто? А я еврей. Ваня удивляется. Ну надо же, такой маленький, а уже еврей. Значит, я к чему это? Что вот во времена Второй мировой войны немецко-фашистские захватчики несколько лет пытались выяснить национальность одного человека, который у них находился в концлагере, но так и не смогли выяснить. Он выдавал себя за француза, но немецко-французские были грамотными людьми, у них были специалисты, и лингвисты, и филологи, и тому подобное, но не смогли выяснить, кто он такой. А он, на самом деле, был советский шпион, то есть, извините, разведчик по имени... Лев Маневич.
3: Маневич.
5: Это был такой легендарный... Да, это был легендарный советский агент. Так вот, они так и не смогли выяснить, кто он такой вообще по национальности. То есть, в принципе, не смогли выяснить. Француз или еще кто-то. Он выдавал себя за француза. Так что, если бы, допустим, старики Уотсон и Крик, лауреаты Нобелевской премии, которые открыли механизм структуры ДНК, они бы, значит, ну, их последователи нашли бы в этой самой структуре что-либо, говорящее о принадлежности того или иного человека к той или иной условной расе, тогда можно было еще говорить, что ребенок рождается русским, евреем, итальянцем и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, пока этого не нашли. Поэтому ребенок рождается, не зная, абсолютно неизвестно, так сказать, кем и когда. Это было доказано, когда люди одной, скажем так, одного этноса оказывались с младенчества среди других этносов и вырастали. Вот, кстати, об этом есть один американский фильм, шикарный, старый голливудский фильм, в котором главную роль исполняли Одри Хепберн и Берт Ланкастер. Ну, я по-русски это говорю, конечно. Вот. Она была взята в американскую семью, ну, это времена Дикого Запада было, индейцы и все такое. Она была индианкой маленькой, но ее воспитали как белую. В общем, короче, я к чему это толкую? Наукой не доказана принадлежность человека к той или иной расе, вернее, к расе, еще ладно, но к этносу. И второй момент у меня был, вот, про Испанию. Значит, испанцы действительно, они отличаются, видимо, с одной стороны, очень высокой культурой в разных областях, и в науке, и в литературе, и в искусстве, но, с другой стороны, великой дурью. Вот сегодняшний буквально пример. По официальным данным, 49 тысяч двуногих человекообразных марокканцев прорвались на территорию испанского анклава. Почему они, собственно, это сделали? А потому, я считаю, что испанцы не видели никогда известный советский рекламный фильм под названием «Чапаев». «Чапаев». Я его смотрел 2 или 3 раза в жизни. Почему рекламный? Потому что в этом фильме рекламируется одно устройство, быстро работающее, под названием «Пулемет Максим». Так вот, если бы испанцы оборудовали свою границу минными полями и такими устройствами, как пулемет «Максим», то ни одна двуногая сущность не проникла бы на их территорию. Спасибо огромное. Всего доброго.
2: Спасибо, Илья. Обратите внимание, как много времени я вам дала. А вы часто критикуете тех, которые выступают долго. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Вот я что хотела сказать. Значит, это я читала, что Гитлер, когда он торговался с Франко, он потом приехал в Германию и сказал: «Вы видели этого еврея? Вы видели его нос?» Во-первых, он точно знал, что Франко Моран. Это раз. А во-вторых, испанцы очень хорошо относились к евреям. Значит, в 2015 году вышло указание, что они разрешают евреям вернуться. Я сама подавала. Поэтому это я не то, что говорю кто-то чего-то. Я сама подавала.
3: Это в 2015-м, да, появился, да, что они возвращают гражданство потом, да, потомкам изгнанных сефардов, да.
6: Да, вы можете, значит, если вы можете подтвердить, то, значит, вы, это самое, они дают вам гражданство, в общем, все, что нужно, они вам, значит, возвращают. Но надо было подтвердить. Вот. А так как у меня родственники, которые живут в Латинской Америке, это они мне сказали, что, значит, по линии дедушки они были из Испании, сефардские евреи, значит, вот я сама звонила в Мадрид, и сама с ними разговаривала, вот, но они мне сказали, что вы должны принести, как называется, это когда дают евреям, когда они женятся, как называется, такая как бы письменная грамота, заверенная рэбэ.
3: Да-да, документы.
2: Туба?
6: Да, вот это документ.
2: Туба?
6: Нет, забыл, как называется. Ну, в общем, короче, это самое. И, значит, я не знала, то есть она у меня есть, но они мне сказали, что они должны быть подтверждены, значит, этими самыми сефардскими раввинами. Вот. И они мне сказали, вот позвать. Я звонила в Канаду, значит, из Канады, значит, еврей вот переезжал в Испанию. И он мне сказал, что его заверили в Марокко. Я говорю, подождите, какой Марокко? Говорю, мы всю жизнь жили. Как я могу? Я в Советском Союзе жила, а здесь я проходила вот этот вот, по еврейскому обряду, вот эту вот хупу, говорю, у меня только есть американская. Ну, в общем, короче, там они мне сказали, что это возможно, может не пройти. Вот. Ну, в общем, короче, я вам говорю, что они очень хорошо относились к евреям. И, значит, было доказано, что каждый пятый в Испании имеет еврейскую ДНК. Каждый пятый, представляете?
2: Да. Спасибо большое. Я знаю, что вот, например, мой муж считается ашкенази еврей, да, европейский. Да. И фамилия, и все это. Но внешне, ну, чистый испанец, и к нему всегда все латинос подходят и начинают говорить на испанском языке. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Марина, но я должен сказать, что с момента принятия этого закона в 2015 году всего-навсего, ну, сефарды, которые обратились, сефардские евреи, потомки сефардских евреев, которые обратились за получением испанского гражданства на сегодняшний день, это сколько уже, за 11 лет, составило менее 200 семей. Менее 200 семей обратились.
2: Вот как. Хорошо, послушаем вас, пожалуйста.
7: Алло, доброе утро, Мариночка.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, история с евреями в Испании. А буквально вчера 50 тысяч оголтелых марокканцев, да, пересекли границу с Испанией. Вот теперь пускай они живут с этим. Они не хотели евреев, а теперь они получат радикальных, которые будут насиловать их женщин, воровать, убивать. Так.
3: Я хочу сказать, что за последние 50 лет порядка 300 тысяч выходцев Северной Африки получили гражданство Испании. Поэтому, Марина, когда мы говорим о том, что вот там проходят антисемитские демонстрации, и вообще как бы качнулся политический маятник в Испании влево, да, там Педро Санчес, это премьер-министр Испании, это представитель левых, там, как бы это последствия, в общем-то, такого изменения национального электората за те, кто голосуют, и голосуют за таких кандидатов, которые высказываются против Израиля, потому что удельный вес как бы населения граждан Испании, исповедующих ислам, увеличился, и в основном это выходцы из Северной Африки. Как вы понимаете, они не питают добрых чувств к Израилю, к евреям, в частности. Поэтому неудивительно, что там такие процессы происходят.
2: Слушаем вас, пожалуйста.
8: Алло. Добрый день. Я хотела сказать, что вот Илья звонил. Вы знаете, я с ним согласна 100%. Потому что вторжение в чужую страну – это террористы, это захват страны. И поэтому их точно надо всех перестрелять, и тогда другие не будут это делать. Вот и все. А почему… Да, не окайте, это правильно. Потому что идет захват европейской цивилизации, и он сейчас двинулся в Америку. Во-вторых, Педро Санчес, Марина удивляется, почему… А потому что Педро Санчес – социалист, и он объединился с исламистами, радикалами, и поэтому… Я с вами, Илья, всех перестрелять, тогда другие идиоты не будут вторгаться в чужую страну.
3: Марина, я не согласен, категорически не согласен, но это какой-то фашизм. Перестрелять, там убить и так далее. Они нелегально пересекли границу, они собрались. Также нелегально теперь надо попросить заставить убедить правительство Марокко забрать их обратно. Марокко не принадлежит королевству Марокко, к странам, допустим, как вот Сирия, Афганистан, где идет гражданская война, разруха. Это вполне как бы нормально существующее государство с экономикой. Вон он, футбол как у них развит и так далее. Там очень много живет состоятельных людей. Непонятно откуда вообще, каким образом и почему из Марокко. Очень странно, что из этой страны 49 тысяч сейчас пыталось прорваться на территорию Испании. Прорвались фактически. Это зачем расстреливать? В конце концов, может, действительно там какие-то из беженцев, которые не согласны с марокканским режимом, да, с правящей королевской династией. Но я считаю, что поскольку это нелегально, значит, таким же образом их надо отправить обратно в Марокко. А когда я слышу вот это расстрелять, убить и так далее, да, 49 тысяч, второй Бабий Яр, ну, зачем такие вещи говорить? Ну, это же...
2: Ну, я против. Пожалуйста, говорите.
9: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Вас слушаем?
3: Да, я слушаю. Да.
2: Не, это алло. Так, братцы, выключаем радио. Да, слушаем вас.
10: Доброе утро, алло. Это Женя.
3: Доброе утро.
10: Здравствуйте. Да, вы знаете,
2: Здравствуйте.
10: Испания, в принципе, Санчес, и она очень антисемитская сейчас. В сегодняшнем дне. И в них хватает своих проблем. И Каталония, и Басков. И сейчас еще 50 тысяч вот этих вот голодранцев добавились. А можно маленький такой вот экспромтик? Он очень короткий. Ну, попробую. А, позволите?
2: Ну, конечно. Марина? Вы украшаете так, всегда нашу передачу.
10: Спасибо.
2: Давайте.
10: Возьмемте часы. Засекайте момент. Менделеев упас от разлада. Испания. Токсичная страна, элемент. С периодом тяжкого полураспада. Петлёй на шею накинута ласа. Уважаю испанцев.
2: Посмотрим, как Жень, ну у вас, как всегда, философско, кратко. Я люблю краткую форму. Вы молодец. Спасибо. Звоните перешлите нам
3: мне,
2: еще.
3: Перешлите мне на имейл, пожалуйста. Перешлите мне, если можно. Мне очень понравилось.
2: Геннадий Ставич. @gmail.com 2N да. Слово Геннадий, а я произношу 3 из уважения. Слушаем вас,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Я благодарен вам за этот стих. Да.
11: Здравствуйте, Марина, Геннадий. Я по слухам, понимаете, говорят, что Франко вообще сам был евреем. И он помог евреям освободить, так сказать, его страну. Вот так я слышал. Меня звать Давид.
2: Ну да. Да, спасибо, Давид, уже была такая версия. Говорите, Геннадий, говорите.
3: А в каком смысле, я не понял, в каком смысле евреи освободили его? Он же как бы...
2: Ну, он имеет в виду, что он сам был еврей и помогал поэтому евреям. Вот, вот эта версия. То есть, ну, подтверждение того, что...
3: Вы понимаете, Марин, тут играет большую роль, как бы, ну, есть, если это не доказано, есть предположение. Просто, я считаю, важную роль сыграла вот после смерти его, когда начались эти муссироваться слухи и так далее. Его семья, ну, а когда они иначе поступили, да, его семья, вдова, его дети, родственники, они категорически выступали против. Они говорили, что нет, что он происходит из обедневшего испанского рода, откуда-то с севера Испании и так далее. Вот, поэтому сложно, ну, да, об этом сказать. Да, и еще я хотел бы поблагодарить Илью за то, что он вспомнил такого человека, как Лев Маневич. Это действительно выдающийся был разведчик, человек, он в Австрии, он был как австрийский гражданин, Конрад Кернер, предприниматель в области авиастроения. Он очень много информации передал советской разведке. Был арестован еще до начала аншлюса, до аншлюса.
2: Геннадий, а давайте, может быть, в следующей или в какой-нибудь из наших передач.
3: Да, можно, можно, тем более, да, тем более все его помнят, да, Марина, по великолепному фильму черно-белому «Земля до востребования», где его потрясающе сыграл, наверное, вы помните этого актера, Олег Стриженов. Очень хороший фильм был.
2: Олег Стриженов – замечательный артист. Есть много еще желающих присоединиться к нашему разговору, но мы должны улетать из эфира буквально. Всех благодарю.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Густрицкая. Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне. На задней стороне нанесен золотой флаг с числом 250, окруженным звездами. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Паспорт патриота». В Огайо на продажу выставили дом, где провел детство астронавт Нил Армстронг. Стоимость недвижимости составила $430 000. Дом находится на Бентон-стрит в городе Вапаканета. В нем Армстронг, будучи подростком, моделировал самолеты и проводил эксперименты. Семья купила дом в 1944 году. В 1988 здание продали учительнице истории, которая сперва даже не знала, кто в нем жил раньше. Здание не перестраивалось, внутри сохранена та же планировка, что была при Армстронгах. Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну. Это произошло 21 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11». После того, как астронавт оставил работу в НАСА, он преподавал в университете Цинциннати, умер в августе 2012 года. Адирондак на севере штата Нью-Йорк стал самым популярным направлением для осенних поездок. Его ищут чаще, чем Вермонт, Мэн и Колорадо. Парк занимает около 24 тысяч квадратных километров, больше, чем Йеллоустоун, Йосемити, Глейшер, Гранд-Каньон и Грейт Смоки Маунтинс вместе взятые. Леса начинают менять цвет в конце сентября, сезон длится до ноября.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, ну что, давайте начнем с основателя Telegram Павла Дурова, которого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 29 июля ФСБ заявила, что Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму. Ну, я вам должен сказать, что чего только вокруг этого имени Дурова не происходило, о чем только не сообщалось. Говорили и о том, что через вот эту платформу Telegram ФСБ вербует агентов себе за границей, что на этой площадке, ну, Дуров говорит о том, что около миллиарда человек там. Она давно уже не только для общения, она и в новостном формате существует, и, естественно, и в пропагандистском. Иными словами, были такие разговоры о том, что ФСБ вплотную работает с Дуровым. Он, кстати, и сообщалось, неоднократно приезжал в Россию. Ну, он такой, конечно, показывает, для него характерен такой образ борца за свободу. Насколько это соответствует реальности, это другое дело. Ну, вот сегодня разговор идет о том, что розыск по делу о содействии терроризму. Как-то все это резко повернулось в сторону против Дурова. Иван.
1: Дуров, конечно же, персонаж весьма и весьма сложный, и с его порой весьма странными высказываниями и весьма странными героями, которых он считает таковыми. С одной стороны, Стив Джобс, человек вполне уважаемый, с другой стороны, террорист левый Че Гевара. И то, что Дуров себя позиционирует таким, если угодно, он цифровым анархистом, который против всех правительств разом, ну, позиция от нее дает таким позерством, конечно же, тем более в такой ситуации, как сейчас, ну, все-таки надо делать выбор и понимать, на чьей ты стороне. Дуров этого пытается избежать, от того у него постоянные конфликты со всеми. И во Франции он задерживался, и с российскими властями у него давние напряженные отношения. На мой взгляд, если говорить о его конфликте с российскими властями, тут все-таки речь не столько о политике, хотя политика, конечно, тоже играет свою роль, сколько в его заработке. Потому что ВКонтакте, платформа популярная, которую тоже, в общем-то, Дуров создавал, у него уже, ну, говоря современным языком, отжали. И ВКонтакте это сейчас такой абсолютно проправительственная платформа, семья Кириенко, ну и все остальное. И у меня такое ощущение, что у Дурова очень хотят отобрать в пользу российского государственного бизнеса и Telegram тоже. А так как Дуров этого определенно не хочет, ну вот у него и эти конфликты и возникают.
0: А Telegram зарегистрирован, да, он, Telegram зарегистрирован в России, Иван? Telegram зарегистрирован в России?
1: Здесь мне сложно сказать, но Телеграмом пользуется, хотя он блокируется, и на него очень трудно зайти, но им пользуются почти все деятели кремлевские, почти у всех, по-моему, есть свои телеграм-каналы.
0: Да, я с этим согласен. Мы говорим о том, что ВКонтакте зарегистрирован в России. То, что вы употребили это слово, отжать, это очень характерно. Я помню, рейдерские захваты в мое время были. А это совершенно понятно. когда бизнес зарегистрирован в России российским гражданином или иностранцем, это можно отжимать, там свои правила и свои законы в России. Но Telegram, если он зарегистрирован вне пределах России, ну, как его можно отжать? Ну, через суд, конечно, можно как-то там говорить о том, что это наша компания, которую увел владелец куда-то за границу. Это уже дело юридическое, но, в принципе, как можно отжать, если компания не находится в России и не находится в ее юрисдикции?
1: Это, да, можно, конечно же, сделать довольно-таки сложно. И я вот, например, не располагаю, да, данными, как он в России, какое у него юридическое положение на территории России, особенно теперь. Но найти способы можно. В конце концов, можно сделать так, чтобы дружественные Кремлю бизнесмены, находящиеся так или иначе, имеющие свои бизнес-предприятия за пределами Российской Федерации, так или иначе могут найти способы, и Telegram перейдет под контроль дружественных российской власти бизнесменов. Это, в конце концов, вполне реально, и это, я думаю, можно сделать вне зависимости от того, где Telegram зарегистрирован. Поэтому здесь, конечно же, финансы играют очень и очень большую роль. Ну и к тому же, сейчас большая проблема у людей, которые в Телеграме какие-то финансовые дела имеют, потому что теоретически на данный момент только Дуров числится террористом и экстремистом, но логический следующий шаг – это признать, что все денежные операции, которые совершаются при помощи Телеграма, что это финансирование терроризма. Ну, раз основатель террорист, то значит все операции финансовые, которые ему так или иначе способствуют, они – это финансирование терроризма. И такие опасения в России уже озвучиваются, что многие блогеры забеспокоились, и владельцы телеграм-каналов. Но вот как это будет развиваться дальше, пока непонятно. Юристы говорят, что нет, пользователей это не затронет, и дело идет только о выяснении отношений с Дуровым. Но как повернется ситуация в Российской Федерации с пользователями и блогерами, это большой вопрос, действительно, на данный момент.
0: Ну вот я просто вышел в Википедию. Значит, серверы Telegram расположены по всему миру в нескольких дата-центрах, а штаб-квартира находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. По данным Surfshark, всего Telegram временно или бессрочно блокировали в 31 стране. Расследование, связанное с организованной преступностью в Telegram, стало причиной уголовного преследования Дурова во Франции в 2024 году. Я, насколько понимаю, сейчас политика России постараться россиян просто от Telegram отучить, увести. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он рекомендовал россиянам воздержаться от любых финансовых операций Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Иными словами, Кремль заставляет Telegram выполнять российские законы, быть в контакте с властями, чтобы избежать блокировки. Вот о чем идет речь. Они угрожают Дурову блокировкой. А там уже все остальное, что украинские спецслужбы пользуются Телеграмом. Я еще раз говорю, точно так же и российские спецслужбы пользуются Телеграмом. 1 миллиард подписчиков, 1 миллиард пользователей, вернее. Это та мишень, в которую стреляют не только, я думаю, украинские и российские спецслужбы.
1: Ну, вне всякого сомнения, в Телеграме есть все, и действительно, и бандиты, и шпионы, и кто угодно. Такой платформой, ну, как не воспользоваться? И, конечно же, российские власти, ну, хотели бы Телеграм приручить, так или иначе, потому что так проще. когда столь огромная платформа, она лояльна, принадлежит она Кремлю или нет, это уже другой вопрос, но даже если она просто объявляет своей лояльности и начинает обслуживать нужды российской пропаганды, ну, потому что, например, что такое соблюдение российского законодательства? Это отсутствие любой критики происходящего в Украине. Это данные только от Министерства обороны и никаких других. Это отсутствие вообще какой-либо критики властей. То есть вот это и есть следование российскому законодательству по меркам российских средств массовой информации. И если Telegram все это вдруг начнет выполнять, ну да, это Кремлю будет очень выгодно.
0: С другой стороны, ограничить доступ или прекратить доступ к Телеграму – это та стратегия, та модель, которая используется Россией. Мы с вами неоднократно говорили, это касается и Фейсбука. Вот, к примеру, я пытался вам дозвониться по Фейсбуку, не смог. Это сегодня происходило. Хотя у меня есть приятели, которым я могу в Россию позвонить по Фейсбуку. Поднимаю трубку, тем не менее. По WhatsApp, я насколько понимаю, очень сложно дозвониться в Россию. Мы можем говорить о том, что практически ни один денежный перевод нельзя перевести в Россию, перевести финансы, деньги, поскольку, опять-таки, нет доступа к каким-то банкам, банкам-посредникам и так далее. Ну, наверное, то же самое можно сделать и с Телеграмом. Это этим Дурову и угрожают. Ну, он прекрасно это понимает. Он говорит, что Россия объявила меня террористом за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. По российскому законодательству мне запрещено публиковать информацию в интернете. Так он написал у себя в Телеграм-канале. Ну, а после он опубликовал мем с подписью «Не перепутай». Там на его фотографии написано «террорист», а на фото представителей движения «Талибан» – «уважаемые партнеры». Ну, вот так. Ну, это он троллит, как бы, российскую власть в своем духе. В принципе, речь идет о доступе к Телеграму или о блокировании этой площадки. Иван. Только я сказал о доступе и общении с россиянами, но вот у нас что-то произошло и в Зуме. Это интересно. Сейчас он пытается, наверное, к нам вернуться. Да, Иван.
1: Да, вы сглазили просто-напросто.
0: Я только сказал, да, об этом. Ну что, будем надеяться, до конца сегодняшней передачи мы как-то дотянем в разговоре.
1: Ну да, я думаю, это из-за жары в Москве. Тут проблемы со связью действительно есть.
0: Плавятся провода?
1: Похоже на то, да.
0: Ну что?
1: Да, так что да. Действительно, сейчас в России невозможно без каких-то дополнительных средств подключиться к соцсетям. И вот просто зайдя в интернет, вы подключиться к тем же Фейсбуку или Твиттеру, которые тоже в России считаются экстремистскими, вы не можете.
0: То есть через VPN.
1: Обязательно надо подключать так называемый VPN. Я так до конца сам не понимаю, что это такое. А чтобы пользоваться Telegram, нужны тоже какие-то там дополнительные технические средства. То есть практически за пределы разрешенных каких-то там сайтов нескольких вы просто через обычный интернет не можете подобраться. Нужны какие-то вот обходные средства. И Telegram, он постоянно к нему доступ усложняется, но пока остается. Тем не менее, отключить его, как это произошло с Фейсбуком, с Твиттером, с Ютьюбом, и список можно еще долго продолжать, конечно же, власти это сделать смогут. Пока такое ощущение, что самим властям это не очень выгодно, потому что, как я говорил, властям хочется его себе прибрать к рукам, благо там возможности для пропаганды открываются огромные. Но если уж совсем не получится, и Дуров окажется совсем несговорчивым, то, конечно же, Телеграм тоже заблокируют, в конце концов.
0: Ну да, с другой стороны, если он объявлен террористом, то, как пишут, когда, допустим, упоминают в какой-то статье или в каком-то сообщении российском о Facebook, запрещенная в Российской Федерации организация. То же самое Instagram касается, который вы не упомянули и так далее. Там хватает. То есть просто-напросто будет запрещен Telegram в России. Вот и все. Вот все решение вопроса. Но, наверное, да, идея как-то договориться с Дуровым уж слишком лакомый кусок Telegram. И они сами там общаются, они сами себя обрежут. Мало того, российские бизнесы там себя так или иначе рекламируют. И это тоже удар по бизнесу, удар по Телеграму. Это площадка, на которой, я еще раз говорю, общение происходит в самых разных планах. И бизнес-общение – это огромный кусок этой идеи. Ну что, теперь еще об одном случае, но это уже тогда, когда человек вырезает себя из общения. Вот он из общения, из страны отрезает. Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин. Сообщается, что он недавно признан в Российской Федерации иностранным агентом. Тот самый Борис Надеждин, который был конкурентом Путину на одном из выборов. Так вот, он заявил, что Надеждину удалось выехать из России. Ему 63 года, он опубликовал видеообращение, которое записал на фоне Эйфелевой башни, естественно, в Париже, в своем телеграм-канале. Ну вот мы как бы состыковали обе темы. Ну, можно его только поздравить. Выбрался из Российской Федерации, находится в Париже, чувствует себя не только свободным, видимо, но и меньше опасается за свою жизнь. Раз он сбежал, собственно, из России, давайте будем называть вещи своими именами, хотя в Париже его тоже могут достать, это естественно. На это спецслужбы российские всегда готовы.
1: Да, с Надеждином ситуация развивалась довольно-таки стремительно. Надеждин, ну, он стал таким, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть, ну, не Навальный лайт, но, в общем, такой символ умеренной российской оппозиции за последние годы. Потому что он критиковал, ну, в рамках законов, действующих в России, власти. И как только приблизились выборы очередные, то он объявил о намерении в них участвовать. Ну и вот тут началось, что его объявили иноагентом. Соответственно, в выборах он не смог принимать участие. Его задержали за демонстрацию экстремистской символики и оштрафовали. Символика – это фотографии Навального, кстати говоря. Как раз они считаются экстремистской символикой в России. И вот после этого он, Надеждин, я имею в виду, предпочел уехать. Тут вопрос, как он уехал, потому что ему, о чем он сам писал в соцсетях, ему был закрыт выезд из России официально. Но вот не то власти ему сами порекомендовали уехать и закрыли глаза на этот запрет, не то нашел он еще какие-то обходные пути. Тут этого мы узнаем, наверное, когда-нибудь, но вряд ли скоро. Но, как бы то ни было, действительно, власти, которые поиграли вроде бы в либерализм перед выборами, мы об этом с вами говорили, вдруг и Путин, и представители «Единой России» стали говорить, что многовато запретных законов, и много запретов в России. Но по мере приближения к выборам, все даже попытки какие-то, хоть что-то отдаленно похожее на оппозицию, стали уничтожаться. Потому что Надеждина вынудили уехать. А теперь, об этом мы, наверное, еще подробнее поговорим через неделю, потому что это только начинает развиваться. Но вот последние 2-3 дня идет еще активная кампания по дискредитации партии «Яблоко», которая тоже не очень дружественная Кремлю, которая очень малое представительство имеет, но надо ее тоже, наверное, убрать, обвинить в том, что она сотрудничает с Западом или с Украиной. Поэтому вот не успел уехать Надежды, но сейчас очень много заголовков и очень много истерических выкриков в адрес партии «Яблоко». То есть подготовка к выборам в России идет вовсю.
0: Партия «Яблоко», Григорий Явлинский следующий?
1: Видимо, да.
0: Но он же
1: пока вот, еще раз говорю, мы наверняка вернемся к этой теме, но вот уже 3 дня я вижу, что они такие-сякие, и Украину ни в чем почему-то не обвиняют, российскую государственность подрывают, финансирование из-за рубежа получают. Ну, знаете, если бы это было 1-2 высказывания, то можно было бы от этого отмахнуться. А сейчас это приобретает уже характер такой кампании по снятию партии с выборов.
0: Ну вот мы смотрим, сейчас показываем на телевидении, как раз очереди стоят, подписи в защиту Надеждина, видимо.
1: Это, наверное, да, когда он еще на выборах пытался участвовать.
0: На выборах, да, на выборах, да, это хроника.
1: Да, его тогда не допустили, сочли, что подписи не соответствуют действительности. Хотя потом там стало выясняться, что подписи рукописные и их фотографии, они почему-то отличаются, и поэтому и выглядят неправдоподобными. Но уже никто не стал разбираться, и Надеждина с выборов тогда благополучно сняли. Ну, а теперь из российской политической жизни убрали.
0: Ну, в общем-то, это такой вариант Сталина, да, до 28-го года, когда можно было уехать еще из России перед ужасом ГУЛАГа. Ну и, наверное, как это сравнить, если исторически, 70-е годы, конец 60-х, когда при Брежневе тоже можно было свалить и давали на это добро. Это и Синявский, ну, тот же самый Бродский, Солженицын выпускали. Нечего тебе здесь делать, езжай туда и оттуда, поливай нас грязью, вот, мы, советский народ, тебя видеть не хотим. Ну, вот примерно такая сейчас ситуация.
1: Да, потому что, ну, активных оппозиционеров, их мы помним, арестовывали, сажали, потом обменяли и отправили на Запад, я имею в виду последние годы. А вот сейчас предпочитают людей выживать. Может, помните, в прошлом году мы обсуждали, была история вообще с уличной певицей, под псевдонимом Наоко она выступала, из-за того, что пела неправильные песни, ее тоже привлекали к ответственности, а потом порекомендовали просто-напросто уехать, что она и сделала. Ну, видимо, с Надеждиным то же самое. Чтобы не создавать ни себе, ни окружающим проблем, видимо, ему тоже посоветовали, что лучше туда, на Запад, а нам тут картинку перед выборами портить не надо.
0: Ну и учитывая последние законы, мы с вами их обсуждали, при этом у тебя могут отобрать все, начиная от недвижимости, там, машины и заканчивая, я не знаю, дачей, там, в общем, все что угодно. Иными словами, тебя выбросят, но при этом ты лишишься всего.
1: Да, именно так, это способ воздействия, потому что если человек уехал, но не подает никаких признаков жизни, ну, скорее всего, его собственность не будут трогать. А вот если человек уедет и начнет активно критиковать российскую власть и происходящее здесь,

0: Так, давай, давай, вали отсюда. И в течение, по-моему, недели ты должен уехать. То же самое было с Синявским. То есть срок давался какой-то. Собирай чемодан, ничего больше не надо, мы тебя видеть здесь не хотим. Ну, примерно так это получилось. За 20 дней от запрета на выезд человека в результате отпускают. Еще одна...
1: Да. Наследие, традиция соблюдается. Мне это еще, знаете, напомнило у Довлатова диалог про персонажа, который уехал из Сталина, дав подписку о невыезде. А как же он уехал? Да очень просто, сел и уехал.
0: Ну, вполне возможно, здесь стоит. Хотя, я не знаю, вряд ли бы ФСБ просто так его выпустили. Хотя...
1: Ну, вот да, здесь ситуация другая, конечно.
0: Хотя
1: здесь...
0: я помню, это когда было? Года полтора, наверное, назад с Вероникой Долиной, прекрасной моей знакомой московской, певицей Бардом. Не другая Лариса Долина, а Вероника Долина. Ведь вы помните, где-то года полтора-два назад ее задержали за какие-то, не помню какой проступок, но она в результате смогла покинуть. Россию.
1: У нее, по-моему, за лекарства якобы, ну, что-то там. Они там содержали эти лекарства.
0: Да, но она каким-то образом...
1: Совершенно смехотворный повод.
0: Да, потом еще сейчас у меня в голове, я не вспомню ее на Б-фамилии, она театральный критик. Она тоже не смогла выехать из России и каким-то образом через границу с Прибалтикой смогла выбраться. Ну вот, бывают такие случаи. Так что, вполне возможно, это и путь Надеждина был. Хотя я не понимаю, как ФСБ может такие вещи прозевать и разрешить, собственно говоря. О театральном критике. Очередной коррупционный скандал в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по поводу его. Он уже подал заявление об уходе с ректорской позиции. Я должен вам сказать, что я его знал еще по Москве. У нас разница в 9 лет. Кстати, у него 10 августа будет день рождения. Он 1967 года. И мы вместе были в клубе «Поэзия». Я его помню еще, ну, совсем юным. Там ему было больше 20 лет немногим. Вот. Могу добавить, что он еще является косвенно и моим родственником. Через жену. Вот. Так что, да. Вот. И я, поскольку как-то вот так совсем не близко, но смотрел иногда, появлялось. Он на самом деле очень верноподданный был путинскому режиму. Он, я помню, на каком-то там сборище он поднимался и задавал вопрос Путину, при этом у него от волнения тряслись руки, вот прямо он, Владимир Владимирович, вот, может быть, вы что-то нам такое расскажете, следовал какой-то вопрос, после этого он садился и, видимо, часа полтора потом вытирал пот с лица, вот настолько он волновался. Ну, вот такой человек, но, в принципе, как вы считаете, здесь речь идет о политике или все-таки речь идет о коррупционном функционере? Коррумпировано.
1: Ну, нельзя, конечно, говорить, пока вина человека не доказана, но политику мне здесь очень трудно увидеть, потому что, ну, вроде бы абсолютно лояльная во всем личность. И вот то, что вы рассказываете, в 22-м году он подписывал какое-то там обращение деятелей культуры о признании ЛНР и ДНР частью Российской Федерации. Помните, там был такой референдум. То есть представить себе, что от него вдруг избавиться по политическим каким-то мотивам, мне довольно-таки сложно. Много разговоров, опять я не могу их подтвердить или опровергнуть, что он своих родственников устраивал на очень выгодные позиции и платил им огромные зарплаты. Поэтому здесь, видимо, все-таки мы имеем дело с коррупцией. А вот почему вдруг в России коррупция цветет и, простите, пахнет на каждом шагу? Почему вдруг за него взялись именно сейчас? Ну, видимо, нужен был тоже такой показательный процесс, как у Жванецкого, что с консерватории решили начать.
0: Ну, с другой стороны, может быть, кого-то другого хотят на эту должность устроить. Ведь кормушка-то замечательная, ректор ГИТИСа. Надо как-то его снять было. Ну, кого-то поставить из родственников, кому-то там из власть придержащих захотелось, мало ли.
1: Это, конечно же, вероятно, потому что все, что касается творчества,

0: русских вузов, кинематографических, театральных, ну, там пространство для коррупции открывается огромное. И, опять же, близость к идеологии, все это тоже свою роль играет. Поэтому представить себе, что Заславский стал, в общем-то, просто жертвой каких-то... Ни в коем случае его не оправдываю, если он действительно коррупционер. Но то, что он еще и стал жертвой каких-то там внутренних разборок и желания посадить еще более надежного или еще более близкого человека власти, этого тоже нельзя исключать ни в коем случае. Как я постоянно говорю, в России любой коррупционный скандал – это, скорее всего, да, человек действительно... проворовался или что-то сделал плохое, но то, что на него обратили внимание, значит, либо забыл поделиться, либо что-то все-таки сделал не то, что власти не понравилось. Хотя с Заславским, ну, мне трудно себе представить, что он мог такого сделать.
1: А почему вы считаете такого масштаба скандал? Ну, в конце концов, ректор ГИТИСа, не в ГИКа. Для нас главное – это искусство кино. Искусство театра – это как-то… Хотя театральные актеры, конечно же, и снимаются в кино. А почему такой скандал? А ректор ГИТИСа, ну, был, не был, это же не там генерал Чайко там и его день рождения, который 9 миллионов, кстати, рублей, по-моему, стоил. Это, так, генерал себе может позволить сегодня. Это гораздо больше, чем несколько его зарплат, там, я даже не знаю, может быть, и годовых. Но вот Григорий Заславский, почему об этом сегодня везде пишут?
0: Сложно сказать, опять близость выборов, поэтому надо показать, что у нас борьба с коррупцией, она вовсю процветает. Не только коррупция, но и борьба с ней. Да, и потом у меня такое ощущение, что после, посмотрим, подтвердится или нет, что за сферу образования после выборов возьмутся еще серьезнее. Там и так, понятное дело, что идеологии уже отовсюду лезет, но вот надо, видимо, еще больше усилить и все чуждые элементы из области образования, тем более образование, связанное вот с театром, с кино, всех надо вычистить, чтобы везде были исключительно свои люди. Ну, у меня вот такое мнение.
1: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарий. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно.
9: бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Давайте начнем со следующих сообщений. На юге Ливана в результате атаки Хизбаллы погибли двое военнослужащих Цахаля. Еще разные сообщения. 3-4 человека были ранены. И Цахаль нанес серию ударов по целям на юге Ливана. Давайте с этого начнем.
1: Да, к сожалению, пришли, Геннадий, эти трагические сообщения. Действительно трагические. Двое ребят убиты, четверо ранены. Среди них есть тяжело ранены. И вы знаете, в чем еще дополнительный трагизм ситуации? В том, что этих ребят дали им команду зайти в пустующее полуразрушенное здание где-то в ливанской деревне и обследовать это здание. Зачем? Кому это надо было? Вы знаете, огромное количество военнослужащих мы потеряли именно в результате этой совершенно какой-то безумной, на мой взгляд, тактики. То есть военнослужащих посылают какие-то заброшенные пустующие здания для того, чтобы там проверить, заминированы или не заминированы. И это при том, что мы, ну, вроде бы как считаемся высокотехнологичная страна. Вроде бы как у нас должны быть роботы. Вот посмотрите, украинцы, насколько они умело используют. Они высаживают платформы там передвижные в тыл врага с пулеметами. То есть они совершают какие-то чудеса с помощью робототехники, не имея достаточного личного состава. И экономят человеческие жизни. У нас мы посылаем при всех наших достижениях в хай-теке, мы посылаем ребят, чтобы они обследовали вот эти вот развалины. Ну, если вы хотите уничтожить эти развалины, ну, подгоните танк. Ну, просто разрушьте его, и все. Нет. И это уже, понимаете, в чем ужас? Это не ошибка одного командира. Это нечто системное. Системное явление, которое происходит, происходило очень много раньше в Газе, в Южном Ливане. Зачем это делается? Кому это надо? Что это за офицеры, которые посылают вот этих солдат на почти верную гибель? Потому что большинство вот этих домов, они заминированы. Хизбалла, Хамас устанавливают там ловушки, засады. Понятное дело, что там ждут сюрпризы, то, что называется. Естественно, что гибнут наши солдаты. Многие остаются без рук, без ног, инвалидами на всю жизнь. Вот это вот, вы знаете, это для меня это непостижимо. То есть как мы, страна, которая могла бы просто так же, как и Украина делать, даже, возможно, лучше, учитывая наши наработки, могла бы осуществлять все эти операции с помощью роботов, мы жертвуем человеческими жизнями, знаете, как будто они для нас, ну, по сути дела, ничего не значат, потом плачем. Но вот это вот совершенно для меня немыслимая ситуация. После этого были какие-то нанесенные удары по объектам Хизбаллы. Я не знаю, кто там пострадал даже или нет, но сам по себе вот этот факт, и это продолжается уже на протяжении долгого времени, это тенденция, это явление. И опять-таки мы ничему не учимся.
0: Так а что, они вошли в здание, и что там произошло? Здание заброшенное.
1: Они вошли в здание, там была ловушка. Минные ловушки хамасовцы устанавливают в этих зданиях. Хамасовцы, Хизбалла, неважно. Все одно и то же. Устанавливают там какие-то ловушки, то есть происходит взрыв где-то, и после этого срабатывает целая система вот этих вот мин, взрывчатки, которая там установлена. И эффект, конечно, совершенно
0: это не удар, это не удар Хизбаллы, в результате которого погибли. Это диверсия.
1: Нет, Геннадий, нет, это диверсия, понимаете, не то, что они подкрались и осуществили диверсию. Ну, тогда это можно было понять. Ну, действительно, горилла, партизанская война, подкрались, сделали. Нет. Увидели пустующее здание, решили его обесточить, обезвредить. Ну, обезвредили, да. Двоих ребят нету, еще четверо в тяжелом состоянии. Замечательная тактика. И никого, я уверен, просто не попросят понести ответственность за это. Ничего не происходит.
0: Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, которые связаны с корпусом стражей Исламской революции. Ну вот, Это, с одной стороны, американцы объясняют, что речь идет о каком-то обмене, связанном с соглашением между Соединенными Штатами и Исатами и Ираном. С другой стороны, иранские источники утверждают, что это формально плата за проход через Ормузский залив, которая взиматься не будет. При этом судовладельцам придется оплачивать сервисный сбор. Ну, в общем, баш на баш, что называется. Вот мы что-то сделаем, а мы сделаем это.
1: Ну, вы знаете, это я вижу даже не баш на баш, Геннадий. К сожалению, я вижу, что это серия уступок, потому что иранцы говорят, что мы не будем взимать пошлину с судов, которые пропускаем, но они будут оплачивать сервисный сбор. Вы знаете, это когда рэкетир, гангстер, он приходит к какому-нибудь, там, скажем, бизнесмену и говорит, ну, ты будешь мне платить. Он может назвать это просто, можно называть рэкетом, но он называет это красиво. Сервисный сбор, якобы расходы на обеспечение безопасности, экологический контроль, очень важный для Ирана момент экология, однозначно, обслуживание судоходства. Ну, штаты говорят, что они пока еще не пошли на это, что все это находится сегодня под вопросом обсуждения. Но, конечно, меня очень настораживают все эти уступки, потому что, знаете, это тот самый случай, когда покажи палец, они откусят руку. То есть покажи им какое-то, что ты готов уступить, даже хотя бы это символически, ну, пускай там какие-то 3 авиакомпании, какие-то 2 самолета, но любая уступка ими воспринимается как призыв еще большему требованию, и это для них, это является проекцией слабости, уступчивости и так далее. Вы знаете, я очень надеюсь, Геннадий, что это действительно необходимо сейчас Трампу перед наступающими выборами. Уже через 3 месяца будут выборы. И очень надеюсь, что вот эта вот вся игра в поддавки, она закончится после того, как будут выборы, и дай бог республиканцы победят. Но пока, конечно, пока это выглядит просто как уступки вот этому вот режиму.
0: Еще одно сообщение любопытное. Украина использует израильские радары RADA, РАДА, для борьбы с российскими беспилотниками. Это любопытное сообщение. Как его комментируют в Израиле?
1: Вот это прошло практически незамеченным. Я обнаружил его, в общем-то, совершенно случайно. Это было опубликовано, есть у нас такой сайт Вала. Публиковали где-то там в глубине. Но на самом деле это действительно необычайно интересно. То есть, вроде бы как есть запрет, Нетаньяху сказал, что мы не будем поставлять железный купол Украине. Но и вот эти вот радары. Но, тем не менее, вот радары РАДА, которые они приобретены были на пожертвование, так написано, они находятся на защите украинского неба. Причем в основе, значит, их лежат такой перехватчик ракет Hellfire. Он расположен на шасси грузового автомобиля. И он предназначен для ликвидации беспилотных самолетов в Герань. А Герань — это фактически иранские шахиды. Это значит, что израильские технологии находятся в распоряжении украинцев. Я этому очень рад, и дай бог, чтобы это спасло жизни, принесло какое-то облегчение в этой войне с российским режимом. Это свидетельствует о том, что обе стороны сотрудничают, обмениваются технологиями. Дай бог, чтобы это продолжалось, Геннадий.
0: Там говорится о том, что вот эти радары РАДА, они обнаруживают цели в радиусе 25 километров, а дальность ракет Hellfire составляет от 10 до 11 километров. Иными словами, это последний случай в Геленджике, когда упал беспилотник на пляж, а рядом просто находилась радиолокационная станция, которая сбивает беспилотники с их курса. Она прямо находилась на горе рядом с этим пляжем. Вот вам и Россия. Там вообще, если у вас стоит эта радиолокационная станция, которая сбивает беспилотники с курса, то у вас просто на пляже никто не должен находиться, потому что произойдет то, что произошло. Сбился беспилотник с курса, упал на пляже, там погибло 7 человек, включая детей. Не надо в этом никого винить, кроме самих себя. Вот это очень важный момент. А вот эти РАДА, они за 25 километров, они уже видят цель, и ракеты сбивают их там за 10-11 километров.
1: Да-да-да, вы знаете, у них невысокая, как пишут у этой Hellfire, невысокая скорость. Но этого для беспилотниками достаточно, потому что беспилотники — это же не ракеты. Беспилотник летит на достаточно низкой скорости, его главное — вычислить, обнаружить, уничтожить. И вот они обнаруживают и уничтожают. То есть, ну опять-таки, я повторю, говорю, что я очень рад, что это сотрудничество имеет место.
0: Вчера у нас не было никаких других тем, кроме темы выборов. Здесь у нас в Соединенных Штатах Америки. У меня, кстати, во второй программе моей получасовой, не дня без строчки, обзор американской прессы, посвящено вот этой теме, выборы во вторник в Мичигане. Достаточно большая часть программы. Из получаса, наверное, минут 15 я рассказываю. Так что это нашим телезрителям, нашим радиослушателям. Если кого-то эта тема интересует в подробностях, кто такой этот Эль-Саид, который выиграл выборы.
1: Абдул Эль-Саид.
0: Да, да. Ну, фамилия его Эль-Саид. Абдул — это так его первое имя, так его зовут. Вот. Кто такой Эль-Саид? Вот. Я довольно подробно об этом рассказываю. Это, опять-таки, это праймерис демократические. Вот он эти демократические праймерис выиграет. Выиграл, и он уже будет в конкуренции с представителем республиканской партии в ноябре на выборах. Ну, посмотрим. Но если эта тема, я еще раз говорю, кого-то интересует в подробностях, кто он такой, каковы его взгляды, в частности, на Израиль, естественно. Вот. Кто его учителя, которые называли евреев термитами. Вот. Один из его учителей замечательный совершенно. Вот. Так что можно сделать по его окружению, по его высказыванием, по его учителям, сделать вывод, насколько он антисемит, насколько он антиамериканец, насколько он социалист, хотя он демократическим социалистом Америки к этой партии и не принадлежит. Но это я отвлекся.
1: Исламист, просто... прежде всего, Геннадий. Да. Исламист, я бы сказал.
0: Да, ну и социалист. Он, не важно, что он относится... Социалист в каком плане? Все всем... Откуда брать на это деньги, трудно представить себе. Но, как мы вчера с вами и говорили... Задача разрушить. Вот этих, у этих людей задача
1: это
0: разрушить.
1: 100%.
0: Да. Да, а как построим, это уже их не интересует. Разрушить этот капиталистический мир, собственно, иудео-христианскую культуру, традиции и так далее. Это мы с вами вчера как раз и обсуждали.
1: Весь мир насилия.
0: Да.
1: Весь мир насилия.
0: Вернемся к теме, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Совет мира, так называемый, разрабатывает план выкупа оружия у жителей сектора Газа. Это очень хороший ход. Мы говорили о том, что Хамас должен на втором этапе вот этого 20, плана из 20 пунктов Дональда Трампа, на втором этапе должен отдать оружие, ну и разоружиться. Очень трудно представить себе, что они это сделают. Но там же на 90% сектора Газа это хамасовцы. Мы с вами тоже, это обсуждали. Ну, 85%, хорошо, 85%. К 90%. Они все вооружены, у них там немало оружия под то, что мы вчера с вами, позавчера говорили, как раз под кроватью и так далее. По несколько автоматов, гранатометы.
1: Да.
0: А выкупить у них оружие... Это ход, который может привести хотя бы к какому-то результату, потому что я однозначно не верю, что Хамас готов или когда-нибудь вообще способен разоружиться. А выкупить, ну да, это какой-то ход. Хотя, с одной стороны, будут выкупать, с другой стороны, им будут подвозить.
1: Безусловно, вот именно так. Именно так. Прежде чем вот сказать пару фраз вот о этом деле, я хочу сказать одну фразу о том, что сегодня я прочитал, кандидат в Конгресс от Нью-Джерси уже, там Адам Хамави его зовут, он хочет отрезать Израилю колени. Вот так он и сказал. Хочу отрезать Израилю колени. Вот хорошие все ребята, они идут в американскую политику, но касательно этого Совета мира, очень трудно сказать, Геннадий, приведет ли это к успеху. За этим стоят действительно Арабские Эмираты и другие страны, но это именно то, что вы сказали. С одной стороны, выкупают, с другой стороны, они и будут поставлять оружие. То есть, насколько это принесет успех, я сомневаюсь.
0: Но пытаются найти какие-то ходы, как разрулить, что называется, эту ситуацию.
1: Совместить несовместимо.
0: Да. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: А Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
6: Программа «Караван».
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: WSNR, Jersey City.
1: Ви на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Бустрицкая. Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта мошенническая практика получила название «гостэппинг». Нелегальные девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками, находясь рядом с человеком. Например, преступник может встать в очередь за покупателем. Чтобы не стать жертвой гоустаппинга, необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, не носите с собой большое количество кредиток, лучше всего подключите их к смартфону. Во-вторых, купите кошелек с функцией RFID Blocking Materials. Она автоматически заглушает любое считывающее устройство. Про Меланию Трамп снимут сериал. Старший советник первой леди Марк Бекман рассказал на шоу Real America's Voice, что проект выйдет уже осенью на стриминговой платформе Amazon Prime. По его словам, сериал станет продолжением документального фильма, вышедшего ранее в этом году. Напомню, фильм «Мелания» не имел оглушительного успеха ни у критиков, ни в коммерческом плане. Amazon MGM Studios потратил 75 миллионов на покупку прав и продвижение фильма, но в прокате он собрал чуть меньше 17 миллионов. Сразу три больницы Нью-Йорка вошли в число лучших медицинских учреждений страны по версии нового рейтинга US News and World Report. Это Mount Sinai Hospital, New York Presbyterian Hospital, Columbia and Cornell, NYU Langone Hospitals. Поздравляем.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам.

0: Праздник жизни – это когда хорошая музыка, вкусная еда, прекрасное настроение и чудесная погода. Не так ли? Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, на территории программы «Договорились». Можно даже назвать эту рубрику «А поговорить?» О чем-то прекрасном, приятном и полезном. Всем хорошего дня, чудесного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Начну, конечно же, с благодарности группе поддержки. Благодарю компанию «Бруклин Сифуд». Настя, Эдик, вы лучшие. По-прежнему работаете как пчелы, без выходных и праздников. Но это же вкус жизни, это вкус моря, вкус настоящего удовольствия. Вкусы морепродуктов, представленные в магазине Number One Cover, и это название оправдано уровень сервиса, подбором ассортимента и вниманию к деталям. 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим Брайтоном, я называю Number One Cover морской бутик. Это действительно какой-то бутик, только не ювелирных украшений, а украшений моря. Настоящее просто место для царских деликатесов. Лучшая красная и черная икра, лучшие морепродукты. Наша жизнь может и должна быть и роскошной, и вкусной. Звоните, приходите, пробуйте. Ируша и Веруша всегда к вашим услугам. Они знают, они не продают, они предлагают и рассказывают. Это стиль жизни, вкус, который выбирают те люди, которые уважают себя и ценят настоящий момент. 718-701-0506. Я всегда, как икропотребитель, с большим удовольствием рассказываю об этом магазине каждое воскресенье за своей баночкой и получаю ежеутреннее блаженство, употребляя парочку ложек черной зернистой икры. Великолепной, просто каждый пузырик этой икринки лопается во рту. Восторг. 718-701-0506, 718-701-0506. И знаете, там не только великолепная, свежайшая, никогда не замороженная зернистая икра, там есть большой выбор паюсной икры. Я вам говорила, что они недавно подписали контракты. Это единственный магазин на территории нашего большого города, где продается икра с Каспия. Там есть лучшие оливковые и сливочные масла, все это премиального качества. Там есть французские блины, которые можно получить в подарок, кстати, и вкуснейшая рыба. В общем, это целый какой-то гастрономический ритуал. 282 Брайтон Бич Эвеню. А если вы хотите на производство посмотреть, где все начинается, и Настя вам объяснит, почему только им разрешено на территории Соединенных Штатов продавать малосол 3.3, звоните и договаривайтесь о встрече. 718-715-0969, 718-715-0969, называйте пароль «Банка черная» и «Банка красная», «Жизнь удалась», или просто говорите «Привет от вишни, завтрак туриста». Спасибо вам большое. Хотела в рамках сегодняшней программы, прежде чем мы поздороваемся с нашим главным экспертом, постоянным участником программы Викторией Салкиндер, поделиться с вами публикации, которую разместил на Фейсбуке мой друг юности, мой совершенно удивительный, поразительный, с невероятным чувством юмора, самый ироничный человек в мире, Лёва Гиндин. Лёвка, тебе большущий привет. И что поразительно, под его публикацией, обычно под его публикациями всегда есть какие-то комментарии, я вообще люблю читать комментарии на Фейсбуке, это отдельный совершенно жанр, просто отдельный жанр, таких полярных мнений, по-моему, не встретить нигде, как в русскоязычном Фейсбуке. Так вот, под этой публикацией нет ни единого комментария, что меня просто не то что поразило. Я просто была в состоянии полукультурного шока, если можно так выразиться. А пост, как принято говорить, публикация называется «Мальчик Раневский». «Вчера мы бродили по Донскому, навещали свои могилки. Те скромные участки, где, как известно, все равны и все молчат. Дело было утром, и легкий ветерок, точно театральный суфлер, шептал что-то между гранитных плит. А неподалеку, на четвертом участке, словно ненароком, стояла могилка Фаины Георгиевны Раневской, чьи яркие и язвительные высказывания наверняка известны каждому россиянину. Черный гранит, строгий, почти монашеский, с инициалами и датами. И над ним маленький бронзовый пес. Сидит, смотрит вдаль умными, чуть грустными глазами, будто все еще ждет, когда же, наконец, выйдет из-за кулис его великая хозяйка с вечной папироской и вечной иронией. Ах, этот мальчик! История его — чистейший булгаковский сюжет. Дворняжка, облезлая в лишаях, с лапами, вмерзшими в московский лед. Нашли ее во дворе, и ветеринар, человек науки и трезвого расчета, немедленно вынес приговор. Усыпить. Опасен. Но Раневская, женщина, которая всю жизнь играла королев и сумасшедших, посмотрела на пса и сказала то, что не сказали бы ни министры, ни академики. «Будем лечить». И вылечила. И полюбила, как никого на этом свете. В ее позднем одиночестве, когда даже телефоны молчали, а квартира на Котельнической казалась огромной и пустой, как вселенная без Бога, мальчик стал единственным существом, которое не требовало от нее ни острот, ни таланта, ни маски. Просто был рядом, грелся, смотрел, любил. Когда хоронили Фаину Георгиевну, пес бежал за гробом, говорят, весь путь. А потом прожил еще 2 года и тихо ушел от тоски. Похоронили его во Внукове, в тех местах, где она когда-то отдыхала душой. Прошло 4 года после ее смерти. И вот на черном граните вдруг появилась эта бронзовая собачка. Никто не знал откуда. Мистика чистой воды. Близкие переглядывались, пожимали плечами, но оставили. Уж слишком органично легла фигурка на камень. Словно сама Фаина Георгиевна ночью в перерыве между вечностью и небытием распорядилась. А тайну раскрыла позже Елена Камбурова. Та самая. Она, проведшая с Раневской последние годы, не выдержала мысли, что великая актриса будет лежать без своего единственного верного друга. Нашла чугунную собачку, нашла мастера, который вмонтировал ее намертво, и сказала: «Пусть будет». С тех пор мальчик стережет свою хозяйку. Иногда его воруют. Мелкие вандалы, которых в Москве всегда хватало. Но проходит время, и он снова на месте. Лежит на граните. Ждет. Видите? Мы с женой стояли вчера у этой могилы и думали. Вот она, настоящая любовь. Не та, что в романах и некрологах, а та, что даже после смерти не отпускает. Маленький бронзовый пес на черном камне — это больше, чем памятник. Это расписка в вечной преданности. И если когда-нибудь, прогуливаясь по Донскому, вы увидите, как у могилы Раневской кто-то тихо курит или просто молчит, не удивляйтесь. Это Фаина Георгиевна вышла на минутку, и мальчик наконец-то встретил свою хозяйку. Покой им обоим. И чтобы никогда больше не было одиночества. Ни там, ни здесь. Вот такой вот пост опубликовал мой дорогой друг юности Левка Гиндин. Спасибо тебе огромное за это. Пронзительно, проникновенно и ни одного комментария. Виктория Салкиндер, кажется, хотела об одиночестве пару слов что-то сказать. Наш постоянный эксперт, повторяю, основатель и руководитель агентства по уходу на дому. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, если Вика с нами, я бы хотел послушать... Я бы хотел послушать, Вика, что ты скажешь?
1: Здравствуй, Лена, Привет. Здравствуй, Акмаль. Ну, во-первых, Лёше Гиндину, с которым я, к сожалению...
0: Лёве Гиндину.
1: Лёве, прости. Лёва, это как мой сын, как могла перепутать. Просто заслушалась необыкновенными словами. А Раневская, это вообще это мой идеал. Это любимейшая моя актриса. И об этом... Отдельно это об этом даже не говорим, поэтому все высказывания и все. Но то, что Лёва написал такие слова, и я понимаю, почему нет комментариев. Он все так тонко и красиво, таким красивым словом начал этот пост, и он таким красивым словом закончил этот пост. И
0: да, это тема,
1: нечего
0: да.
1: сказать.
0: Тема, которая тебя абсолютно волнует вот уже последние годы, чтобы никогда не было одиночества ни там, ни здесь. Mm-hmm. Вот это, по-моему...
1: Да, это то, о чем мы с тобой как раз говорили. И такое впечатление, что он, находясь где-то совсем не рядом с нами и не слушая наши с тобой разговоры, просто нас как-то вот энергетически подслушал.
0: Не-не, Вик, ты не поняла. Он здесь, он рядом, но он может быть, даже и слушает когда-то. Он просто поделился этой публикацией, потому что Лёвка Гиндин, он собачник такой же сумасшедший, как и мы с тобой. И он очень душевный человек, добрый. Я вообще считаю, что...
1: Это слышно и видно.
0: Люди, которые любят животных, это совсем отдельная когорта людей. Мне кажется, у них сердце больше, чем у тех людей, которые не любят животных. Мне так почему-то кажется.
1: Ну, это однозначно, но вот то, о чем мы с тобой, Лина, говорили не так давно, о моей мечте, чего бы вот я хотела... Вот, в конце концов, моя мечта приобрела вот полный, завершенный, так сказать, круг. Я раньше думала, что если бы я могла, то я бы вот безгранично спасала животных. Потом, если бы я могла, я бы безгранично спасала людей. А если бы я могла, то я бы вот это. А теперь я вот четко понимаю, чего я хочу дальше добиться и добиваться в этой жизни. И, может быть, когда-нибудь у меня это все-таки получится. Я очень стараюсь. А на самом деле вот история Фаины Раневской и мальчика — это то, что так важно. Так важно в том сервисе, который мы оказываем. И то, что я бы хотела для людей предоставлять, это то, что люди бы, вот мои пациенты, они бы не переживали, могут ли они завести себе собачку, потому что вот мне уже столько лет, а я не знаю, сколько я проживу и на кого же я оставлю своего питомца, или кошку, или неважно кого. Как же я могу себе это позволить, так думают ответственные люди. Но мне при этом безумно одиноко. Вот вечером, когда уходит мой хоматент, и никого нет дома, мне так страшно, мне страшно спать, мне одиноко, мне плохо. И вот это маленькое существо, оно бы скрасило мою жизнь. Но я не могу позволить себе этого сделать, потому что у меня нет родственников, и я не знаю, куда потом оденут моего ребенка. вот моего питомца. И вот я хочу, чтобы мы могли дойти до такого как бы уровня сервиса, чтобы люди не переживали, чтобы они обращались к нам по любым вопросам. Мы сейчас это делаем, Лен, просто не на том большом размахе, как бы я хотела это делать. Мы сейчас забираем и отдаем на адапшн, ищем других хозяевов нашим пациентам, нашим, да и не нашим тоже. Ищем, куда деть, ты знаешь, мы тоже адаптировали вот две собачки, вот Манечку нашу тоже.
0: А почему ты говоришь «мы»? Ты сама лично приютила нескольких животных?
1: Мой сын. У него 3 кошки, и последний дышит. Это собачка Шицу, 12-летняя, слепая и глухая, которая теперь командир в доме, которую мы выходили, и, как сказала Фаина Раневская, будем лечить. И лечим, насколько мы могли, мы ее вылечили, продолжаем. Мои дети даже делают ей физиотерапию. И Маня теперь кондир. Да, она осталась у нас после даже не нашего пациента, это просто через знакомых в такой ситуации оказалось животное. Мы ее с удовольствием забрали, думали, мы поддержим, дедушка выйдет, мы отдадим. И дедушке, к сожалению, не стало, но мы уже и не собирались отдавать, потому что ему было бы тяжело за ней ухаживать, у него была тяжелая деменция. Вот. И Маня у нас теперь командир, то, что она командует моим сыном и невесткой, это точно. И когда приходит к нам, командует.

0: эти кошки и собаки, нам сейчас не до этого. Тут расследуются всякие мошенничества с Медикейтом и Медикером, тут урезаются программы, тут у нас забирают деньги, и вообще, что это за безобразие. Но учитывая, что, как говорится, ты хоть и солнце, Вика, но все равно всех не согреть. Поэтому давай мы как бы постараемся разделить сегодняшний эфир 50 на 50. Я думаю, что даже...
1: Одно, Лена, связано с другим. Почему, мы на... почему я начала с этой темы, почему я хочу сказать, что вот ребята, те, которые любят животных, вот вам все-таки к нам по адресу. И не переживайте, что дальше будет с вашим животным, которого никто никогда не пригреет и не возьмет. Мы никогда не оставим ни вас, и ни вашего питомца, как бы ни было. Если вы наш клиент, и вам даже нужно помогать, может быть, купить еду для животного, пожалуйста, мы и с этим готовы вам помогать. К сожалению, это касается только наших клиентов, которые у нас в агентстве. Опять же, это только потому, что мы не можем объять необъятное, и я не солнце. Вот. А касаемо дальше, и хочу... Оно как бы плавно перетекает в следующую тему, связанную с тем, что одиночеством в основном как раз страдают именно те люди, которые работали здесь, которые есть очень большой процент таких людей, которые работали, которые получили пенсию чуть больше, чем как бы положено для Медикейта, да, и с супругом жили долго, и, допустим, один из них ушел, или они стали старенькими, и у них были какие-то деньги, или есть какие-то деньги, у них есть какие-то планы, 401, 507, любые пенсионные планы, или еще какие-то отложенные деньги, вот, то при этом они думают, что им не положен Медикейт. И когда люди переходят за определенный барьер своего либо физического здоровья, либо переходят за барьер возрастной, что начинает страдать физическое здоровье, и они думают, что уже поздно, что они не могут прийти оформить себе Медикейт, и это абсолютно не так. Что в 26-м году вот на одного человека позволительный максимум финансовый на Медикейт это $1836 в месяц. Для пары это $2489 в месяц. Активов может быть на одного человека 33 тысячи, я всегда говорю лучше 32, и на пару это 44 тысячи с копейками, там $796, по-моему.
0: Подожди секунду, это важно. Вот ты говоришь, для пары активов, это что значит? Это у них на счету столько может быть или что
1: на
0: это?
1: На счету может быть столько денег, да.
0: 44 тысячи с копейками?
1: Да.
0: Окей.
1: 44 796. Я всегда говорю, не поднимайтесь до совсем
0: до предела.
1: Предела, как бы, да, потому что бывают 4 недели, бывают 5 недель, потом компьютер дает сбой, и это может отразиться на Медикейте. Держите на 1000-1500 меньше в банке. Это то, что может находиться на счету у работающих в прошлом людей, которые вышли на пенсию и могут получить Медикейт.
0: Ага, скажи, пожалуйста, а вот если у них чуть-чуть больше, то что?
1: Как? Пенсия.
0: Да, вот если у них вот, если вот есть какая-то программа, ты говоришь, что если у них больше на счету денег у человека, у семьи, то, ну, ты говоришь, вот не нужно держать там на тысячу долларов меньше. А если у людей больше, то, по-моему, государство все это дело быстренько прикарманит, и что делать?
1: Нет.

0: Смотри, если у человека на счету, именно на счету, на чекинг или на сейвинг аккаунте есть такие деньги, ты знаешь, я встречала людей, которые не имеют собственного жилья, а живут в арендованной комнате, например, а на счету у человека 500 тысяч. И я не осуждаю, Боже, сохрани, на здоровье. То есть они настолько думают там о своих детях, которые находятся, допустим, никогда не смогут сюда приехать и находятся где-то за границей, и они сохраняют вот эти деньги. Так вот, это неправильно. Это неправильно так сохранять деньги своим детям. Можно купить квартиру, и потом есть различные как бы способы и нормально дожить свою жизнь, и потом как бы через наследство, ну, там есть свои тонкости для того, чтобы не платить огромное количество тексов. Вот, это каждый сюжет, каждый случай, каждый человек должен рассматриваться отдельно, но это именно так. Если же у человека, например, есть 401 план, например, гипотетически, у него там 700 тысяч долларов на пенсионном плане, он работал в МТА, и там 700 тысяч на этом счету. И человек после 65 берет себе дистрибьюшн. Что я имею в виду? Это вот лежит у тебя на этом счету закрыто 700 тысяч долларов. Пришло время пенсионное после 65-6 лет, а ты имеешь право брать оттуда деньги. И вот ты в год берешь себе, допустим, 12 тысяч долларов, так? И пенсия у тебя в месяц 3,5 тысячи долларов. Окей? То есть у тебя получается, что ты берешь дополнительно еще, например, 1000 долларов к своей пенсии. Вот в таком, допустим, исполнении можно сделать легально, официально, законно человеку можно сделать медикейт.
1: А
0: И
1: скажи
0: тогда
1: мне.
0: человек будет получать медикейт и медикер, и никаких нарушений по закону не будет.
1: Во-первых, сейчас я напомню твой номер телефона для всех, кто нуждается в помощи. Вдруг вы об этом не подумали раньше, и тема, о которой сегодня мы говорим с Викторией Салкиндер, касается непосредственно вас или членов вашей семьи. Пожалуйста, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Звонки Виктории Салкиндер принимают от тех, кто нуждается в помощи, кто нуждается в работе, кто нуждается в увеличении часов, кто нуждается в какой-то социальной поддержке, в совете, в рекомендации. И чаще всего, конечно же, это дело касается исключительно либо потенциальных пациентов агентства, которое возглавляет Виктория Салкиндер, либо уже тех, кто работает, так сказать, с ней рука об руку. Потому что мне кажется, что человек, который под твоим крылом, он в твоей команде, в рабочей. Это
0: Абсолютно верно.
1: танго, это улица с двусторонним движением. Ты говоришь, что люди могут использовать какой-то такой вот траст, они могут
0: И
1: да, они могут
0: могут
1: сохранить излишек своих денег. И скажи мне, пожалуйста, если вот у людей есть уже этот траст, они пришли к тебе, а ты им помогла, кто тогда будет использовать этот траст? И кто будет получать помощь на дому? Кто имеет право на это?
0: Имеет право на эту помощь человек, который имеет определенные два хронических заболевания.
1: Два?
0: Если у человека есть два хронических заболевания, да, например, давление и, я не знаю, ревматизм, я не доктор. То есть если человеку по состоянию здоровья положены сервисы, ему нужна помощь, то этот человек имеет право на пул траст. Есть траст, Лена, есть пул траст. Траст это то, что ты доверяешь своему, например, там, сыну, дочери, сестре, любому жене, там, любому другому человеку. Ну, жене я имею в виду, не если вы незаконно в браке и не оба подаете на Medicaid, тогда это не получится. Вот. Но если вы находитесь, вот у вас должно быть доверенное лицо, потому что вы перестаете, вы отдаете фактически все вот в эту компанию, в траст, и человек назначается менеджером этого траста, он становится хозяином ваших денег. Поэтому это одно. Pool Trust – это дополнительный государственный счет в банке, за который, грубо говоря, на человеческом языке, берут, вы платите 12% от излишка. Излишек не считайте сейчас ничего, он не считается так, как вы думаете, он считается совсем по-другому. То есть если у вас рент 2500, то вы не считаете от 1800 позволительный максимум на Medicaid. Вы считаете все выше. Это каждый человек, это отдельная история. То есть нельзя всех под одну гребенку. Нельзя ни в коем случае.
1: Отдельная таблица цифр, я бы сказала, каждый человек.
0: Отдельная таблица... Ну, человек не может быть таблицей цифр. У каждого человека своя ситуация. Вот. И еще что я хочу добавить, Лена, по этому поводу, что сейчас мы подписали контракты на две замечательные программы с нашим потрясающим партнером Kings Bay Y, который находится на Nostrand. Мы подписали контракт, который может предоставлять промежуточный сервис. Это, к сожалению, не для всех, и не все зип-коды Бруклина мы можем охватывать. Есть определенные у них правила, как бы, то есть у нас есть прописанные зип-коды на одну из этих программ. А то есть Kings Bay Y частным образом помогает оплачивать какое-то количество часов, например, до того момента, пока мы помогаем, то есть у человека emergency, да, человек заболел, попал в госпиталь, а жена работает, мы с тобой говорили на эту тему неоднократно, и, или муж работает, и некому смотреть, даже просто помочь в душ зайти или что-то, ситуация плачевная. Вот в такой ситуации, пока мы помогаем оформлять, допустим, Medicaid человеку, ищем пути и находим пути, если находим, если положено, чтобы сделать человеку Medicaid, то вот это время, какие-то часы покрывает, оплачивает вам Jewish Community Center. Для этого вы не должны быть евреем. Мы помогаем, они помогают всем. Они замечательные ребята, вообще превосходные.
1: Вика, вот. Да-да, говори, договори, я вот привязываюсь
0: после
1: к твоим словам.
0: Еще одна, привязывайся, пожалуйста. При этом есть еще одна программа, которую мы получили, которая называется Guide Program. И эта программа относится больше к людям. Им дают 80 часов в год оплачиваемых через наше агентство, который вы, это в большей степени может использоваться для людей, у которых деменция.
1: Вот, вот. По поводу, значит, еще раз я назову твой номер телефона, еще не один раз. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. 917-834-33-43. Вот ты говоришь о том, что вот срочно понадобилось, там, человек в плачевном состоянии, по-разному бывает. А вообще вот это состояние, когда у человека случается какой-то недуг, страшный, внезапный. И если, допустим, ему нужно диагностировать, уже положено давно, какое-то хроническое заболевание, вот оно выявляется, и его до этого никто не заметил. Как вообще, кто это должен оценивать, какая комиссия? И как можно запрашивать дополнительные часы, если дали там по минимуму что-то временно?
0: Мы этим занимаемся очень успешно, слава богу. Вот, и в основном сейчас все иншуренсные компании, и я не могу их обвинять в этом, потому что штат сокращает деньги им, а иншуренсные компании в основном это как бы, ну, тоже частные, получастные организации. Вот им тоже надо выживать. Но мы прежде всего отстаиваем как бы позиции наших пациентов. Что мы делаем? Значит, мы обращаемся к доктору, который ведет пациента этого. Мы обращаемся к доктору, мы спрашиваем мнение врача, действительно ли нужно этому человеку часы, вот действительно ли такое положение. Есть доктора, которые работают со мной много лет, которым я когда-то помогала, их родителям великолепные, это именно доктор, вот не врач, а доктор, которые помогают, то есть они смотрят на своих пациентов, переживают за своих пациентов, звонят мне и говорят: «Вика, пожалуйста, помогите, вот такая плачевная ситуация, пожалуйста, помогите сделать людям, допустим, дополнительные часы, потому что, ну, беда». Вот. И тогда мы берем письмо, называется «Letter of Medical Necessity», и это необходимость в повышении часов. И с этим письмом обращаемся, семья обращается в иншуренсную компанию для того, чтобы запросить дополнительные часы. А в 95% случаев им отказывают. И в основном вот здесь люди останавливаются, потому что они не знают, куда идти дальше. А некоторые идут чуть дальше и подают на внутреннюю апелляцию. То есть они подают опять письмо от доктора и говорят: ну вот, пожалуйста, пересмотрите на заявление. На второй апелляции тоже получают отказ. Так происходит в 95% случаев. Иногда люди запрашивают, допустим, 12 часов, а им в лучшем случае дают 7. Вот. И тогда получается, что пациент, находящийся дома один, он в зоне риска. То есть есть пациенты, которые находятся в зоне риска. И если действительно врач говорит о том, что да, этому пациенту очень нужно его часы, там, я не знаю, сколько часов, 24 часа, сплит-шифт, его нужно каждые 12 часов поворачивать, или нужно одевать кислородную маску, или байпэп-машинку, как ты знаешь, о ком, Лена, я говорю.
1: Да, сейчас. Да, да.
0: Вот, то есть, если вот такого человека, его невозможно оставлять одного, это 3-5 минут, если не досмотреть, он сорвал маску, и все, он задохнулся своим углекислым газом, который идет ему в легкие. То есть вот если существует такое, если у людей пролежни, если у людей раны, если человек, у него деменция, он кричит, например, каждые 15-20 минут, то есть, ну, разные ситуации, такому человеку положен сплит-шифт. И дальше дети не знают, куда идти. Даже если человек, внук или внучка, родившиеся здесь, адвокаты, и у меня тоже есть такие клиенты, замечательные, потрясающие люди, но это не их направление, то есть определенные тонкости, по которым люди не знают, куда идти. Вот таким людям мы помогаем получить часы и получить 12 и 12, это сплит-шифт называется, и 24 часа, это проживание, и 12 часов, и помогаем получить самый лучший сервис, который только, ну, вот можно себе
1: представить,
0: позволить, кстати, Нью-Йорк, да. При этом мы для наших пациентов, мы забираем на себя полностью надо продлить фудстемпы, мы продлеваем фудстемпы. Продлевать медикейт, мы продлеваем медикейт. Ошибка в медикире, как вот сейчас у нас случилось с одной пациенткой, мы буквально касались этого в прошлой передаче, мы пошли дальше. То есть это эпопея, наконец-то мы добились всего, и наконец-то будет в субботу, вот у нее уже правильная, окончательная, мы уже все почистили с медикером, доказали, что она гражданка во всех инстанциях по всему городу и штату, и теперь вот ее назад, инсуренсная компания ее назад забирает, слава богу. И вот восстановили лекарства, мы все сделали, как бы, и моя social worker настолько прониклась, что она, моя эмочка золотая, мое солнышко родное, идет вот помогать этой семье, которая, она идет помогать, чтобы правильно insurance компания уже не сделала никаких ошибок, а правильно записала все документы, что она гражданка, и чтобы ей вернули ее сервис. Вот, то есть...
1: Вика, ваша работа, я тебе еще раз говорю, это адский труд, во-первых. Ну, не знаю, слово «адский», наверное, здесь неуместно, потому что это все-таки помощь людям, и вы себе уже обеспечили место в раю за то, что человек, который остался просто на бабах, а работать с системой, это совершенно невозможно, когда тебя вышвырнули из всех компьютеров, и ты лишился медикейта там или медикера, и лекарств, но это катастрофа, особенно для людей, у которых нет возможности не то что там какой-то коупеймент заплатить $150, они не могут себе витамины простые позволить, сейчас же в цене вообще все взлетело, а вы это дело восстановили. Слушай, одному человеку вот так помочь, вернуться, так сказать, в лоно защищенности, это уже подвиг, а вы ежедневно занимаетесь, это же рутина еще какая катастрофическая, это же пойди докажи.
0: Ты знаешь, Лен, а вот извини, я тебя перебью, может быть, не к месту сейчас скажу, но в прошлом сентябре, ты знаешь, когда я оставила свое предыдущее место работы, меня, ты знаешь, до сих пор разыскивают люди, вот 10 месяцев спустя, когда вот мы открыли нашу собственную компанию, вот меня разыскивают люди, и звонят мне, говорят: «Виктория, неужели мы вас нашли?» Или останавливают на улице моего сына: «Николас, это вы? Боже мой, как долго мы вас искали! Пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас к себе, пожалуйста, пусть дайте нам Виктории телефон, или как нам ее найти?» И фразы, которые звучат, это: «Виктория, вы что, ушли? А как же мы? Почему вы нам не звоните? Почему вы нас не забираете? Мы хотим быть с вами, потому что когда вы были там, все было по-другому. Мы чувствовали себя защищенными. У нас не было проблем. Мы знали, что если есть какая-то проблема, то мы приходим к Вике, и Вика все решит, направит, подскажет, сделает, организует. И поэтому мы хотим быть с вами. Нас не интересуют никакие ни заработки, ни деньги. Причем это касается и хомотендов, и пациентов. Лена, это, наверное, самая большая похвала в жизни, которая только может существовать, что вот люди о тебе так тепло отзываются, люди ищут тебя и хотят быть рядом с тобой, просто потому что им рядом с тобой тепло и хорошо. Для меня это очень важно. И да, я не нахожусь в своей предыдущей компании, но я на Шипсабэй, я недалеко. И вы можете всегда мне позвонить, набрать мой номер телефона 917-834-33-43. Я никого не агитирую идти со мной, ребят, но если вы хотите быть, чтобы вы были в нашей семье, как недавно вот наша радиослушательница Лена, ты ее очень хорошо знаешь, она с тобой землячка, Мальвиночка, привет. Потрясающе красивая женщина в свои 80 лет, необыкновенной красоты, я тоже так хочу.
1: Какие твои годы, еще будешь?
0: Еще буду. Вот она вот конкретно своей комитенте сказала, я настаиваю, чтобы мы ушли к Виктории, мы вчера смеялись с ней. Я хочу быть с ней, потому что не знаю, что со мной будет дальше. У меня никого здесь нет. И я хочу быть рядом с ней, потому что она всегда мне поможет. Нехорошие ребята, они всегда меня подстрахуют. Вот это, наверное, не все мои жизни. Поэтому я получаю удовольствие от своей работы, Лен.
1: Ты большая молодец, это знают все те, кто с тобой знаком, кто с тобой работает, кто получает от тебя помощь, советы, кто слышит твои рекомендации и следует им. 917-834-33-43. Вопросы, которые задают пожилые люди, которые обеспокоены тем, что «а вдруг не положено, а вдруг у меня есть больше, а вдруг мне не хватит, а вдруг меня лишат, а вдруг я неправильно что-то заполнила, а вдруг я не вовремя». Миллион «а вдруг», но Вик Салкиндер, она разбирается в этих «вдруг» очень хорошо. И для того, чтобы обезопасить свое сегодня, свое завтра, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, а чувство комфорта и защищенности значительно, уж поверьте, повышает вообще качество жизни, потому что все это звенья одной цепи, вам на всякий случай, конечно же, понадобится этот номер телефона 917-834-33-43, 917-834-33-43. И как ты верно говоришь, здесь никакой агитки, ты очень много лет находишься в этой системе, ты очень много лет, буквально с самых, что называется, вот, я даже не знаю, как правильно сказать, чтобы не обидно было, но с первой ступеньки вот этой системы ты знаешь бизнес изнутри, ты долгие годы...
0: Почему обидно? Я работала в Хоматенде, я этим горжусь.
1: Ну, это как бы вот...
0: Моя мама работала в Хоматенде, я очень горжусь, я знаю все круги, я специально
1: поднималась... С первой ступеньки, да.
0: Да, я self-made person, я женщина с двумя детьми, которая старалась очень много, они сейчас уже взрослые, мои дети, и мне помогают очень сильно, но мы с моим старшим сыном, а потом с младшим сыном, во время Сэнди спасали людей на Брайтоне, мы перевозили их, он был совсем еще мальчишкой, мы перевозили их в другие апартменты. На тот момент я искала людям квартиры субсидированные в апстейт Нью-Йорке, чтобы перевезти их туда, я сама их перевозила. Мы завозили посуду людям.
1: Вика, угомонись, я тебя прошу. Ты меня просто до слез сейчас доведешь.
0: А у нас, нет, не, у я нас, не хвастаюсь. У нас 10
1: Боже секунд.
0: Сохрани, не поймите меня превратно.
1: Нет,
0: я желаю
1: это
0: всем
1: синдром, это синдром, знаешь,
0: настроения.
1: Вика, это не синдром разбитого сердца, это счастливый синдром. Такой тоже бывает, но крайне редко. Синдром счастливого сердца. Это всегда меня переполняют эмоции, когда я общаюсь с солнечными людьми, такими как ты. И Акмаль Тахиров, кстати говоря, мой дорогой друг, который нам маякует так технично. Девочки, пора сворачиваться.
0: Акмаль, спасибо вам огромное. Вы необыкновенный, потрясающий человек.
1: Подписываюсь.
0: Не знаю, сколько женщин вам это говорили, но вы потрясающий человек.
1: Акмаль, передай привет фрау, без всяких, так сказать, окивоков.
0: Да.
1: Мы тебя любим, обнимаем, обожаем. Всем хорошего дня. Спасибо, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Пока.
0: Пока.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Davidson Ambulance Assist – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Елена Вишневецкая. Здравствуйте. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в Мекке совместное оборонное соглашение, которое предусматривает принцип коллективной защиты. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников договора. Стороны называют договор исключительно оборонительным и подчеркивают, что он официально не направлен против какой-либо конкретной страны. Рейтер напоминает, Саудовская Аравия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. Турция располагает второй по численности армией НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием. Поэтому соглашение в Мекке может иметь последствия далеко за пределами трех государств. Речь идет о попытке сформировать более самостоятельную региональную систему безопасности на фоне сомнений государств Ближнего Востока в том, насколько они могут полагаться исключительно на американские гарантии. Трамп подписал два указа, ограничивающих право на гражданство по рождению, направленных на борьбу с родильным туризмом, сообщает Axios. Первый указ предусматривает введение новых категорий иностранцев, дети которых не могут пользоваться правом на гражданство по факту рождения на территории США. Кроме того, указ коснется и детей, рожденных на заморских территориях США, если соответствующее решение в будущем примет Конгресс. Речь, в частности, идет о Пуэрто-Рико. Второй указ поручает Государственному департаменту и Министерству внутренней безопасности разработать дополнительные меры по борьбе с родильным туризмом со случаями, когда иностранки приезжают в США только ради рождения ребенка. Это уже вторая попытка Трампа ограничить право на получение гражданства по рождению. Трагические новости из Таиланда. 14-летний школьник сначала застрелил своих бабушку и дедушку, а затем открыл огонь в школе неподалеку от Бангкока. Рейтер сообщает, в школе погибли 5 человек, все они были учителями или сотрудниками учебного заведения. После нападения подросток покончил с собой. Таким образом, вместе с его бабушкой и дедушкой погибли 7 человек, а также сам стрелок. Еще 23 человека получили ранения. Полиция установила, что подросток использовал оружие, принадлежавшее его деду. Следователи сообщили, что в школе он произвел не менее 26 выстрелов, а при нем обнаружили еще 34 патрона. Рейтер называет произошедшее самым тяжелым массовым убийством в Таиланде с 22 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня. Меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Дэвид Зон Радио. Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
1: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Мне очень приятно, то, что вы уже принули к радиоприемникам. С нетерпением дожидаетесь порцию хорошего настроения, где Борис Овезов и Паша Куклин именно торопятся, чтобы вы наконец-то действительно в этот знойный день получили порцию действительно того самого, что может вас держать на протяжении всей недели будущей. Ну и, конечно же, мы заострим внимание на выходные, которые предстоит нам всем прочувствовать, господа. Я вообще вам, друзья, советую, что свой каждый день вносить надо немного радости и делать это чуточку, конечно же, с особенным способом. Мечтать, верить, что все будет хорошо. А просыпаться все-таки надо с улыбкой. Просто так вот подходим к любимой машине для кофе, делаем себе кофе, любимая музыка, приятный человек рядом, а планы добавлять кусочек нежности, конечно же, будут сами собой проявляться. И я думаю, что музыка хорошего настроения в программе «Караван» именно тот самый момент, когда действительно стоит послушать, чтобы на лице была всегда чарующая улыбка. Паша Куклин сегодня у пульта. Паша, привет, дорогой. Я Борис Овезов. Доставляю в ваши сердца, конечно же, ту самую положительную энергию, господа, которую вы ждете каждую пятницу. Люблю вас.
2: В эфире Борис Овезов. Программа «Караван».
1: Сразу хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, где у нас действительно появилась уникальная возможность, господа, приобретать мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Господа, доступно и выгодно, таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. А красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном «Экспо Фёрничер», который находится в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Каждый день сюрпризы, заходите, общайтесь. Щедрый владелец Фархад всегда примет вас зеленым чаем, угостит рахат лукумом. Вы получите море удовольствия, и вам захочется всегда вернуться. Ну, а при этом, восседая на роскошном диване, вы, конечно же, захотите приобрести что-то в магазине «Экспо Фёрничер», потому что это вообще не обязательно. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо!
3: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван» в эфире!
4: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
5: Какой Якин! Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
6: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван».
1: Да, господа, хочу с вами Дэвид Зон Радио поблагодарить всех тех, кто записались в группу на Узбекистан 6 октября по 16. Господа, осталось два места. Спасибо вам огромное. Хотите незабываемое путешествие по жемчужине Великого Шелкового Пути, господа? Тогда записывайте с 6 по 16. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Ташкент, Самарканд, Бухара. Это гладко-шерный тур. Осталось действительно всего два места, господа. Поэтому, если успеете, получите колоссальное удовольствие. Я помню, даже в прошлом году Грегори Дэвидсон со своей семьей были со мной вместе, получили удовольствие, друзья. С 6 по 16 октября, и сразу хочу вас предупредить, что если вы отчаиваетесь и огорчаетесь, что мало музыки и много разговоров, то на моем телеграм-канале «Борис Овезов на радио» я ставлю все программы уже в расширенном формате, без реклам, без каких-то срезов. Все треки звучат от начала и до конца, получаете удовольствие, и программа звучит где-то час 55, час я думаю, что с полной музыкой на телеграм-канале Борис Авезов на радио. Если вы хотите, чтобы система в компьютере направляла вас или отправляла вам действительно линк за 5 минут до начала программы «Караван» и программы поздравления, то на сайте www.borisavezov.com на титульной странице 4 белых поля заполняйте, и система автоматически за 5 минут будет отправлять вам на телефон линк, где, прикоснувшись к экрану, вы сразу же окажетесь на волнах Дэвидзон Радио, господа. Еще раз напоминаю, www.borisavezov.com.
2: В эфире Борис Авезов, слушайте, программа «Караван».
1: Ну а теперь к музыке, господа. Сегодня мы снова отправляемся в удивительное путешествие, где нет границ для добрых чувств, искренних улыбок и прекрасной музыки. Да, господа, именно наш караван, друзья мои, который вы так любите, движется по дорогам, по которым веками проходили люди разных народов, неся друг другу тепло своих сердец, мудрость предков и песни, легенды и, конечно же, надежду на то, что все у вас действительно будет хорошо, господа. «Караван» — это программа хорошего настроения. Есть мысли, которые не требуют долгих объяснений. Они живут в сердце так естественно, как солнце живет в небе, как речка течет к морю, как ветер свободно гуляет по горным перевалам. Сегодня, господа, мне хочется поделиться именно такой мыслью. Вся моя философия жизни укладывается в одну простую теорию. Пока я здесь, я буду любить все, что меня окружает, господа. Наверное, именно эта любовь делает нашу жизнь настоящей. Не громкие слова, не богатство, не слава, а способность замечать красоту вокруг себя. Любить утренний рассвет, который медленно окрашивает вершины гор. Любить запах свежего хлеба, доносящийся из пекарни. Любить шум базара, где звучат десятки голосов, смех детей и приветствия старых друзей. Любить просто музыку, которая рождается из души и никогда не стареет. Программа «Караван» в эфире. Получаем удовольствие!

Да, господа, караван на протяжении 20 лет несет именно ту самую составляющую, которая славит Кавказ и Среднюю Азию. Удивительные края, друзья. Здесь сама природа словно поет. Здесь горы разговаривают с облаками, а реки рассказывают свои древние истории. Здесь каждый камень хранит память поколения, но самое главное богатство этих мест – это люди. Добрые, открытые, гостеприимные. Люди, которые умеют встречать гостей как родного человека, делиться последним куском хлеба и дарить тепло своей души. Да, господа, это все Кавказ и Средняя Азия. Программа «Караван» сегодня в эфире.

Ну а тема сегодняшней программы, господа, любить все, что тебя окружает. Это, друзья, вовсе не значит закрывать глаза на трудности. У каждого человека бывают непростые дни. Иногда жизнь испытывает нас на прочность. Но даже тогда можно найти повод для благодарности. И после дождя всегда появляется солнце. После холодной зимы приходит весна, а после долгой дороги особенно приятно возвращаться домой. Согласитесь.

Да, господа, любовь к жизни начинается с мелочей. Наша программа на протяжении многих лет именно несет ту составляющую, которая действительно вас просит любить жизнь, просить любить мир. Иногда достаточно остановиться на несколько секунд, чтобы услышать пение птиц, почувствовать аромат цветов или просто посмотреть на улыбающегося прохожего. Эти маленькие моменты и складываются в большое счастье, которое невозможно купить ни за какие деньги. Вообще хочу отметить, что когда человек любит окружающий мир, мир отвечает ему тем же. Конечно, не всегда, а вот именно сразу. Но добро обладает удивительным свойством возвращаться. Добро – слово, способность поддержать человека в трудную минуту, искренняя улыбка – это все может сделать чей-то день светлее. Простое внимание иногда оказывается самым ценным подарком. Эти песни, я их обожаю.

Согласитесь, дорогие мои, что музыка тоже рождается из любви. Каждая народная мелодия хранит тепло человеческого сердца. Она может рассказать о родных местах лучше любой книги. В ней слышится шум горных рек, звонкий смех молодежи, мудрые напутствия старших, нежность матери, сила дружбы и красота родной земли.

Да, не случайность, мудрость Кавказа и Средней Азии так легко понимают люди самых разных стран. Даже если не знать языка, сердце все равно чувствует настроение музыки, потому что язык чувств понятен каждому человеку. И я думаю, что именно величайшая мудрость подчеркивает эти народы и выделяет от общей массы. Где скалы пронзают седой небосклон, где тропы узкие и пустынные, жил хан. Говорят, был он молод, умен, и было у хана 3 сына. Но молодость быстро проходит, мой друг, и нету страшнее потери. Состарился хан, и тяжелый недуг неслышно вошел в его двери. Что делать? И вот он зовет сыновей и еле скрывает волнение. Мой тяжкий недуг с каждым днем все сильней, но есть от болезни спасение. Спасение? Какое? Скажи нам скорее, отец, ты нас тайной не мучай. Обшарим глубины далеких морей, поднимемся к солнцу и к тучам. Мы сделаем все, но тебя мы спасем. Ни жар нам не страшен, ни холод, любое лекарство тебе принесем. И будешь здоров ты и молод. Так знаете, болезнь роковая моя исчезнет, когда не словами, делами докажут мои сыновья, что славными стали мужами. Ну что ты, отец, разве мы не мужи? Усы у нас словно у тигров, и каждый владеет кинжалом. Скажи, уже ли это детские игры? Да что там усы, отвечает отец, растут у котов они тоже. А кинжалом владеет порой и подлец, и этим гордиться негоже. Я дам поручение вам, мои сыновья, есть прихоти этой причина. Коль справитесь с ними, поверю и я, что вы уж не дети, мужчины. Так вот вам задание. Средь сумрачных скал под каменной глыбой седою пробился родник, зазвенел, засверкал прозрачной живою водою. Целебная струйка бежит и бежит и в солнечный день, и в ненастье, но этот чудесный родник сторожит дракон с огнетышащей пастью. И чтоб удостоиться звания мужчин, умеющих спорить с бедою, вы мне принесите оттуда кувшин с холодной живой водою. Вторая задача, пожалуй, трудней. Решить ее сможет лишь сильный. На голой скале среди вечных камней пылает огонь негасимый. Он молнией гордый зажжен нам на страх. Но если помочь мне хотите, к нему отыщите тропинку в горах. И мне тот огонь принесите. Трудна будет третья задача моя. И первым двум с ней не сравнится. У снежных вершин, где бесплотна земля, посейте, взрастите пшеницу. Сожгите.

Вода хороша, только жалко, сынок, что не был ты в дальнем ущелье. Хоть ростом уже ты, пожалуй, с быка, полно мое сердце кручиной ты вырос. И все же не стал ты пока, мой сын, настоящим мужчиной. И вновь ожидание, и вновь он один. Ну что за огонь там во мраке? В воротах второй появляется сын и держит пылающий факел. Но горестно сыну старик говорит: «Ну что ж, поздравляю с победой. Прекрасный огонь и красиво горит. Да жаль он из печки соседа. Хоть скоро упрешься ты лбом в облака, полно мое сердце кручиной. Ты вырос, но все же не стал ты пока, мой сын, настоящим мужчиной». А самого младшего сына все нет, и смотрит старик на дорогу, и меркнет в глазах угасающий свет, и сил остается немного. Все меньше надежды, все больше морщин, прошли, пролетели все сроки. Но кто там стучится, не младший ли сын? Ну да, это он стоит на пороге. «Отец, мне казалось, прошел уже век, к тебе я летел, словно птица. Решил я задачу, отведай, вот хлеб из горной и сладкой пшеницы». Дрожащей рукой старик разломил чудный хлеб, и глаза посветлели, и, полный откуда-то взявшихся сил, он твердо поднялся с постели. Спокойным и радостным стал его взор, и молвил он, глядя на сына: «О, слушайте, слушайте, жители гор, мой сын настоящий мужчина. Достиг я сегодня вершины вершин, и смерть не страшна мне, поверьте. Коль дело твое продолжает твой сын, ты в нем обретаешь бессмертие».

0: общем, правильно решил.
1: Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
2: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
1: Да. И не из нашего района.
2: Ну, конечно.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Счетная палата обнаружила, что значительная доля экономики бюджетных средств, заявленной Департаментом государственной эффективности ДОЖ, которую возглавлял Илон Маск, не может быть проверена из-за непрозрачных методов расчета и отсутствия подтверждающих данных, сообщила газета «Вашингтон-Пост». С февраля 2025 года ДОЖ начал публиковать свои оценки экономии на специальной веб-странице, известной как «Стена квитанций». По состоянию на 7 июля этого года на этой странице сообщалось о сэкономленных 110 миллиардах долларов по контрактам, грантам и аренде. «Стена квитанций» предоставляет информацию политикам и обществу о предполагаемой экономии ДОЖ от расторжения контрактов, грантов и аренды. Однако часть этих оценок оказалась неверной и не имеет достаточных доказательств, отмечается в отчете. Счетная палата установила, что ДОЖ не обеспечил необходимую прозрачность в методах расчета заявленной экономии. Ведомство не применяло свою методику при подсчете значительной части экономии по контрактам, не объяснило, как было рассчитано 96% экономии по грантам и не разъяснило методы расчета экономии по договорам аренды. Министерство внутренней безопасности заявило, что незаконно находящиеся в стране иностранцы должны покинуть ее самостоятельно, иначе их арестуют и принудительно выдворят. Ранее власти нашей страны подтвердили арест гражданки Украины, которая незаконно проживала в стране в течение 15 лет. Содержание под стражей является выбором. Мы призываем всех нелегально находящихся в стране иностранцев самостоятельно организовать свой отъезд с помощью приложения CBP Home, говорится в заявлении представителя министерства. Соединенные Штаты предлагают всем незаконно находящимся на территории страны лицам 2000

0: $600 и бесплатный авиабилет для добровольного выезда. В сети Холли разворачивается дискуссия между мэром Мамдани и спикером горсовета Джули Мэнин. Сегодня отраслевые эксперты представили мэру Мамдани аналитический доклад с призывом стимулировать переход автомобилистов на средства микромобильности. Мэри уже добилась от компании Amazon официального обязательства прекратить продажу несертифицированных мопедов и электроскутеров жителям штата. В то же время спикер Джули Мэнин готовит к рассмотрению пакет из 17 законопроектов, регулирующих использование электровелосипедов и мопедов на улицах мегаполиса. Разногласия между мэром и спикером также касаются кадровых назначений. Горсовет рассматривает возможность отклонить кандидатуру Мамдани на пост главы комиссии по стандартам и апелляциям.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
7: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
8: Дэвидсон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
11: تعزوبة توزي حد خد ميكروب زي زي هذا حد لما سحيكي توم مازي قلب بالقلب كل مش بحاشي لو قلبي
12: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Обратите внимание, что все-таки на протяжении 20 лет вот читаю ваши смс-сообщения. Спасибо вам огромное за теплые слова, за то, что поддерживаете, за то, что музыка программы «Караван» вас вдохновляет, тексты вдохновляют. Спасибо, что вы у меня есть. Мне это очень нравится. Иначе не зря живешь, как говорится. Друзья, вы на правильной волне. Еще раз напоминаю, что нас поддерживает сегодня потрясающий мебельный магазин «Expo Furniture», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас действительно появилась уникальная возможность. Заходите, 9540 Низ Бульвар, 62-63 Драйв. Говорите Фархаду, что слушаете эту рекламу в программе «Караван». Я думаю, что 10% скидку вы обеспечите себе. Хотите встретиться с ним заранее, предварительно позвоните 718-459-0504. 718-459-0504. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебель надо брать только у Фархада. Потому что с ним всегда можно договориться. Он человек с Востока. Фархад, огромное спасибо.
10: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван».
4: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
8: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
13: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
14: Тихий музыка в самом сладом мире. Звучит программа «Караван».
12: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisavezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Это потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Венгрия, Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisavezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
10: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван».

Да, друзья мои, мы часто мечтаем о будущем и вспоминаем прошлое. Да, это естественно, но настоящая жизнь происходит именно сейчас. Именно сегодня можно сказать добрые слова своим родным и близким. Именно сегодня можно позвонить своим родителям и справиться, как у них дела. Именно сегодня можно простить обиду, подарить улыбку незнакомому человеку и просто поблагодарить судьбу за

Пока мы здесь, друзья, рядом с нами продолжается удивительное чудо жизни. Родители, если с вами, то значит в душе, и наяву цветут сады, созревают фрукты, восходит солнце, поют птицы, ваши родные встречаются, незнакомые знакомятся, создают семьи, воспитывают детей, строят дома, сочиняют песни. Все это напоминает нам, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Вы со мной согласитесь, если я скажу, что особую силу человеку придает чувство родного дома. Для кого-то это высокие горы Кавказа, для кого-то бескрайние степи. Но где бы мы ни родились, у каждого есть место, которое навсегда остается в сердце. Когда любишь свою землю, начинаешь уважать и землю других людей. Именно поэтому музыка, друзья, и объединяет нас лучше любых слов. Она напоминает, что все мы прежде всего люди. Мы одинаково радуемся, встречаемся, переживаем разлуки, мечтаем о счастье своих детей. В конце концов, ценим дружбу и мир. Поэтому наш дом – это наша крепость.

Я убежден, друзья, что каждый человек может стать источником света. Для этого совсем не обязательно совершать великие подвиги. Достаточно делать свое дело с любовью.

Друзья, а ловили ли вы себя на таком чувстве? Вот когда услышишь знакомые звуки инструментов родных, скажем, гитара, тара, дойры, гармонии, чтобы сердце сразу улыбнулось. Именно народные инструменты словно продолжают разговор, который начался много столетий назад. Именно они рассказывают о любви, верности, надежде и красоте жизни.

Друзья, вы знаете, из своего опыта я вам советую каждый свой новый день начинать с благодарности, да? Спасибо за возможность видеть небо. Спасибо за близких людей. Спасибо за друзей, за музыку, которая сопровождает нас всю жизнь. Спасибо за родную речь, за возможность слышать языки других народов. Спасибо за смех детей, за аромат чая, за тепло домашнего очага и за каждую встречу, которую дарит судьба. За все спасибо.

вы знаете, господа, я часто думаю о том, что настоящее богатство все-таки невозможно измерить цифрами. Вы измеряете количеством счастливых мгновений, количеством людей, которым мы успели сказать добрые слова, количеством улыбок, которые появились благодаря нам. Именно такие воспоминания остаются с человеком навсегда. И если мы имеем возможность это передавать в песнях, то я думаю, что следующая песня доставит вам удовольствие. Воспоминания о старой светской жизни в этой песне.

Ну и на проигрыше, господа, хочу еще раз поблагодарить мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. Заходите 9540 Минс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Или звоните 718-459-0504. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебельный салон Expo Furniture всегда ждет вас.

Ну и в завершение хочу вас поблагодарить, дорогие мои, что этот час радийный были со мной в программе «Караван», где Борис Авезов у микрофона, Паша Куклин, выпускающий редактор. Хочу пожелать вам, друзья, пусть сегодняшний день, в конце концов, станет еще одним поводом улыбнуться. Пусть рядом будут люди, с которыми всегда тепло. Пусть ваши дома будут наполнены миром, взаимным уважением и, конечно же, радостью. Пусть ваши сердца всегда остаются открытыми для добра. Борис Авезов обнимает вас всех и надеется с вами услышаться в программе «Поздравления» уже в воскресенье. С 12 до часу. И заходите на мой телеграм-канал Борис Авезов на радио. Регистрируйтесь. Все программы радио без рекламы на моем телеграм-канале Борис Авезов на радио. Люблю вас. Пока.

0: рабочей крестьянской революции, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Слушайте, объясните толком, что происходит?
3: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Парад окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Вспышки вызывающего взрывную диарею циклоспороза в США будут усугубляться по мере усиления климатического хаоса, пишет Newsweek со ссылкой на слова директора климатической компании Greenpeace USA Эми Мосс. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, в этом сезоне уже подтверждено 10 тысяч случаев заражения паразитом в 47 штатах. Еще 12 тысяч находятся на проверке, двое больных не выжили. Обычно за весь сезон регистрируют менее 3000 заболевших. Авторы статьи связывают распространение паразита с изменением климата. Жара ускоряет процесс, делающий циклоспору заразной для человека, поэтому летом случаев больше. Если лето будет становиться продолжительнее и жарче, условия для размножения паразита улучшаются. Высокие температуры также ведут к засухе, вынуждая фермеров повторно использовать воду для орошения, что, по мнению экспертов, может быть основным путем распространения инфекции. Циклы засухи и ливней способствуют переносу паразитов в окружающую среду. Система мониторинга циклоспоры была ослаблена, поскольку с прошлого года отчетность по этому заболеванию в CDC стала добровольной. Суд штата Нью-Мексико обязал компанию Мета выплатить $567 миллионов в фонд охраны психического здоровья детей, а также существенно ужесточить настройки безопасности и фильтрации для аккаунтов несовершеннолетних пользователей. По данным метеорологов, масштабные лесные пожары во Франции, Испании и Греции, уничтожившие свыше 500 тысяч гектаров, нанесли экономике Евросоюза суммарный ущерб от 18 до 22 миллиардов долларов. Британские регуляторы одобрили поглощение компании Warner Bros. Discovery медиагигантом Paramount Skydance за $110 миллиардов. Это снимает ключевые европейские юридические барьеры, хотя сделка все еще ожидает завершения судебных разбирательств в США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав 2 специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 тысяч. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
11: Я тебе хочу сказать, Илья, что мы должны с тобой сегодня быть очень аккуратны и внимательны, потому что у нас в гостях профессиональный, просто многолетний радиоведущий и одновременно начальник русскоязычной службы радиостанции РЭКа и прекрасный бард Александр Дов.
12: Ну, из бывших. Правильно? Из бывших.
13: Здравствуйте. Добро пожаловать.
11: А вы же работали вместе, да?
13: Ты
11: же
13: был период, да, когда недолго. Мы пересекались. Когда РЭКа стала КанРЭКой, когда перешел...
12: Когда закрыли гостелерадио...
13: Да, старый орган назывался гостелерадио, сейчас КАН.
12: А сейчас это телерадиовещательная корпорация КАН. Вот в корпорации КАН мы... был такой работать. Период, да, работали вместе.
11: Ну, я вместе... Да. Я тебя правильно назвал? Ну, в прошлом, понятно, что ты сейчас...
12: Ну, в общем, почти правильно. Почти правильно.
11: Да. Ну, боюсь ошибиться при нем, потому что...
12: Я от тебя большего не ожидал. Нет, все нормально.
13: Я когда ушел с РЭКи, мой друг Слава Быстрицкий очень хорошо пошутил. Он как-то спросил в компании, а знаете, почему Илья больше никогда не вернется на РЭК? Я говорю, почему? Потому что в одну и ту же РЭК он дважды не входит.
12: Ну, да.
13: Но когда я туда попал, для меня это было большим очень событием. Дело в том, что я не часто слушал радио РЭКа, но моя бабушка с дедушкой были ярыми поклонниками. Так сложилось трагично, что мой дедушка ушел из жизни в свой день рождения, за день до дня рождения. А у меня уже был куплен для него новый приемник, именно для того, чтобы он слушал, потому что у него старый начал ломаться. И я очень сожалел, что они не дожили до тех дней, когда я вещал на волнах РЭКа, и для них было бы это, наверное, очень приятно. Вот. Но я поменяю сейчас немножко тему на более веселую. Дело в том, что вместе со всей этой сентиментальной повесткой. Я пришел на радио Река, зная, что там очень консервативная публика и очень будет следить за речью. А у меня с этим есть проблемы. Я здесь первого класса, и русский ловил на ходу, и могу ошибаться как-то, как бы я ни старался. Поэтому я с опаской выходил в эфир. Тем более, люди привыкли к старой Реке, к знакомым голосам. Тут новый формат, новые голоса. И меня попросили, вместе с тем, что вот я прихожу, придумать что-то новое. Я говорю, давайте откроем нашу страничку или там возродим страничку на Фейсбуке и будем во время эфира интерактивничать со зрителями. Как? Ну, давайте творческие задания давать. К примеру, продолжить стихотворение. Я помню, один из первых эфиров, я придумываю стихотворение для того, чтобы нам писали на него продолжение. И зная...
12: Это я себе представляю.
13: Зная, что публика очень консервативная, поэтому я взял, что за основу взял классику практически и написал... А из нашего окошка виден Тель-Авив немножко. А из вашего что видно? И ждем ответов. И тут же приходят. Нихуя, пиздец, обидно.
12: Чуть-чуть.
13: Я сразу понял, куда я попал.
12: Консервативная публика просто у нас.
2: Консервативная. Я хочу, во-первых, поблагодарить Сашу, потому что больше 33 лет тому назад он первым мне позвонил, ну, из творческих людей. Я только приехал, он мне позвонил, это было в мае 91 года, и пригласил на радиостанцию «Река». И я понял, жизнь удалась. Все, если сразу на радиостанцию. И вот тогда мы с ним познакомились.
12: Наш общий приятель дал мне твой телефон.
2: Теперь ты решил рассказать
12: правду. По-моему, Ленька, Леня.
2: Тульчинский.
12: Ну да.
2: Да,
12: конечно.
2: Вполне может быть.
12: Вот. А ты, я не помню, ты, кажется, еще не работал. Ты потом работал на заводе каком-то.
2: Да? Извини, я, не да, будем я об работал этом. На заводе для да, начала.
12: Конечно.
2: Но этот Леня Тульчинский, это, ну, в Одессе мы с ним были знакомы. В общем, мы ходили в одну студию театральную, но у него золотые руки. Ну, да, просто я никогда в жизни не видел человека с золотыми такими руками.
12: У него редкая профессия макетчик.
2: Макетчик. И в Одессе, когда Леониду Ильичу Брежневу исполнилось там какое-то круглое количество лет, от завода Январского восстания, это самый серьезный завод, который делает краны, должен был Леня сделать ему кран, ну там, какой-то макет крана. В общем, он сделал макет этого крана красоты необыкновенной. Там в этой кабине человек как-то двигался, поворачивался. Но единственное, он сделал то, за что его потом сильно ругали, Саня, наверное, знает, он написал Леониду Ильичу от Леонида Абрамовича. Помнишь, это знаменитая история, вся Одесса говорила. Сань, расскажи, пожалуйста, вот твои первые шаги в Израиле, потому что ты про это молчишь.
13: Мы тут коллекционируем израильские истории.
12: Первые шаги в Израиле. Ну, во-первых, скажем так, мы приехали в июне 90-го года, было уже жарко, и мы заехали к нашим друзьям, другу, который меня очень долго уговаривал, что надо уезжать, а я ему говорил, нет, у нас перестройка, нам предстоят хорошие дни, страна изменится, все. Он так скептически на все это смотрел и в конце концов уговорил меня уезжать. Он поселился в Петах-Тикве, и мы, естественно, приехали в Петах-Тикву к нему домой. Так вот, первое мое впечатление от Израиля было такое. Он пришел после тяжелого рабочего дня, он работал на очень тяжелой физической работе и сказал, он так едва глянул, а приехали, теперь вместе будем говно жрать, и пошел кушать. Вот это было первое мое впечатление от Израиля. А потом через две недели мы с ним пошли вместе на работу, нас по блату устроили на предприятие, которое занималось ремонтом крупногабаритных шин. Вот то, что называется цмигим на иврите. Здоровенные они просто вот такие вот. Это было горячее производство. Особенно это было приятно в июле. Да. И причем мы работали в таких перчатках рабочих, да, в варежках фактически, да, рабочих. А жарко же, поэтому мы были с короткими рукавами. И вот между перчаткой и рукавом было открытое пространство кожи, которые я все время сжигал. Ну, ожоги у меня все время были. Боже мой, я приходил домой, моя мама, пусть и земля будет пухом, она не обсуждала со мной, не с женой, она уходила к себе плакать. Вот это были первые шаги. Но вообще там, на этом заводе, надо сказать, что мы оставили о себе очень симпатичную память. Во-первых, мы оставили арабов, которые смертельно просто ругались по-русски. Значит, мой товарищ их всех научил. То есть они знали Горбачев с годой. Значит, некую даже терминологию мы оставили, потому что там один из элементов производственного процесса был такой, нужно было залезть в автоклав огромный и достать оттуда вот эту вот покрышку. Значит, товарищ мой назвал сауна бликесов. То есть бесплатная сауна, да, без денег. Вот. До сих пор, вот нам расскажут, что до сих пор люди там пользуются этой терминологией. Понимаешь, сауна бликесов. Да, это было мое первое место работы. Мы несколько месяцев там проработали с ним. А потом владелец этого предприятия, очень милый человек, нас уволил. Уволил не потому, что мы плохо работали. Просто нужно было переходить на утреннюю смену, а мы выходили в вечернюю смену. Утром я ходил в Ульпан. А потом, не дожидаясь конца занятий, где-то в 12 часов я уходил с Ульпана. Ян, какой я был встроенный.
14: Ты себе не представляешь.
12: Да сейчас это просто не о чем говорить. А тогда я обедал, у меня была морковка, там помидорка, яблочко и все. Значит, вот это то, что мне жена давала с собой, значит, на работу. Вот. Мама уходила плакать. Понимаешь? Вот. Но зато я был встроенный, я влез в какие-то штаны, которые привез с собой, я уже не надеялся, что я их когда-нибудь надену. Не-не-не, здесь в Израиле я их надел. Да, так вот нужно было переходить на утреннюю смену, и он нам сказал: ребята, значит, хотите, переходите на утреннюю смену, я вами доволен, все нормально, все хорошо. Но я, честно говоря, думаю, сказал он нам, что вам лучше уйти. Вам нужно учиться. Вам нужно как-то строить свою жизнь, свою судьбу в Израиле. Ну, что вы здесь будете, так сказать, вот за этими цмигим, так сказать, за этими покрышками бегать? Не надо, уходите. Вот. И мы послушались и ушли. Да, но работы-то не было, иврита еще не было. Там, ну, это были первые шаги в Израиле.
14: Я тоже начинал на заводе, ты помнишь?
12: Да, да.
14: Я работал на заводе «Хромоген».
12: Да,
14: Шарамакиму, да. Который делал солнечные бойлеры.
12: Бойлеры,
14: да.
12: Конечно.
14: И там, кроме меня поначалу, там был начальник, значит, член этого кибуца. Остальные были все арабы, тоже меня устроили по блату.
12: А у меня, значит, были швейцарцы?
14: Не знаю, понимаю. У меня были арабы. В какой-то момент моя дочка сказала моей жене: мама, его надо оттуда забирать. Он говорит с арабским. А я говорил: кифхалах. Я прошу прощения заранее у всех. Главным образом у себя, конечно. У меня был случай по поводу вот языка. Я уже чувствовал себя достаточно уверенно. А я жил в Хайфе, и мне нужно было на автобусе проехать там минут 30 до кибуца. Понятно, что в эти ранние часы, начало было в 7:30, я должен был там быть в 7:15. Но нас там кормили, это кибуц, поэтому надо было еще успеть что-то хапнуть, что-то поесть. Вот, и я сажусь в автобус, там уже примерно всех знаешь, кто заходит на этой остановке. Несколько человек, совсем немного. Я сажусь в автобус, все нормально, на своем месте. И с нами ехал такой чувак, который мне казался, ну, такой пожилой же, ему лет 45 было, тогда, знаешь, он такой. Вот, и, он, и вдруг в какой-то момент мы едем из Хайфы, значит, в сторону Кирьят-Тивона, едем, вдруг он подходит к водителю, и грозно так стоит над ним. Знаешь, именно грозно. А водитель... Ты, времена были же непростые, и водитель так едет уже, знаешь, так побаивается, смотрит на него. И так... А этот собирается что-то сказать, и так видно, что ему, ну, надо выйти. И он так, знаешь, ноги скрещивает, вот это все. А тот не понимает, в чем дело. Он смотрит, и я говорю ему, как на правах товарищ, я говорю, может, вам надо перевести, я могу сказать на иврите то, что мне надо. Он мне говорит, я владею. Я владею. Так. Я говорю, ну, раз владеет. И он так ему, водителю в какой-то момент вот так вот, стоп! Водитель, что это? Стоп, я сказал мне. И тот начинает чуть-чуть перетормаживать, но не останавливается. Он говорит, стоп! Хуй малемаем! То есть он владеет, ты понимаешь? Ну, он понял, водитель.
15: Я не знаю.
14: Это наши первые шаги.
15: Да.
13: Можно я расскажу?
15: Да, ну, давай, давай.
13: Я просто, у меня тоже была первая работа в Израиле.
15: Да.
13: В 90-е, я еще был школьником. Сюда приезжали мои бабушки с дедушкой.
14: Ну, ты на
13: из Минска,
14: уже
13: из Минска они когда приезжали. Ну, голодные времена, нет денег на билеты. И дедушка манизматом был, он как бы покупал редкие монеты для Израиля. Как-то тут у себя купал эту поездку. А бабушка ездила в Польшу, привозила баул с какой-то там, одеждой, какими-то там, не знаю, сувенирами. И тут перепродавала. Таким образом, они могли к нам кататься.
15: Вот. Фарцовщики это называют.
13: Да. Но это был способ 90-х, там, 2-3.
14: Нормально.
13: Теперь, это помню, был 94-й год, я помню, в какой школе тогда конкретно учился. Моя бабушка, она вообще мой лучший друг до сих пор. Такой вот свой, в доску человек. Она мне с утра ведет в школу. Она к нам в гости приехала, у нее задача мне в школу. Она говорит, Илюша, ты хочешь действительно в эту школу? Я говорю, а что, есть альтернатива? Говорит, мы можем поехать на рынок продавать заводных курочек. Выбирай. Ну, вы догадались, что я выбрал. И мы с бабушкой отправились на Акульский рынок. Моя задача была их заводить. И Тарнеголь Штешекель. Тарнеголь Штешекель. Я в четвертом классе продавал заводных польских куриц на рынке Афула, и так купали бабушки.
14: Ну, здорово. Я прошу прощения, Саш, мы тебе не даем говорить, но это нормально. Для евреев это нормально. Я тоже своих внуков отвожу в школу. Практически каждый день получаю от этого громадное просто удовольствие. Мне это очень нравится. Ну, и, естественно, те люди, которые встречают, я их и провожаю в школу, и встречаю школы. И, естественно, когда мы встречаем, там уже примерно одна и та же компания собирается, более не менее. Ну и, по счастью, Натания – тот город, где сирены практически не звучали, до первый раз прозвучало, по-моему, я боюсь соврать, по-моему, 25 сентября. Вот примерно. И я прихожу забирать своих детей на следующий день, допустим, 26 сентября, и ко мне подходит один из, ну, как бы людей, которых я знаю, с которыми я здороваюсь, и говорит, слушайте, я вам хочу сказать, вот сирена вот эта, это, конечно, ужасно, все плохо, но с другой стороны, есть и положительные моменты. Вот я, например, живу в доме, у нас нет мамада, и у нас нет убежища, поэтому мы выходим на лестничную клетку. Вот, и мы вышли все на лестничную клетку, как только вчера прозвучала сирена, все вышли со своей живностью, ну, все с детьми, там, с родителями, ну, в общем, все вышли, и мы как-то познакомились. И мы как-то начали между собой общаться. Но я вам хочу сказать одну вещь, которую, конечно, тяжело поверить, но я вам я скажу. Вы знаете, у нас на лестничной клетке одни суки.
2: Я говорю, послушайте, это ж первый раз мы встречались. Может, как-то вы не разобрались. Может, стоит как-то с ними еще раз попробовать поговорить. Он говорит, о чем вы говорите? Я же собачник. То есть он сразу понял, понимаешь?
15: Мы, кстати, спускаемся, действительно, когда сирена, мы спускаемся по лестнице, на лестничную клетку выходим, и действительно там есть собака, огромная просто собака, которая живет этажом выше. Мы редко видимся, поэтому это повод для нас пообниматься просто.
2: Собака.
15: Да, да, да. Она страшная, они ее боятся все. Но я с ней просто действительно обнимаюсь, целуюсь. Такая милая собака совершенно. Сука.
2: Дальше собачник.
13: Мне кажется, вся эта история с сиренами порождает вокруг себя настоящий жанр фольклорный израильский. Вот что происходило во время сирен?
2: Ты же специалист, ты уже служил в армии, сейчас тоже.
13: С сиренами, да, ответственно за сирены. Да, в командование тыла, и нам очень много всего приходит, включая шутки. Вот, мне очень понравилось. Это не настоящий случай, но он подан как настоящий, на самом деле это анекдот.

0: на кружки. Значит, мы едем на кружок, у меня в машине младшему 3 года, старшему ему 6 лет, вдруг сирена. Значит, я начинаю волноваться, у меня руки трясутся. Я останавливаю, как вы говорите по инструкции, в эту машину, значит, выбегаю сначала с той стороны, где проезжая часть, достаю младшего, потом бегу с обратной стороны, где тротуар, доставать старшего, тут звонит зять. Значит, я ему не могу ответить, мне тут дочка тоже обрывает телефон. Значит, я хватаю обоих, бегу в сторону ближайшего подъезда, а там дверь закрыта. И я, значит, ложусь рядом с дверью на них, укрываю их своим телом, и тут сирена заканчивается. И дальше она пишет. Мы живем в Нофа-Галиль, тогда еще не было сирен. У нас так пока сирен не было. Но если была, я правильно себя повела в этом сценарии? Я думаю... Это же надо, такая фантазия правильная. В нюансах у нее руки трясутся, и взять звонит, и она не может ответить. Она все произошла. Я своей жене рассказал, она психолога, она очень правильно себя повела. Она себе всю ситуацию обрисовала в подробностях, поэтому в нужный час она будет себя правильно вести.
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральная комиссия по связи FCC голосованием 2 против 1 отменила историческое правило 39% лимита охвата аудитории для национальных телесетей. Это решение открывает путь к крупным слияниям на рынке локального вещания. Акции SpaceX выросли на 6,1% после того, как в четверг истек срок ограничения на продажу для 911 миллионов акций, принадлежавших ранним инвесторам и сотрудникам. Река Висла в районе Варшавы опустилась до самого низкого уровня за последние 70 лет наблюдений. Причиной рекордного обмеления стала затяжная аномальная жара и засуха, охватившая центральную Европу. Трамп подписал 2 новых исполнительных указа, направленных на ужесточение порядка получения гражданства по праву рождения. В официальном обращении он критически отозвался о недавнем решении Верховного суда, принятом большинством 6-3, где ранее были отклонены аналогичные попытки ограничить конституционные нормы 14-й поправки. Новые указы уже вызвали волну юридических протестов со стороны правозащитных организаций, готовых оспорить действия исполнительной власти в федеральных судах.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
2: Я, кстати, помню еще вот эту зиму с 90 на 91 год.
3: Саддам Хусейн.
2: Когда была операция «Буря в пустыне», и когда Израиль обстреливали из Ирака скадами. Так вот, говорят, там же тоже нужно было забежать куда-то. Ну, не было еще Мамадова.
3: Комната с изоляцией от химического оружия. Да, типа.
2: Хедаратум, да, говорили. Но неважно, все равно нужно было забежать куда-то в подъезд или, в общем, в квартиру куда-то. И мне просто рассказывали, я как бы не проводил исследования, но говорят, что очень много семейных пар образовалось так. То есть люди забегали в подъезд, там знакомились, и потом образовывались семьи.
3: И влюблялись, несмотря на то, что были противогазы. Знаете, вот что значит интересный собеседник.
2: Ну, может, оно и лучше, если противогазы. Бывает и так, понимаешь?
4: После этого пошла фраза внешность. Это не главное.
2: Так я вам хочу рассказать про свои первые шаги в Израиле.
4: А, ты не
2: потому что нет, у меня их было много.
4: Давай.
2: Это у вас там первая работа, у меня была еще и вторая, и третья, и четвертая.
4: Так вы ты что, как говорили в советском все, летун?
2: Летун, совершенно верно, летун. У меня вторая была работа, значит, на предприятии по изготовлению мелких всяких изделий из пластика. То есть какие-то плечики для одежды, вазочки и так далее. Значит, владелец этого предприятия, как сейчас помню, его звали Дани, он меня взял почему? У меня в дипломе написано «механика». То есть он не мог понять, что это теоретическая механика. Понимаешь, он решил, что если человек механик, так он механик.
4: Секунду, подожди, я просто хочу тебе сказать, что он, между прочим, кандидат технических наук.
2: Не, я не кандидат наук.
4: Ты не кандидат?
2: Не.
4: А я всю жизнь читал.
2: Нет.
4: Я тебе по-другому
3: не проверил.
2: Ты просто...
3: Оставили бы кандидат, и все, сошло бы. Но...
2: Ты как мои родители, они очень мечтали, чтобы я был кандидатом, а я свалил. Короче говоря, значит, он решил, что если у меня написано в дипломе механик, то я ему буду станки ремонтировать. Понимаешь? Ну, его иллюзии рассеялись буквально там на второй день. Значит, апогей наступил, когда какой-то был арабский праздник или забастовка, или что, они не пришли на работу. И мы с ним были вдвоем. И вот он меня сажает к станку. Значит, я начинаю работать, начинаю принимать эти... Значит, там забрасывается такой мелкие какие-то лом такой из пластика, расплавляется и потом попадает в форму, да, в мульду. И выходит уже в виде какого-то готового изделия, нужно обрезать заусенцы. Кстати говоря, работа адская абсолютно. Значит, я начинаю принимать эту готовую продукцию, и станок ломается. Он меня пересаживает к другому станку. Значит, я вам клянусь, что так и было. Я сажусь к другому станку, через 5 минут станок ломается. Я не трогал станок. Он меня пересаживает к третьему станку. Станок ломается. Через 5 минут. Он на меня так смотрит и говорит, знаешь что? Ну, видимо, он понял. Он понял мои взаимоотношения с техникой, он, видимо, понял. И он меня отправил на склад готовой продукции. По дороге на склад готовой продукции я прохожу мимо четвертого станка. Из четвертого станка, ребята, фонтаном начинает бить масло. Фонтаном в потолок. Он меня отправил домой. Просто домой отправил. Но, надо сказать, не сразу. Уволил я сам. Уволился, в общем. Вот такое
3: я
2: было, да.
3: Было бы хорошо, если бы вы рассказали. А потом меня взяли на работу в Моссад, я пейджеры собирал. Чтобы они тоже...
2: Ну,
3: про работу. Я про работу.
5: Я когда перед армией там почти год еще после школы ждал призыва, пытался устроиться, ну и рассылал свои там курот-хаим по разным кабланам, знаете, вот которые берут на смены молодых людей, чтобы где-то поработать. И меня вызывает на работу агентство по трудоустройству. Прямо вот само агентство. Оказалось, там мужик отрывает вот это главнарии агентство, ему нужно в офисе сделать ремонт. И вот он оставляет меня одного ремонтировать ему это. Теперь сказать, что у меня руки из жопы, это...
2: Комплимент.
5: Это ничего это не комплимент, сказать. Потому что в жопе понятно, что право, что лево. У меня на техническую часть, вот я на пианино неплохо играю, но так, чтобы собирать. И я пытаюсь понять за день до прибытия у папы, как вообще шпатель этот, где штукатурка, как ее разбавлять. Я начинаю делать этот ремонт. На третий, я там два дня выдержал пол, на третий день он приходит, говорит, мы с тобой прощаемся, я понял, что ты очень... плохой ремонтник. Я говорю, а ты очень плохо разбираешься в подборе кадров.
2: И ушел. И все, да.
4: Саш, да, ну давай...
2: Третья, подожди, это же не все, у меня же еще третья работа.
4: Ну ты подбираешься к радио или еще нет?
2: Нет.
5: Там много шагов.
2: Ну ладно. У меня еще третья работа была... Значит, я сторожил караванные поселки. Ну, ты же помнишь, да, это были эти времена.
5: Это, кстати, я знал, потому что Александра сюда на реке представляли как старожила.
2: Караванные поселки под Натанией, между прочим, в районе Кадима и в районе, ну, я забыл, как это называется, нет. Вот, значит, там ничего особенного не было, там единственное, что однажды приехала проверка и стала ночью. Вот, а я ночью спал. И они, в общем, короче говоря, когда я вышел, когда я услышал гудки машины, значит, я вышел сонный весь. Они мне говорят, ты чего, значит? Мы, говорит, тут уже 10 минут, говорит, сигналим, говорит, мы тебя никак не можем разбудить. Я говорю, ну что поделать, у меня хороший сон, в общем. Но ничего, нормально, все сошло. Потом я еще работал маклером. В маклерской конторе. Это было в Тель-Авиве, как раз во время вот этой войны, значит, в Персидском заливе первой. Вот. Не очень удачно, скажем прямо, я там работал, потому что как раз это был южный Тель-Авив, то есть это был тот район, куда летели скады иракские. То есть представить себе, что какой-нибудь идиот в этом районе может что-нибудь купить или снять, вот как раз в этот период, ну невозможно, понимаешь? А мне приходилось водить людей там, показывать и так далее. Кроме того, я был честным. Значит, и я показываю людям квартиру, они говорят, так это ж... как бы сарай, это же свинарник, это же не квартира. Я говорю, а что вы хотели за эти деньги? Понимаешь? И вот так вот мы расставались. В общем, мы не это самое.
5: И короткая вставка, анекдот про маклера мне вспомнился.
2: Давай.
5: Труп маклера найден в очень хорошем зеленом районе в 5 минутах от метро.
2: Хорошая ремарка.
4: Ну и радио, где оно, радио? Радиостанция.
5: Подождите, там еще были работы.
2: После маклера... Нет, после маклера уже не было работы. Мы там, кстати...
5: Простите, я...
2: Пересменку, да, пересменку с одним зубным врачом из Минска, кстати говоря, мы. Я не помню, как его зовут, мы потеряли друг друга потом. А потом, значит, потом вот мне рассказали просто о том, что формируется радиостанция новая, и я там позвонил, мне сказали, вот тогда-то, тогда-то, все, приходите. Собственно, даже... Это было еще... Я сокращаю, на самом деле, сейчас я сокращаю рассказы, потому что рассказы тут гораздо длиннее, но в любом случае я пришел на этот конкурс. Нас было больше 140 человек на, по-моему, 10 мест или 12 мест. Вот. И вот с тех пор, вот где-то с апреля, мы вышли в эфир в мае 91-го года, а с апреля я работал...
5: Если я не ошибаюсь, то радиостанция РЭКа была создана по следам той самой войны в Персидском заливе.
2: Совершенно верно.
5: Потому что стал вопрос, как объяснять людям, не знающих иврит, об экстренных ситуациях. И было принято решение устроить вещание на иностранных языках.
2: Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, я, кстати, потом еще на телевидении работал. на первом государственном телеканале, который сейчас называется «Кан-11». То есть параллельно с радио я работал на телевидении. Была такая передача «Калейдоскоп», которая выходила на русском языке полчаса в неделю. Это было по пятницам в 3 часа дня. Вот. И я был ведущим. Вообще интересно это было. Меня позвали на, как называется, аудишн, да? Аудицию, да, кастинг, не знаю. Я уже не помню, кто меня позвал. Я пришел, сейчас уже этого здания нету, между прочим. Это было здание телевидения гостелерадио в Иерусалиме. И я стою, жду, не знаю, куда мне деваться. Значит, идет такая пожилая женщина. Говорит, вы на аудишн? Я говорю, да. Ну, пойдем со мной. Ивритоязычная. Вот. Я к ней... А я был тогда рыжий-рыжий. И я к ней на полном серьезе обращаюсь. Слушайте, вот у меня к вам один вопрос. Вы только не смейтесь. Я говорю, а рыжих вообще берут? А нужно было вести новостную программу. Понимаешь? Она так остановилась, на меня посмотрела и говорит, джинджимба дифут решуна. То есть рыжие просто первое предпочтение отдается. Это была Эстер Софер, светлой памяти, конечно, да.
3: Вот я, можно еще одну вставочку? У меня что-то сегодня на анекдоты вставочки.
2: Очень хорошо.
3: Это про кастинг на новостную программу. Просто я слышу. Это рассказывал покойный Дуда Топаз. Значит, кастинг на новостную программу. Один конкурсант за другим, вообще не то, не то. Тут заходит парень молодой, открывает голос поставленный, внешность раскрыт, начинает читать новости, и вдруг у него лицо, ну, тик, вот такой сильный, его нельзя не заметить. И он вроде дочитал, все хорошо, но режиссер выходит и говорит, слушайте, все прекрасно, но я не могу вас так взять. Ну, понимаете, мы в эфире, и это будет отвлекать от новостей серьезно. Говорит, а, если вы про тик, это вообще не вопрос. Я беру, значит, 2 таблетки акамоля, у меня 2 часа нет этого. Это у меня, это с детства, это все лечится. Можете сейчас вот достать, чтобы мы проверили вас? Да, сейчас достаю свою сумку на стол. И достаю, значит, оттуда, значит, это презервативы. Так что покупался, еще презервативы, еще презервативы. Ну, такая гора уже презервативов. О, акамоль, да, принял акамоль. Сейчас 5 минут, запил. И давай читать. Ни единого тика. Все шикарно. Вы приняты, ему говорит это режиссер. Потом подходит и говорит, слушайте, ну я все понимаю, вы человек молодой, зачем так много презервативов с собой носить? Он говорит, а ты понимаешь, что такое прийти в аптеку и сказать, дайте мне акамоль?
4: Хорошо, хорошо. Саш, ну у тебя же как бы все, конечно, знают тебя по работе на рэке, но еще и практически все знают тебя как барда. Ты фактически лидер бардовского движения в Израиле, ну, русскоязычного.
2: Ну, лидер.
4: Ну, один из. Лидер, да. В первом ряду.
2: Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, больше знают по телевидению.
3: Не нужно бояться слова «лидер».
2: Почему? Больше знают по телевидению. Я не знаю, почему просто эта передача пользовалась бешеной популярностью. Почему-то. И я понял, что пришла слава, когда я... Во-первых, я зашел в аптеку там за что-то купить. Значит, акамоль, да. А аптекарь мне говорит, значит так, я тебя отпущу, значит, лекарство, которое тебе нужно, на иврите. Он ивритоязычный. Эту передачу почему-то смотрела ивритоязычная публика. И он мне говорит, только с одним условием. Ты на следующую передачу должен так помахать рукой, сказать, Моше, шалом, понимаешь? Это был не апогей. Апогей был, я шел на рынок летом, жарко, страшно, я весь обливаюсь потом. Идет навстречу старушка такая, значит, явно ивритоязычная. Идет, так останавливается где-то 10-15 метров до меня, так вот, руки в боки, понимаешь, и смотрит на меня, значит. Я думаю, может, у меня что-то... не в порядке с одеждой, там, я знаю, проверяю как-то. Нет, все нормально. Я к ней подхожу. Она говорит, что? Говорит, на иврите. Говорит, что? Говорит, жарко? Жарко, да. Да, говорит, это тебе не в студии под кондиционером сидеть. И пошла дальше, ты понимаешь? Все, вот так вот.
4: Но там же колоссальное количество. У вас же интеракция была на радио. То есть у вас звонили люди в большом количестве. И им не важно было то, что ты рассказываешь сейчас о политике. Они-то свое рассказывали.
2: Ты понимаешь, вообще это отдельная, ну как бы, отдельная песня. Если уж мы заговорили о песнях, то это отдельная песня. Понимаешь, звонки на радио, беседы с радиослушателями. Это отдельная совершенно песня. Я помню, ну это гениальный был рассказ. Это рассказывал Игорь Мушкатин, пусть ему земля будет пухом. Он вел утреннюю передачу, интерактивную, кстати говоря. И один, значит, позвонил и говорит, ну, там после беседы, он говорит, а можно, говорит, я объявление сделаю? Говорит, ну, сделайте объявление. Говорит, значит, записывайте. Говорит, четверг, там, такого-то числа, в городе, там, Мурфаким, я фантазирую, да, состоится концерт дуэта «Шмуклер и сыновья». Значит, Игорь хватается за голову и говорит, подождите, говорит, если «Шмуклер и сыновья», то это как минимум трио. Ты говоришь, что вы мне говорите? Шмуклер не приедет. Это реальная совершенно история. Реальная история. А у меня была, я не знаю, у меня была же передача «Гайд Парк». Это вообще был кладезь, конечно. Понимаешь? И один
5: когда
2: позвонил...
5: вам звонили в эфир, и вы обсуждали актуальные темы.
2: Актуальные темы, да. И один
4: это
2: позвонил...
4: же все время. Каждый сам у себя Рабинович.
5: Все звонят с ответами уже.
2: Конечно, да, нет вопросов.
4: И главное, их не интересует мнение, то, что говорит Саша или кто там другой.
2: Абсолютно. Но этот вообще, он начал с комплиментов. Он начал с комплиментов. Я, говорит, я так люблю Река. Я слушаю все время Река. Река — это наш свет вообще в окошке. Ну, действительно, это был свет в окошке и так далее. Дальше он произносит фразу, после которой я падаю. Он говорит, у меня ж только на Река и стоит. Звукооператор падает, я падаю, значит, то есть в эфире пауза, понимаешь? Ну, потом я как-то там вышел из этого положения, уже не помню как, но это у меня осталось в памяти.
4: Вот там есть чудесная история, вот ты мне ее рассказывал, я не знаю, с кем она произошла, но Саша мне ее рассказал о том, как, ну, неважно, вот Саша ведет передачу о политике, знаешь, интеллигентный разговор, речь идет, например, там, не знаю, там, о Буше или не о Буше, не имеет значения, вдруг врывается какой-то человек и говорит, я вам хочу сказать, что в Израиле совершенно нет никакой культуры. Саша, он говорит, видите ли, ну как, смотри, он говорит, я вам говорю, я из Житомирской области, у нас было там все, что хочешь, театры, кино, цирк, здесь нет совершенно ничего, культуры никакой. Саша говорит, ну хорошо, но вы так считаете, каждый имеет право на свое мнение, это Саша. Он говорит, не-не-не, так у вас не получится, я хочу написать на вас жалобу, на Сашу. Саша говорит, ну хорошо, пишите, он говорит, как же я напишу? Я же адреса не имею. Давайте мне скажите у вас адрес. Саша говорит, записывайте. Радиостанция «Река», ты знаешь адрес, все знали и так далее. Тель-Авив, город, улица Леонардо да Винчи, 2. Кого два? Вы что-то так быстро тараторите. Вы можете спокойно сказать, не спеша. Саша говорит, улица Леонардо да Винчи, 2. Подождите, я записываю, мне карандаш что-то не берет. Кого вы говорите? Саша уже начинает нервничать. Говорит, Леонардо да Винчи. Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи? Саша спрашивает, тот отвечает. А что я должен знать? Я только 4 месяца в Израиле.
2: Это реально. Реальная абсолютная история.
4: Я хочу сказать, что вообще к этому очень часто... Это я черпаю...
5: Нет, адресами, у меня просто...
4: Да, под, так он говорит, меня. Он говорит, что очень часто приходили письма, было написано...
2: Улица Микеланджело.
4: Леонардо да Винчи 2, Микеланджело 4, и они доходили. Почтальоны обучены.
2: А мне однажды пришло письмо из города Ворошиловграда. Было написано... Израиль Александру Дову.
4: Ну, это нормально. Это
2: приходили, да. На радио пришло.
5: Мне позвонила девушка из какой-то компании сотовой и сказала, что я их клиент. Я сказал, что я не их клиент. В общем, дайте проверим ваш адрес. Она очень плохо на русском говорила. И она говорит, вы живете на улице Шимпанза 6? Я говорю, Шпиноза? Но... Это уже не имеет никакого отношения, я все равно не ваш клиент.
3: Наш прошлый адрес.
2: Одной нашей сотрудницы, значит, звонят в редакцию. И говорят, слушайте, вы еврейка вообще или нет? Она говорит, а что такое? Она говорит, ну, весь Израиль молится о дожде. А вы, говорит, уже дважды ставите песню «Улетай, туча, улетай». Было, это были.
4: Нет, там, это конечно, были. Там же прелесть в том, радиостанции «Ракет», что там практически все передачи, которые были, они были интерактивные. То есть ты, если тебе сильно дозвониться было нереально, конечно, невозможно. Ну, как и на любую радиостанцию, очень тяжело дозвониться. Но они все приходили, и все их не интересовало, что там ты рассказываешь о погоде. Они о своем, им же главное о своем. Передать.
5: Помню, меня узнали с 9 канала. Я когда начал там вести передачу, я пришел в магазин за мясом. Как за мясом? За фаршем. Не по своей воле мне сказали. Я прихожу в магазин, русскоязычный магазин. Такой, ну, понимаете, стиль магазина.
2: Ну, да, да.
5: И там за прилавком мужик меня явно узнает. Я говорю, можно, пожалуйста, этот фарш? Он говорит, это ты с 9 канала? И я говорю, да, не может быть. Я говорю, ну, не верьте. Ты что, сам по магазинам ходишь? Нет, я обычно рабов отправляю, но сегодня, говорят, они в отпуске. Я говорю, серьезно, ты удивляешь, что по магазинам? Говорит, дайте, пожалуйста, фарш. Он говорит, да это ты. Я говорю, да, клянусь, это я. И голос твой. Я говорю, все мое, волос, все мое, говорю. Дай мне, пожалуйста, фарш. Я уже начинаю немножко даже нервничать. Он говорит, я тебе этот фарш не продам, я тебе сейчас принесу свежий.
3: Опа!
5: И знаете, что обидно? Я в этом магазине до этого еще года два закупался, и я не знал, что у них есть свежий фарш. Он мне выносит фарш от какого-то другого цвета. Алый, красивый фарш.
2: Через задние крыльцо.
5: Да, да. Он мне это все упаковывает, передает через прилавок. И говорит, а у вас для меня есть свежие новости? Я говорю, вы думаете, что я живу по вашему принципу? Я кое-что приберегаю на случай свежего фарша.
2: Ой, какой.
5: Ну, я ему говорю в шутку, говорю, знаете что, Лев Лещенко, глава Аль-Каиды. Пусть живет с этим. Серьезно.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Более 60 лет метморфин считается главным препаратом первой линии при диабете второго типа, а его механизм действия сводился к подавлению выработки глюкозы в печени и влиянию на кишечник. Исследователи медицинского колледжа Бейлора теперь показали, что препарат работает и в мозге, через совершенно иной путь. Открытие меняет представление о метморфине. Он работает не только в печени или кишечнике, но и в мозге. Ученые обнаружили, что печени и кишечник требуются высокие концентрации препарата, тогда как мозг реагирует на значительно более низкие уровни. Новые данные открывают путь к разработке терапий, которые прицельно воздействуют на мозговой путь. Кроме того, авторы планируют исследовать, не отвечает ли та же система за другие задокументированные эффекты метморфина, в частности, за его способность замедлять старение мозга. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
0: Радио.
3: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
4: Нет ничего, на мой взгляд, более потенциально юморного, чем вот встреча со слушателями или со зрителями там, в эфире или вне эфира. Это тоже отдельный фольклор, так же, как и побеги бомбоубежища.
5: Я тебе хочу сказать, что очень приятно, что, во-первых, нас смотрят от реки до моря очень много людей, в общем. И главное, что люди реагируют. То есть они пишут комментарии колоссальных количеством. Нам это необыкновенно приятно, но при этом они нам еще подбрасывают материал. Нет, не идея, а просто материал. Я вот прочитал не так давно, нам написала девушка одна замечательную историю просто. Она сказала, что она пользуется карточкой, ну, проездным. Он сегодня называется Равкаф.
4: Я, кстати, так называл Смотрича, когда он был министром транспорта. Равкаф.
5: Да, в общем, она пользуется, значит, этой карточкой. И случайно совершенно она постирала в стиральной машине, там, 2.5 часа, стирались ее брюки. И эта карточка, которую она случайно положила в эти брюки. Ну, когда она обнаружила, что карточка вся промокла, там, и все такое, ей, конечно, стало обидно, потому что на карточке еще было достаточно много денег. Она поехала в эту контору, ну, ближайшую, которая находится в ее городе, где она живет, значит, и попросила, а там сидела ивритоговорящая женщина какая-то, которая вообще слова не понимает на русском языке, и она и на иврите объяснила, что дело в том, что вот эта карточка, она попала в мои брюки, а брюки, я не заметив, постирала в стиральной машине, они 2 часа вот крутились в этой машине, проверьте, пожалуйста, вот как там, что с этой карточкой, там есть еще деньги, можно ли, не размагнитилось ли вообще, что вообще с карточкой, там проверила, отдала ей карточку, сказала «Наки мело». Так что спасибо большое. Большое спасибо.
4: А мне еще в комментариях наших понравилось, мужик написал, мужчина, не знаю, дядя. В общем, поняли. Он говорит, спасибо за подкаст, очень нравятся ваши гости, вы приглашаете классных артистов, только скажите, а чем они на жизнь зарабатывают?
5: Хорошо.
4: Тоже забота, забота.
5: Во-первых, это важно. Это просто интересно, понимаешь, как, что этот вопрос, который нас интересует всех. Саш, ну ты обратил внимание, что мы тебе говорить не даем? Как говорит молодежь, в этом фишка.
6: Нет, вы даем? Да, если надо, я... Послушай.
5: Ну, тогда говори.
6: У нас так. Ну, хорошо, если мы говорим о радио, допустим, то я хочу сказать, что у меня было несколько удач, таких профессиональных удач. Значит, одна была удача с Ворошиловым. Помните, да, Владимир Ворошилов, изобретатель «Что, где, когда», ведущий, опять же, пусть ему земля будет пухом, я уже который раз говорю это сегодня. Да, он приезжал в Израиль, и на телевидении, я у него брал интервью на телевидении, значит, и в какой-то момент я ему задал вопрос какой-то смешной, а он как раз набрал в рот чай.
4: Ну, у него же есть минута.
5: Всегда.
6: Он сделал вот так вот. Это было заснято. Понимаете, вот я считаю, это профессиональная удача, вот невероятная. Понимаешь, вот так вот ему.
4: А что был за вопрос?
6: Я, честно говоря, я уже не помню. Что-то какое-то вот из по типу «Что, где, когда» какой-то вопрос. Я говорю, вот я вам даю минуту там и так далее. Он, а второй раз, значит, я интервьюировал Эхуда Барака, когда он был этим самым премьер-министром. Это было... У него в кабинете в Иерусалиме, в канцелярии главы правительства. И, понимаете, есть разная тактика. Вот когда ты беседуешь с политиками, особенно высокого ранга, есть разные. Бывает, что ты подбираешься постепенно к главному вопросу, внимание ослабляешь человека и так далее, а потом бабах, значит. А бывает, что ты его сразу огорошиваешь вопросом. И, значит, я ему задал вопрос, первый же вопрос, после которого он опрокинул стакан с кофе на государственной бумаге, клянусь вам. То есть он залил, просто у него весь стол был залит, все государственные бумаги были залиты этим кофе. Вот. Я его спросил, почему вы так похожи на Нетаньяху? А тогда это для него было просто красной тряпкой просто. Вот. И тем не менее в Египте...
4: Вы у Ворошилова не то же самое спросили?
6: Нет, в Египте даже... Я понимаю.
4: Да, что у него даже такая же была бы реакция.
6: Не-не-не, в Египте даже его называли Баракьяу. Был такой период, да.
4: А вы знаете, что у них была общая история? Очень интересно.
6: Да.
4: Расскажите.
6: Не, а третье это было с Шимоном Пересом. Это был единственный случай в истории, когда Шимону Пересу отказало чувство юмора. Отказало. Потому что он был остроумным человеком, таким интересным человеком. И это были 90-е годы, когда были теракты, когда было тяжело все. И я ему говорю, что вот, дескать, смотрите, вот в Советском Союзе была такая книжка «Физики шутят». И там была такая фраза, что если результаты эксперимента не соответствуют теории, то надо избавиться от результатов эксперимента. Да? Ну, то есть физики понимают эту шутку. Да? Я говорю, не напоминаете ли вы самому себе вот такого физика, который каждый раз проводит эксперимент, и все время эксперимент не подтверждает результат теории, а вы считаете, что надо избавиться от результатов эксперимента.
5: Да.
6: Ему отказало чувство юмора. Он стал мне долго и нудно рассказывать, что эксперименты были поставлены неправильно.
5: Ну, смотри.
6: Ну, что делать? Не, ну, это политика, но ну, никуда.
5: Ты же знаешь, как с экспериментом, когда там решили, а? Когда куда скорее идет собака, значит, ну, собака, значит, здесь корм поставили, а здесь, ну, собаку женского пола. Ну, грубо говоря, ну, это он сказал, суку, значит, а здесь корм. Ну, и вот в первый день, значит, посмотрели, и Кобель пошел на еду. Второй день это эксперимент. Кобель опять на еду пошел. И третий день Кобель опять идет на еду. Ну и ученые там записывают, что предпочитает еду, значит, суки. И какой-то парень, который не имеет отношения к ученым, вообще говорит: а скажите, а вы суку не пробовали поменять?
7: Естественно.
5: Такая история, поэтому с экспериментами все не так просто.
6: А если не рассказывал, как я был в Северной Корее?
5: Ну, рассказывай, конечно. Ты что, это же как
6: в городе Пхеньяне.
5: Это же как раз надо знать, или,
4: ничего
5: друзья.
4: Ничего себе.
6: Ты что, я
4: это
6: видел...
4: Это в командировке от Рэки?
5: Он с бардовскими...
6: Лёдки дайках.
5: Он с бардовскими приезжали.
6: Не настолько. Нет.
5: А что? А
6: это был 16-й всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1988 году.
5: Я думал, что это был 16 век.
6: В 16 веке не было еще Ким Ир Сена.
5: Но ты-то был.
6: А Ким Ир Сена я видел как тебя. Понимаешь, вот так.
5: Да ладно. Вот,
6: ну, конечно.
5: Так близко?
6: Конечно. Нас всех подпускали близко. Конечно. Там вообще это была история, конечно.
5: Ну давай, расскажи.
6: То есть тогда, надо сказать, что...
4: Мне вы просто очень много рассказывали про свою биографию. Начали бы с козырей. Я видел Ким Ир Сена. Опа!
6: Опа, да, и все, да, да, да. Тогда вообще вот это вот наше это песенное, так сказать, братство было организовано в такую организацию, которая называлась «Союз КСП». Это всесоюзное было, еще был Советский Союз. Вот. А я был, значит, членом художественного совета, всесоюзного художественного совета. Ну, типа там, вместе там с Акуджавой, там, с Никитиными, там, с Клячкиным, с Висборгом и так далее. Нет, Висборга уже не было, виноват. Да, и тогда вот, это, вот этот союз КСП, он дружил с комсомолом. А, естественно, фестиваль молодежи и студентов на чьи деньги делается? На деньги коммунистической партии, понятное дело. Короче говоря, значит, было предложено союзу КСП выделить одного человека в делегацию, которая поедет в Пхеньян на этот самый фестиваль. И мне звонит один, значит, знакомый такой из Москвы и говорит: ну вот такое дело, поедешь? Я говорю: не, ну зачем мне, на черта мне нужен этот Пхеньян, этот Ким Ир Сен и так далее. Вы идиоты, вы все идиоты, говорит. Вот Вероника Долина такая же идиотка. Она говорит: я хочу в Вену. В Вену ты еще 300 раз попадешь, а в Пхеньян это может быть единственная возможность в жизни. Я его послушался и поехал. Значит, во-первых, нас собрали под Москвой в высшей комсомольской школе, значит, для того, чтобы, ну, мы познакомились друг с другом, какие-то инструктажи и так далее. Я помню этот инструктаж. Это было смешно невероятно. Значит, нас собрали в зале. Приехал, был такой первый секретарь комсомола, Мироненко его была фамилия. И он говорит... Значит, ну, он там что-то говорит: друзья мои, вот, ну, помните, что вы свободные люди, у нас перестройка и так далее. Записка, ну, вопросы, значит, записка из зала. А вот если будет там спор между представителями там Румынии и Венгрии, значит, на какую-то тему, там какие-то были болезненные темы, что мы должны говорить? Он говорит: друзья мои, я хотел вам напомнить... Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Только скажите, это мое личное мнение. Поняли? Да, конечно. Следующая записка. А скажите, вот если будет спор там с представителями Чехословакии по поводу событий 68-го года, что мы должны говорить? Он говорит: друзья мои, я же вам только что говорил, вы свободные люди. Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Вот так это все продолжалось. Мне же это было смешно. Я впервые увидел закрытый распределитель. Нас повезли, значит, получать какую-то форму, значит, этой делегации. Вот. Я увидел, как это выглядит все. Вот.
4: Закрытый распределитель, поясните, это недоступно для широкого населения?
6: Недоступно.
4: Клад с дефицитом каким-то?
6: Да.
4: Сколько вы пробыли в Северной Корее?
6: Да я не помню там, ну, неделю, наверное. Несколько дней, пока шел фестиваль. Я должен был... Во-первых, я был единственный еврей, как я понимаю, из 600 человек делегации. Это, по-моему, это понятно, да? Значит, я выступал на фестивале, там в рамках этого фестиваля были разные мероприятия. Был фестиваль политической песни. Это было во дворце спорта.
5: А, так ты пел что-то?
6: Пел. А как же, у меня до сих пор медаль золотая лежит.
5: А что ж ты пел?
6: Что? Поскольку там не было ни одного человека, который понимал бы на каком языке, кроме корейского, понимаешь, то есть там никто не понял ни по-русски, ни по-английски, вообще ничего. Значит, я спокойно участвовал в фестивале политической песни. Я взял одну песню, ну, она такая была полуполитическая, она пацифистская скорее. Это Акуджава, значит, если ворон в вышине, дело стало быть к войне, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти и так далее. А вторую песню я взял просто такую ритмичную, музыкальную, под которую очень хорошо, знаешь, так хлопать в ритм, понимаешь? Ребята, значит, я же там... Надо понимать, что там количество и качество аплодисментов были строго выверены. То есть, если выходил представитель Америки, хотя это была американская коммунистическая молодежь, то они получали жидкие хлопки от зала. Если выходил там представитель Израиля, вообще никто его не видел просто.
5: Спиной поворачивал.
6: Причем, как бы человек заканчивает выступление, дальше пауза такая, потом раздается щелчок, и только после щелчка аплодисменты. Но я-то представлял старшего брата, вы же понимаете? Значит так, Ян, Илья, такого успеха у меня не было никогда в жизни и нигде. То есть таких оваций я не слышал никогда просто. Более того, значит, я удостоился высокой чести быть сфотографированным вместе с председателем жюри. И этот снимок потом, я его видел, мне показывали, значит, он был опубликован в журнале «Корея сегодня». Ты помнишь этот журнал, нет?
5: Ну, конечно, мы специально Илья... покупали.
6: Вот, Илья его не знает, Илья его не видел.
5: Мы его специально молодой. Чисто поржать.
6: Это знать, был настольный журнал советских инженеров, да. Просто. Там было очень смешно все, да.
5: Абсолютно.
6: Вот. Вот моя фотография там была опубликована.
4: А вы пробовали эту историю на иврите, вот, и ивритоязычному израильтянину рассказать? И говорит, они у Фати... Шир, Бесфон, Корея. Вы просто с этого начните. А потом говорит, это Шартов. Это кто? Мы Дарья Мезаав ездим. Они Алюф Олимпи бы гитара. Это же...
5: Кстати, очень хорошая идея.
6: Хорошо, хорошо. Я прислушаюсь, я подумаю, конечно. Но надо...
4: Кстати, моя тетя родная, тетя Люба, сестра моего папы, она вот в бардовском движении. Вот,
6: Да-да, я ее хорошо знаю.
4: Я ее, эту часть, совсем слабо знаю, то есть только на днях рождения пересекается, но я не знаю ее роль там, но знаю, что ее многие знают из этой
5: ситуации. Саш, но я тебе хочу спросить, не кажется ли тебе, что, к сожалению, бардовское движение сегодня уходит, ну, просто уходит.
6: Ты понимаешь, нельзя сказать, что оно уходит. Оно видоизменяется.
5: Оно становится стихами, как оно видоизменяется?
6: Кстати, и это тоже правда. Потому что сейчас больше... я бываю на всякого рода фестивалях, слетах. Вот я недавно совсем был на двух. Был в одном... Один в Америке, один в Германии. Там прямо отдельно устраивается чтение стихов. Понимаешь? Кроме того, публика меняется, публика стареет, то есть молодой публики мало, конечно. Вот. Но, с другой стороны, сейчас организаторы идут по другому пути, они расширяют как бы ассортимент мероприятий, то есть помимо бардовской песни на фестивале, на слете устраиваются джазовые концерты, там еще какие-то концерты. Так
5: то
6: что
5: есть уходит.
6: Вот такое, да.
5: То есть уходит.
6: Ну, я... Да, ну, как? Чего знать? Ну, я бы не сказал, что уходит.
5: Ну, но... конечно, я просто недавно был там, я был в Америке, и я случайно попал на, не знаю, как называется, фестиваль или как-то. так, ну, это уже такое зрелище.
6: На восточном побережье или на западном?
5: Нет, на восточном.
6: На восточном?
5: Я не знаю, на восточном. Ну, такое, к сожалению, ничего тут не сделать.
6: Тем не менее.
4: В Израиле же, я не знаю, если сейчас эти фестивали, ну, вот Дуговка, например, была всеизраильски известная, Сахновка.
6: Да-да, я понимаю.
4: Житель Афулы знал, что это около нас.
6: Есть и сейчас, но не в тех масштабах, потому что это превратилось в большие деньги. Большие деньги, и люди, которые предоставляют площади, да, предоставляют участки земли, они требуют очень больших денег, поэтому люди, которые туда приезжают, должны платить за участие, за то, чтобы присутствовать там. Это просто большие деньги. Поэтому сейчас это все в более таком сжатом, ужатом виде происходит, да, происходит. Я, правда, давно не был. Но вот недавно, я говорю, я ездил. На самом деле, тем не менее, понимаешь, и фестивали эти проводятся, и концерты, и я недавно побывал вот в Австралии, в Америке, в Германии. Кстати, в Австралии это вот по поводу публики, понимаешь? Понимаешь, новая публика, она не понимает. Мне рассказали дивную историю, она такая, она нежненькая такая история. Вот я люблю очень такие.
5: Давай.
6: Значит, там эмигрантская семья. Родители и ребенок. Мальчик, подросток, значит. Он как бы родился в Советском Союзе. Значит, это давно было. И, значит, и говорил по-русски. Ну, не очень хорошо, но говорил по-русски. Более того, он знал фамилию Штирлиц. Единственное, что фамилию Штирлиц он знал исключительно из анекдотов. Только из анекдотов. И тут вдруг российское телевидение, а у них в доме было российское телевидение, значит, начинает транслировать 17 мгновений весны. Мальчик бросает все, садится к телевизору и начинает смотреть. Ну, про Штирлица же. Родители ходят там сзади на цыпочках, значит, только чтобы ему не помешать. И вот он смотрит одну серию, там, вторую серию, третью серию. Они к нему подходят и говорят, ну как? Он говорит, пока не смешно. Ты понимаешь, вот нежненький такой рассказ мне очень нравится.
4: Мне очень в Австралии тоже понравился. Я лишь один раз пока был, и в свободный день я пошел на рынок в Сиднее. Ну, люди выставляют какие-то свои там домашние поделки, не знаю, сувениры. И я рассматриваю, и мне женщина говорит, типа, откуда ты? Я говорю, я из Израиля. Oh, beautiful Israel, там, Jerusalem. Она говорит, а ты знаешь про Австралию что-то? Я говорю, ну, в принципе, знаю. Кенгуру знаешь? Она говорит, кенгуру, конечно. Австралия, кенгуру сразу. Говорит, мы тоже любим кенгуру. Знаешь, кенгуру – это самое важное животное в Австралии. Говорит, я знаю, это символ Австралии. Я говорю, ну, конечно, я знаю. Хочешь ремень из кенгуру? Я говорю, не хочу, есть кошелек. Я говорю, я не хочу быть вашим символом.
6: Шляп.
4: Своеобразная, да. Там...
6: Кстати, Олег Даль свою семью, своих женщин называл сумчатые.
5: Сумчатые?
6: Сумчатые, да. Ну, они же с сумками ходили. Да он же не будет ходить, понимаешь. Да?
4: У меня есть очень, очень трогательная история, которую мне рассказал гид в Мельбурне. Я боюсь, что где-то ошибусь, но общая суть там такая. В Австралии отмечают День памяти Первой мировой войны, потому что они отправили много своих ребят за корону воевать, потеряли много ребят австралийских, и у них проходит парад памяти. У них есть мемориал в Мельбурне, очень интересно устроено здание, там такое, как солнечные часы, и угол, и крыша здания так устроена, что раз в году туда солнце попадает под таким углом, что освещает там, вот, какие вот эти вот часы с этой датой, как-то так это все работает. В остальное время там просто лазером подсвечивается для туристов, но в принципе там как-то все это устроено символично. И там заканчивается парад. А где он начинается? И тут гид нас повел в центр Мельбурна, в бар, который называется Beautiful Chloe. История этого бара такова. Там висит до сих пор огромная картина девушки, француженки по имени Хлои. Значит, эта картина была абсолютно не востребована, потому что это считалось порнографией. Она мало того, что голая, она еще, прошу прощения, она побрита.
6: Угу.
4: Это считалось порнографией. Это уже не соответствовало духу времени, это 19 век. Бизнесмен, австралийский, из Европы ее привез задарма просто. И в Австралии ее нигде не хотели принимать, ни в один музей, ни в галерее. И у него был бар, он там ее повесил. А там же мужики сидят, пьют, а там такая красота.
5: Ну да.
4: Так вот, за время войны на адрес бара пришло более 4000 писем от ребят, которым некому было писать. И они в ней видели свою девушку.
5: Ой, как интересно.
4: И у них парад памяти, вот их, значит, сражение впервые, идет от бара и до этого мемориала. Это мне очень тогда
5: впечатляло. Саш, да-да, говори.
6: В Германии мне рассказали историю дивную тоже. Значит, это было в Гамбурге. Значит, там есть такой район Риппербан. Знаете, да, но это район, ну, не скажу, красных фонарей, там всякого рода, там ночные клубы, мне какие-то театры и так далее, но жизнь начинается в переулочках, когда оттуда...
4: Я сам не знаю, мне рассказали.
5: Рассказывали, да.
4: Я не знаю.
6: А я был сам просто, то есть меня водили туда. Там действительно, когда отходишь от Риппербана в переулочке, там на тебя просто группа девушек сразу нападает, просто с совершенно определенными намерениями. Вот. Естественно, древнейшей профессии, понятное дело. И вот к одной моей знакомой...
5: Нападали на тебя, Сань?
6: Нападали.
5: Так.
6: Нападали. Ну, мы были вдвоем с гидом, мы отбились. Мы отбились. Да, я говорил...
4: Вы скажете, так вышло дешевле, знаете.
6: Я все время, я им говорил...
5: Я вообще хочу сказать, я не понимаю, о чем они говорят.
6: Я говорил, мадам, next time. Считаю, что они понимают по-английски. Черт-то с два, они все понимают по-сербски, по-молдавски, по-русски и так далее. В общем, приехал к одной моей знакомой, приехал папа. Папа живет в Бостоне. Значит, папе где-то хорошо за 70, хорошо за 70. Он приехал по делам бизнеса. Он взял машину, значит, и поехал, а у него бизнес-встреча была в районе Риппербан.
5: Конечно, а где?
6: Значит, он, значит, ехал, где-то немножко запутался и, это самое, в стороночку отъехал. И вот на машину, значит, нападает прямо стайка этих девушек. Стоят просто поперек дороги и не пускают, и что-то ему кричат. Он, значит, открывает окошко, там, говорит, девоньки, ну, я уже старенький, мне, так сказать, то, что вы мне можете предложить, мне уже не очень, как бы, интересно, да и я вам вряд ли буду интересен, ну, а пропустите, они кричат, что-то по-немецки кричат. Он, значит, бедный, он не знает, что ему делать, потом говорит, а, ладно, значит, пропадает. В общем, открывает дверь и выходит. И тут одна, значит, девушка смогла ему объяснить по-английски, что то, что они кричат, Айнбанштрассе, это улица с односторонним движением. То есть туда ехать нельзя просто, нельзя было ехать.
4: Айнбанштрассе звучит именно как одностороннее движение. Бесповоротнее, скажем так, улица.
6: Айнбанштрассе, да, вот такая была история.
5: Саш, послушай, у нас вот такая традиция есть. Да. Вот, мы под конец беседы, а беседа, к сожалению, наша заканчивается.
6: Да ладно.
5: Вот, а ты
6: мы
5: только разошел.
6: Только 5 минут назад начали.
5: Вот так она, так вся жизнь вот так вот. Мы задаем такой вопрос. Вот что тебе в Израиле нравится? Может быть, место какое-то, может быть, какое-то время, может быть, какие-то люди, не дай бог. Ну вот что.
4: Просто любимое место в Германии вы уже рассказали, и хочется про Израиль услышать.
5: Вот, пожалуйста, молодежь.
6: Смотри, во-первых, я вообще, я очень люблю, кстати, морское побережье. Я очень люблю вот в Тель-Авиве, например, да, выйти на берег моря и просто смотреть на море. Это просто одно из любимых мест. Вот. Ой, слушайте, буквально недавно у меня появилось просто любимое место настоящее. Значит, что?
5: Айнбанштрассе?
6: Нет. Значит,

0: Дуду Фишера, например, да, или какого-нибудь Нахча Гаймана, появилась звезда под названием Александр Дов.
1: Красиво.
0: Ты понимаешь?
2: Я поздравляю. Это я поздравляю. Я поздравляю.
0: Спасибо. Спасибо. Вот так, да.
1: Просто здорово.
0: Причем я так подозреваю, я сильно не исследовал, но, по-моему, я там единственный, так сказать, русскоязычный, потому что все остальные там либо коренные жители, либо приехавшие когда-то очень-очень давно. Саня,
1: ну это правда, я тебя поздравляю.
0: Здорово. Да, спасибо. Да, у меня снимки есть, у меня подтверждение есть.
1: Да, мы тебе и так верим.
2: Да, вы знаете, в самом конце, поскольку вы вспомнили про Петахтикву, я просто чувствую, что хочу рассказать маленькую историю, которая действительно повлияла на мой творческий путь.
1: Давай.
2: Я в школе, когда учился, хорошо знал историю. Вообще гуманитарные предметы мне хорошо шли. Но однажды я получил плохую оценку по внезапному экзамену, Бохан-Пета, когда тебя не предупреждают, а вот дают задание домой, а потом на следующий урок тест по нему. И нам дали прочесть про основателя Петахтиквы Моше Монтефьори. Я не прочел.
0: Один из.
2: Ну, там нам да. Его так представили. Я услышал, что он основатель Петахтиквы. Там на этих листиках, что нам дали домой почитать, был такой портрет черно-белый какой-то. А в текст я не вчитывался. Ну, когда нам дали на следующий урок написать про него 2 листа рассказа, я начал просто собирать всю информацию, которую я знаю про него, и написал там рассказ про то, что он был богатым человеком, что бедный человек Петахтикву не создаст.
0: Конечно.
2: Во-вторых, он был добрым, что, в принципе, свойственно для бородачей. В общем, многие люди... И начал причислять, я, например, Санта-Клаус добрый, вот раввины, они тоже добрые.
0: Так он же раввин, по-моему.
2: Я же не знал, кто такой. Я знал, что он Петахтиквы, что он дал денег. Я два листа накатал про него. И когда нам вернули этот экзамен, учительница, прежде чем раздать обратно оценки, она говорит, я хочу вам рассказать про один экзамен, который мне очень запомнился. Он говорит, во-первых, для того, чтобы его прочесть, я должна была лечь на стол. А я там еще новый шрифт использовал свой. Я пытался боковым, мне казалось, очень красиво. Я должна была лежать, чтобы... Я сразу понял, что это про меня. Во-вторых, ни одного исторического факта. Ну, 2 листа. Она не сказала, что это я, но она посмотрела, все поняли, что это я. Она когда раздала экзамен, там было 2 оценки. 40 по истории и 100 по литературе. И она позвонила моим родителям, сказала, ему нужно писать.
0: Вау.
2: И это мне в какой-то момент стало подпорно. Для творческой жизни.
1: Я практически убежден, что у тебя тоже будет. Чтобы ты был здоров, но у тебя тоже будет звезда. И именно в Петахтыкве. В Решине это понятно, но в Петахтыкве тоже будет.
2: Александр, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
0: Спасибо вам.
2: Безумно интересно.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо
0: тебе. Я не знаю, как вы, я получил море удовольствия.
1: И мы получили
0: от того, что вы рассказывали. Вот. Но, знаете, что у меня еще много всяких рассказов. Я бы, наверное, половину еще не рассказал. Так что, если мы захотим встретиться еще раз, пожалуйста, и это вот можно...
1: Ну, давай, выхаем.
0: Да.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Японские психологи выяснили, что просмотр комедии улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. В исследовании приняли участие десятки взрослых людей. Часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, другая часть – нейтральный ролик с прогнозом погоды. После этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах, как открытых, так и закрытых хирургическими масками. Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц, но только у людей без масок. Разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью. Маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций, создает общую неопределенность, из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания. Отдельный ученый оценили индивидуальные особенности участников. Сильнее всего с улучшением распознавания эмоций была связана способность вставать на точку зрения другого человека, один из компонентов эмпатии. Даже кратковременное улучшение настроения после просмотра комедии повышало чувствительность к слабым положительным сигналам на лицах. По словам авторов, результаты могут быть полезны в образовании.

0: здравоохранении, социальной работе и деловом общении, там, где важно только считывать состояние собеседника.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик.
7: Я давно его знаю, он очень способный.
8: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Слушай старое. Луна, луна, наполетана.
14: Слушай новое.
13: Слушай лучшее. Honeymoon is over, and the best days of our love. На Дэвидсон Радио.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель Нью-Джерси умер после секса с супругой, передает Нью-Йорк-Пост. Кит Ло трагически погиб после полового акта со своей женой Брук в их доме в Свитсборо, говорится в статье. Отмечается, что прибывшие на место медики пытались реанимировать пациента и доставили его в ближайшую больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Врачи установили, что из-за проблем с кровоснабжением появился отек мозга. Спустя три дня 47-летний мужчина умер. Менее чем через два часа в госпиталь прибыл представители компании New Jersey Sharing Network для изъятия органов лота. Оказалось, что мужчина при жизни зарегистрировался как донор по водительским правам, но в прошлом году срок их действия истек, и лот не стал продлевать договоренность. Но в организации заявили, что подписанный договор является пожизненным. Компания даже угрожала подать в суд на семью лота и администрацию больницы. В результате, после вмешательства сенатора штата, организация пообещала вернуть тело усопшего семье. В этом году в штате Луизиана зарегистрировали рекордное за десятилетие количество смертей от заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Из 9 инфицированных в этом году скончались 5 человек. За тот же период в течение предыдущих 10 лет в Луизиане в среднем регистрировалось 7 случаев и 1 летальный исход, говорится в заявлении Департамента здравоохранения штата. Все заболевшие в текущем году заразились через раны, контактировавшие с морской водой, имели сопутствующие симптомы. Бактерии Vibrio обитают в теплых прибрежных водах. Их концентрация возрастает с мая по октябрь. Заражение происходит при попадании морской воды на открытую рану или употреблении сырых морепродуктов, особенно устриц. Инфекция может вызвать тяжелые поражения тканей, заражение крови и расстройство желудочно-кишечного тракта. В тяжелых случаях требуется ампутация конечностей. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, диабетом и заболеваниями печени. В конце июля во Флориде также сообщали о 12 заразившихся и одном погибшем от этой бактерии. Власти Нью-Йорка включили в зону риска легендарный район нашего города Брайтон-Бич. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. Причиной стал вирус Бурбон, который переносят так называемые клещи одинокой звезды или клещ-звездочка. Изначально эти клещи обнаружили в Лонг-Айленде, однако позднее их заметили в ближайших кварталах, в частности на Брайтон-Бич, где проживают от 50 до 80 тысяч иммигрантов и выходцев из бывшего Советского Союза. А также работают русские магазины, рестораны, аптеки и клиники. Шот отмечает, что зона распространения клеща стремительно расширяется из-за глобального потепления, поэтому Брайтон-Бич оказался на пути у этих насекомых, а местные жители рискуют заразиться одним из редких заболеваний – вирусом Бурбон. Против него нет специального лечения или вакцины. У зараженных наблюдались такие симптомы, как высокая температура, усталость, сыпь, головная боль, боли в теле, а также тошнота и рвота. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332, садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
13: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
14: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. На улице немножко потемнело, потому что дождик обещают еще. Вот, но я все равно еще считаю, что день не закончен. У нас вечер еще не наступил, поэтому в эфире программа «Эрудит». Я Михаил Братславский у микрофона, а за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, как всегда. Привет, Паша, и всем шаббат шалом. Начнем свой еженедельный праздник с игры. Есть несколько слов в адрес тех, кто поддерживает программу. В первую очередь я напомню, что призы, как всегда, сегодня нам вручает компания «Дозорцев и сыновья». Это замечательный бальзам «Мустаг», который имеет крепость 45 градусов, пользуется большим спросом у населения. У тех, кто хотел бы натуральным образом помочь своему организму и при этом еще испить настойки 45-градусной, добавив ее в чай, в кофе, в сладости какие-либо, ну, а может быть, просто маленькой рюмочкой в 30 грамм. Напомню, что известная ликероводочная компания «Дозорцев и сыновья» предлагает работу селзменам, то есть продавцам, в 5 районах Нью-Йорка. Звонить после 11 утра по телефону 908-353-1234. Машины есть, маршруты есть, магазины есть. Если вы хотите работать, работа есть. Позвоните 908-353-1234. Естественно, надо иметь право на работу, надо легально находиться в стране, потому что, не дай бог, остановит какой-нибудь полицейский вдруг спросить, а куда это вы едете? И все должно быть в лучшем виде. 908-353-1234. Станьте частью большой разветвленной семейной компании. 908-353-1234. Есть еще одна благодарность, она касается агентства Welcome Care, поскольку агентство Welcome Care уже более 20 лет, 23-й год в бизнесе, помогает людям, тем, кому нужна работа, тем, кому нужен уход на дому. Напомню, что крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси и Фараковый. Пожалуйста, если вы заинтересованы в работе, вы можете ее получить. Если вы заинтересованы в уходе на дому, вам необходима помощь, позвоните 718-232-4850. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Также страховки, также выходные дни, также больничные дни. В общем, и дополнительные денежные вознаграждения. Например, вот в ближайшее время проходил фестиваль здоровья, где награждались все работники, кто более 10 лет 10 и более работает в компании, все получили вознаграждение. Напомню, что предлагается целый ряд программ. Это программы для ветеранов, переживших Холокост, дети войны, до 24 часов помощи в сутки. Для тех, кто не в состоянии себя обслуживать и должен находиться в Nursing Home по состоянию здоровья, есть программа 12+12. Есть программа для тех, кто получил травму, аварию, инфаркт, инсульт, краткосрочная помощь на дому. Позвоните по телефону 718-232-4850. Ну и программа для детей. Детки, если у детей аутизм, нужна помощь, есть такая программа. А также детки, у которых еще совсем маленькие, но у них наблюдается отставание в развитии, специалисты, массажисты, физиотерапевты, логопеды и другие специалисты помогут деткам догнать сверстников и далее вести вполне как бы адекватный образ жизни. Адекватный, наверное, не совсем правильное слово. Развиваться своевременно вместе со своими сверстниками. Вот так будет точнее. Подробности по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Я по поводу вот этого вот деток хотел сказать. Есть такая программа американская, называется Early Intervention Program. Это как раз вот программа, которая финансируется государством, может быть, штатом, не знаю точно, сейчас не могу вам сказать, но деткам помогают, и к ним приходят и специалисты, и врачи детские, и к ним приходят те, кто помогают делать уроки и гулять с ними. Это серьезная программа, при этом родители на какое-то время получают свободу и отдых. Поэтому позвоните в агентство Welcome Care, продлевается такая программа, и вы узнаете подробности. В качестве анонса напомню, что с некоторых пор, то есть уже два выхода у нас было, по четвергам в программе «Здравствуйте, доктор» я встречаюсь с Гальперином Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, врач-анестезиолог. Стаж работы более 36 лет. Вам он хорошо знаком по программе «Жить здорово» на Первом канале с Еленой Малышевой. Много лет, 14 лет, он приглашенный специалист, квалифицированный специалист, который консультирует, ну, не только Первый канал, всех врачей, коллег, но, соответственно, и пациентов. И там со всей округи слетаются, съезжаются в Москву попасть на прием к Марку Яковлевичу. Ну и здесь тоже мне неоднократно уже звонили и спрашивали телефон офиса. И телефон его офиса 718-743-0900. Слушайте программу «Здравствуйте, доктор» в четверг. Слушайте в четверг. Ну а мы, дорогие друзья, с вами начинаем регистрацию на сегодняшнюю игру. 718-303-7570. Давайте будем начинать. Прозвучал сигнал регистрации 718-303-7570. Набирайте этот номер, заходите в свободное игровое пространство. Вот и у нас с вами будет замечательная возможность попробовать свои силы, потрясти свою память. Почему бы и нет, скажете вы. И я скажу, да, конечно, конечно, да. Вот. И я вам приготовил сегодня музыкальные сюрпризы. Музыкальные сюрпризы от одного очень известного музыканта, который, к сожалению, пока еще не так, возможно, известен был у нас в Америке. Во всяком случае, я бы с радостью попал на его концерт. Но пока мне он не попадался здесь, в Америке. А вот в ноябре месяце Константин Риттель-Кобылянский будет у нас в Нью-Йорке, и я вас всех приглашаю на его концерт. Он всемирно известный оперный певец, родом он из Киева. Он остался в Израиле после событий 7 октября. У него 7 октября должна была быть репетиция его концерта в Холоне. Но вы знаете и помните, что случилось в этот день. Они просидели в бомбоубежище, потом оказалось все вообще ужасно. Вот. И он сказал, я останусь в стране с народом до победы. Вот такая история, дорогие друзья, была. А он, в принципе, ну, реально, как я вам и сказал, всемирно известный человек. Он не просто всемирно известный, а я вам сейчас пару статусов скажу, чтобы было понятно. Значит, он Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге, лауреат международной музыкальной премии в Париже, Франция, лауреат международной театральной премии за лучшее исполнение партии Эскамильо, Штутгарт, Германия, в 2010 году, кавалер ордена Святой Софии за талант и славу Украины, лауреат международной премии и так далее. Не хочу вас сильно напрягать званиями и титулами, но вы получите огромное удовольствие. Окей, друзья, у нас регистрация. Не забыли? Телефон 718-303-7570. Я вижу, что регистрация уже заканчивается. У нас есть уже достаточное количество игроков. 127 игроков на старте первого вопроса. Этого вполне достаточно для того, чтобы мы с вами начали игру. Вчера и так было много победителей, аж целых три. Давайте и сегодня попробуем что-нибудь смастырить по этому поводу. Все получат призы. Начинаем. Вопрос под номером один. Кто написал поэму «Мертвые души»? Гоголь, Данте, Доре.
1: Введите свой ответ.
0: Поэма «Мертвые души». Автор. Гоголь, Данте, Доре. Вопрос простой, согласен, быстро на него ответили все, но я проверю, работают ли наши телефоны. Приветствую вас.
2: Привет. Гудшабы. Мишенька.
0: Гудш.
2: Мишенька, да. Это, конечно, товарищ Гоголь, но надо было русских каких-то еще с ним рядом поставить. Что это вы так? Тут уже сразу все знают.
0: А с кем поставить? С Кобылянским или
2: Гоголем,
0: с Гоголем?
2: Гоголем рядом.
0: Гоголем. Надо было, Рычка, надо было в следующий раз.
2: А мы специально сделали, выделили его, так что тут даже те, кто не знал, знают.
0: Вот. Ну, хорошо. Спасибо. Шабаш шалом всем. Спасибо, я услышал, телефоны работают, это хорошо. Вот, и я с радостью принимаю ваши предложения по улучшению и совершенствованию вопросов. И даже, кстати, принимаю вопросы. Есть некоторые радиослушатели, которые мне присылают вопросы, я их читаю, возможно, некоторые вставляю в эфир. Мне приходили два пакета вопросов футбольной тематики. Спасибо Владимир К, по-моему, так он себя назвал, это радиослушатель. Спасибо вам за вопросы. Вот, пишите, какой ответ правильный среди трех вариантов, которые вы предлагаете, потому что я не во всех областях супер-мега-специалист, и приходится по всем вопросам заходить еще дополнительно проверять их. Поэтому «Мертвые души» у нас написал Гоголь, и это сатирический роман. Автор определил его жанр как поэма. Интрига романа состоит в том, что главный герой Чичиков хочет по дешевке скупить мертвые души, то есть крепостных, фактически уже умерших, но учтенных в качестве живых при последней ревизии так называемых ревизских сказок. Скупив эти души, он планирует совершить с ними ряд финансовых махинаций. Кстати, ну вот, казалось бы, афера старая, да? А как вы все знаете, до сих пор пользуется большим спросом. Например, вот среди последних событий, допустим, где-то в штате Калифорния, если вы помните, в новостях было по поводу домов нёрсинг-хомов и вот таких клубов социальной помощи, садики, которые вы называли. Вот там было огромное количество мертвых душ. Душ, не людей, мертвых душ. Хорошо, двинули дальше. В сказке о старике Хоттабыче футболисты не смогли доиграть матч, потому что они все заболели. Чем же они заболели? Какая-то была там, по-моему, детская, да, болезнь. Свинка, корь или же краснуха?
1: Введите свой ответ.
0: Свинкой, корью или краснухой заболели все футболисты на поле. Опа, ответы ваши разделились на все три версии. Или мы не помним фильм про старика Хоттабыча, или книжку не читали. Ну хорошо, а кто нам подскажет среди тех, кто смотрел фильм и читал книжку, чем же заболели футболисты после проказ Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба? Правильно, ответ под номером 2, он верный, они заболели корью. Небольшой комментатор. Старик Хоттабыч, советская повесть, сказка о приключениях юного пионера Вольки Костылькова и его друзей с джинном по имени Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, он же старик Хоттабыч. Этот джин прожил последние, вот этот вопрос я тоже хотел задать, сколько лет прожил джин? Но пожалел вас, чтобы вы не вылетели на втором вопросе. 3500 лет в кувшине. 3,5, не 30 лет и 3 года, а 3,5 тысячи лет в кувшине, из которого был освобожден Волькой. Как своему спасителю Хоттабыч стал служить Вольке, творя всевозможные чудеса. Вначале джин имеет большие барские, рабовладельческие и капиталистические замашки, что, конечно, и сказывается в его чудесах. Со временем Волька перевоспитывает Хоттабыча в советского гражданина. Ну вот, 3500 лет, там у него уже капиталистические замашки. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Бывает взрыв аккумулирующий, опоясывающий, кумулятивный.
1: Введите свой ответ.
0: Бывает взрыв аккумулирующий, опоясывающий, кумулятивный. Быстрее. Время идет. 5 секунд осталось. Тут чего-то там думать-то, а? Опоясывающий. Ну, выберите еще опоясывающий взрыв. опоясывающий бывает лишай. Вы что скажете? Здравствуйте.
2: Мишенька, кумулятивный.
0: Кумулятивный, хорошо, принято, принято. Ваша версия кумулятивный, других версий нет. А у меня есть еще аккумулирующий взрыв. Ну, аккумуляторный я себе представляю. У меня однажды аккумулятор на лодке взорвался. Такой взрыв был, хо-хо-хо, я вам скажу. Вот. А аккумулирующего нет, опоясывающего нет, а вот кумулятивный есть, весьма интересный. Механизм действия аккумулятивного заряда состоит в следующем. После взрыва капсуля детонатора, находящегося на противоположной по отношению к выемке стороне заряда, возникает детонационная волна, которая перемещается вдоль оси заряда. Волна разрушает коническую оболочку, начиная от ее вершины, и сообщает металлу оболочки большую скорость. Давление продукта взрыва, достигающее 10 N мм², 105 кгс, килограмм чего-то там на миллиметр квадрат, значительно превосходит предел прочности металла. Поэтому движение металлической оболочки под действием продукта взрыва подобно течению жидкой пленки. Течение металла не связано с его плавлением, а вызвано высокой механической нагрузкой. Движущийся металл образует сходящийся под определенным углом к оси конуса поток, который переходит в тонкую, порядка толщины оболочки, металлическую струю, перемещающуюся вдоль оси с очень большой скоростью, 10 км в секунду. Действие этой струи обуславливает высокую пробивную способность взрыва аккумулятивного заряда, и высокоскоростная струя пробивает сталь. Вот так, дорогие друзья. Что ж, успеем еще один вопрос. Четвертый. Или не успеем? Успеем. Высоцкому, судя по песне, достались кони. Какие же они достались? Похотливые, потливые, привередливые.
1: Введите свой ответ.
0: Какие Высоцкому достались кони, судя по песне? Похотливые, потливые, привередливые. Ну, тут кто-то еще не успел ответить. Давайте-ка, давайте-ка. Жмите то, что надо. Вопрос не сложный.

0: спасал давление со стороны властей и цензуры, добавляло жизни Высоцкого драматизма и ощущения опасной дороги. Время, дорогие друзья, у нас первой половины игры закончено, и мы, друзья мои, встретимся с вами сразу после коротких новостей. Оставайтесь на нашей волне.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Уэльсе полиция задержала мужчину, переодетого в костюм смерти с косой. Он забрался на крышу больничного здания и пугал врачей и пациентов. 26-летний Леон Гиллеспи в течение 50 минут находился на крыше больницы. Все это время он кричал на людей, находившихся на улице рядом со зданием. Полиция сняла мужчину с крыши, предъявила ему обвинение в нарушении общественного порядка без уважительной причины на территории Национальной службы здравоохранения. В ходе судебного заседания Гиллеспи заявил, что его костюм никак не был связан с образом смерти. Он утверждал, что нарядился птицей. Суд также выяснил, что Гиллеспи взобрался на здание после того, как совершил две кражи в магазинах. Американские исследователи из института ARS представили нейросеть, способную самостоятельно проектировать функциональные бактериофаги, которые ранее не встречались в природе. Результаты этой работы демонстрируют эффективность созданных искусственным интеллектом вирусов в борьбе с патогенными штаммами кишечной палочки, обладающими устойчивостью к стандартным методам терапии. В основе разработки лежит модель EVO, предварительно обученная на колоссальных массивах генетических данных. Авторы подчеркивают безопасность своей технологии. При обучении нейросети использовались данные исключительно тех вирусов, которые поражают бактерии, без включения геномов человека или патогенов, опасных для людей. Несмотря на это, разработчики призывают к установлению этических и регуляторных норм в сфере применения искусственного интеллекта в биологических исследованиях, чтобы предотвратить риски случайного или злонамеренного создания вредоносных организмов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
0: Ого, какое предупреждение, дорогие друзья! Как в театре! Выключайте звук у своих телефонов. Окей, мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Эрудит» с Михаилом Братславским. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, потому что пятница, потому что впереди у нас выходные дни. Итак, пятый вопрос. Пятый вопрос. Косхалва. Слово «халва» нам знакомо. Но это одно слово, там нет черточки посередине. Косхалва. Это что же это такое? Культовое сооружение, молитва, восточная сладость.
4: Введите свой ответ.
0: Косхалва. Культовое сооружение, молитва, восточная сладость. Так, кто знает точный ответ на этот вопрос? Добро пожаловать в эфир. Я знаю точный ответ. Есть у нас кто подскажет. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Косхалва – это восточная сладость.
0: Это сладость. А вы что нам подскажете? Здравствуйте.
6: Ну, я традиционно должен заметить, что вопрос звучал, поэтому он, так сказать, не очень сложный. Вот. А во-вторых, я хотел узнать у вас, Михаил, знаете ли вы, сколько Чичиков собирался взять в залог за одну мертвую душу в банке? Сколько это на те деньги составляло? Помните ли вы?
0: 10 рублей.
6: 200 рублей за душу тогда банк давал залог. 200 рублей тогдашних.
0: Тогдашних, да. Хорошо, круто. Ладно, теперь запомним. Спасибо. Я, да, думал чуть меньше. Хотя, знаете, как это? На сегодняшние деньги, на те деньги. То есть в произведении, так скажем, восточная сладость. Вы правы, действительно. Тремя основными компонентами халвы этого типа являются белковая масса.

0: Паста из масличных семян или орехов, карамельная масса, сахар, патока или мед, а также пенообразователь. В промышленном производстве применяются сахар и патока, а мед используется лишь в домашних рецептах. Пенообразователь добавляют в карамельную массу для придания халве ее слоисто-волокнистой структуры. Пенообразователем чаще всего служит солодовый корень или же мыльный корень, корень колючелистника. Могут использоваться также корень алтея и яичный белок. В халву иногда добавляются и другие компоненты, играющие роль ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Ваниль, какао-порошок, шоколад, фисташки, а если добавить мед и орехи, получится кос-халва. Правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу, 6-й вопрос. Тело водоросли, ботаника, это ботаника, тело водоросли называется стебель, талом, флоэма.
1: Введите свой ответ.
0: Тело водоросли называется стебель, талом, флоэма. Разделились ваши ответы. Стебель не выбрал никто. Талом или флоэма, чтобы вы нам сказали, дорогие знатоки. Этот вопрос был, так что он легкий. Кто нам на легкие вопросы ответит? Ага, ладно, тогда я подскажу. Внимание, правильный ответ. Ответ под номером 2. Талом. Талом или же слоевище, ботанический термин, применяемый для обозначения многоклеточного тела водорослей, грибов, лишайников, а также антоцеротовых и некоторых печеночных мхов. Название происходит от греческого «молодая зеленая ветвь», хотя по форме талом может напоминать тело сосудистых растений и листостебельных мхов. Клетки, составляющие его, однообразны и не образуют сложных мозаик тканей. Правильный ответ у нас под номером 2, и мы переходим к следующему вопросу. Это 7-й вопрос. Считается, что она хитра на выдумки. Соль, голь, мадам де Голь.
1: Введите свой ответ.
0: Считается, что она хитра на выдумке. Соль, голь, мадам де Голь. Время закончилось. Давайте-ка спросим у вас, пожалуйста.
2: Мишенька, ну, Голь, мы же с Советского Союза приехали, так что мы это очень хорошо знаем. Это Голь.
0: И помним, да-да-да. Что вы нам скажете? Здравствуйте.
3: Та женщина, правильно, именно из Советского Союза, так и говорили, Голь хитра на выдумке. И на кухне, и в жизни.
0: Ну да. А что ж такое Голь-то, которая хитра?
3: Голь, ну как, бедность, нищета.
0: И вы абсолютно правы. Па-па-па-пам! Мое поздравление улетает вам. Конечно, конечно, голодьба, да? Фраза «голь на выдумке хитра» – это русская народная пословица. Она означает, что бедные или оказавшиеся в трудной ситуации люди обладают особой сообразительностью. От нехватки денег или вещей они учатся находить умные, неожиданные решения. Слово «голь» обозначает голодьбу, бедняков или же нищету. Происходит от древнего слова «гол», «голый», означающий не только отсутствие одежды, но и полное отсутствие имущества, денег и средств к существованию. Вот такая вот голь, которая хитра на выдумке. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему, к 8-му вопросу. Национальная турецкая шапка называется каска, феска, ташка.
1: Введите свой ответ.
0: Национальная турецкая шапка называется каска, феска, ташка.

0: Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, говорите. Нет, что-то у нас пропадает звук. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, говорите.
2: Это фиеска такая, с кисточкой еще.
0: Фиеска. Вот я хотел, Ирочка, спросить, а как она выглядит? Потому что вы, то, что вы ответите правильно, я в этом несколько... С кисточкой, с кисточкой. Я понял. С кисточкой. Давайте вам расскажу еще, что там на ней есть и какого она цвета. Феска или фес, головной убор у мусульман Османской империи. Стран Северной Африки и других представляет собой шерстяной красного цвета колпак с голубой или черной шелковой или серебром или золотом перевитой кистью. Имеет первоначально греческое происхождение. Название феска или фес происходит от города Феса в Марокко, где изготавливались эти головные уборы. С 1826 года феска или фес была введена вместо тюрбана, как форменный головной убор, для османских чиновников и солдат. В Турции феска отменена при введении европейского костюма при Ататюрке 1920-е годы и стала считаться признаком отсталости. Хотя мы помним по ряду фильмов, по-моему, и в более поздние годы там были герои в фесках. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу, девятый вопрос. Произведение с названием «Кармина Бурана» написал композитор какой? Надо назвать его фамилию. Штефан Орф Сметана.
3: Введите свой ответ.
0: Произведение с названием «Кармина Бурана» написал композитор Штефан Орф Сметана. Правильно, Павел. Павел правильно ответил на этот вопрос. А кто нам подскажет? Пожалуйста, вам слово.
4: Карл Орц. Ну, я хотел бы добавить, что вот вы задавали вопрос про латвийский флаг. Там вот именно цвет не красный, а кармина. Вот этот цвет, который на латвийском флаге, это кармина.
0: Ага, ну я так давно задавал этот вопрос, что сейчас многие радиослушатели не поймут, к чему это вы. Был такой вопрос, наверное,
4: дважды, наверное, может быть, дважды был.
0: Около года назад, может быть, да-да. Ну, там не только про эти флаги, было и про другие, на каких флагах встречалось там красное и белое, в какие были трех... Ну, разные вопросы, они могут быть похожи друг на друга. Спасибо. Спасибо. Во всяком случае, частично вопросы некоторые изменены или изменены комментарии к ним, где найдены более интересные, где я нахожу более интересные сведения, которыми можно поделиться с вами. Я вопрос могу повторить или изменить и добавить что-то в комментарии, что мне кажется интересным. Мы, друзья, с вами сейчас находимся на отметке 43 минуты. Мы прервемся на короткую рекламную паузу и следом сразу же продолжим.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
10: Только в нашем эфире.
11: По пятницам с 7 до 8 вечера.
12: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
13: Ну кому это нужно?
14: Михаилу Братславскому.
12: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напомню, в студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы остановились на вопросе произведения Кармина Бурана. Написал его, как вы правильно и сказали, Орф Карл. Немецкий композитор, педагог, театральный деятель и драматург. 1913-14 учился композиции в Мюнхенской Академии музыкального искусства, совершенствовался у Каминского, работал капельмейстером драматического театра Мюнхена, позднее выступал как дирижер в концертах. В 1924-м участвовал в организации школы гимнастики, музыки и танца в Мюнхене. К середине 30-х проявил себя самобытным композитором в музыкальном театре. Орф приобрел широкую известность как автор крупных сценических произведений синтетического плана, сочетающих элементы драмы, пения, декламации, хореографии, пантомимы и своеобразный оригинально трактованный оркестр с преобладанием ударных инструментов. Вот это все о Карле Орф. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Йогурт – это национальное блюдо узбеков, армян, болгар.
3: Введите свой ответ.
0: Так, йогурт – это национальное блюдо узбеков, армян, болгар. Вопрос такой уже встречался. Вы наверняка знаете правильный ответ. Давайте-ка сейчас спросим у вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, это болгары придумали и едят, и теперь мы еще туда устроили.
0: И мы туда тоже. А вы кого выбираете?
15: Я тоже болгар выбираю.
0: Тоже болгар выбираем. Хорошо. Так, так, так, так. Простоквашу и кусочки закваски болгары заливали в старый кожаный бурдюк и всем селом потом гоняли по жаре. Этот бурдюк как футбольный мяч так доходил. Йогурт – напиток балканских болгар. А вот тогда получается простоквашу и кусочки закваски, где они брали. Но это будет следующий вопрос в следующей программе. А сейчас серьезнейший вопрос, вот серьезнейший. Я думаю, что Геннадий бы с ним был, справился легко, наверное, потому что у него такая память. Но, возможно, справитесь и вы. Первый русский звуковой фильм назывался «Александр Невский. Карнавал. Путевка в жизнь».
3: Введите свой ответ.
0: Первый русский звуковой фильм назывался «Александр Невский. Карнавал. Путевка в жизнь». А, вижу, не только Геннадий готов к ответу. Так, хорошо, давайте-ка послушаем вас. Пожалуйста, вам слово.
16: Здравствуйте, Миша. Мой привет Геннадию, который говорил, что это путевка в жизнь. Там еще перед фильмом кто-то не то Качалов, не то Мачалов поздравлял зрителей с этим фильмом.
0: Ага, так, так, так. Сейчас мы выясним подробности, кто кого куда поздравлял. Ну, хорошо. Я вижу, что все у нас линии все горят, но и ответы уже получены. «Путевка в жизнь». Драматическая история о перевоспитании подростков трудовой коммуне в первые годы советской власти. Стихотворное посвящение в начале и в конце фильма читает Василий Качалов. Первый советский звуковой фильм, получивший мировое признание, куплен 26 странами. Единственная работа в кино, незаконно репрессированного в 1937 году актера Ивана Кырли, то есть Кирилла Иванова, сыгравшего Мустафу Ферта. Первая работа в кино актрисы Рины Екатерины Зеленой, девушка из «Шайки Жигана», режиссер Николай Эк. Этот фильм был признан лучшим по опросу среди зрителей в Венеции в 1932 году на кинофестивале. Правильный ответ получен, и мы переходим к самому, что называется, последнему вопросу нашей сегодняшней игры. И это 12-й вопрос. Величина обратная ому. Генри, Сименс, Форд.
3: Введите свой ответ.
0: Величина обратная ому. Кто такой ома? Генри, Сименс, Форд. Ту-ду-ду-дум, ту-дум. Хорошо, Сименс. Правильный ответ — Сименс. Величина обратная ому. Ответ под номером 2. Сименс. Единица измерения электрической проводимости в системе Си. Величина обратная ому. Единица названа в честь немецкого ученого и предпринимателя Вернера фон Сименса. Ну, хорошо. У меня есть сегодня победители в игре. Не столько, сколько во вчерашней. Сегодня у нас всего один игрок дошел до 12-го вопроса. Но и тоже, скажешь, согласитесь со мной, это неплохо. Это неплохо. В конце концов, есть победитель. И это хорошо. И я его номер телефона передам на фронт-деск, но уже на следующей неделе. Поэтому вы, друзья мои дорогие, не торопитесь. А сейчас я хочу предложить вам как раз вот тот самый мой музыкальный сюрприз. Поскольку человек, которого я представляю, я буду вести его концерт 15 ноября. Билетов в продаже еще нет. Адрес, где будет проходить, я вам пока не скажу. Вот. Но просто хочу, чтобы вы услышали этот голос. Это совершенно потрясающий голос. Но он ко всему еще удивительный конферанс делает. Он так разговаривает с залом. Он такой образованный, он такой начитанный. Он так много всего знает и так активно шутит, что я сам даже толком не понимаю, что же мне там делать. И вот, значит, поскольку он родился в актерской семье в Киеве, родился относительно давно, он моложе меня и многих из вас, вот, но уже очень и очень сильно преуспел. Соответственно, он поет на многих языках, на 11 языках он поет. И я говорю, что можно петь оперу на украинском языке, но я просто не слышал никогда оперу на украинском языке. Говорят, почему оперу? Не обязательно оперу. Послушайте, как звучат песни на украинском языке в его исполнении. Еще раз напомню, он баритон, он не тенор, но голос просто звон.

такой, друзья мои дорогие, золотой голос. Просто золотой. Итак, Невский Кословищ родился в 1975 году в Киеве, в известной актерской семье, является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Закончил с отличием Одесскую консерваторию, вокальную аспирантуру и докторантуру в Высшей музыкальной академии Фрайбурга, Германия. Его педагогами были профессора Василий Навроцкий, Людмила Иванова, Одесса, Ульрих Фурер, Швейцария, Дитрих Фишер, Дискау, Маркус Горицкий, Азиз Кортель, Германия. И важным этапом в творческой деятельности певца стало сотрудничество со звездой Голливуда сэром Питером Устиновым, с которым Константин работал в Цюрихе над созданием совместной концертной программы и с писем и романсов Рахманинова. Помимо оперных партий и программ классической вокальной музыки, в его репертуаре лучшие номера европейской и американской эстрады. Представляете, с 1998 года он в тесном творческом сотрудничестве с южно-немецким рок-симфоническим оркестром. Гастролировал в Париже, Страсбурге, Тулузе, Амстердаме, Риме, Неаполе, Генуе, Берлине, Штутгарде, Мюнхене, Кёльне, Лейпциге, Дюссельдорфе, Ахене, Санкт-Петербурге, Москве, Чикаго, Сан-Франциско, Мадриде, Цюрихе, Барселоне, Порто, Тель-Авиве, Брюсселе и других совершенно потрясающих местах. Ну, давайте послушаем еще одну золотую композицию –

Дорогие друзья, что ж, я надеюсь, что вы уже записали эту дату. 15 ноября, не пропустите, отложите все дела, мы должны увидеть и услышать это все своими ушами. В эфире был Михаил Брославский, звучал Константин Риттель-Кобылянский, запомните это имя. Помогал нам Павел Куклин. Оставайтесь на нашей волне и будьте здоровы. Пока-пока.

0: Америки 5 часов вечера. WFNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сенат стремится завершить рассмотрение сразу нескольких важных законопроектов. Среди приоритетов финансирования федерального правительства вопросы безопасности выборов, санкционная политика, регулирование криптовалюты, законодательства, касающегося студенческого спорта. Сенат не исключает, что заседания могут продолжиться даже в выходные, если договориться быстро не удастся. Трамп продолжает продвигать инициативы в сфере миграционной политики. Одной из самых обсуждаемых тем стали новые исполнительные указы, касающиеся права на гражданство по рождению и борьбы с так называемым родильным туризмом. Эти документы уже вызвали резкую критику со стороны правозащитных организаций, которые заявили, что будут оспаривать их в судах. Юристы ожидают длительные судебные разбирательства. Несмотря на небольшое увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице, уровень увольнений остается низким. Это говорит о том, что американский рынок труда пока сохраняет стабильность, хотя эксперты продолжают внимательно следить за инфляцией и дальнейшими действиями Федеральной резервной системы. Синоптики предупреждают о продолжающейся жаркой погоде сразу в нескольких регионах страны. Власти рекомендуют пожилым людям, детям и людям с хроническими заболеваниями ограничить пребывание на открытом воздухе и соблюдать питьевой режим. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
7: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Итоги недели.
11: Итоги недели.
12: Вчера была среда, вчера был четверг.
13: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
13: События города.
14: Самое главное.
13: В программе Алексея Наксона.
14: Итоги недели.
13: Итоги недели.
15: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений за дефициты боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника The Washington Post. Это тема нашего первого часа. Во вторник состоялись праймериз в нескольких штатах нашей страны. Основное внимание привлекли все праймериз демократов в Мичигане, где шла борьба за право быть кандидатом партии на ноябрьских выборах в Сенат. Об этом мы поговорим во втором часе.
13: Итоги недели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснение за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника The Washington Post. По их словам, во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники издания, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала рассказы источников The Washington Post фейками. Этого буквально никогда не было, и президент Трамп полностью доверяет Хексету, добавила. В Пентагоне сообщение о перепалке между Трампом и Хексетом, а также дефиците боеприпасов, назвали вымышленными. Сам лидер США, комментируя сообщение о нехватке снарядов, в очередной раз заявил, что у страны огромные запасы боеприпасов. По его словам, тех, кто распространяет подобные сливы информации, сейчас ищут. Вот об этом наш первый час, а в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым и страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов в клинике Sinai Diagnostics – это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но, это очень важное «но», есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сильнее неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Avenue в Бруклине, Уголыст 18 стрит, 718-998-8400, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400.

0: Согласно новому отчету, армия Соединенных Штатов полностью исчерпала запасы двух видов своих современных ракет дальнего действия после того, как возникли опасения по поводу того, какое негативное влияние более чем пятимесячная война с Ираном оказывает на наш арсенал, состоящий из труднозаменяемого вооружения, а также на способность страны вести боевые действия в других регионах. Как сообщило агентство Reuters во вторник, Соединенные Штаты израсходовали практически весь запас двух типов своего современного оружия дальнего действия, именно тактических ракетных систем армии «Атакамс» и ракет точного удара «ПРСМ». Обе ракеты позволяют американским войскам с высокой точностью поражать цели в Иране с расстояния в сотни километров, что позволяет американским солдатам находиться на большем удалении от мест нанесения ударов и снижает необходимость в использовании самолетов, которые могут быть уязвимы для средств ПВО, для проведения атак. Уже через несколько дней после начала войны 28 февраля американские официальные лица выразили беспокоенность темпами, с которыми американские войска на Ближнем Востоке расходовали самые дорогостоящие боеприпасы, как для атак на иранские цели, так и для перехвата ответных залпов беспилотников и баллистических ракет Тегерана, которые были нацелены более чем на дюжину стран по всему региону. По данным Института общественной политики имени Пейна, Соединенные Штаты, Израиль и другие вооруженные силы, являющиеся союзниками Америки на Ближнем Востоке, израсходовали почти 11 300 боеприпасов всего за первые 16 дней войны. Это обошлось примерно 26 миллиардов долларов. Хотя военные запасы являются строгой тайной, в конце марта аналитики Института Пейна заявили, что Соединенным Штатам оставалось примерно месяц до полного исчерпания запасов ракет «Атакамс» и «ПРСМ», а также запасов перехватчиков для системы «Терминальная высотная зональная оборона» ТААТ. ТААТ – одна из немногих систем, способных сбивать иранские баллистические ракеты, когда они находятся в очень высоко в воздухе. Последствия истощения запасов наступательно-оборонительного вооружения – уже ощущается за пределами Ближнего Востока. Официальные лица наблюдатели отмечают, что пустые склады могут повлиять на боеспособность вооруженных сил нашей страны в случае конфликта с Китаем или Россией. А Украина выразила сожаление по поводу того, что перехватчики ПВО, на которых она полагается для сбивания российских ракет над украинскими городами, были перенаправлены на другие цели. Несмотря на резкий рост военных расходов и появление новых или расширенных заводов по всему миру, в том числе и у наших союзников, ракеты ПВО и высокотехнологичное оружие по-прежнему имеют длительные сроки изготовления, это означает, что на их замену может уйти несколько лет. Когда во вторник к Белому дому обратились за комментариями, там сослались на высказывания Трампа, в которых он заявил, что Соединенных Штатов, цитирую, «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно». Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Энн Келли заявила в своем сообщении, что США более чем достаточно боеприпасов, патронов и запасов на оборонные кампании, призывают постоянно производить больше оружия американского производства. Однако, в связи с тем, что заключение соглашения между и Вашингтоном и Тегераном пока не предвидится, после того, как Иран опроверг информацию о проведении переговоров на этой неделе, возникают, естественно, вопросы о том, как долго наша страна сможет продолжать удары по Ирану, прежде чем у нас закончится самое эффективное оружие. Итак, что такое «Атакамс» и «ПРСМ»? «Атакамс» и «ПРСМ» это баллистические ракеты наземного базирования. Обе модели производятся нашим оборонным гигантом Lockheed Martin. ПРСМ постепенно вводится в строй в качестве преемника «Атакамс», партии которых были отправлены в Украину для использования против российских войск. ПРСМ позиционируется как ракета, способная поражать цели на расстоянии более 499 километров, что значительно дальше, чем примерно 300 километров, на которые могут лететь ракеты «Атакамс». В настоящее время ведется разработка различных модификаций ПРСМ, в том числе версии, способной поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Центральное командование нашей страны, CENTCOM, курирующее все американские войска на Ближнем Востоке, подтвердило в начале марта, что впервые применила ПРСМ в боевых действиях в рамках атак на Иран. Это то, что, на мой взгляд, новое, потому что о нехватке ракет-перехватчиков мы с вами говорили ровно неделю назад. Итак, с каждой недели выясняется, что не хватает все больше и больше различных систем вооружений. И тогда возникает, на мой взгляд, естественно, вопросы, каким образом это могло произойти. Ну, прежде всего, что касается информации. Судя по всему, вертикаль власти, которую создал Дональд Трамп во время своего второго срока, она построена на принципе, когда начальству докладывают только то, что начальству хочется услышать. Это идет снизу вверх, и когда это доходит до нашего верховного главнокомандующего, до Дональда Трампа, то у него возникает картина, что у нас всего более чем достаточно, наши силы велики, ну и так далее, о чем он говорил неоднократно, как он сказал, у нас вооружений больше, чем нужно. Это первый момент, на мой взгляд, очень важный во всей этой истории. В обстановке, когда руководство не может получить достоверную информацию, естественно, не может принимать решения, которые базируются на достоверной информации. Первый момент очень важный во всей этой истории. Если вспомнить, каким образом эта ситуация складывалась во времена первого президентского срока Дональда Трампа, то такие его ближайшие сотрудники, как госсекретарь Тиллерсон, как наш тогда министр обороны Джеймс Мэттис, как его помощник по делам национальной безопасности HR Макмастер, они были уволены только потому, что они докладывали правду, которая не нравилась президенту Соединенных Штатов. Они потеряли свои места только потому, что они упорно говорили о том, что реально происходит в мире и происходит в нашей стране. Нынешние сотрудники Дональда Трампа сделали правильные выводы и докладывают только то, что он хотел бы услышать. Это один момент. Второй момент, который уже к Трампу, в общем-то, не имеет никакого отношения. В середине 90-х годов произошла серьезная перемена нашей стратегии ведения будущих войн. И если до середины 90-х годов, когда еще были живы стратегии холодной войны, речь шла о том, что Соединенные Штаты должны быть готовы к тому, чтобы вести два продолжительных, длительных конфликта высокой интенсивности в Европе и в Азии. Не называя, естественно, страны, назывались только континенты. Наподобие того, как наша страна сражалась в годы Второй мировой войны. Эта стратегия предусматривала иметь большие по размеру вооруженные силы, оснащенные самым современным вооружением, и, естественно, подразумевала, чтобы у наших вооруженных сил было достаточно вооружения для того, чтобы воевать в течение длительного времени. В середине 90-х годов, в начале 2000-х, произошел коренной пересмотр этой стратегии, когда наши военные стратегии и политики пришли к выводу, что холодная война осталась позади навсегда, что у нас таких противников, как были отдельные страны, нет и больше не будет, и что нашим врагом является исламский терроризм. И если это так, то нам нужны совершенно иные вооруженные силы, которые не нуждаются ни в тяжелых танках, ни в тяжелых самоходных гаубицах, а нуждаются в новых системах вооружения, легких, компактных, которые можно быстро перебросить на самолет в любой уголок земного шара. И одним из таких образцов нового поколения вооружения является гаубица М777, которая изготовлена из легких сплавов. И это как раз гаубица в свое время по решению президента Байдена была поставлена Украине. И был создан совершенно новый тип бронетранспортера. Вместо тяжелого гусечного был легкий колесный с облеченной броней «Страйкер», ну и так далее, и так далее, и так далее. Армия Соединенных Штатов была сокращена до размера 10 дивизий всего лишь. И упор был сделан на то, чтобы переориентировать наши вооруженные силы в целом на войска специального назначения. Вот именно войскам специального назначения предусматривалась основная и главная роль в конфликтах будущего. То есть вот этот пересмотр стратегии привел к тому, что отпала необходимость в создании больших запасов вооружений, потому что для войны с террористами этих вооружений не надо было в таком количестве, не надо было тяжелых систем. Это второй момент очень важный. Третий момент, не менее важный. Сейчас Соединенные Штаты живут в эпоху после глобализации или продолжающейся глобализации. Глобализация практически нашу страну обезоружила, в том смысле, что мы потеряли большую часть нашей индустриальной базы. если представить себе, что такое наша оборонная промышленность вообще, ну, конечно же, это просто часть нашей промышленности, часть нашей индустрии. И у нас сейчас военная промышленность напоминает промышленность, которая построена по принципу бутика. То есть у нас есть очень хорошие системы вооружений, современные, дорогостоящие, но в небольшом количестве. И как вы заходите в любой бутик, вы прекрасно понимаете, что вы можете купить какие-то очень дорогие вещи, но они, как правило, бывают в одном-двух экземплярах, ну и так далее. То есть у нас произошло вот это. И в этих условиях, когда понадобилось масштабировать те системы вооружения, которые быстро расходовались во время этой войны, в течение всего лишь 38 дней, подчеркну, 38 дней, не лет, как это было во время Второй мировой войны, не лет, как это было во время Корейской войны, Вьетнамской войны, а всего лишь нескольких дней, 38 дней. И оказалось, что промышленной базы, которая могла бы это осуществить, ее практически уже нет. Если вспомним мы историю Второй мировой войны, когда понадобилось масштабировать американские системы вооружения, оказалось, что огромная мощная промышленная база нашей страны способна была это сделать в течение очень короткого времени. Ну, например, когда понадобилось резко изменить количественный состав американской авиации, вот тогда по требованию президента Рузвельта Форд, его заводы стали выпускать самолеты. Казалось бы, огромная разница между автомобилем и самолетом, но учитывая промышленный потенциал концерна Ford, удалось это сделать очень быстро. И в итоге именно заводы Форда произвели больше тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков класса Liberator, чем произвела компания Boeing с ее знаменитыми крепостями и сверхкрепостями. Вот этого сейчас, к моему большому сожалению, нет. Это еще один из уроков этого конфликта. Когда, собственно говоря, эти проблемы стали реальностью. Ну, в общем-то, стали реальностью довольно давно. Я приведу один пример. А в апреле 1989 года, во время учений с боевыми стрельбами в Карибском море, произошла серьезная авария на нашем линкоре «Айова». Линкор был построен в конце войны, но потом несколько раз модернизировался. Последняя модернизация была в 1983 году. И во время боевых стрельб произошел взрыв в башне номер 2 главного калибра. Во время этого взрыва погибли американские моряки, погибло 47 человек. Это самая большая катастрофа мирного времени в американском флоте. Но кроме того, что погибли люди, естественно, серьезный урон был нанесен и материальной части, той же самой башни. И, например, было разрушено во время взрыва огромное зубчатое колесо, которое позволяет приводить движение механизм поворота этой башни. И вот оказалось, что уже в 1989 году в американской промышленности не нашлось ни одного завода, который готов просто произвести то колесо, которое было произведено в 1944 году. Спасла нас Германия. Спасла компания «Маннесман», где было заказано это зубчатое колесо, где оно было изготовлено, поставлено, ну и так далее. То есть, вот этот сигнал, который прозвучал в 1989 году, судя по всему, он не был услышан. И эти разрушительные тенденции в американской промышленности, которые проявились уже так давно, они только со временем нарастали. Это тоже фактор, который не имеет никакого отношения к президенту Трампу. Наоборот, Трамп пытается что-то сделать, но пока у него ничего не получается. То есть, вот этот конфликт в районе Персидского залива выявил, на мой взгляд, три очень важных момента. Первый момент, что касается организации, что касается вертикали власти. Ну, для того, чтобы принимать верные решения, надо получать верную информацию. Один момент. Второй момент, я говорил, что, судя по всему, наши военные стратегии проявили некий излишний оптимизм в отношении будущего. Оказалось, что войны, подобные тем, которые были всегда в истории человечества, когда одно государство воюет с другим государством, эти войны, судя по всему, будут всегда, поскольку будут государства. Вот этого не учли. И переориентация наших вооруженных сил на локальные конфликты, где мы будем воевать с какими-то бородатыми мужиками, которые бегают в тапочках и вооружены Калашниковым, это была ошибка. Ну и третий момент, ну, повторяться не буду, тем более, что уже подошло время нашего обычного перерыва. Давайте прервемся, встретимся с вами уже после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.

0: вершинной гнили, связав ее с перепадами температуры, дефицитом усвояемого кальция при неравномерном поливе. В мегаполисах по всей стране продолжается бум на общественные огороды и вертикальное выращивание. В Нью-Йорке департамент парков и рекреации выделил дополнительные участки в Бронксе и Бруклине под коллективное выращивание овощей и зелени. Из-за высоких цен на свежую зелень в супермаркетах все больше жителей выращивают микрозелень, пряные травы и карликовые сорта томатов прямо на балконах и крышах. Городские власти также запустили бесплатные программы тестирования почвы на содержание тяжелых металлов, в частности свинца, перед засыпкой грунта в поднятые грядки. Международная группа океанологов представила данные мониторинга температуры поверхности Мирового океана за июль и первую неделю августа. Средняя температура поверхностных вод в северной части Атлантики удерживается на рекордных отметках, что ускоряет обесцвечивание коралловых рифов в Карибском бассейне и Индо-Тихоокеанском регионе. В Лиссабоне открылась экстренная экологическая конференция под эгидой ООН, где обсуждаются меры по ограничению донного трала и расширению морских охраняемых акваторий. Экологи настаивают на ратификации соглашения о сохранении биоразнообразия в открытом океане за пределами национальной юрисдикции.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
19: Итоги недели.
20: Итоги недели.
19: Пятница.

0: chopper too loud, but it don't make a sound.
1: If I hit her on target, they gon' say I'm heartless.
0: When I'm ready for a war, and we edge it out.
1: See, I know the one who delivered the people from evil to fear. All of the doubt, what you talking about?
2: Пока вы собираетесь с мыслями, я продолжу. Итак, проблема масштабирования. У нас есть очень хорошая система вооружений, лучшие в мире, уникальные системы, подобно системам Patriot. И теперь, когда необходимо было их масштабировать, то есть увеличить производство, возникли очень серьезные проблемы. Проблемы возникли в связи с тем, что наши CEO докладывали, что да, мы готовы вложить деньги, государство готово оплатить. То есть у Пентагона есть деньги для того, чтобы оплатить производство новых систем вооружений. И готовы построить новые цеха или новые заводы, но столкнулись с тем, что нет тех людей, которые могут прийти в эти цеха и новые заводы. Нет того пула рабочих, которые в Америке были всегда, которые готовы прийти встать к станкам или к сборочным линиям. Нет тех инженеров, которые готовы руководить производством или создавать новые системы. Нет тех техников. Короче говоря, у нас не просто нет новых заводов. Даже если мы их построим, некому прийти в эти заводы для того, чтобы производить все эти системы вооружений. И это говорит о том, что в течение последних, примерно 50 лет, произошли серьезнейшие перемены в американской экономике, в структуре американской экономики. И если вы сейчас посмотрите любой источник, то наша экономика называется экономикой обслуживания, service economy. То есть основная часть нашего валового внутреннего продукта производится именно там. Когда, допустим, какой-то человек приходит в офис адвоката, или какой-то человек приходит получить финансовую консультацию и так далее, и так далее. Или уезжает в отпуск, или приходит в ресторан. Вот эта основная часть нашего внутреннего продукта генерируется в сфере обслуживания. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что когда приходит время испытаний, такое, как пришло сейчас, не может же все эти люди в красивых костюмах, все эти финансовые аналитики, консультанты и так далее, выполнят ту функцию, которую раньше выполняли американские рабочие, инженеры и так далее. То есть вот это та перестройка американской экономики, которая происходила в течение уже как минимум 50 лет, сделала нашу экономику неприспособленной к тому, чтобы вообще вести серьезные боевые действия. Да, если речь идет о том, что надо подавить каких-то террористов, у нас для этого есть достаточно возможностей вооруженных сил, вооружений и так далее, но если идет речь о войне, традиционной войне, когда одно государство воюет против другого государства, то оказалось, что наша так называемая service economy нас попросту обезоружила. И вот здесь я не знаю, что можно сделать в течение короткого времени, уже точно нельзя. Что может в течение длительного времени, мне об этом говорить сложно. Но я думаю, что вот эти события, связанные с этой войной, нехватка вооружений и прочее, должны каким-то образом быть неким сигналом тревоги для американского общества, тем, что называется по-английски wake-up call. Америка должна проснуться и осознать, что происходит. Если мы не можем справиться с Ираном, со страной третьего мира, то как же нам можно думать о том, что мы можем сдержать Китай и так далее? Вот этот момент очень важен. Если американское общество, американская элита, прежде всего, осознает все, что же происходит, как некий сигнал тревоги, тогда еще все не так плохо. Если же мы постараемся это все не заметить за очередными победными реакциями, что у нас все хорошо, вооружений больше, чем достаточно и так далее, то мы вступаем в очень опасную для нас эпоху. Эпоху, которая может поставить под вопрос существование вообще американского государства. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Я вас приветствую. Алло.
2: Да, Эдуард.
3: Алло.
2: Мы друг друга поприветствовали, а теперь можем побеседовать.
3: Да. Вы знаете, Алексей, мне кажется, вот это то, что вы услышали, вот эти сигналы, это прежде всего говорит, на мой взгляд, я хочу предупредить, о том, что не все прекрасно в королевстве Дональда Трампа, в администрации Дональда Трампа. Почему это происходит? Мне кажется, что в элите американской есть определенное мнение, что вот эта война в Иране, которую затеял Трамп, она совершенно не нужна Америке. И многие военные из этой элиты, они это очень отчетливо понимают. А то, что оказалось, что не хватает оружия у Соединенных Штатов Америки, которые начали войну с иностранным государством, это большой сигнал. Сигнал, который подается прежде всего элитам и тому же американскому народу. Ну, во-первых, он говорит, что Дональд Трамп, на мой взгляд, это уже хромая утка. Он уже сейчас, если вы следили за тем, что происходит там, в Вашингтоне, уже поговаривают, что он ищет себе преемника. То называют Марко Рубио, то Ди Джи Венса. Эти все разговоры, они не идут с потолка. Они идут из каких-то источников. Эти источники могут быть прямо там, в администрации президента Трампа. И, конечно, я думаю, что с приближением к ноябрьским выборам промежуточным, я думаю, нас ждут еще не одни эти новости. Ну, во-первых, откровенно говоря, многие ожидают очень громкой победы демократов в ноябре месяце. Я не знаю, может быть, этого и не будет. Но то, что сегодня администрации Трампа не все гладко в самой администрации, мы практически, если честно, не слышим нашего руководителя Госдепартамента и, кстати, руководителя Совета национальной безопасности Марко Рубио. Такое впечатление, что его вообще нет на этом небосклоне политического людей, которые в политической элите Америки. Мы его не слышим практически. Его заменили Зятьки, Витьковы. Они ходят на переговоры, они едут сейчас в Киев. А где наш Госдепартамент? Мне кажется, что здесь есть определенная задача принизить уровень Марко Рубио, который может стать противовесом кандидатуры Дональда Трампа.
2: Эдуард, вы знаете, давайте мы о нашей политике внутренней поговорим во второй части, потому что как раз она будет этому посвящена. Хорошо? Давайте Хорошо. Мы об этом поговорим чуть-чуть Хорошо. Позже. А сейчас у нас просто немножко другая тема. Спасибо, Эдуард. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Алексей. Это Эдуард другой спортивный комментатор. Я, может, повторюсь. Но дело в том, что небо Ирана принадлежит американским и израильским летчикам. И совсем нет необходимости тратить на Иран какие-то сверхумные и миллионы стоящие ракеты. Нужно бомбить их простыми, обыкновенными фугасными бомбами и другими дешевыми боеприпасами, которые у нас должны быть, а если их нет, то на любом таком сталелитейном заводе их можно изготовить очень даже быстро и снабдить армию вот этими простыми бомбами, авиационными бомбами, и бомбить, громить все, что надо. Мое вот такое мнение. Ну и еще я одну вещь хочу заметить. Вот Трамп, конечно, нас всех удивляет. Сегодня он мирится с Ираном, завтра он им объявляет войну, потом опять, и это уже сколько месяцев происходит. Но благодаря этому нет такого большого цены на нефть. Вот это в этом его какое-то достижение, понимаете? Мне кажется, что с этой стороны как-то это хорошо, что нефть не такая уж дорогая, и бензин, вот я вчера за 3,70 заправил полный бак, ну, терпимо, во всяком случае, это не очень так дорого. Как вы думаете, Алексей?
2: Ну, действительно, я думаю, что одной из важных целей его политики в этой войне является удержание цены на нефть, потому что он прекрасно понимает, что если наш бензин будет стоить больше $4 ко времени выборов, ну, тогда действительно ему надо готовиться к тому, что республиканцы крупно проиграют. Знаете, тут есть очень важный момент. Как руководитель нашего государства, он должен сделать для себя некий выбор. Вот в этой войне, которая состоялась по его инициативе, что для него более важно? Заставить Иран отказаться от ядерного оружия, от программы баллистических ракет, от своей роли спонсора как раз нестабильности и терроризма в регионе, или удержать цену на нефть. Как мы с вами видим, эти две расходящиеся цели, они не сходятся. Знаете, как вот как человек садится в шпагат. Так вот, что для него более важно? Либо цель государственная, то есть, не буду повторяться, или цель политическая. Государственная цель его подвигает на принятие одних решений. Политическая цель на совершенно других. И этим вызваны все эти постоянные колебания маятника, которые, в общем-то, приводят только к расшатыванию ситуации, но не к ее решению. Вот так, Эдуард, я думаю, что я смог ответить на ваш вопрос. А вам огромное спасибо за участие в этой программе. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Соси хуй, говно ебаное, мразь, блядь.
2: Ну вот, значит, все в порядке. Программа идет своим чередом, потому что мы в очередной раз услышали комментарий такого плана. Хорошо. Давайте все-таки поговорим с нашим слушателем, которым есть что сказать. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
6: Алло, Алексей.
2: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Алексей, я хочу сказать,
2: да.
6: Когда нас обязательно надо было войну вчера. Если бы у них появилась атомная бомба, миру бы пришел конец. Кто это не понимает? И это вам тоже. И какие фугасы, какие фугасы? Это нормальное вооружение, которое купило бы всех этих иранцев в Косе покупки. Как это понимать? И Трамп был избран, хочу вам сказать, Трамп был из-за пристрока. И, значит, люди во мне не знали, кого выбирать. Понимаете? И я думаю, что Трамп правильно идет. Он только на Иран надо было уничтожить Иран. И сейчас они позапрятали свои атомные эти все дела, позапрятали в каком-то Исфахане. Так вот, сейчас вот это все надо уничтожить. Все это кто-то не понимает этого. Спасибо,
2: Рудольф, то, что надо уничтожить, я с вами совершенно согласен. Вопрос заключается, каким образом? То, что необходимо ядерную программу уничтожить, я думаю, мы с вами абсолютно согласны. То, что нужно уничтожить программу баллистических ракет, добавлю, тоже понятно. То, что нужно уничтожить роль Ирана как главного спонсора терроризма в этом регионе, который создал так называемую ось сопротивления, куда входят его марионетки в Ливане или вот эти хути в Йемене, тоже понятно. То есть, когда мы говорим о целях этой войны, я думаю, мы с вами пришли к согласию изначально. Вопрос сейчас заключается в другом. Как эти цели выполнить? Как их достичь, этих целей? И вот то, что Трамп тогда 7 апреля объявил о том, что у нас перемирие, о том, что вот мы готовимся к заключению какого-то соглашения, теперь понятно, это вызвано было тем, что попросту тогда не хватало вооружения для того, чтобы продолжать операции. Ну хорошо, прошло это время, прошли 2 месяца, даже больше, до 17 июня. Я надеялся, что за эти 2 месяца с небольшим можно восполнить все эти запасы вооружения, которые были потрачены в первые 38 дней. Однако этого не произошло, и об этом эта программа. мы с вами говорим о том, почему Соединенным Штатам сейчас не удалось сделать то, что удавалось во всех войнах до этого. Никогда в истории Соединенных Штатов, начиная с войны за независимость, не было проблем с вооружениями. Да, когда только Соединенные Штаты вставали на ноги во время войны с Великобританией, да, действительно, были серьезнейшие проблемы с вооружениями в силу по необъяснимых причин. И тогда Франция выручила Соединенные Штаты. Американские солдаты воевали французскими оружиями, использовали французские пушки, французский порох, ну и так далее. Вот после этого никогда проблем в этой области у нашей страны не было, какие бы войны мы ни вели. Где? Потому что даже в самые сложные периоды, вот чего-чего было достаточно? Достаточно вооружений. Более того, было достаточно для ведения боевых действий нашей страной и для того, чтобы обеспечить вооружением наших союзников, причем в больших масштабах. Мы с вами вспомним Ленд-лиз Второй мировой войны, по которому и Великобритания, и Советский Союз, и, между прочим, Китай получили все необходимое для ведения боевых действий. Американская промышленность смогла обеспечить всех. Ну и точно так же можно говорить о любых других войнах, когда чего-чего, а вот этой проблемы не было. Это абсолютно новая проблема для Соединенных Штатов Америки. И, может быть, и смысл этой войны в том, что она как раз и выявила те проблемы, которые до этого, казалось, вообще не существуют, потому что мы стоим на пороге очень серьезных испытаний, судя по всему, и надо быть к ним готовы. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый вечер, Алексей. Вопрос. Вы сели за руль машины, которую построил печник? Или сапожник? Или кондитер?
2: Нет, никогда.
7: Который построил машину? Никогда.
2: Никогда, да, никогда.
7: Так. Поэтому как можно государству существовать, если государство превратилось в изделие, которое сделал не профессионал, которым руководит не профессионал. Неважно. Вы можете сесть в самую хорошую машину, Бентли, и за рулем будет кондитер или сапожник и так далее по списку. И что будет? Вы же понимаете, чем это все закончится. Он не профессионал. Раньше или позже будет проблема, авария. Поэтому, что у нас происходит? Трамп не профессионал. Он дилмейкер, это смешно, это детский сад, это песочница. На этом уровне глава государства ведет политику огромной страны на уровне детского сада. То он будет бомбить, то он не будет бомбить, то он с кем-то договаривается, нельзя он с кем. Слушайте, у него не деньги, пусть он будет там, где он должен быть, если у него это происходит. Я не знаю, а может, да, никто же не говорит об этом точно. Короче, вы понимаете, ну, вы знаете, да? Теперь второе по поводу Ирана, что я бы сделал. У меня отдельное предложение. Вы в отель, не знаю, учили, не знаю, я не учил, но просто запомнил кое-что. Семейный, да, это подобное. Так вот, Иран, у Ирана есть ядерное производство, вооруженное чистоты уран 92%. И это легитимная цель для того, чтобы она была уничтожена. Если не берут бомбы глубокого залегания, супербомбы, значит, можно применить тактическое ядерное того ядерного урана. Послушайте, Иран может в течение буквально нескольких дней сделать грязную бомбу. Мы говорим о том, что заразить всю окружающую среду там, где эта бомба будет сброшена. Да? Причем не только с ураном, но и с никелем и с другими металлами, которые держат радиацию очень долго. Перед полураспада больше сотен лет. Поэтому о чем вы шептите, Шура? Нужно?
2: Понятно, Марк, я понимаю, вы верили свои идеи, что нужно применить ядерное оружие. Я понял.
7: у нас оружия нет и так далее, и так далее. Ну, долбануть один раз. И что будет?
2: Что будет? Мы откроем ящик Пандоры. Вот то, что будет. Я думаю, что мы этого делать не будем, Марк, не будем делать в силу многих причин, а мы постараемся, надеюсь, найти выход из этой ситуации в рамках существующих средств и методов. Марк, огромное вам спасибо за участие в программе. У нас подходит время завершения первой части этой программы. Я думаю, что для тех наших радиослушателей, которые понимают, что происходит, задают себе вопросы, почему происходит таким образом, как мы не ожидали, я думаю, что для наших радиослушателей что-то в результате этой части станет попросту немножко понятнее. А если это так, ну, значит, тогда я не зря выходил в эфир. Хорошо, первая часть нашей программы подходит к завершению. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет вторая.
8: Дельзон Радио представляет...
9: Была среда,
10: вчера был четверг, сегодня следующий день.
11: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
12: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
11: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
12: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.

0: четверки, 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа потерпела уже 21-е судебное поражение в попытках добиться передачи федеральным властям расширенных списков избирателей от отдельных штатов. Суд вновь постановил, что действующее законодательство не обязывает штаты предоставлять федеральному правительству такие данные в запрашиваемом объеме. Министерство юстиции заявило, что намерено продолжать обжалование решений. Тема остается одной из наиболее обсуждаемых в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Белый дом настаивает на необходимости усиления федерального контроля за выборами, тогда как многие штаты считают, что действующие механизмы уже обеспечивают необходимую защиту избирательного процесса. Искусственный интеллект продолжает быстро менять американский рынок электронной коммерции. Рейтер сообщает, что все больше покупателей начинают искать товары не через привычные поисковые системы, а с помощью искусственного интеллекта, включая ChatGPT и другие аналогичные сервисы. В ответ крупнейшие американские ритейлеры перестраивают свои интернет-магазины и одновременно пытаются сохранить контроль над данными своих клиентов. Эксперты считают, что начинается новый этап конкуренции между технологическими компаниями, поисковыми системами и интернет-магазинами. Для покупателей это означает более персонализированные рекомендации и более быстрый поиск товаров, а для бизнеса – необходимость адаптироваться к новым привычкам миллионов пользователей. Несмотря на высокие ипотечные ставки, рынок недвижимости Нью-Йорка остается одним из самых активных в стране. Аналитики отмечают, что спрос на аренду жилья по-прежнему очень высокий, особенно в Манхэттене, Бруклине и Квинсе. Во многих районах количество свободных квартир остается ограниченным, что удерживает стоимость аренды на высоком уровне. Одновременно продолжается строительство новых жилых комплексов, однако специалисты считают, что полностью решить проблему нехватки доступного жилья в ближайшие годы будет сложно. Городские власти продолжают обсуждать новые программы поддержки строительства и расширения жилищного фонда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 7 августа. Из экономических новостей сегодня было объявлено о том, что за июль месяц мы потеряли в стране 23 тысячи работ. Ожидалось, что мы создадим 83 тысячи работ, но уровень безработицы упал до 4,1%. Это меньше, чем 4,2%, которые ожидались. Зато заработные платы за год выросли на 3,2%. Ожидалось, что они вырастут на 3,5%. То есть подъем зарплат не такой большой, как ожидался. Это значит, что инфляция не находится на таком большом уровне, а это говорит о том, что, может быть, даже и в сентябре банковский интерес поднят не будет. Это первая хорошая новость. Второе, это то, что мы слышим от Белого дома и его окружения, что не сегодня-завтра будет, это мы слышали уже много раз, что не сегодня-завтра будет подписан договор с Ираном, и Армузский пролив будет открыт. На этой ноте биржа сегодня закрылась в положительном направлении. Индекс Dow Jones прибавил 152 пункта, 0,3%, 54 036 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 48 пунктов, 0,6%, 7758 была конечная точка. Nasdaq плюс 342 пункта, 1,3%, 26691 конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 0,4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 1,1%. За неделю Dow Jones прибавил 3%. Standard & Poor's 500 поднялся на 3,6%. Nasdaq поднялся на 3,7%. Dow транспортный прибавил 2,2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 5,6%. Нефть сегодня упала на 34 цента, $76.95. Стоит один баррель нефти, золота плюс 99,64 тысячи, $399.20 стоит унция золота, и унция серебра стоит $63.67 плюс $2.07 за одну унцию. 1 евро равен $1.06, и это значит, что доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,354%. За 10 лет можно получить 4,645, и за 10 лет можно получить 5,198%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,2%, Германия плюс 0,7% и Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей минус 0,1%, Шанхай плюс 1%, Гонконг плюс 0,5%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Airbnb, поднялся на 17%, Microchip Technology прибавил почти 14%, Coherent, Palantir и Moderna были в плюсах. В минусе были TradeDex, Akamai, Zoetis, ResMed и Seagate Technology. На NASDAQ Airbnb, SpaceX, Microchip, Palantir, Rocket Lab были в плюсах. В минусе были Seagate, Monster Beverage, Western Digital, SanDisk и Marriott. На Dow сегодня в плюсах были Salesforce, Honeywell, Nvidia, Home Depot, Sherwin-Williams. В минусе были Visa, Caterpillar, Chevron, Alphabet, Procter и Gamble. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 13 центов, Oracle плюс 3,55, Meta плюс 2,20, Amazon плюс 2,22, Nvidia плюс 4,97, Frog поднялся на 6,48, они показали вчера замечательные результаты, Kratos плюс 3,36 и Karman плюс 3,09. Мы с вами говорили про эти две компании. Эти компании занимаются дронами, точно так же, как и Avaya тоже занимается дронами. Avaya сегодня поднялась на 15%. Долларов 61 цент, это 9,1%. Apple плюс 92 цента, а сегодня Dell плюс $16.12, Home Depot плюс $6.10 и Palantir плюс 16.09. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе «Перес и Залкинд» помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
7: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
8: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
12: Итоги недели.
13: Итоги недели.
14: Вчера была среда. Вчера был четверг.
12: Мировые новости.
13: Происходящее в стране.
12: События города.
13: Самое главное.
12: В программе Алексея Наксона.
13: Итоги недели.
12: Итоги недели.
15: Итак, второй час. Доктор Абдуль Эль-Сайед с небольшим перевесом опередил опытного политика Хейли Стивенс, которую поддерживал партийный истеблишмент. «Мы обязаны объединиться, и мы это сделаем. Мы объединимся, чтобы вернуть эту страну», — заявил он на пресс-конференции. «Вернуть эту страну? Take our country back?» Знакомый лозунг, он уже звучал однажды, как раз когда Дональд Трамп вышел на политическую арену. Эль-Сайед, американец египетского происхождения, выступая в частности за упразднение миграционной и таможенной полиции ICE, прекращение военной помощи Израилю и распространение государственной системы медицинского страхования Medicare на всех американцев, лозунг Medicare for All. При этом политик поддерживает дальнейшую помощь Украине в противостоянии российской агрессии. В Мичигане число сторонников Демпартии и Республиканской партии сопоставимо, а доля независимых избирателей достаточно велика. Именно поэтому Мичиган считается одним из ключевых колеблющихся штатов на президентских выборах. На промежуточных выборах, как в 2026 году, кандидатские взгляды отталкивают часть умеренных демократов и независимых избирателей, рискуют потерять поддержку и уступить республиканцу Майку Роджерсу, который выдвигается в Сенат без конкурента внутри своей партии. Вот об этом мой второй час, а в начале, как и обычно, я напомню о своей книжке. Первый раз за долгое время Швемер не знал, как конкретно и что конкретно предпринять. Он долго не мог уснуть, прокручивал в голове разные варианты, но ни один не выглядел реалистичным, с тем и уснул. Ранним утром его разбудил телефонный звонок из Нью-Йорка. Наум Бернсил был по обыкновению краток. «Доброе утро, Ал. Тебе из Флориды прилетает чек по имени Ирвин Свифти Шиндлер. Мы ему доверяем. Он владеет авиакомпанией, по крайней мере, на бумаге. Это то, что нам нужно, а мы обо всем предварительно договорились. Но решать, дружище, тебе». Как и у многих, кто выбрал военно-воздушные силы во время войны, авиация была у Свифти Шиндлера в крови. И подобно Луису, Гарднеру и Швимеру, он страстно желал иметь собственную авиакомпанию. Еще в 1944 году, когда Шиндлер носил военную форму, он и его жена Ирит, тоже пилот, учредили Service Airways Incorporated. После войны они купили одномоторный четырехместный «Бичкрафт». Вместе они выполняли чартерные рейсы из крошечного аэропорта «Аэрофлекс» в Андовере, штат Нью-Джерси. И почти сразу же разорились. Деваться некуда. Шиндлер пошел работать вторым пилотом в чартерную авиакомпанию. Свою работу он ненавидел. Главным образом потому, что знал, что навсегда заперт в кресле второго пилота. Его босс дал понять однозначно. Еврей у него капитаном не будет. Точка. Однажды вечером во время остановки в Лондоне Шиндлер поделился своим настроением со своим штурманом, тоже ветераном военно-транспортной авиации по имени Стив Шварц. Шиндлер случайно упомянул, что у него все еще есть действующий сертификат для его призрачной Service Airways. То, что произошло дальше, было для Шиндлера загадкой. Были телефонные звонки от друга Стива, спрашивавшего его о компании. Затем последовали встречи в Нью-Йорке и, наконец, продолжительная беседа с юристом по имени Наум Бернстин. Свифти Шиндлер едва мог поверить в то, что услышал. Представитель Хаганы предлагал ему пост президента авиакомпании. Все остальное он должен был уточнить в Калифорнии. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, L-U-L-U. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто писать «Наксон, спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, традиционным печатным, так и новым электронным. Для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: 41-летний Абдул Эль-Саед родился в Мичигане в семье мигрантов из Египта. Он получил медицинское образование и защитил степень доктора медицины в Колумбийском университете. Однако никогда не получал лицензию на врачебную практику и не работал клиницистом. Его больше интересовали социальные факторы устранения заболеваний. Он занимался эпидемиологией, а непосредственно перед началом политической карьеры возглавлял департамент здравоохранения Детройта. Абдулла Эль-Саеда часто сравнивают с нашим мэром Захраном Мамдани. И взгляды по многим вопросам действительно близки, хотя Эль-Саед, в отличие от Мамдани, не называет себя демократическим социалистом. Помимо идеологических сходств, их объединяет и инсургентная политическая тактика. Оба бросили вызов партийному истеблишменту и сумели преодолеть его сопротивление на праймерис. Вместе с тем, Эль-Саед и Мамдани действуют в совершенно разных демографических условиях. В нашем городе зарегистрированные демократы превосходят республиканцев по численности примерно в 6 раз. На выборах 2025 года заметная часть демократического электората проголосовала против Мамдани. Однако это не помешало ему одержать победу. В Мичигане партийная принадлежность избирателей официально не регистрируется. Однако последние годы штат остается одним из главных электоральных полей борьбы между демократами и республиканцами. В таких условиях Эль-Саед идет на определенный риск. Его позиции по вопросам Израиля, миграции, всеобщего медицинского страхования могут оттолкнуть часть умеренных демократов и независимых избирателей. Тем не менее, победа Абдул-Эль-Саеда соответствует свидетельству о том, что прогрессивное крыло демократов способно добиваться успеха не только в традиционных бастионах демпартий, таких как крупнейшие города. До сих пор, как отмечал накануне обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Нейт Кон, убедительных примеров этого практически не существовало. Результат праймерис также свидетельствует об изменении отношения к Израилю в американской политике. Счастливо-то недавно поддержка Израиля была предметом широкого консенсуса как среди политического класса обеих партий, так и среди значительной части американских избирателей. И это главное. Однако Эль-Саед стал далеко не первым политиком, называющим действия Израиля в Газе геноцидом и при этом добивающимся успеха на выборах. Одновременно критика Израиля сохраняется и в правой части политического спектра, хотя и по другим причинам. Среди части американских консерваторов усиливается представление об Израиле как о стране, стремящейся втянуть Соединенные Штаты в новые затяжные конфликты на Ближнем Востоке. Подобные взгляды высказывали, в частности, вице-президент Джей Ди Венс и консервативный комментатор Такер Карлсон. Соперница Эль-Саеда Хейли Стивенс пользовалась существенной финансовой поддержкой произраильских лоббистских организаций, включая АйПАК. Тот факт, что это не помогло ей выиграть праймерис, показывает, что влияние таких групп уже не является определяющим. Сейчас у демократов 47 мест в Сенате из 100. Чтобы взять большинство, партии необходимо получить как минимум еще 4 мандата. Для этого демократам нужно не только выиграть выборы в нескольких новых для себя штатах, но и удержать те, которые они уже контролируют. К их числу относится и Мичиган. Действующий сенатор-демократ от штата Гэри Питерс решил не баллотироваться на новый срок и таким образом освободил свое место в Сенате. Это то, что касается конкретно той политической ситуации, которая сложилась в прошедший вторник. Но давайте поговорим о неких, на мой взгляд, более значимых и больших вещах. А это именно о том, что в американском обществе уже в течение длительного времени нарастают настроения протеста. Впервые они выразились в самой яркой форме еще тогда, когда нашим президентом был Барак Обама. Мы с вами можем вспомнить стихийное возникновение чайной партии. Она возникла по поводу того, что американцы не принимали медицинскую реформу Барака Обамы, но это, скорее всего, был повод, а не причина. Причина заключалась в совершенно ином. Только что завершилась великая так называемая рецессия, последствия еще чувствовались в течение длительного времени. Многие люди не только потеряли работу, но потеряли дома, потеряли все, что у них было. И эти настроения протеста, гнева, разочарования, они должны были найти свой выход. И первый канал, который позволил им выразиться таким образом, это как раз было возникновение чайной партии. Потом чайная партия с избранием Дональда Трампа плавно перешла в МАГУ и стала значительно больше по численности. И те люди, которые присоединились к МАГА, они увидели в Трампе того человека, который бросает вызов элитам, который бросает вызов сложившимся традициям, который бросает вызов сложившемуся порядку вещей. Они нуждались именно в таком политическом лидере, который появился как будто бы ниоткуда, не принадлежал к политическому классу, пришел из большого бизнеса, ну и так далее, это хорошо известно. И так в американском обществе стали формироваться настроения, которые позднее получили определение как настроения популистские. Что определяет популизм? Популизм определяет несколько очень важных вещей. Во-первых, популизм очень точно находит болевые точки общества. То есть, если воспользоваться языком медицины, учитывая то, что Абдул Эль-Сайед доктор, то популисты очень хороши с точки зрения диагностики. Они точно диагностируют болевые проблемы американского общества или болезни, если хотите. Но когда доходит дело до лечение заболевания, вот тут они проигрывают. Причем они проигрывают не только сейчас, они проигрывали всегда. Вот с того момента, когда они появились на политической арене. Они предлагают, казалось бы, очень простые, быстрые решения, когда те проблемы, которые в течение длительного времени терзали американское общество или любое другое, итальянское, немецкое, российское, наконец, можно решить очень просто. И с этой точки зрения и те лозунги, которые выдвигали большевики, и те лозунги, которые выдвигали итальянские фашисты, немецкие нацисты, они, в общем-то, базировались на неких очень простых постулатах. Во-первых, в нашем обществе есть разделение на нас и их. Их, вот их можно определить по-разному. Их для большевиков это были представители правящего класса, богатые люди, помещики, капиталисты, ну и так далее. Вот в них все дело. И вот если их добро все разделить поровну, то тогда все проблемы решаются, как учили марксисты. Фашисты смотрели на это несколько иначе, но тоже они были против элиты. Они предлагали концепцию корпоративного государства, все заедищики, если использоваться таким термином Солженицына, символом их была фашия, да, этот вот топорик со стрелами вместе. Ну, нацисты тоже находили очень простые решения, что если отнять все то, что имели немецкие евреи, разделить между настоящими арийскими немцами, ну, тогда тоже все проблемы решатся. Если избавиться от евреев как кровопийц и кровососов, ну, тогда Германия заживет. То есть все решалось очень просто. И вот эта традиция простых решений, она, судя по всему, жива и до сих пор. Конечно, никто сейчас не предлагает каких-то таких абсолютно варварских кровавых методов. Речь идет о совершенно других вещах. Но тем не менее, когда Трамп предложил американцам увидеть корень всех проблем, то, что у нас нелегальная иммиграция, и в том, что нас все эксплуатируют все страны мира, что если мы установим высокий забор из тарифов, ну тогда все проблемы решатся. Внешняя политика, тарифы, отказ от союзов, отказ от наших друзей и союзников, потому что они нас используют. Это была идея Трампа, которую он демонстрировал довольно давно, еще с 1987 года. Ну вот, эти идеи подхватили американцы и дважды дали ему мандат на правление. Что касается теперь политиков, которые возникли на левом фланге, Захар Мамдани или вот сейчас Абдул Эль-Сайед, то, в принципе, они предлагают примерно то же самое. Они довольно точно определяют болезни нашего общества и предлагают примерно очень простые решения. Давайте увеличим налоги на богатых, ну, мы все это хорошо знаем, давайте избавимся от полиции АИС, давайте откроем наши границы, ну и так далее. И вот точно так же, как однажды эти простые идеи подхватили на правом фланге американского общества, теперь они начинают давлеть и на левом фланге американского общества. То есть популизм не может ограничиться рамками только какой-то одной группы американцев. Если приходит время популизма, время протеста, время широкого недовольства американцев сложившимся порядком вещей, но, естественно, популизм возникает и на левом фланге. Популизм никогда никого не приводил к благоденствию. Популизм никогда не решил ни одной общественной проблемы. Он только создавал видимость, иллюзию того, что он может решить серьезнейшие общественные, социальные, экономические проблемы. Но, судя по всему, сегодня в американском обществе нарастает именно этот тренд, это разочарование сложившимся порядком вещей, и самое главное, уже неверие в сложившиеся американские институты, неверие тем партиям, которые до сих пор успешно управляли этой страной по очереди. Точно так же, как среди популистов наступило разочарование консервативными идеями, точно так же, как произошло на наших глазах перерастание республиканской партии в популистскую партию, в партию МАГА, теперь от классических республиканцев остались какие-то одни осколки. Вот мы сейчас наблюдаем начало этого процесса, но теперь уже у демократов. И как в начале, еще в 2015-2016 году, традиционные республиканцы сопротивлялись Трампу, мы вспомним эту кампанию 2015-2016 годов, точно так же сейчас традиционные демократы пытаются сопротивляться появлению вот такого массового популистского движения. Насколько у популистов получится, у демократов, я не знаю. Я думаю, что все-таки, что в Мичигане у них не получится. Но тем не менее, в Нью-Йорке же получилось. И это говорит о том, что мы живем сейчас во времена тектонических сдвигов в американской политической и социальной жизни. И вот этот вывод можно сделать, в общем-то, не очень напрягаясь, потому что все то, что происходит сейчас, говорит именно об этом. На этом я прервусь, и в следующем, завершающем четвертом сегменте у нас будет возможность и поговорить о том, что происходит далеко от нашей страны, в районе Персидского залива, и поговорить о том, что происходит внутри нашей страны, у нас дома, каким образом на наших глазах переформатируется вообще американская политическая жизнь. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Елена Вишневецкая. Главное контрольное управление опубликовало аудит деятельности Департамента эффективности правительства ДОЖ, который возглавлял Илон Маск. Ведомство установило, что отчеты о сокращении расходов завышены на 110 миллиардов долларов из-за отсутствия документального подтверждения заявленных цифр. Федеральный судья удовлетворил иск инвесторов.

0: Атаки против стран-членов НАТО на восточном фланге.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Итоги недели.
11: Пятница. Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: нашу программу, и по сложившейся традиции в этом завершающем четвертом сегменте мы сможем с вами обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и в этой завершающей. То есть можем поговорить о том, что происходит в Персидском заливе, и о том, что происходит у нас дома. Давайте послушаем вас. Что вы думаете? Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Александр Алекс, так же, как и вас, коротко. Значит, я хотел по обоим вопросам буквально несколько слов. Значит, ну, во-первых, ваши респонденты, это, что называется, кто о чем, о вшивой бане. То есть несколько уже передач, кто-то там говорит про удары ядерным оружием и так далее. Ну, у меня уши мянут от этого, но не в этом дело. Я хотел сказать о том, почему наша промышленность и почему наша промышленность не в состоянии быстро выпустить то, что ей надо, как вы сказали, буквально в течение 2 месяцев. Значит, около 30 лет назад я работал в military contracting компаниях всю свою карьеру американскую, то есть около 30 лет. И когда я разобрался через лет 5, я разобрался, что происходит с нашей промышленностью, я задавал вопросы своим коллегам, американским коллегам, которые, ну, были весьма и весьма образованными людьми. Что мы делаем? Почему мы отдаем своими руками промышленность Китаю? И когда говорят, что Китай шпионил, да, они шпионили, но они нашпионили на 1%, а 99% мы отдали им своими руками. И, как вы помните, если вы помните, даже, да, они мне на это отвечали, да, это все ерунда, это все просто не вилки, ложки, а самое главное мы оставляем. Ну, я им говорю, подождите немножко, и вы увидите, что все остальное мы тоже им отдаем. Вот это, конечно, безусловно, главная причина. Если вы помните, во время ковида фильтры, были проблемы с масками, было просто смешно. Фильтры, мы научили там, Honeywell компания выпускала фильтры, а резинки, то есть резинки для трусов мы не могли выпустить, поэтому маски мы не могли выпускать. Это вот причина того, почему когда-то Ford смог в течение короткого времени от автомобиля начать выпускать самолеты, а мы сейчас ничего не можем этого делать, потому что нет основы. Мы потеряли основу. Вот что произошло. Значит, и по второму вопросу я хочу 2 слова сказать. Если один из основных пунктов этих популистов, о которых вы говорили, Медикер для всех пройдет, то вашим слушателям, включая меня, будет очень и очень тяжело, потому что, как я понимаю, у вас много слушателей нашего с вами возраста. Значит, я думаю, что если тогда человеку преклонного возраста нужно будет поменять коленку, например, как это делают очень-очень многие из моих знакомых сегодня, их, к счастью, я нет, им придется ждать долгие-долгие годы, и я думаю, что им придется уже отходить в другой мир со своей старой коленкой, потому что это будет практически невозможно. И вот это меня очень сильно пугает. Вот все, что я хотел вам сказать по обоим вопросам.
0: Алекс, во-первых, я вам бесконечно благодарен, что вы нашли время и позвонили в этот эфир, учитывая и ваш опыт, и то, что вы можете выражать свои мысли очень четко и лаконично, что я ценю как радиоведущий. Дополнительно давайте немножко поговорим.
1: С удовольствием.
0: Вот видите, я тоже, знаете, the pleasure is mine. Алекс, как вы думаете, вот ситуация сложилась, какой она уже сложилась, наш с вами анализ практически совпадает. Что можно сделать для того, чтобы ситуацию эту выправить? Потому что, когда мы говорим о нехватке боеприпасов для очень короткого по времени конфликта, и не такого же интенсивного, его невозможно сравнить по интенсивности с настоящей большой войной. Что можно сейчас сделать? Потому что для меня это колоссальный сигнал тревоги. Что можно сделать вот в этих условиях? Как вы думаете?
1: Я с вами абсолютно согласен, что это колоссальный сигнал тревоги. И я не представляю, как можно заставить забрать промышленность назад. Ну, то, что Трамп как-то косо, криво пытался сделать. Я не знаю. Кроме того, как понизить, как говорится, уровень жизни, в нашей стране, понимаете, не получается, чтобы выпускать оборудование, боеприпасы, все что угодно, выпускать по той же цене, что это делает Китай и многие другие страны. Ну, у них, по известным причинам, потому что у них все дешевле, существенно дешевле. Поэтому я не представляю. Как я уже сказал, 30 лет назад я задавал этот вопрос своим коллегам, и я говорю, каким образом, я понимаю, почему СИОС, почему они хотят это делать? Потому что это поднимает стак их компании, это безусловно. Но почему government это не видит? Если я, извините за выражение, на букву F я себя называл мужской компанией иммигрант, который прожил здесь 5 лет, если я это вижу, каким образом government это не видит? Ну, government был занят, как всегда, другими делами, выборами. Вот все.
0: Тогда еще один момент. Вот в этих условиях вы абсолютно правы в вашем анализе, что действительно продукция китайская значительно на порядок, на 2 порядка дешевле. Но нам же надо как-то жить, и нам надо быть готовить к серьезнейшим испытаниям. Роль государства. Как вы думаете, государственные инвестиции в те области промышленности, которые, ну, допустим, убыточны, они могут выправить положение?
1: Думаю, да, но все равно мы должны стать беднее. Понимаете? Мы, как общество, должны стать беднее, чтобы мы могли конкурировать. Таково мое мнение.
0: Спасибо большое, что нашли время. Слушайте итоги недели, позвонили в этот эфир. Еще раз вам огромное-огромное спасибо. Ну вот, вот таким образом обстоят наши дела. Как видите, анализ моего тезки Алекса совпал с моим. Ну, в общем-то, это мы говорим об очевидных вещах. Тут нет ничего такого, что скрыто, покрыто какой-то пеленой, знаете, вот надо глубоко копать, разбираться. Это очевидные вещи. Давайте послушаем вас. Здравствуйте,
2: вы. Добрый вечер, Алексей. Я хочу вам задать один вопрос, пожалуйста. Идут слухи в Западной Европе и даже у нас некоторые, что Россия готовится проверить Польшу на прочность. Как вы думаете, если это случится, Соединенные Штаты подумают взять НАТО Article 5?
0: Нет. В нынешних условиях ничего этого не будет. НАТО сейчас существует как военное или военно-политическое объединение только европейских стран. Не по форме, но по сути мы из НАТО уже вышли.
2: Вот это уже конец. Хорошо. Спасибо.
0: Да, спасибо за ваш вопрос. Поэтому сейчас масса публикаций о том, что... Ну вот буквально у меня открыт мой компьютер. И вот у меня такая публикация. What a Russian limited attack on NATO could look like. Уже об этом много публикаций, потому что есть уже анализ нашего разведсообщества, нашего, американского, который говорит о том, что в ближайшее время, в обозримое, точнее, время, Владимир Путин попытается попробовать на прочность НАТО и будет, как они пишут, limited, то есть ограниченное вторжение в одну из стран, которые входят в блок НАТО. Я не думаю, что это будет Польша. Я предполагаю, что это будет одна из балтийских стран, потому что они крошечные по размеру, стратегически очень удачно расположены, их тыл Балтийское море. Ну, в общем-то, все понятно. И я думаю, что в этом наши военные аналитики абсолютно правы. Это ожидаемая ситуация, причем ожидаемая в течение достаточно длительного времени. Говорить с полной определенностью о том, что это произойдет, никто не сможет. Но мы с вами помним о том, что накануне полномасштабного российского вторжения в Украину были предупреждения со стороны американского разведсообщества, со стороны англичан, буквально когда печатались карты будущего вторжения, где бы даже были стрелки нанесены направление главных ударов российской армии, это все совпало. Поэтому, учитывая то, что все-таки наше западное разведсообщество работает столь эффективно, я бы не отбрасывал в сторону те предупреждения, которые сейчас появились в прессе, причем их множество. Я уже как минимум, только сегодня прочитал, как минимум 4. Ситуация в этом плане, достаточно, на мой взгляд, тревожная. Ну, хорошо, я немножко отклонился от той темы, но опять-таки это же наша с вами жизнь. Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте, господин Аксен, это Феликс, спасибо, что вы взяли мой звонок, я по двум вопросам очень быстро. Первое, значит, по первому вопросу, насчет боевых частей. Я не верю абсолютно этим объяснениям. Стоит задача отказать Украине. Как отказать? Весь мир смотрит на то, что происходит в Украине. Просто так послать ее к черту, это не кошерно. Поэтому sold down, знаете, табличку там вешали в магазинах, sold down. И также здесь говорят, подтверждение моих слов, дело в том, что Украине и не дают атакующих ракет. Они значительно прочь и в изготовлении, и в цене, со всех сторон. Это тоже не дают. Если же дать, то другу Вове будет плохо. Поэтому все делается для того, чтобы другу Вове не было очень плохо. Вот это по первому вопросу. По второму вопросу у меня не вызывает удивления результаты выборов в Мичигане, потому что, понимаете, то же самое же и в Нью-Йорке произошло. Выбрали в Амдане. Почему? Людям тяжело, людям плохо. Люди выбрали на федеральном уровне то, что выбрали, и имеют неважные, так сказать, результаты. Поэтому, когда массам плохо, массы могут пойти бог знает на что. История это подчеркивает. Я является примером этому. Я не буду приводить эти примеры. Мне скажут, что это я сравниваю с такими кошмарами. Вот. Поэтому ничего удивительного нет по результатам выборов в Мичигане. Что делать? Такая жизнь. Так выбрали на федеральном уровне, и поэтому получают и на местном уровне. Это я хотел сказать. Да, пожалуйста.
0: Феликс, приходит анализ голосования на праймерис по округам, точнее, не по округам, а по каунтис, да, по графствам штата Мичиган. И оказывается, что бедные районы, и районы, где живут чернокожие, тот же самый Детройт, проголосовал за традиционного демократического политика, действующего конгрессвумен Хейли Стивенс. Более благополучные районы, по цвету более белые, проголосовали за Абдул Аль-Саеда. То есть, обратите внимание, те, кто материально живут лучше, те, кто лучше образован, проголосовали за кандидата так называемого прогрессивного крыла демократической партии, а для меня это попросту популистское крыло демпартии.
3: Конечно.
0: Те, кто живут беднее, хуже, проголосовали за традиционного демократа. Феликс, как вы это объясните?
3: Во-первых, итог же общий, это раз. Безусловно, сыграл и национальный, как мы раньше говорили, а сейчас религиозный поинт. Ну, и все-таки я считаю, что результат, понимаете, я, когда выбрали Мамдани, я многим говорил, меня спрашивали, как же так, ты видишь, что получилось? Я говорю, а ты же голосовал на федеральном уровне. Это белые люди, образованные люди, они не понимают. Наши русскоязычные. Я ему говорю, ты же на федеральном уровне как проголосовал? Он не понимает. А при чем здесь это? Федеральные и местные. Как же при чем? Это взаимосвязано. Так что, что вам сказать? Результаты выборов в Нью-Йорке показывают, что белые, образованные могут проголосовать черт знает как. Вот это мое мнение.
0: Феликс, спасибо вам большое за участие в этой программе и, естественно, за высказанное мнение. Итак, вот то, что произошло на выборах в Нью-Йорке, подтвердилось и в Мичигане. Помните, я с вами говорил, что Мамдани появился на политической арене как представитель той части Квинса, так называемой Лонг-Айленд-Сити и Астории. Лонг-Айленд-Сити – это тот район Квинса, где относительно недавно появились такие вот хайрайзеры, такие небоскребы, дорогие кондоминиумы, где живут достаточно обеспеченные, молодые, образованные люди. И вот он оказался их кандидатом. Ну, плюс, конечно же, в Астории проживает достаточно много пакистанцев и так далее, но главная часть избирательного блока Мамдани, когда он был еще просто нашим представителем этого района в Ассамблее штата Нью-Йорк, это как раз вот белые, обеспеченные, образованные, молодые американцы, подчеркиваю, молодые. Когда сейчас поступает информация о тех, кто проголосовал за Аль-Саеда, ситуация буквально повторяется. В основном это белые, образованные, обеспеченные, самое главное, молодые. То есть происходит очень интересная граница внутри политической партии, демократической в частности. Молодежь склоняется в сторону популизма. Это произошло у нас в Нью-Йорке, сейчас это произошло в Мичигане. А те, кто постарше, те остаются верны старым идеалам, старым принципам и голосуют за традиционных политиков. Сейчас примерно то же происходит сейчас внутри республиканской партии, когда, допустим, более молодые республиканцы или, скажем так, представители движения МАГА, они выступают сейчас против Израиля, против помощи Израилю, а, допустим, более пожилые люди выступают традиционно за помощь еврейскому государству. То есть происходит сейчас водораздел внутри двух важнейших наших политических партий. Молодые во многом уже не согласны со взглядами и тем курсом, который прокладывают условные старики. Да, вот мы подходим сейчас вот в нашей американской среде к классическому роману. Помните Тургенева «Отцы и дети»? Вот сейчас отцы предлагают то, к чему дети абсолютно не согласны. Это, на мой взгляд, одна из причин или сторон, даже точнее, того политического конфликта, который мы наблюдаем с вами. И объяснение частичного тех тектонических сдвигов, которые происходят буквально на наших глазах. Молодежь, дети не принимают этого политического курса, которым в течение много лет вели страну их отцы. И это как отражается на левом фланге нашего общества, так и на правом. Вот об этом эти выборы. Ну, а как всегда, у нас подходит завершение этой программы, в завершении у нас музыкальный календарь. Я благодарен вам всем, дорогие друзья, что вы провели 2 часа сегодня вместе с нами, звонили, делились своим мнением, взглядами. Я всегда приветствую их и приветствую абсолютно любые взгляды. Для этого мы и собираемся в нашем эфире. Паш, как и обычно, спасибо тебе огромное за прекрасный эфир. Без тебя бы этой программы попросту не было, впрочем, как и любых других. Итак, 5 августа 1966 года вышел в свет 7-й по счету альбом «Beatles Revolver». Он сразу поднялся на вершину британского хит-парада и провел в сотне лучших целых 34 недели. Немыслимых 34 недели. И еще. Неужели уже прошло 60 лет? Ну, это просто невероятно. Итак, спасибо, пока. Yellow Submarine.

0: Дельзан Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

В мае 1986 года Роберт Палмер написал свою первую песню «Номер один» благодаря идее, которая пришла ему во сне. На тот момент Палмер уже около 20 лет был одним из недооцененных музыкантов. Его ранние выступления с группами Alan Bonesett и Vinegar Joe принесли лишь незначительный успех. И только сольное творчество могло помочь ему медленно, но верно приобрести известность.

Британский музыкант, вокалист и продюсер Роберт Палмер относится к числу тех музыкальных хамелеонов, которые не придерживаются одного направления, а перепрыгивают из стиля в стиль и легко смешивают их между собой. Рок, джаз, голубоглазый соул, фанк, регги, калипсо, самбо, техно, ритм-н-блюз, world music. Даже такой длинный список, пожалуй, будет неполным для героя нашего рассказа, уроженца западного Йоркшира.

Роберту было всего 3 месяца, когда его отец, морской офицер, перевез семью на Мальту. Там прошло детство будущего певца, и там он впервые познакомился с мелодиями Нета Кинга Коула, Пегги Ли и Билли Холидея, звучащими в эфире американских радиостанций. В Англию Палмер вернулся уже подростком, где первой его командой стала полупрофессиональный ансамбль The Mandrakes, выступавший на разогреве у Хендрикса и у группы The Who. В период между 75 и 83 годами он выпустил 7 сольных альбомов, среди которых было пара незначительных хитов Every Kind of People и Bad Case of Loving You, то есть Доктор, Доктор. Первые места в чартах и платиновые альбомы по-прежнему ускользали от него.

Новоорлеанский фанк и соул доминировал и на второй пластинке Палмера «Pressure Drop». Однако в этом альбоме Палмер сделал уклон в регги и даже титульный трек назвал в честь композиции ямайской команды «Toots and the Maytals». Версия «Pressure Drop» в исполнении Палмера была признана Billboard одной из лучших песен на альбоме, в то время как журнал Q отметил его как одного из первых белых музыкантов, сделавших достойную запись в стиле регги. К сожалению, альбом заполнился больше обложкой с обнаженкой, нежели музыкальным материалом.

Перебравшись на Багамы, артист попал под очарование островной музыки и на сольнике Double Fun сделал соответствующие корректировки. Даже кавер знаменитой Юли Легат Ми был исполнен в новой манере. С этой работой Палмер наконец-то получил признание широкой публики, и открывашка Every Kind of People стала его первым хитом. Сингл достиг 16-го места в Billboard Hot 100 и стал первым синглом артиста, попавшим в чарт UK Singles Chart под номером 53.

все начало меняться после того, как Палмер встретился с бывшим барабанщиком Чик Тони Томпсоном и участниками Duran Duran Джоном и Энди Тейлорами, чтобы организовать группу Power Station. Одноименный альбом коллектива 85 года стал настоящим триумфом. В десятку лучших хитов вошли «Some Like It Hot» и «Get It On». А релиз был продан тиражом более 1 миллиона копий.

начале следующего десятилетия Палмер продолжил музыкальные эксперименты. И на этот раз в своем шестом студийном альбоме «Клюз» он отважился на синти-поп и новую волну. Хотя альбому удалось занять только 59-е место в чарте Billboard, его ждал значительный коммерческий успех в Европе, так как «Клюз» вошел в хит-парады Германии, Нидерландов, Великобритании и даже достиг первого места в чартах Швеции. С идеей охватить более молодую аудиторию были сняты музыкальные клипы для их двух рекламных синглов «Johnny and Mary» и «Looking for Clues». Последний был одним из первых, который был показан на MTV 1 августа 1981 года.

Вместо того, чтобы присоединиться к остальным участникам группы в турне по Америке, Палмер решил сосредоточиться на своем следующем сольном релизе. И вот тут его мечта начала сбываться. Однажды ночью, когда Палмер крепко спал, в его голове возник музыкальный риф. Палмер сразу понял, что к нему пришло вдохновение, и быстро записал эту идею на пленку. Говорит Палмер: «Я проснулся и напел мелодию на свой магнитофон. Такое случается довольно часто, и обычно это просто ерунда. Но утром я послушал запись и понял, что поймал вдохновение». Первоначально Палмер представлял песню как дуэт и пригласил в качестве партнера американскую исполнительницу Чака Кан. Они записали трек, но звукозаписывающий лейбл R&B певицы отказал в публикации, поскольку это отвлекало внимание от ее предстоящего альбома. В итоге Палмер сам перезаписал партии Кан. Благодаря запоминающемуся рифу и припеву, песня Addicted to Love быстро нашла свою аудиторию. Сингл был выпущен в январе 1986 года и стабильно поднимался в чартах. И 2 мая он занял первое место в Billboard Hot 100.

0: Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
1: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: везде, когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дейдзен Амбулансасист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.